ситуации, может быть, мы, многие из вас были бы точно в таком же положении. Но там есть огромнейший

исполнилось в дни Маковеев, когда Антиох привел свои сирийские полчища в Иудеи. Попытка с Египтом не увенчалась, и он обратил все свое внимание на Иудею, ограбил, осквернил, унизил храм. И только, если вас интересует эта история, придите домой, найдите апокрифическую Библию, первая книга Маковейская, все три они повествуют, но самая развязка вот этого момента, она записана в первой книге Маковейской, когда Антиох завоевал храм, и как он поступал, как осквернял святилище, как приносил жертвы бесам, как поставил идола в храме, мерзость запустения. Практически богословы говорят о том, что Антиох является прототипом Антихриста. Вообще на страницах Библии есть три человека, которые являются прототипом Антихриста. Это Ахав, израильский царь. Это Иеровоам, который ввел Израиля в грех, в страшнейший грех. И Антиох. Маковей, Иуда Маковей со своими братьями, это были люди, которые пытались противостоять этой силе, этой власти, этому воздействию. Почему мы сегодня говорим эту проповедь? Потому что Слово Божие, оно имеет многогранность. Слово Божие имеет настолько величайший потенциал премудрости, сокровища и откровения в себе, что Павел когда-то сказал, что бездна богатства и премудрости и ведения, как непостижимы судьбы его. Иногда наш интеллект, он не способен проконтролировать ситуацию, проанализировать ситуацию и правильно или адекватно принять решение в ту или в другую сторону в отношении нашего спасения. В этой ситуации мы должны понимать, что все прототипы или образы, которые были, помните, то мы часто читаем истории в отношении Израиля, и часто оно перекликается в таком этапе в нашей жизни, что Павел говорит, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были. Иногда что-то в нашей жизни повторяется. Иногда есть моменты, о которых мы читаем, Христос 24 Матфея, 13 Марка, 21 Луки, говорится о последнем времени, и он говорит, молитесь к евреям, чтобы бегство ваше не случилось в субботу или зимою. И правда, те, которые внемли словам Христа, они молились, и действительно бегство, которое было во время того, когда Тит Доциан окружил Иерусалим, оно не было ни в субботу и не было зимою. И те, которые действительно побежали в горы, находясь в Иудее, не обращая взять что-либо из своих домов или своих вещей, они спаслись. Но то слово, которое как будто казалось окончилось в дни Тита Доциана, оно перейдет на великую скорбь. И, конечно же, что начальная форма была выражена именно в тот момент, но она завершится именно, когда Церковь Господня войдет в тотальные гонения. Когда Церковь Господня войдет в тотальные гонения, воздвигнутые Антихристом против Церкви. И я сегодня хочу поговорить еще по третьей причине. Не только потому, что нас ожидают в завтрашнем дне скорби, трудности и испытания. Я хочу сегодня поговорить с вами на эту тему, потому что Иоанн говорит, что Дух Антихриста, он уже в мире. И это самая огромнейшая проблема, но не обозначенная, на которую мы не сконцентрированы в своем внимании, в своем разуме, к которой мы не очень серьезно относимся. Разные высказывания, разные понятия, разные взгляды в этом вопросе. Иногда это на уровне критицизма, может быть, даже доходя до границ сарказма, насмешек. Кто-то серьезно относится к этому вопросу, кто-то приходит в трепет и в страх. Но, друзья мои, я просто хочу сказать, что есть существенная разница. Когда мы читаем первое послание апостола Петра, Библия говорит, что Дух Христов, который обитал в среде ветхозаветных пророков, потому что никогда пророческое слово
не было произносимо по воле человеческой,

изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И там Петр вносит поправочку в отношении Духа Святого и Духа Христова, уравнивая, он говорит, на что указывал в них, в ветхозаветных пророках, сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу. Суть действия Духа Святого в мире на уровне пророка ветхозаветнего служения предвозвещалось о христовых страданиях, посмотрите на последовательность, христовые страдания и только тогда последующая за ними слава. Если мы сегодня говорим о духе Антихриста, я просто быстренько его характер, то Павел говорит, что тайна беззакония уже в действии не совершится до тех пор, доколе не будет взят от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус пришед убьет духом уст своих и явлением пришествия своего. И там говорится, что превозносящийся выше всего святого, так что в храме Божием сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Давайте сравним вот этих два момента. Он, будучи образом Божиим, о Христе говорит Слово Божие, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, смирил себя и был послушен до смерти и смерти крестной. Когда мы говорим о Антихристе, то Христос сказал, тот, который придет во имя свое, он придет в свое имя. Выше всего называемого святого превознесенный дух гордости. И когда мы сегодня смотрим бегло на оппозицию, анализируя или сопоставляя Слово Божие, мы понимаем, что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не находите ли вы, что мир сегодня как никогда пропитан духом Антихриста? Вот эти атрибутами, вот этой характерной чертой. И я просто хочу сказать, понаблюдать сегодня за Словом Божьим, чтобы нам не попасть в сложную ситуацию в нашей жизни. Говоря о последнем времени, есть много критериев ориентировочных, которые определяют приближение дня онного. И самое характерное для нас, что Павел говорит, что день Господень придет как тать ночь. Неожиданно, неподготовленно, внезапно. И с одной стороны, это настораживает, но настораживает тех, которые некомпетентны, которые не знают Священного Писания, которые не вникают в Слово Божие. Павел Фессалоникийцам в 5 главе 1 послания распределяет и говорит четко и конкретно, но вы, братья, не во тьме, чтобы день сей застал вас как тать. Будучи же сынами дня, дотрезвимся, Павел Коринфянам говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Дьявола умыслы, они небезызвестны для церкви. И его задача сегодня как можно больше увлечь, если возможно, то даже избранных. Я думал о Иове, который жил в свое время, праведный человек, никому не было дела до него. Жил, богател, приобретал, расширял свои пределы, все было хорошо, отношения были правильные с Богом. Но дьяволу это было как бельмо на глазу. Но были тысячи, миллионы других людей, на которых бы можно было обратить все свое внимание, всю свою злость, всю свою агрессию. Но нет, Иов стоял перед глазами. Сегодня ты своей праведностью, ты сегодня своей святой жизнью стоишь у него на пути. Его не волнуют ни наркоманы, ни алкоголики, ни морально развратные люди. Его волнуют только одни люди, которые запечатлены обетованным Святым Духом. Вот почему иногда боль и слезы являются достоянием твоей жизни, твоих дней. Вот почему так иногда проблемы обрушиваются в нашу жизнь, приходят испытания, и Петр говорит, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото к чести и похвале в день Христов. Когда Он придет прославиться во святых Своих, это не только триумфу будет церкви, но и Христос
прославится в своей церкви. Когда он снимет покрывало, покрывающее все народы, и ты и я забелеешь, как снег на Селмоне, на горе Божией Вассанской. Друзья мои, но сегодня у нас сильная оппозиция. Сильная позиция, которой мы должны противостоять. Мы стоим в позиции огромнейшей духовной брани. И если не дай Бог, Павел говорит, что мы не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. А если бы кто поколебался? Он говорит, не благоволит этому душа моя. И поставлена будет им часть войска. И Павел говорит евреям, что наша брань не против плоти и крови, но против духов, злобы поднебесной, против начальств и мироправителей тьмы века сего. Брань, духовная брань. И он говорит, что это не просто будет что-то такое незначительное, это будет армия атакующая, наступающая, воинствующая. И задача этой армии осквернить святилище. Друзья мои, одна из важных задач демонических сил или духа антихриста, действующего в мире при воздействии на церковь, это осквернить сегодня церковь, осквернить христианина, осквернить жизнь, осквернить ум, осквернить совесть, осквернить тело, осквернить душу, дух. Осквернить понятие семьи, о которой сегодня так благословенно было сказано в этом собрании. Все осквернить. Скверны плоти и духа, они имеют свое место в своей жизни, в нашей жизни. Друзья мои, когда мы прикасаемся, Бог когда-то говорил через закон Моисею к Израилю о том, что не оскверняй себя прикосновением к умершему, к нечистому, к опороченному, к мертвому, растерзанному. Там говорится о проказе, говорится о кровяных истечениях болезненных. И этими вещами образный язык Ветхого Завета давал понять, что есть существуют скверные, неприятные вещи, нечистые. Хотя сама скверна в буквальном смысле переводится как блевотина, как что-то отверженное, ненужное, как отбросы. И понимая вот эту ситуацию, помните, Петр, заканчивая третью главу второго послания, он говорит, что если мы, избегши скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются и побеждаются ими, то для таковых было лучше не познать пути истины, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними послушается по верной пословице: вымытая свинья идет валяться в грязи, и пес возвращается на свою блевотину. В этой ситуации, друзья мои, говоря, я не буду много говорить о сквернах, но самая главная ситуация или задача человека, или дьявола в отношении нас, верующих людей, это подвергнуть нас искушению на осквернение. Есть моменты, о которых Библия говорит, это особенная тема, когда Библия говорит, что люди сквернили сами свои тела. Но Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит, что имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Насколько это важно, чтобы мы понимали, что наш разум не должен быть оскверненным. Что наша жизнь, наша совесть, наше тело, они не должны быть оскверненными. Что мы должны быть освященными. И праведный да творит правду еще, святой да освящается еще. И дальше там Иоанн говорит, что а нечистый пусть что делает? Еще сквернится. И ситуация в жизни верующего человека, она усложняется, когда мы идем на компромисс с грехом, когда мы вступаем на компромисс с миром, с похотями, страстями.
Когда мы захватываем то, что наполнено духом Антихриста, и мы оскверняемся этими вещами. Вследствие нашего глаза, желания нашего тела, потребности, гордости житейской. Иногда нам нравится суть или характер нашего превозношения над кем-то другим. Но в этой ситуации здесь говорит Даниил, что часть войска или армия будет направлена, чтобы осквернить святилище. Святилище – это место, где происходит служение между человеком и Богом. И в этом служении есть три этапа. Первое, когда человек приходит в Божье присутствие, он приводит всю свою жизнь посредством медного умывальника и медного жертвенника в правильное отношение с Богом. Второй этап – это когда мы приходим к Богу, образно сегодня говоря. Второй этап – это уже святилище, когда ты входишь туда, и там хлебы предложения, семилампадный светильник слева, прямо перед тобою находится жертвенник курения. Это прообраз наших молитв, которые воскуряются перед Божьим лицом. Это когда мы находимся вместе с Господом в служении. И именно в этом месте больше всего дьявол заинтересован осквернить, сегодня было сказано, только в воскресенье иногда, иногда прийти вечером, но в пятницу или в среду нет. Почему? Потому что дьявол хочет осквернить место твоего служения, чтобы ты был наполнен чем-то другим, но не был в Божьем присутствии. И дальше. Он прекратит ежедневную жертву. Христос сказал, что ничто, входящее в уста, не оскверняет человека, но все, что исходит из сердца. Злые помыслы, прелюбодеяние, кражи, лихоимство. Все зло, оно изнутри исходит, и оно оскверняет весь круг нашей жизни. Язык наш тоже оскверняется, будучи зажигаем от гиены огненной. И тоже оскверняет весь круг жизни. Друзья мои, это очень серьезно. Но последующий шаг действия духа Антихриста или демонических сил в жизни верующего человека, когда оскверненный разум, когда осквернена совесть, которая не может правильно контролировать ситуацию, оперировать нашим сознанием, когда мы не можем правильно или адекватно взвешивать нашу ответственность перед Богом, где оставляете собрание ваших, как есть у некоторых это обычай. И в этой ситуации второе воздействие, которое дьявол определит в твоей жизни и направит, чтобы оно решилось, это отменить ежедневную жертву. Мы понимаем, что самая абсолютная и совершенная жертва – это жертва Иисуса Христа. Правда, выше жертвы нет и быть не может. Но Писание говорит о том, что не забывайте также благотворение, общительность, ибо таковые жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом. Итак, будем, апостол Петр говорит, приносить через него всегда духовные жертвы. Духовные жертвы. Но я хочу сказать, что это не об этих вещах идет речь в этой ситуации. Ежедневная жертва. Кто мне подскажет, что это такое в нашей жизни? Может кто-нибудь мне помочь? Я скажу вам. 12 глава. С первого стиха послания Римлянам апостол Павел говорит, «Итак, умоляю милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Это ежедневная жертва. «И как представляли члены ваши в орудие греху на дела беззакония, так представьте тела ваши, члены ваши, в орудие праведности на дела святые, как ожившие из мертвых». Задача демонических сил, духа Антихриста и всех демонических сил – лишить тебя посвящения Богу в ежедневном твоем служении. Это ежедневная жертва. Он заинтересован остановить это жертвоприношение, чтобы ты не посвящал свои члены, свой разум, свое время, свои возможности, способности на служение Христу. Иоанн говорит, что рожденный от Бога, он не грешит. Он не может грешить по одной причине, потому что Слово Божие пребывает в нем. Семя, Слово Божие. Вся генеалогия божественной природы, она вложена, ДНК, все вложено в наше духовное естество, и он не может грешить. И дальше говорит, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не может прикоснуться к нему.
Но если он прикоснется, то он оскверняет тебя. Каждая мысль, каждая фантазия, каждое греховное пожелание твое, каждое внимание к грязи, к симпатиям этого мира, они тебя будут оскренять. И потом ты вдруг станешь без ежедневной жертвы. А, сегодня устал, сегодня утомился, сегодня жарковато, сегодня причины, причины, масса причин. Но следующее, что будет стоять на пути, это мерзость запустения. Когда прекращается ежедневная жертва, начинается мерзость запустения. И все как-то, ну, хаотически, такой вот принцип где-то внутри характера такое есть, внутри нашего естества. Ну да ладно, мы смиряемся с неустройством, с грязью, с непорядком. Это нормально? Я думаю, хорошо, что у нас есть люди, действительно, которые заботятся о чистоте нашего помещения, нашего быта, нашей жизни. Давайте отнимем это все, устраним это все и оставим на самотек. Я ждал плода. Я насадил его на вершине уточненной горы. Обнес его оградою. Выкопал в нем точило. Все сделал для своего виноградника, и я ждал, что он принесет добрые плоды. А он принес дикие ягоды. И он говорит, рассудите меня. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью. Рассудите меня. И он смотрел на эти дикие грозды, на эти ягоды. Лозы Содомской и Гоморской, и говорит, я знаю, что сделаю, я отниму у него ограду. И он будет опустошаем и разоряем. Мерзость запустения, когда вы зайдете когда-нибудь в любое помещение, где годами не делается уборка, где нет никакой гигиены, никакого пылесоса, никакого проветривания, никакой воды, это все отображает страшную картину отвращения. В Исаии там написано, что будет он местом шакалов, скимны, будут попирать и так дальше, и так дальше. И пристанищем всякой нечистой птицы и духу нечистому. Мерзозапустение – это тогда, когда человек полностью уже не подвластен, уже не я живу, но живет во мне грех. Если я делаю то, чего не хочу, то уже не я то делаю, или не я живу, а живущий во мне, или делающий во мне грех. И Павел говорит, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Друзья мои, это очень серьезно, настолько серьезно, чтобы мы сегодня понимали, что падение или отступление, я сказал, что одним из самых важных критериев определение второго пришествия Иисуса Христа. Это будет отступление Божьего народа. Павел говорит, что день тот не придет, доколе не придет отступление, не откроется человек греха. Даниил говорит, что при низложении силы святого народа все это совершится. И концентрация демонических сил именно направлена на то, чтобы как можно больше деградировать устои, морали, принципы взаимоотношения между Божьим народом и церковью. Но я хочу сказать, что взаимоотношения между мужем и женой – это прообраз взаимоотношения между Христом и церковью. Взаимоотношения между детьми и родителями – это взаимоотношения членов церкви, друг между другом. Младшие, повинуйтесь старшим, старшие, не господствуйте над младшими. Это все правильные отношения. Не за гнусной корости. Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Это принцип семьи, это институт семьи, это Божье учреждение, это Божье постановление. И, конечно, если наша жизнь не выдерживает этого критерия, это не нравится Богу. Потому что мы не можем навязать Ему свою идею, свое воззрение, свои порядки. У Него есть свои принципы. Если ты приходишь в Его семью, не приходи с своим уставом, как говорят, в чужой монастырь.
Здесь абсолютная истина, которой должны послушанием истине через Духа подчиниться принципиально во всех сферах нашей жизни. Во всех сферах нашей жизни. Друзья мои, и дальше следующее, что когда ты уже прошел осквернение, когда ты уже перестал приносить ежедневные жертвы, когда уже мерзость запустения пришла в твою жизнь, все разложено, мораль, нечистота, ты все сживаешься, сидит перед братом во Христе, который заботится о спасении души, сквернословит, смело говорит о выпивках. Это уже мерзость запустения. И о грехе своем будут говорить открыто, как содомляне. Следующий шаг – это полностью увлечь себя на свою территорию, на свою сторону. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Поступающих нечестиво против завета он привлечет лестью на свою сторону. Бог когда-то заключил завет с Ноем, с Авраамом, с Израилем. Но Бог жалуется через пророка Иеремию и говорит, что вы не прибыли в том завете. Какую неправду нашли во мне отцы, что пошли вслед за суетой и осуетились. Не прибыли в том завете. Сердце было не способно служить и полностью повиноваться Богу. И вот здесь вопрос, что из себя представляет наш завет? Правда, нас больше сегодня волнует вопрос нашего завета. Христос на вечере поднимает чашу, одну из трех чаш, и говорит, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите в мое воспоминание». Я хочу сказать, пожалуйста, запомните это на всю жизнь. Самое важное, самое главное в завете – это кровь. Запомнили? Самое важное, самое главное в завете – это кровь. И в этой ситуации Писание говорит, кто не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без всякого милосердия побивается камнями. То сколько думаете, отягчающему подлежит осуждению тот, кто не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Видите ли, у Бога есть точка невозврата. У Бога есть точка невозврата, откуда уже невозможно обратиться назад, вернуться, что-то поправить в своей жизни. Есть моменты, о которых Библия говорит, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сил будущего века и от падших опять обновлять покаянием, когда они в себе распинают Сына Божия и ругаются Ему. Это не просто теология, это не просто богословская мысль, это истина безвозвратная, о которой Павел продолжает эту мысль в 12 главе искать, чтобы не было среди вас какого блудника и нечестивца. Плакал, просил, умолял. Я думаю, может быть, даже на колени падал перед Исааком и говорил, ну, пожалуйста, ну, что-нибудь сделай, ты же отец. Не мог переменять мыслей отца. Как это страшно. Как это обидно. И где-то там, наверное, все скопление злобы было на ту миску похлебки красной чечевицы. Ну зачем было, брат говорил с сожалением, смотрел назад. Ну зачем, ну мог бы потерпеть, ну день, ну два. Потерял навеки. Потерял навсегда. Друзья мои, братья мои, сестры, поступающих нечестиво против завета, не почитают за святыню кровь завета. Друзья мои, братья мои, сестры, я говорю сегодня об очень серьезных вопросах, которые стоят в принципе в вопросе нашего спасения. И если мы позволяем себе иногда спекулировать, злоупотреблять подобными вещами, вероятность потерять твое спасение и мое спасение очень и очень велика. И пагубна. Он привлечет лестью.
Друзья мои, одно из сильных таких предзнаменований, Христос говорил, что в последнее время появится много обольстителей, лесть, обольщение, обман. Будут лжепророки, будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы даже себе не можем представить, насколько сегодня это войско, часть войска, которое идет осквернять душу человеческую, разум, насколько оно велико, насколько огромнейшее многочисленное число духов злобы поднебесной, которое сегодня направлено, чтобы осквернить, чтобы отстранить от жертвы, чтобы мера запустения прогрессировала, чтобы все было под лестью. Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая учением бесовским через лицемерие лжесловесников сожженных совести. Сколько сегодня людей попадает под эту ситуацию. И слово их сегодня было сказано, что рак – это страшная болезнь. А там говорится, и слово их, как рак. Таковы имения и филит, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Это пагубное лжеучение, которое сегодня распространяется, чтобы захватить за если возможно, избранных. И от истины отвратят слух. И обратятся куда? Ну, к басням, приятно. Современный христианский теологический вопрос в либеральности своей, все позволения, он не обличает грех, он не проповедует святость, очищение, он не проповедует полностью искупление, он проповедует только любовь, все в любви, все покрывается, греши, плоть и кровь Царства Божия не наследует. Друзья мои, но это не так. Здесь написано, что мы должны совершать свое спасение со страхом. Со страхом. Это означает с полной ответственностью. С полной ответственностью. Привлечет лестью и обольщением. Конечно, картина, которую я нарисовал, я понимаю, простите меня, из ряда вон выходящая. И когда даже я слышу на своем месте, сидя в собрании, когда проповедники проповедуют и вот так вот просто на минорной ноте бросают свою мысль и уходят за кафедры, говоря, что вот статистика такая-то в мире, тысячи или миллионы, и все деградирует, все разрушается, все рассыпается, все разваливается, идет полное отступление. Меня настолько повергает в такое состояние. Я не согласен, я готов кричать с места. Я не согласен с этой мыслью, что это настолько все безнадежно. Поэтому, если вы поняли меня, что все настолько безнадежно, это вы меня поняли неправильно. Я просто сказал сегодня, насколько все это задействовано силы, горе, живущей на земле, потому что к вам сошел сатана в великой ярости, зная, что ему уже недолго осталось. Ну а теперь я хочу поговорить сегодня с вами о нас с вами. О нашем служении, о нашем взаимоотношении. Какие гарантии у нас сегодня? Поступающий нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Но дальше стоит вопрос, на котором я хочу поговорить сегодня с вами. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Друзья мои, люди, чтущие своего Бога, есть определенная категория людей. Когда-то Илья стоял пред Божьим лицом и говорил, и плакал, и это была правда. Горькая правда. Пророков твоих убили. Остался я один, и моей души ищут. Боже, мы с тобой и другими словами в очень безнадежном положении. А он говорит, Илья, не тревожься. Есть некто, о котором Библия говорит, могущий соблюсти от падения и поставить пред славою своею непорочными в радость. Брат мой, сестра дорогая, друг дорогой, если даже в твоей жизни все слишком уныло, неконкретно, размыто, расплывчато, безнадежно, похоже, все, как написано в 72-м псалме, разрушил враг во святилище. Все резьбы его разрубил топорами и бердышами. Я думаю, если священник заходил в это святилище, смотрел на разрушение,
Все было в сокрушении духа. Но есть один. Аллилуйя. Он сказал, что я соблюл 7000 мужей, которые не преклоняли колен своих пред Баалом, не лобзали его образ и не поклонялись ему. Неважно, где они были. Неважно, что они ели. Неважно, что они скитались по пещерам и ущельям земли, терпя недостатки, озлобления, голод, холод. Все терпели. Но я их соблюл. Число 7 – это Божья полнота. Как хорошо, дорогие мои братья и сестры, быть в этом числе тех, которых блюдет Дух Божий, который ведет к покою, как стадо овец, Божий Дух. Но люди, чтущие Бога, усилятся. Чти Господа от имения Твоего, от начатков Твоих, от гумна Твоего, от стада Твоего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Друзья мои, очень важно понимать чтение, когда сонного пророка разбудили в труме и подняли наверх. Смотрит Иона, все штормит, море кипит, бушует, а эти переляканные стоят, росятся, каждый вопиет к своему Богу. И вот здесь возник вопрос, кто твой Бог? Какому ты Богу служишь? И он говорит, я еврей, я чту Господа Бога. Я смотрю, не обидьтесь, пожалуйста, на меня. Ну, я же ваш брат, самый меньший, самый невежественный, но ваш брат. Я смотрю, некоторые умудряются поспать в собрании. Спит так сладко, позихает, глаза протирает. Вот разбудить бы его и спросить, а ты чтишь Господа? Или не чтишь? Как ты себя понимаешь? Как, кому ты себя сегодня относишь? Я чту Господа, Бога небес. Хорошо. Слава Богу, сотворившего небо и землю. Аллилуйя. А море штормит. А море бушует. А опасность не минует. Она увеличивается с каждым мгновением. Рокот, волны. Где-то корма наклоняется, где-то обрывается якорь, где-то потеряется всякая надежда. И люди, даже неверующие, приходят в ужас, узнав, что этот чтущий Бога человек бежит от Божьего лица. Сколько в твоей жизни, понимая, что ты чтишь Бога, ты убегал от Божьей воли, от Божьих указаний, от Божьих заповедей, от Божьего собрания, от Его воли, от Его освящения, от Его любви. Так давай зададим вопрос серьезный, чтишь ли ты своего Бога? А если чтишь, то кто он? Что, дьявол подошел, это дух антихриста, демонический дух подошел и сказал, вы будете как боги. О, эта идея нравится. Как хорошо, побольше денег, власти, фана. Ну, мы же часто говорим об этом, правда? И будете как боги. Но Давид, пройдя через все, имея тысячи войска, золота, бриллианты, драгоценности, все, все накопил в своей жизни. Он говорит, тебя от ранней зари ищу. Ты, Бог мой, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою. Вы не устали жить без Божьей славы. Без Его присутствия, без Его святости, без помазания Духом Святым, без излияния благодати Божией. Лично я устал. Я хочу, чтобы Божья Пятидесятница вернулась к Его церкви, чтобы пришло обилие Божьей благодати, чтобы наши дети были крещаемы Духом Святым прямо здесь, чтобы происходило изгнание, чтобы семьи соединялись, чтобы мир был и благодать, и устройство. Кто твой Бог, которому ты служишь? Может быть, мамона? Но Библия говорит, что не можете служить Богу и мамоне. Не можете. Может быть, Бог века сего ослепил у тебя ум, чтобы ты не увидел света славы Христа, который есть образ Бога невидимого. А может быть, твой Бог чрево и слава твоя в сраме, и ты постоянно мыслишь о земном.
Ибо многие, о которых я говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Друзья мои, я хочу сегодня сказать вам нечто. Павел, заканчивая эту главу, говорит, что их Бог чрево, слава их в сраме, и конец их погибель. А для нас он говорит, наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который уничиженное наше тело, голодное, может быть, в верблюжьих волосах. Может быть, это будет мед или не может быть даже меда. Потому что Библия говорит, что в те времена не можно будет ни продать, ни купить. Многие пострадают из разумных от огня, меча, грабежа. Это не лестное время, поверьте. Это не лестное, это не лучшее время. Это время будет, когда церковь войдет в тотальное страшное гонение. Но люди, чтущие своего Бога, сын чтит отца и раб своего господина. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение ваше предо мною, говорит Господь, к вам, священники, бесславящее имя мое, вы приносите на жертвенник мой. Худое, украденное, кривое, слепое. И Бог смотрел, кто-то сказал, что он сильно культурный, образованный. Я не говорю, что он образованный, потому что образование зависит от кого-то. Это неправильно. Он по своей природе абсолютно совершенный. И до какого-то времени он терпел и кривое, и слепое, и хромое, и ворованное. И терпел, когда поедали домы вдов и сирот, он терпел. Но сегодня он сказал в этом собрании, умолкните предо мной острова, я теперь буду говорить. Аллилуйя! Братья мои и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня поняли, имеющие ухо, да слышать, что Дух говорит церквям. Это очень серьезно. Не просто бренный какой-то проповедник, шосток, другой, третий или четвертый. Что Дух сегодня говорит своей церкви? Различаешь ли ты, или ты просто пытаешься загрузить Бога своими желаниями, потребностями, молитвами, нуждами? А Он ждет, когда ты услышишь голос Сына Божия. Когда ты услышишь и оживешь, когда ты выйдешь из своих гробов, из своего оцепенения. Друзья мои, люди, чтущие Бога, люди, чтущие своего Бога, они усилятся. Как можно усилиться в последнее время, когда мораль, ценности, духовность, все деградируется. Я хочу сказать о трех принципах. Как можно укрепиться? Первое. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Если в твоей жизни настает духовная деградация, и ты ослабеваешь и падаешь, и опускаешься вниз, вероятность того, что твои мысли плотского характера, в лучшем случае, может быть, суетного характера, но если плотского помышления, плотские суть вражда против Бога, это смерть, это погибель. Если ты мыслишь о земном, они мыслят о земном, ты мыслишь о земном, о греховном, о нечистоте, это будет разрушать твою жизнь, твою семью, твои принципы, твои отношения с Богом. Если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, где Христос сидит одесную Бога. Мысль духовная, помышление духовное, суть жизни, мир. И если мы мыслим о Христе, о Его страданиях, о Его искуплении, Павел Коринфянам говорит, что слово о кресте – это не слишком популярная тема последнего времени. Для нас лучше и приятнее проповедовать Христа, который был в Кане Галилейской. Ну, правда? Вино там свежее, хорошее, вкусное было, да? Вот. У гроба Лазаря, ну, там у гроба Наинской вдовы еще какая-то проблема другая. Но мы мало проповедуем сегодня о кресте. Это и есть проблема номер один, почему церковь сегодня теряет силу, потому что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых, помогите мне, что это? Это сила Божия. Друзья мои, галаты, они были блаженны до тех пор, пока у них был в церкви прямо распятый, у них прямо в церкви, перед глазами.
И каждый раз они смотрели на крест, и они понимали, мы сегодня пели, мы распяты для мира, и мир в нем распят для нас. Абсолютная граница, абсолютное разделение, никаких компромиссов, никакого взаимоотношения. Люди, чтущие Бога, они усилятся, они поймут, что слово о кресте для погибающих юродство, а для нас это сила Божья. Второе, что очень важно, это начать потенциальную проповедь с Деяния апостолов 1.8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Люди, чтущие Бога, усилятся. Первое, что произойдет. Второе, и будут действовать. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вот эту весть о спасении, об искуплении – ее невозможно просто так нести на схоластическом уровне. Не просто так, потому что это стало модным, популярным. Ну, там на миссию поехать, фотографии привезти, в коридоры расклеить. Я не критикую это все. Даже если вы это делаете притворно, Павел говорил, я этому радуюсь. Но я хотел бы сегодня сказать, как в церкви, как ваш самый наименьший член. Хорошо было бы, если бы мы направляли помазанных людей на благовествование, чтобы они были посланы в Духе Святом, чтобы они были облечены силами. Потому что слово, которое в русском «свидетель», в греческом оно означает «мартиниус», человека, свидетеля, мученика, который носит в себе приговор. Он донесет когда-то в Турции, когда приезжали глашатаи и приносили какую-то весть, и если это была хорошая весть, то человека, который привозил эту весть, награждали, делали огромным в этом царстве. Если человек приносил плохую весть, ему султан отрубал голову, он умирал, хотя это не была его вина за то, что он привез плохую весть. В этом смысле здесь говорится, что свидетели Христовы, мы носим смертность. По рассуждениям человеческому, если мертвые не воскресают, какая мне польза была бороться в Ефесе? Это был полный приговор к смерти. И вот в этой ситуации мы должны понять, насколько важно, чтобы мы были исполнены силой Святого Духа, чтобы мы говорили о крещении Духа. Я не говорю только об одних языках. Пятидесятничество потеряло ориентацию, если оно сегодня понимает, что суть Пятидесятницы сводится только к говорению на иных языках. Намного дальше, глубже, сильнее и больше. Языки – это суть знамения, это когда мы назидаем себя, когда мы тайны говорим Богу Духом, это для нас. Но крещение Духом Святым нас погружает в Его полноту, в Его обилие благодати, премудрости, силы, власти. Вот это очень важно. И третье, о чем апостол Павел, мы сегодня уже говорили в начале нашей проповеди, наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вам можно было противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Там говорится все оружие, я не буду сегодня проповедовать, не волнуйтесь на эту тему, я не буду говорить об этом. Но я хочу сказать, насколько важно сегодня, чтобы мы укреплялись Господом и могуществом Его силы. Ослабевает юноши и молодые люди падают. Но Библия говорит, надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Люди, чтущие своего Бога, чтить Бога, можно чтить устами, но Библия говорит, что сердце может стоять далеко. Чтить Господа – это постоянно помнить, что Его мнение, Его воля, Его слово, Его служение, Его принципы, Его порядок, Его устройство в нашей жизни, они должны быть на первом месте. Актуальны, неотъемлемы, неизменимы и незаменимы. Если мы чтим Господа, то Он должен быть у нас на первом месте.
Я хотел бы сегодня в заключении нашего собрания, извините меня, что проповедь получилась, ну, не такая уж утешительная. Но, может быть, кто-то сегодня найдет в этом собрании свою вину, и я тоже. И если произойдет покаяние, и ты осознаешь, что что-то произошло в твоей жизни, и ты вдруг оказался не в том направлении, которое ведет к Божьему Царству, к спасению. И если ты покаешься сегодня и осознаешь, и примиришься с своим небесным Отцом, и станешь одним из тех, кто чтит своего Бога, и начнешь усилиться, Библия придет в твою жизнь как незаменимый аспект. Молитва станет на первое место. Пост станет твоим достоянием. Собрание твоей неотъемлемой частью жизни. Исполнение Духом Святым. То, чтущее Бога люди, они усилятся. И не просто на этом будет конец. Они еще будут обращать к правде многих. Я скажу тебе, почему это важно, потому что если слепой ведет слепого, они оба окажутся в яме. Обещают им свободу, будучи сами рабы похотей. Сколько сегодня таких людей? Но если ты усилишься, если твое почитание будет в благоговении и в страхе, если твой Бог будет от ранней зари ищем тобою, если ты по нем будешь томиться в земле сухой и безводной, чтобы видеть его силу и славу, то ты скажешь многим, что наступил уже час пробудиться от сна. Потому что к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Сегодня было прочитано за человека Иоанна, который обратит многих. Друзья мои, разумные или чтущие Бога, они будут действовать. И наша задача приводить ко Христу. И я скажу, самая сложная проблема не в том, чтобы привести человека к Христу, в церковь, в собрание, не в этом суть. Самая сложная проблема в человечестве – это грешнику подняться на крест. Сегодня привлекают людей чикенами, бутербродами. Друзья мои, я хочу, чтобы тем, которым мы говорим, чтобы они видели в нас, что мы чтим своего Бога. И не просто словами, а жизнью. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Генри Бауэрс по праву заслужил, чтобы его имя было занесено в почетную летопись исследователей и открытий. Когда в марте 1912 года вместе с капитаном Скоттом и доктором Биллом Вильсоном он уснул последний раз в крошечной палатке под завывание снежной бури, возвращаясь домой от Южного полюса. Бауэрсу было только 27 лет, и, по общему мнению, он был одним из лучших участников экспедиции. Капитан Скотт говорил, что он лучше всех справляется с наиболее трудными физическими испытаниями. Вильсон считал его самым надежным товарищем, восхищался его удивительной памятью, а неотразимый оптимизм лейтенанта Бауэрса помогал им всем пережить самые трудные минуты. Бауэрс был выходцем из семьи шотландского моряка. Его отец, капитан Александр Бауэрс, одержал победу в парусных гонках по реке Янцзы и дальше других заплыл вверх по течению. Он также построил новые порты и был представителем индийского правительства, пытавшегося наладить торговлю с Бирмой. Но энергичная жизнь этого благородного, великодушного капитана была прервана суровой морской стихией. Он оставил после себя двух маленьких дочек, мальчика и плачущую вдову, которая особенно присматривала за сыном и надеялась, что он никогда не повторит морскую карьеру своего отца. Госпожа Бауэрс растила своих детей в большом доме в Сидкапе, что к югу от Лондона. Каждое утро перед завтраком они пели гимн, читали главу из Библии и вместе молились. Дети были научены так, чтобы знать значение креста Христова и верить в искупительную смерть Господа как единственный путь к прощению грехов. Мать часто рассказывала детям, что их отец жил и умер как примерный христианин. Но она никогда не упоминала море, чтобы не посеять

под названием Вустер. Генри был невысоким, но коренастым пареньком, лет 14, с непокорными рыжими волосами и весьма заметным орлиным носом. Учеба на корабле Ее Величества существенно отличалась от учебы в обычной школе. Чистка, мойка, уборка судна, а также напряженный распорядок дня были главными методами закалки подростков и подготовки их для офицерской службы. В длинных спальнях нижней палубы Бауэрс получил репутацию как самый выдержанный мальчик в мире. Его лучший друг на судне вспоминал, что у него был самый сильный и самый лучший характер, который я когда-либо встречал. Его неизменной практикой в течение всего времени пребывания на борту Вустера было сидеть за одной из парт на главной палубе и в присутствии всей корабельной команды четверть часа читать Библию каждый вечер, используя для этого время, отведенное для личных занятий. Бауэрс закончил учебу на Вустере в 16 лет, получив высший балл по теории и практике мореплавания, и затем поступил учеником в торговый флот на четырехмачтовый барк «Лох Торидон». На этом огромном парусном судне, как раз перед началом нового столетия, молодой ученик отправился в свой первый рейс по берегам Австралии. Он проживал в каюте вместе с другим стажером и был постоянно при исполнении служебных обязанностей. «Работа не прекращается ни на миг», — писал он домой. В свободное от выполнения матросских обязанностей время, когда он не был занят чисткой и покраской, Бауэрсу было предписано изучать морскую навигацию вместе со штатным матросом, к которому он был прикреплен. Каюта учеников была своего рода хижиной, построенной на верхней палубе, которая приглашала в гости каждую волну, накатившуюся на борт. Когда волны поднимались слишком высоко, то все имущество молодых матросов оказывалось в воде. Но они, тем не менее, гордились своим судном, потому что на нем можно было плыть под парусом куда угодно. Капитан был личностью, наводящей ужас. Стальной взгляд его серых глаз мог заставить подчиниться даже самых дерзких моряков, посмевших его ослушаться. Тем не менее, Бауэрс был настолько успешен в учебе, что завоевал уважение даже этого крутого по характеру шкипера, которому трудно было чем-либо угодить. Он был всего лишь 18-летним учеником, когда капитан назначил его своим третьим помощником. Так что Бауэрс фактически имел власть над всем экипажем корабля. Это был только третий его рейс к берегам Австралии. Но дела на корабле шли неважно, поскольку экипаж «Лорд Торидона» просто ненавидел своего капитана, и матросы готовы были разговаривать по душам только с этим молодым неопытным офицером. Дела на корабле пошли еще хуже, когда первый помощник после ссоры с капитаном с гордым видом ушел в свою каюту и не выходил из нее до конца рейса. В это же время второй помощник заболел, и Бауэрсу пришлось занять место первого помощника капитана. Штормы в Южной Атлантике он встречал высоко на реях, среди снастей, приводя в готовность огромные паруса. Когда мрачные океанские туманы и облажные дожди продолжали в течение многих дней, Бауэрсу приходилось поддерживать моральный дух подавленного экипажа. Близость к антарктическому кругу застала его на рее судна, слушающим крики морских птиц, может быть, пингвинов, со странным желанием примкнуть к числу первых полярных исследователей, имена которых так часто появлялись в прессе. «Это было нелегкое путешествие», — писал он домой. «Это только кажется, что быть третьим помощником капитана великолепно, и что я сделал большой шаг вперед всего лишь за 2 года обучения. Но шкипер настроен против своих подчиненных, и с ним очень трудно сладить». Поскольку Бауэрс вел весьма активную жизнь, выполняя функции первого помощника капитана, он стал размышлять о еще более амбициозных перспективах.

«Мир замечателен», — думал он, — «и возможности кажутся безграничными». Но в то же самое время он внутренне содрогался от мыслей об испорченности мира, поскольку плечом к плечу постоянно находился с людьми, которые заслуживали лишь тюрьмы или же работы на торговом судне. Во время стоянки лорда Редона в Аделаиде он записал: «Наш повар сбежал с корабля, когда мы готовились к отплытию в следующий морской поход. Я ходил в город, чтобы вызволить повара из тюрьмы, и привел его на корабль после обеда. Наш новый экипаж валяется на борту весь пьяный». В его мыслях кружились амбиции и сомнения. «Я должен преуспеть», — думал он. «Неужели мир погряз в грехах так сильно, что мне теперь нет другого выхода, как стать верующим? Неужели спасутся только те, кто поверил в Спасителя и посвятил жизнь ему на служение?» Так, борясь со своими мыслями, Бауэрс готовил судно к путешествию домой вокруг мыса Горн. Сделали перекличку матросов, подняли якоря, расправили паруса, и большой стальной корабль снова отправился в путь. Когда улеглась горячка первых дней, моряки приступили к рутинным обязанностям, и судно взяло твердый курс. В душе первого помощника капитана возобновилась прежняя борьба. С одной стороны мир, с другой стороны невидимый Господь Иисус, который, как уже знал Бауэрс, так возлюбил его, что умер на кресте, чтобы понести наказание за его грехи. Чему же должен он посвятить свою жизнь? «Казалось, что я погряз в болоте сомнений и маловерия. Почему мы вынуждены встретить так много разочарований, когда жизнь и без них так тяжела? Все вокруг представляет собой неразрешимую проблему. Я чувствовал, что никогда не найду выхода, да и не было смысла его искать. Но вдруг, кажется, сам Господь вмешался в мою судьбу. Однажды ночью на палубе, когда дела шли наихудшим образом, мне показалось, что ко мне пришел Христос и показал мне, зачем мы живем на земле и какова истинная цель жизни. Да, нужно решиться на многое, прежде чем сделать выбор между материальным и духовным. И вот в то время, когда я уже был готов сделать выбор в пользу мира, хотя детское воспитание внушало страх перед такой мыслью, Христос открыл мне себя, причем не в видении, не через эмоциональную проповедь, но далеко в море. Рядом с Ним мир в моем лучшем виде был ничто, и даже сама жизнь казалась не стоящей ничего. Он наполнил собой весь мой горизонт. Кто мог бы отказаться от такого друга, который знает о тебе все наперед? Очень трудно выразить в словах то, что я внезапно увидел так явно. Иногда даже трудно вспомнить подробности происшедшего. Я также знаю, что мои желания добиться успеха в этом мире будут противоречить ясному свету, который я увидел в этот момент. Но никогда не могу забыть, как в одно мгновение я осознал, что все, что случается с нашими телами, не имеет никакого значения. Всю свою оставшуюся жизнь Бауэрс вспоминал это необычное переживание, когда Господь встретил его со столь слабой верой, чтобы восстановить в нем веру детства и провести дальше по жизни. Он отправился еще один раз в рейс на Лорхторидоне, а затем оставил парусник и перешел на пароход, на котором были побиты все рекорды по скорости пересечения Тихого океана за последние 16 лет. Затем он перешел служить на корабль «Кейп Бретон», направляющийся в Нью-Йорк. Правда, здесь ему досталась не столь хорошая должность, как он рассчитывал. Но к этому времени Бауэрс ясно чувствовал невидимое руководство в своей жизни. В обсуждении будущего своей сестры он ей писал: «Не пришла ли и ты к тому же выводу, что и я когда-то,
что слишком много думать о будущем не приносит ничего, кроме еще большего разочарования. Я порядком намучился, пытаясь держать свое будущее в собственных руках, пока, наконец, не доверил все тому, кто уже знает наперед цель, которой движется вся моя жизнь. Бауэрсу исполнился 21 год. Он служил в Нью-Йорке на корабле «Кейп-Бретон», когда получил телеграмму, сообщающую, что он был произведен в звание младшего лейтенанта и переведен для дальнейшей службы в Королевский индийский морской флот. Бауэрс давно желал перевода из торгового флота в военный и догадывался, что об этом походатайствовал командир корабля «Вустер», где он когда-то проходил начальное обучение. Возвратившись в Англию, он отправился прямо на Вустер, чтобы выразить благодарность командиру корабля. А тот предоставил его сэру Клеменсу Макхэму, который считался отцом экспедиции капитана Скотта на корабле «Дискавери». Командир обратился к сэру Клеменсу и, показывая на Бауэрса, сказал: «Этот молодой человек в один прекрасный день возглавит одну из этих экспедиций». Сэр Клеменс посмотрел на молодого офицера долгим выразительным взглядом. Этот взгляд глубоко запал в душу Бауэрсу. Индийский флот был совсем не похож на большие парусники, огибавшие мыс Горн, или на дымные пароходы, бороздившие Атлантический океан. Бауэрс был прикреплен к плоскодонной канонерке, патрулировавшей реку Иравади. Здесь корабли не становились на якорь, а просто привязывались к прибрежным деревьям, и успех передвижения зависел от бдительности офицеров, знавших каждый изгиб и водоворот на реке. Климат был очень жарким, как печь, а в воздухе носились тучи москитов. Преимуществом службы на Иравади было то, что Бауэрс мог выходить на берег, где он ездил на велосипеде по горным дорогам китайской границы, наблюдал бурную жизнь джунглей, находил золото в горных ручьях, изучал язык хинди, а также старался заниматься всевозможными спортивными упражнениями. Неудивительно, что при столь хорошей физической подготовке он мог превосходно играть в сквош. Так же, как и на Лорх-Торридоне, Бауэрс быстро сумел стать ответственным лицом на службе в Индийском флоте. Цепочка необычных событий привела его к тому, что он стал командиром корабля «Бхама». Это была 60-метровая канонерка, которая считалась самым трудным для службы судном во всем флоте. Бауэрс справлялся со своей должностью капитана-лейтенанта столь успешно, что ему дали прозвище «Комета». Он относился к работе с фантастической старательностью, так что то, что он успевал делать, казалось просто невероятным. Однако в душе Бауэрс был далек от самодовольства. «Я часто призывал Божью помощь в трудные минуты, когда сам уже ничего не мог сделать своими силами. И эти моменты жизни навсегда останутся в памяти. Я осознаю, что спешка и суматоха жизни часто закрывают мои глаза на то, что вечно, но все же я уверен, что не позволю им меня ослепить». В выходные дни его всегда можно было найти на богослужениях. Однажды, после посещения служения для моряков в Калькутте, он писал домой: «Гимны Сенки были действительно великолепны. Они принесли мне столь прекрасные воспоминания о Ситкапе. Я всегда благодарю Бога за те утренние гимны, которые мы пели вместе перед завтраком. Они навсегда отпечатались в моей памяти». Спустя почти год разлуки госпожа Бауэрс снова встретила своего сына дома в Шотландии. В это время он был назначен на военный корабль Ее Величества «Фокс». Это был британский военно-морской крейсер, который плавал в Персидском заливе, где был самый жаркий климат во всем мире. Здесь Бауэрс был занят преследованием арабских морских контрабандистов и торговцев оружием —
когда неожиданно в 1910 году он был призван в Бомбей главнокомандующим Королевским индийским морским флотом. Со страхом переступил он порог его ведомства, мучимый вопросом, что же он сделал плохого. Главнокомандующий поприветствовал его спокойно, держа в руках две телеграммы. В первой говорилось: «Если возможно, выделите лейтенанта Бауэрса для похода в Антарктику». Во второй: «Если он может быть в Лондоне к 15 мая, он будет назначен». Командир корабля Ее Величества Вустер и сэр Клеменс Макхэм представили его характеристику и служебные записи капитану Скотту, который без всяких формальностей или собеседований отклонил свыше 8000 претендентов и дал телеграмму в Бомбей, чтобы заручиться его согласием. У Бауэрса просто замерло дыхание от изумления. Он был убежден, что через столь необычные обстоятельства сам Бог направлял ход его жизни. «Терра-Нова», корабль экспедиции капитана Скотта, покинул берега Англии в июне 1910 года. Бауэрсу было поручено отвечать за все продовольственные запасы. Очень скоро он проявил себя как один из выдающихся людей на корабле. Бауэрс писал: «Человек, больше всего поразивший меня среди членов экипажа, это доктор Вильсон. Я уверен, что он истинный христианин. В этом нет никакого сомнения, поскольку это видно во всем. К тому же он замечательный художник». Доктор Вильсон также сделал личную запись относительно Бауэрса. «Невысокий, рыжеволосый, коренастый человек с очень большим носом — образец трудолюбия, да еще вдобавок с самым бескорыстным характером, который я когда-либо видел. В скором времени из-за своего носа заслужил прозвище «Пташка». И все стороны взаимно решили, что где-нибудь в Антарктике должен иметься некий пик в его честь — птичья высота. Капитан Скотт часто вызывал Бауэрса для советов и был настолько восхищен им, что решил взять его в группу для высадки на берег. В январе 1911 года группа высадки покинула борт Терра-Новы в районе мыса Эванс и стала готовиться к походу на Южный полюс. «Каждый день, — говорил Скотт, — Бауэрс что-то предлагал или делал на пользу лагерю. И я еще не встречал человека, который так переносит холод, как он». Во время продвижения экспедиции Бауэрс и Вильсон были главными, кто поднимал моральный дух ее участников. Понтинг, корабельный фотограф, вспоминал: «На земле еще не было более радостной души, чем он, человек, столь пренебрежительный к невзгодам. С того момента, как мы высадились с корабля и отправились к Южному полюсу, он был личным советником Скотта по всем вопросам, касающимся снабжения различных исследовательских групп. Группа путешественников постоянно переживала потрясения, неудачи, потери. Они лишились двигателей, пони, собак. К тому же погодные условия были ужасными. Скотт еще больше оценил в Бауэрсе его изумительную физическую подготовку, благодаря которой он мог работать в таких условиях, которые просто парализовывали остальных. У него самые высокие интеллектуальные данные, а способность запоминать подробности просто великолепна». 18 января 1912 года группа из 5 человек достигла Южного полюса. Это были Скотт, Вильсон, Бауэрс, Оутс и Эванс. «Мы установили точное местонахождение Южного полюса», — записал Бауэрс, — «и оставили там британский флаг. Я имел честь видеть это своими глазами и фактически обеспечивал продвижение группы к этому месту, а также проводил все научные наблюдения с тех пор, как Тенди Эванс вернулся назад. Люди Эмундсена оставили палатку с некоторыми приборами близко к полюсу,
Они были здесь ровно месяц назад. Мне ужасно жаль капитана Скотта, которому пришлось пережить очень ощутимый моральный удар. На обратном пути от полюса тревожные обстоятельства медленно смыкались вокруг маленькой группы. После мучительного спуска с ледника Бердмор в феврале Эванс сорвался и разбился насмерть. «Нет, дальше так продолжать невозможно», — писал Скотт немного спустя. «Я не знаю, что бы я сделал, если бы Вильсон и Бауэрс не были так решительны и оптимистичны, несмотря ни на что». В марте Оутс, сильно заболевший в то время, вышел из палатки в снежную бурю, и больше его никто не видел. Теперь уже смерть казалась неизбежной для их всех, и Скотт писал в своем дневнике. «Если бы мы остались в живых, то можно было бы рассказать целую сказку. Конец не может быть далеким». Вскоре после этого он снова взял перо и написал госпоже Бауэрс следующее. «Дорогая госпожа Бауэрс, я боюсь, что это письмо дойдет до вас после одного из самых тяжелых ударов вашей жизни. Я пишу вам в тот момент, когда конец нашего путешествия уже очень близок. И я завершаю его в компании с двумя учтивыми, благородными джентльменами. Один из них — ваш сын. Он был одним из моих самых близких и способных друзей. И я ценю его замечательный открытый характер, его способности и энергию. По мере того, как нам становилось все труднее, его бесстрашный дух сиял еще ярче, и он оставался веселым, полным надежды и силы до конца. До самого конца он говорил о вас и о своих сестрах. Каждый мог понять из его слов, каким счастливым было его семейство. Бауэрс не испытывал никакого страха перед смертью, потому что он встречал ее, зная друга, который был другом его отца, того друга, с которым познакомила его мать, когда он был еще мальчиком. Он вручил свою жизнь Христу как Спасителю и доказал реальность его силы за свою короткую жизнь на земле. Его последние слова были написаны 22 марта 1912 года. «Моя родная и самая дорогая мама, поскольку это может быть мое последнее письмо к тебе, мне жаль, что в нем только короткие каракули. После того, как мы покинули полюс, я написал немного, но это было не потому, что я мало думал о тебе и дорогих сестрах. Обратная дорога была ужасной. Бог один знает, каким будет конец 22-мильного марша, который нам еще предстоит впереди. Но я по-прежнему уповаю на Него и на обилие благодати моего Господа и Спасителя, которому Ты учила меня доверять еще с детства и который был моей опорой в течение всей жизни. Я доверяю вас Его охране, а сам утешаюсь только тем, что мне позволено бороться до конца. По всей вероятности, всего лишь через несколько часов лейтенант Генри Бауэрс перешагнул порог вечности».

Когда о сути нашего Христа я мыслить своей немощи пытаюсь, на первый план выходит красота божественная, чистая, святая. Я соглашаюсь с размышлением тех, кто заявляет без сомнения смело, что все прекрасно было во Христе: дух и душа, лицо Его и тело. И я считаю, что Он был красив, красив бесспорно внутренне и внешне. Он Божий Сын, Господь Всевышних сил, Бог во плоти и во плоти безгрешный. Его не описать, как цвет зари, лицо Его мир Божий излучало, в нем дух высокий и мудрости царил, и кротость выступала величаво, а взгляд Его, исполненный любви, сиял глубокой нежной добротою. Он милосердие нам свое явил, хотя никто того здесь не достоин. И голос Его звучный, как родник, будил желание слушать Его речи. В сердцах Он многих правдою проник и приготовил к новой жизни вечной. В нем истина светила, как восход, как солнце луч, пронзая мрачной тучи. Он ею освещал простой народ, чтоб многих миновала злая участь. Он только счастье каждому хотел, пред жалом смерти тверд был и отважен. И как ужасно там был на кресте Его святейший лик обезображен, то грех людской нещадно исказил Его пресветлый вид благочестивый. Но Он за это людям не грозил, а дал прощение, радость милостива. И истина, и правды простота, и мудрость, и смирение, и милость, любовь и кротость, святость, доброта, все во Христе едином воплотилось. И, размышляя часто о Христе, прошу у Духа истины содейства, чтоб дал познать мне в Божьей красоте всю совокупность благ и совершенства. Еще молю я Господа Христа, чтоб даровал крупицу мудрой силы, дабы Его святая красота хоть малой искрой в каждом засветилась.

0: служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Жатвы очень много, делать или нет, потрудись для Бога хоть немного лет. Не сиди же сиднем, делай что-нибудь, умножать таланты должен не забудь. Раздавай трактаты или в хоре пой, Божьи солдаты мы вступаем в бой. Окружай заботой близких и родных, станет пусть работой навещать больных. Сиднем не сидите, Бог зовет на пир, с радостью несите Слово Божье в мир. Расскажи соседу про Христа любовь, и, начав беседу, Бог поможет вновь. Пробудись, приятель, с песней и вперед. Бог — преподаватель, мы Его народ.

Момент творения. Венерина мухоловка. Экзотическое растение венерина мухоловка – чудо божественного замысла. Она ловит насекомых. Обычно эти плотоядные растения произрастают на бедных минералами почвах, но добывая себе что-нибудь на обед, они тем самым заготавливают себе и удобрения. До настоящего времени ученые не до конца понимали, что побуждает створки цветка мухоловки так быстро захлопываться, увлекая за собой жертву. Им было известно, что когда насекомое задевает маленький чувствительный волосок внутри ловушки, эти волоски посылают электрический импульс клеткам, расположенным снаружи. Теперь уже известно, что такой импульс практически немедленно вызывает выделение кислоты внешними клетками ловушки. Кислота разрушает стенки клеток, и они быстро расширяются, закрывая ловушку. Чем сильнее насекомое сопротивляется, тем сильнее сжимаются створки ловушки. Через 6-12 часов после того, как обед переварился, венерина мухоловка получает изнутри химический сигнал и открывает створки в ожидании очередной порции. Венерина мухоловка – яркий пример того, что подразумевает Библия, говоря, что дела Господни велики, как велико разнообразие созданных им живых существ и способов заботы о них. Воистину, воображение Господа и его творческий потенциал достойны преклонения. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Первая глава из книги пророка Амоса. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит с Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винидада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Еденова, и пойдет народ на арамейский в плен в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Екрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Васора. Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. Глава 2 книги пророка Амоса. Так говорит Господь: за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановлений его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах

0: Ставит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь.
1: Книга пророка Амоса. Глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так, говорит Господь Бог, вот неприятель, и притом вокруг всей земли, он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так, говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир вам и домам вашим. Когда они войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их. И сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой. 2 Паралипоменон 6:37-39. Этот текст взят из молитвы израильского царя Соломона. Его мудрость вошла в поговорку. Поставлен он был Богом над народом непокорным и своевольным. В переживании за этот народ Соломон и молился о нем. Бог, отвечая на молитву Соломона, ставит условия для прощения грехов народу. Он говорит: «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Бог услышал молитву Соломона и ответил ему. Согласитесь, что это не часто бывает, чтобы Бог сразу так ясно и определенно ответил на молитву. Это очень важное место в Библии, поэтому раскрывает некоторые принципы, которыми руководствуется Бог. Согласно этому тексту, для примирения с Богом необходимо выполнить несколько условий. Смириться. «Смирится народ мой, который именуется именем моим». Это означает, что человеку нужно согласиться со Словом Божьим, говорящим: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добра, нет ни одного». Римлянам 3 глава. Нет ничего в этом мире более опасного, чем гордость. Она погубила первого из ангелов, захотевшего стать равным Богу. Она разрушает отношения между людьми. Она мешает людям прийти к Богу за прощением. Бог велик, но не горд. Он не гнушается общением с нами, сотворенными им и ставшими такими грешными людьми. Более того, Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». А вот люди горды. Горды настолько, что противятся даже Богу. Бог предлагает им единственный выход — примириться с Ним, приняв совершенное им на кресте искупление. А люди, вместо того, чтобы принять это искупление и радоваться, решили, что человек это звучит гордо. Макарий Великий говорил: «Ради тебя Бог смирил себя, а ты и ради себя не смиришься, но превозносишься и кичишься». Иисус Христос определил, почему одни люди, слушая Слово Бога, веруют, а другие — нет. Он говорил: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которая от единого Бога, не ищете?» Другими словами, как ты можешь верить Богу, если для тебя большее значение имеют то, что думают о тебе люди — сотрудники, соседи, семья, друзья, собутыльники, чем то, что говорит о тебе Бог. Здесь в сердце человека проходит водораздел. Мы или смиримся перед Богом, или нет. Смирение — это первый шаг ко спасению. Ты его уже сделал, друг. Второе условие — такое же простое и ясно определенное Словом Божьим.
молиться. Смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего. Нет-нет, я не имею в виду исполнение религиозных обрядов. Прочесть столько-то раз такую молитву или столько-то раз другую. Я говорю не о религии, я говорю о спасении. Молитвой Бога не умилостивить, как учат то различные религии, являющиеся в свою очередь выражением гордыни человеческой, под личиной смирения и святости. Я, мол, тоже что-то сделал для моего спасения. Молитва — это милость Бога к нам. Бог готов нас слушать. Разве мы чем-то заслужили, что Сам Творец Вселенной склоняет к нам свое ухо? Затем говорит: «Если будут молиться, то я услышу с неба». Это огромная привилегия — иметь возможность просить у самого Бога прощения за все свои грехи, за все беззаконие наше, за всю испоганенную жизнь нашу, за неуемную гордыню нашу. Искать лица Господа, не себя слушать, не на себя смотреть, а на висящего на кресте вместо нас, Спасителя нашего Иисуса Христа. За эти-то все грехи и беззакония, в которых мы каемся, и висит на кресте Сам Царь Вселенной. Именно потому и прощать может, что искупил нас и заплатил за грехи наши Своею кровью. Писание говорит: «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их». Обратиться. И обратятся от худых путей своих. Я посмотрел в нескольких словарях, что значит слово «обратиться». Посмотрел, какое слово стоит в оригинале Библии. Приведу это слово, потому что оно мне кажется очень важным. Что имеет в виду Бог, когда говорит, что если обратятся люди, то Он услышит их? В Библии стоит слово, означающее «возвращаться», «поворачивать назад», «обращаться», «быть возвращенным», «быть возмещенным», «быть приведенным обратно». Я думаю, что смысл сказанного Богом понятен. Он желает, чтобы мы вернулись к Нему, чтобы мы оставили все наши собственные пути и обратились лицом к Нему, встали на Его путь. Оставить свои протоптанные дорожки бывает не так и просто. Это и гордость. Я сначала исправлюсь, потом обращусь к Нему. Это и религиозность. Я уже молюсь, хожу в церковь, принял крещение и исповедуюсь. Это и своя доморощенная философия. Бог у каждого человека и у меня в сердце. Но Бог ставит определенные и ясные условия для нашего спасения. Смирение перед Ним и Его Словом. Молитва покаяния и обращение от злых путей наших на путь спасения. Приходя к Нему на этих условиях, мы можем быть уверены, что Бог принимает нас и прощает нас, потому что Он Сам сказал: «Если то услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». У кого не болит сердце за народ свой? Кто не переживает за детей, родившихся в неизвестное и страшное будущее, за взрослых, потерявших всякую надежду на какое-либо улучшение жизни и погрязших в болоте суеты и грязи лжи, за губящую свою жизнь наркотиками и развратом молодежь, переставшую видеть вокруг себя все, что не измеряется долларом или удовольствием? Я не говорю о народах, не знающих Бога. Я говорю о так называемых христианских странах. Не все такие. Согласен, не все. Слава за это Богу. Исключение это составляют люди, смирившиеся перед Богом, оставившие свою гордыню и признавшие свое полное банкротство в делах праведности и благочестия. Это люди, молящиеся Богу, поклоняющиеся Его святости и принимающие Его милость. Это люди, ежедневно и постоянно находящиеся в молитвенной связи с Творцом и Создателем,
с Господом и Царем и Отцом Своим. Это люди, оставившие свои греховные пути и повернувшиеся в направлении неба. Это люди, любящие общение с детьми Божьими и знающие свое призвание в этом мире. Бог желает сегодня спасти и тебя. Он говорит тебе: «Смирись, покайся и обратись ко мне. Я твой Спаситель. Сделай это прямо сейчас».

друзья, на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений. С вами в эфире.

Когда-то в жизни я хромала, пути мои были кривые, и те дороги, что я знала, были от Бога далеки. Казалось, будто все прекрасно, и даже жизнь так хороша. Казалось, что вот близко счастье, но там внутри моя душа ощущала пустота. И я старалась все пригладить, улыбку на лицо надеть. Мирская радость проходила, и снова в зеркало смотреть там, отражение в глаза могла сказать тогда я смело: «Ну как ты? Ты или та, кем в жизни быть ты так хотела? О нет, душа, еще немножко ты подожди, и будет все». Не знала я, что в Боге счастье, но знал Он все, знал все мое. Иисус нашел, как добрый пастырь, и к жизни лучшей возвратил. Я понимала, недостойно, а Он так сильно возлюбил. Бог дал надежду и направил на самый лучший в мире путь. И Он идет со мной рядом, Он помогает не свернуть. Как это чудно быть с Иисусом, Его так близко ощущать, с Ним говорить и с Ним делиться, в молитве сердце открывать. Я знаю, что всей жизнью такого заслужить я не могла. Бог есть любовь, Бог милосердный, и Он помиловал меня.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Итак, тема сегодня будет называться «Отношение к ближнему как индикатор христианской зрелости». Название может быть для кого-то покажется каким-то скучным, сложным, но тема, я считаю, очень важная. И еще раз, отношение к ближнему как индикатор христианской зрелости. Писание говорит, Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стиха, 12 стих. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Прежде чем я поделюсь небольшим свидетельством, потому что вчера, когда я молился, Бог напомнил мне одну историю, из чего началась эта тема во мне. Бог напомнил мне одну историю, и это было очень интересное и глубокое, серьезное переживание, но сначала поговорим немножко об этом месте Писания. Библия говорит, «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки». По сути дела, когда мы говорим о последней этой части, «Ибо в этом законы пророки», то мы можем увидеть, что все, что касалось закона, все, о чем говорили пророки, помимо, мы не говорим сейчас о приходе и подготовке к Мессии, это самая центральная часть. Это самая центральная часть. Подготовка к приходу Христа. Закон был детоводителем ко Христу. Но, по сути своей, он отражал определенный уровень духовной зрелости. И выше этого уровня он не мог дать. Без Христа невозможно было прийти в большую полноту. Закон и пророки могли дать только определенный уровень зрелости. И этот уровень зрелости как раз оканчивался на взаимоотношениях. Дальше этого пошел Иисус. Если помним, в законе, например, говорилось, кто там прелюбодействует, кто ляжет с женщиной, если женщина там изменит мужу и так далее, надо побить камнями. То есть касалось правильных взаимоотношений в браке, в обществе, в служении, в делах, в работе, там вот плата вопиет, вы удержите плату наемников ваших, и она вопиет Господу, и вопль дошел до слуха Господа Саваофа. Все касалось взаимоотношений. Только Христос смог пойти дальше. Закон был ограничен в этом смысле. Христос пошел дальше. Он говорит, кто посмотрит с вожделением, тот уже прелюбодействует сердце. Он открыл более глубокий уровень переживаний. Но, возвращаясь к идее, которая здесь звучит, и во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Я хочу рассказать такое небольшое свидетельство, да, вот, и это место очень хорошо его иллюстрирует. Однажды, я не помню в момент, это была тоже какая-то прогулка или молитвенное размышление определенное, но я помню, что я очень люблю на самом деле такие моменты. Дух Святой просто спонтанно проговорил моему сердцу в обличении. Это было очень ярко, это было очень конкретно. И обличил Бог меня в том, что у меня неправильное отношение к определенному человеку. И вы знаете, я как будто увидел себя со стороны, свою внутренность, изнутри вот свои переживания. И что было обличением для меня? Так это то, что, по сути, Бог показал, что я не относился к человеку по-библейски. Скажем так, я относился к нему по-библейски правильно. Я делал все, как Библия говорит. Я не хочу там давать сейчас какие-то детали, какие-то примеры приводить. Я делал все библейски правильно. Но моя внутренность не была с этим. Я делал только потому, что так надо делать. Так Библия велит. У меня не было... Это было, знаете, какое-то двойственное чувство, какая-то внутренняя дистанция. Ты поступаешь правильно, потому что так правильно. Ты поступаешь по-библейски, потому что так надо. Но в этом не было моего сердца. Внутренне я понимал, что мне этот человек в какой-то мере безразличен. Мне как-то все равно, что там происходит в его жизни. И вот это стало таким очень центральным обличением. Бог начал как-то обличать меня, что мое сердце в этом отношении не является правильным. Оно не искренне. Оно исходит из понимания Библии, но оно не исходит из глубины моего сердца. И поэтому это не то отношение, не те поступки, которые Бог хотел бы видеть в моей жизни. Для кого-то это может быть мелочью, да, может быть, кто-то скажет, главное, что ты по-библейски поступаешь. Но для меня на тот момент стало понятно, что для Бога принципиально важно, чтобы то, что мы делаем и поступаем, оно не было двойственным, оно исходило из глубины сердца. Все, что касается вообще нашего жизни, поведения и поступков, на мой взгляд, Бога интересует именно с позиции, что исходит из сердца. Не просто, что мы научились делать. И обезьянку можно научить водить велосипед в цирке, и попугайчик может говорить, «Господи, помилуй», но это не исходит из сердца. Писание говорит в книге пророка Иеремии, 17 глава с 9 стиха, «Лукаво сердце человека, человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Смотрите, пророк пророчествует от имени Бога интересное учение. Это, кстати, тот пример, когда на самом деле мы понимаем, что ветхозаветные пророки имели привилегию от Бога задавать учение. Новозаветные пророки такой функции уже не обладали. Поэтому пророки вынесены в отдельные книги, и они обладали именно правом от Бога формировать учение, формировать откровение о Боге. И Бог здесь говорит через пророка, еще предыдущий стих, он говорит, лукаво сердце человека и крайне испорчено, более всего и крайне испорчено, кто узнает его, вопрос. Бог потому интересуется вашим и моим сердцем, потому что это самая большая сокрытая тайна. Новый Завет на эту тему говорит, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. И поэтому, когда мы сопоставляем, почему Бог называется сердцеведцем, потому что тайна глубины вашего сердца недоступна ни бесам, ни демонам, ни демоническому миру, ни князю этого мира. Это сущности и существа такого же порядка, как мы. Поэтому иногда, когда верующие, вот сегодня в богословских кругах идут споры, могут ли там бесы быть в человеке, и он при этом крещен духом, исполнен Богом, может, не может, и люди спорят, нет, не может, дух Божий, дух демонический не могут жить. Это абсолютно разный порядок и уровень сущности. Нельзя сравнивать дух Божий и дух демонический как одинаковое присутствие. Бог обладает абсолютно иными качествами и характеристиками. И вот это местописание показывает один из аспектов. Он сердцеведец. Никакой бес не является сердцеведцем. Никакой нечистый дух или там ангел демонический, князь мира, я перебираю разные формулировки Писания и разный уровень иерархии, как Павел упоминал, они не являются сердцеведцами. Им недоступна ваша внутренность. Но Бог проницает, написано, как он здесь через пророка говорит, «Я Господь», он говорит, «Я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренность». Вот почему его интересует сердце. Он единственный, кто может с этим что-то сделать. Никто на земле больше не может поменять вашего сердца и знать его, кроме духа человеческого, живущего в нем. То есть себя знаете вы в той мере, в которой хотите, вникая в себя, и Господь знает вас, и больше никто. Поэтому Бога интересует наше сердце. И он здесь говорит, заметьте, последняя часть этого стиха говорит, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Пути и плоды – это те вещи, которые говорят, как ты продолжаешь, идешь в свою жизнь, куда ты ее направляешь, в какие выборы делаешь, да? Куда направлены твои стези, говоря таким аллегорическим языком. В какую сторону направлен фокус твоего ценности, внимания, мотивации, говоря уже современным языком, перевожу то, что там написано про слово «пути», и плоды, действия, результаты, взаимоотношения, то, что я произвожу, оно все исходит из сердца. Поэтому, друзья, сегодня это важный момент, и

и покажете, как это делать здесь. Но когда вы стоите в магазине в очереди, когда вас подперли на парковке, когда у вас что-то произошло, и вы не успеваете взять талончик в поликлинике и прочее много-много-много примеров, там почему-то реакция на людей вокруг другая бывает. Это и есть двойственность. Иногда нам приходится поступать по сердцу. И там совсем не то, что мы хотели бы видеть в библейском учении. Почему я называю эту проблему в какой-то мере замещение? Получается, что мы пытаемся как бы заменить содержание Евангелия тем, что есть реально в нашем сердце, и сделать такой микс, знаете, сделать, ну, если хотите, полуфабрикат. Я не пытаюсь сейчас кого-то обличать или осуждать. Поймите меня правильно, Бог меня обличил в этом. И я размышляю об этом, я хочу измениться. Я не хочу быть, чтобы я замещал, знаете, вот я знаю Библию, а вот есть мое сердце с гнильцой, и я поэтому скажу, что вот он стандарт библейский. Вот он планка теперь должна опуститься. Вот это и есть Евангелие. Но в этом Евангелии уже не будет силы. Почему? Потому что вот с чем мы замещаем? Мы в итоге приходим к чему? Например, мы говорим про сострадание, но оно будет поверхностным. Оно не будет глубоким. Оно будет ровно до момента, пока мне это выгодно. Я буду сострадать, пока мне это удобно. Когда мне это неудобно, я уже не сострадаю больше. У меня будет единство, но оно будет достаточно притворным, потому что ровно пока я согласен со всеми в комнате, мы едины, аллилуйя, аминь, как только кто-то что-то сказал, как только кто-то сказал теорию, идею, которая не вкладывается в мое богословие, в мое понимание, все, сжечь, еретик и так далее. И так далее. Можно разные примеры приводить. Мы говорим о близости, открытости, но это всегда с дистанцией, всегда с какими-то масками. Я не хочу быть достаточно близок, потому что вдруг придется убегать из отношений. И так далее. Мы, по сути, в такой ситуации не можем проявлять глубину своего сердца. Поэтому сегодня я хотел бы поразмышлять вместе с вами, почему проявление или отношение к ближнему может быть индикатором зрелости духовной. Правильное отношение к ближнему. Вот, что за этим стоит и что я могу вообще как-то, может быть, с этим сделать. Почему зрелость видна через отношения? Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 3 главу с 1 стиха. Апостол Павел дает интересное определение, оно очень простое, но оно отражает очень красиво суть предмета, о котором мы с вами говорим. 3 глава с 1 стиха 1 послания к Коринфянам. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда говорите о Павлов, Аполосов, то не плотские ли вы? И так далее. Он продолжает там развивать эту тему. Павел констатирует определенный факт, происходящий в Коринфской церкви. Он говорит, не плотские ли вы? Хотя я думаю, что эти люди считали себя духовными, учитывая, что определенный уровень проявления даров, который был в Коринфской церкви, определенные переживания, которые они имели. Но он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными. И здесь интересный момент. Я хочу обратить ваше внимание на формулировку, которую дает апостол Павел. Верните нам этот стих. Я не мог говорить с вами как с духовными. Смотрите, что Павел говорит. Он не просто пытается их как-то обличать. Я думаю, это очень важно понять. Он говорит им прямо, он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными. На что это указывает? Или почему я подчеркиваю этот момент? Потому что в следующем стихе, или чуть-чуть ниже, будет интересное слово он употребляет, интересный оборот. Он говорит, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Этот оборот в синодальном переводе переведен именно так, потому что там очень интересная конструкция оригинала применена. Я думаю, поэтому переводчики перевели это именно так. Вы не в силах. Корневое слово там действительно не в силах, но оно означает не просто не быть в силах, не быть способным, не иметь возможности.

Или, наверное, не иметь возможности неправильно будет, но основа это да, это сила как способность, как силы что-то сделать, как реальная моя возможность что-то сделать, то есть могу я или не могу. И он как бы, в переводе оно непонятно, что вы не в силах, да и теперь не в силах. Но здесь, если мы понимаем, как бы, что это перевод с определенной идеей, которую Павел дает в оригинале, там как раз-таки конструкция это в оригинале показывает мысль, что, еще раз, предыдущий стих нам высветил, он говорит, я не мог говорить с вами, вы были не способны проявить зрелость. У вас не было зрелости, вы не в силах были ее проявлять, вам нечем было ее проявлять. Поэтому, когда он обращается к ним и говорит, что вы младенцы или плотские, он как бы показывает это как что-то, ну, близкое или одинаковое. Младенцы во Христе или плотские люди. Для вас свойственно молоко, а не твердая пища. И здесь дальше он приводит индикатор, тест, лакмусовую бумажку. Что определяет мое младенчество или мою неспособность понимать духовные вещи. Давайте обратим внимание, что он говорит. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, или не по человеческому ли обычаю поступаете?» И вот Павел констатирует важный критерий, важный индикатор. Если между вами нет гармонии отношений, если между вами нет правильных взаимоотношений, если в ваших взаимоотношениях натурально возникают споры, разногласия, зависть, он говорит, это индикатор того, что вы продолжаете оставаться младенцами. Я хочу сделать важное заявление. Я попытаюсь его развить в течение вот дальнейшей проповеди. Переход от младенчества духовного, от вот этого плотского состояния, к состоянию духовной зрелости. Если вообще разделить вот весь процесс роста на три какие-то стадии, категории, так вот переход от младенчества к состоянию зрелому, он неизбежно проходит вот эту стадию формирования правильного отношения с окружающими людьми. Еще раз. Формирование правильных отношений с людьми, с ближними, с окружением является неизбежной переходной точкой. Знаете, как вот график рисуют? Я не математик, да, но так, у меня есть в семье пару математиков. График рисуют, и от нуля и пошло там в бесконечность, которая еще не предел, как говорил Баз Лайтер, да? И вот засмеялись мамы, потому что... И причем мамы не самой первой, как говорится, не свежести, а мамости, потому что у кого дети уже взрослые, те помнят историю игрушек. А уже сейчас другие мультики, да? Поэтому я тоже вырос на истории игрушек, когда мои дети были маленькими. Так вот, смотрите, возвращаемся к бесконечности, разглядились. Когда мы начинаем от младенчества и идем к духовной зрелости, мы неизбежно пройдем точку, при которой должно сформироваться наше правильное отношение с окружающими людьми. Это неизбежно. Если я застреваю на том, что я не могу иметь правильное отношение, мой рост останавливается. Моя духовная зрелость перестает возрастать. Я не могу перейти в точку какой-то зрелости, при этом продолжать иметь неправильное отношение к людям вокруг. Итак, проговорим эти определенные такие, ну, стадии, что ли, духовной зрелости. Младенчество, оно... Я бы разделил духовное младенчество тоже на несколько таких... На две простые стадии есть такое раннее младенчество. Давайте в Библии прочитаем, как оно описано в Евангелии от Луки, 9 глава, 51 стиха. Раннее младенчество. «Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Послал вестников перед лицом своим, они пошли, вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтоб огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил и сказал, «Вы не знаете, какого духа? Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Выход-то был, и он был очень простым, пошли в другое селение. Но в чем выражается раннее младенчество? Нас не приняли в этом городе,
Мы спалим этот город огнем. Огнем каким? Мы же не дьявольским огнем будем палить, а огнем Божьим. И в итоге, там, где нас не приняли, мы палим Божьим огнем. Потому что так сделал Илия, и это будет правильно. И надо всех сжечь, кто не принял нас. И христиане жгут друг друга в комментах, жгут друг друга в интернете, в Инстаграме, там, в Фейсбуке, в других соцсетях, на Ютубе жгут. Они жгут друг друга в личных каких-то взаимоотношениях. Но это раннее младенчество. Это такое, знаете, младенчество, когда только просыпается какая-то суперревность. Опять же, мы говорим про отношения. Мы не говорим про другие аспекты. Потому что я могу сказать, ну, отметить, что водительство Святого Духа сопровождает человека на всех этапах его духовного роста. В раннем младенчестве там, или вообще в младенчестве, в этом периоде, как, давайте его назовем, например, стадии зрелых отношений христианских, и последняя вот эта, та, что стремится к бесконечности, там, стадия близкого познания Бога, хождения с Богом. На всех этих стадиях Дух Святой сопровождает человека и дает ему свои откровения, взращивает его. Но рост духовный – это то, что является и нашими усилиями в том числе, то есть нашей частью. Поэтому нельзя сказать, что младенцы, они не слышат голос Духа, а зрелые, они слышат голос Духа. Это не критерий роста. Критерий роста заключается в том, как я реагирую на Слово Божье и изменяюсь в соответствии с Ним. И младенцам говорит Господь, и зрелым говорит Господь. Так вот, возвращаясь к отношениям раннего младенчества, оно вообще, как правило, имеет очень такие разрушенные отношения. Дети не могут строить таких нормальных отношений, они часто эгоистичны. Маленькие дети то вообще, тебе только памперс поменяли, имей совесть, да? И мама опять бегит менять, потому что, ну, вот как-то так. Итак, смотрите, когда мы вообще в таком раннем младенчестве, мы склонны ссориться, спорить, доказывать правоту, возвеличиваться над другими и так далее. Таких людей сразу видно. Но есть более интересная фаза, которую назовем позднее младенчество. Я еще называю ее псевдозрелость. Многие христиане застревают на этом этапе позднего младенчества или псевдозрелости. В чем она выражается? Смотрите, Евангелие от Луки, 22 глава, 49 стих. «Бывшие с ним, видя, к чему идет дело, сказали, Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященника, отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте, довольно, и, коснувшись уха, исцелил его». Смотрите, поздняя зрелость, или позднее младенчество, или псевдозрелость, она уже выражается в том, что мы уже действуем более осмысленно, и мы уже молимся, мы уже хотим как-то отношений. И написано, увидев, к чему идет дело, они спросили, Господи, не ударит ли нам мечом? Друзья мои, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Есть отношения в нашей жизни, когда мы уже не младенцы-младенцы, когда мы уже много знаем, вот то, в чем, скорее всего, меня Бог обличил. Я много знал, как правильно поступать, я молился, Господь то, это, третье, пятое, десятое. Но это было ровно до момента, пока что-то не переходило границу моей личной какой-то глубокой безопасности, глубоких каких-то убеждений, глубоких каких-то, знаете, не знаю, интересов. Как только что-то пересекается глубже, чем я готов это пропустить, не ударит ли нам Господи мечом? Мы всегда держим на готове этот меч. Почему? Потому что для нас раб первосвященника – это враг. В нашей системе отношений псевдозрелости есть враги. А для Иисуса он не был врагом. Подожди, но он же пришел его арестовать. Безопасность Иисуса не была в мече Петра. Безопасность Иисуса была в словах, я могу попросить Отца, и легионы ангелов придут меня защитить. Но я не хочу. И вот то, что ты сейчас отрубил ему ухо, это плохо. Потому что он человек. Он пострадал из-за тебя. Это совсем другие координаты взаимоотношений, друзья. Это другой уровень, который мне, например, пока непонятен. Это зрелость, при которой я готов поступиться своим ради того, что я признаю ценность человека.
И это было вот этап младенчества. Когда мы возрастаем дальше, мы неизбежно попадаем в точку, которую можно назвать формирование зрелых христианских отношений. Это точка, через которую проходит рост любой. Духовный рост проходит через нее. И если я застрял, я повторю эту мысль, если я застрял и не иду дальше, мой рост останавливается. Невозможно ее обойти как-то. Я без зрелых отношений сразу пойду в какое-то близкое хождение с Богом. Послание к Филиппийцам 2:1. Оно описывает вот это зрелое отношение. Итак, если есть какое утешение во Христе, или какая отрада любви, есть какое общение Духа, и если есть какое милосердие, сострадательность, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитай один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя и был послушен даже до смерти и смерти крестной. Для зрелых отношений, согласно тому, что мы прочитали Филиппийцам, свойственно, я вот здесь подчеркну слово «натуральное», то бишь естественное, да, натуральное или естественное, проявление почитания ценности другого человека, проявление любви к нему. Еще раз, для зрелых отношений, вот когда мы говорим, я прохожу эту стадию зрелых отношений, я прошел ее и сформировал правильное отношение, как понять, что я ее прошел? Очень простой индикатор. Зрелые христианские отношения, для них свойственно натуральное, естественное проявление любви, проявление вот этого, то, что здесь написано, характера Христова, почитание ценностей. Смотрите, написано, не о себе каждый заботится, но о других, потому что у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Он был, имея образ Бога, имея природу Бога, будучи природе Богом, он, тем не менее, не стал это делать главенствующим ради отношений. Здесь речь об отношениях. Он принял образ раба, чтобы не поставить себя выше, но уничижил себя самого, хотя имел природу и статус Бога. Поэтому, говорит, вы имеете те же чувствования, зрелые христианские отношения поставят ценность людей вокруг вас выше вашей личной ценности. И здесь у меня, и как, наверное, у многих, сразу клин. Подожди, ну а как это так? Мою ценность ниже чьей-то ценности. Но он смирил себя самого. В чем и есть суть смирения? Я позволяю Богу через меня действовать так, как он действовал, будучи, как Христос действовал, будучи на земле. Он принял образ раба, чтобы послужить многим. И мои здоровые отношения могут быть или иметь те же чувствования, которые во Христе, чтобы послужить многим. Друзья, я понимаю, что это звучит для нас, может быть, космически, но я хочу здесь подчеркнуть вот эту еще раз простую мысль. Попроще, да? Упростим, как недавно мне сказали. Надо упростить. Вот упростим. Что такое натуральное проявление? Когда мне жарко, то я чувствую побуждение, что мне надо снять верхнюю одежду. Это натурально и естественно ощущение жары, которое меня давит и угнетает, побуждает меня снять верхнюю одежду. Когда я вижу человека в нужде, я могу оценить, что происходит в моем сердце. Если я, проходя или сталкиваясь с его судьбой, понимаю, что ничего не происходит, не надо тешить себя иллюзией, что у меня зрелые отношения. Натуральность – это то, каким мое сердце является сейчас. Не то, каким я заставляю его быть. То есть, когда я прохожу вот мимо кого-то в церкви, я вижу какую-то нужду, кто-то плачет, я такой, так, Библия говорит, подойду и спрошу. Это не натурально.
Натурально – это когда вы проходите и думаете о том, что вам надо в магазине купить молоко, хлеб, там, яйца, что-то там из фруктов, может быть, и кто-то сидит, плачет, и у вас внутри сразу поднимается сострадание как реакция. И вам хочется подойти и помочь. Это сердце, которое имеет зрелое, здоровое отношение к другому, к ближнему. Поэтому, когда мы говорим про зрелость и здоровость отношений, и здесь речь идет именно о церкви, мы не говорим, а в целом мире, хотя это важно, этот закон распространяется на все общество, это не только касается церкви. Но еще раз он говорит, имейте одни мысли, любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению, тщеславию, но по смиренномудрию, почитая один другого высшим себя. Потому что чувствования Христовые были такие. Меня не приняли в этом городе. Не надо его палить. Это ценные люди. Пошлите другой город найдем. Идеи пришли меня арестовать, а я могу сейчас избить, побить, отрубить ухо. Не буду этого делать. Потому что этот ценный человек пострадает в своем здоровье. Он будет инвалидом потом. За меня вступятся легионы ангелов, если отцу моему надо будет. Поэтому вот важно, что зрелые отношения – это определенный этап, при котором, точка, при котором формируется наше новое, другое сердце или сердце, способное проявлять характер Христов. Ну и очень быстро, третий вот этот момент, который уже после зрелых отношений, как правило, это стадия роста духовного, которую я назвал бы близкое хождение с Богом. Я думаю, что сегодня немногие христиане, они доходят до этого, к сожалению. И это люди, которых Бог хорошо очень знает лично и доверяет свое царство. Люди часто пытаются тешить себя иллюзией, что мы уже духовно зрелые все. Нет, друзья, нет. Знание Библии хорошее – это не духовная зрелость. Хорошее богословие – это не духовная зрелость. 10, 15, 20 лет церкви – это не духовная зрелость. К сожалению, для многих из нас это так, включая меня, я понимаю, что Я сейчас, наверное, болтаюсь в вот этой стадии псевдозрелости и формирования отношений и работаю над тем, чтобы, Господь, дай мне правильное сердце по отношению к людям. Смотрите, в чем выражается близкое хождение, почему Бог доверяет свой план, свои тайны. Например, Деяния 7:54. Слушая это, они рвались сердцами, скрежетали зубами. Стефан же, исполнен Святого Духа, воззрел на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал, вот я вижу небеса отверстия Сына Человеческого, стоящего десную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши, единодушно устремились, выведя за город, стали побивать камнями. Свидетели положили одежду у ног у юноши по имени Савл, побивали Стефана, который молился и говорил. Вот пример человека, который близко ходит с Богом и знает сердце Бога. О чем молился Стефан, когда в него летели камни, лилась его кровь, ломались его кости, разбивались. Вот побивание камнями – это страшная вещь на самом деле. Каждый камень, который они брали, там весит порядка, там, не знаю, килограмм, два, три, там, не знаю, кто как мог что поднять, может меньше, может больше, не знаю. Но выпущенный в силу в тело человека, он набирал такую скорость, инерцию, что это не удар кулаком или чем-то еще. Это гораздо травматичнее. Почему забивали камнями до смерти? По сути дела, ломались кости, перебивались органы там, наверное, не знаю, кровопотери и так далее, и так далее. И в этой ситуации человек Божий молится о чем? Заметьте, славу Божью он видел раньше. Его привели, выволокли. Он видел славу Божью, когда свидетельствовал. Его выволокли побивать камнями. И он молится, говорит, «Господи Иисусе, прими дух мой», преклонив колено, воскликнул голосом, «Господи, не вмени им греха сего», и сказав сие, почил. Он переживает о них. Это не просто красивая фраза Стефана перед смертью, что в Библию записали. Это сердце человека, который переживает за них, они не понимают, что творят. Они заблудились, они грешники. Они убивают святого человека. Они совершают перед Богом преступление. И он просит и ходатайствует за них, не вмени им этого греха. Это тот, кто знает сердце Бога. Это тот, кому дана привилегия умереть за Бога. Привилегия быть мучеником.
Поэтому я думаю, друзья, сегодня, когда мы говорим о духовной зрелости, мы часто путаем понятия. Мы говорим, что если человек имеет образование богословское, хорошо знает Библию, провел много лет в церкви, это духовная зрелость. Но я рискну предположить, что это не совсем так. И понять себя можно, оценив, как я прошел вот эту точку зрелого отношения к людям. Что я чувствую натурально в своем сердце по отношению к людям и как я проявляю любовь. Я уже буду идти к завершению. Что стоит за отношениями, которые происходят в нас? И Иаков на эту тему дает очень интересное учение, что стоит в сердце, почему мы вот эту точку зрелых отношений не можем пройти правильно. Почему зрелость – это не просто изучить много текстов хороших, зрелость – это трансформация сердца. Вот почему это не решается годами, образованием, статусностью, прочтением книг. Зрелость – это трансформация сердца. И вот поэтому, когда мы говорим про трансформацию сердца, мы говорим, что за этим стоит. Послание Иакова, 3 глава, вообще, вот если брать 3 и начало 4 главы, концовка 3, начало 4, она разделена новой главой, но суть – это продолжение определенного учения, которое Иаков дает. И я хочу коснуться его. И 13 стих 3 главы говорит: «Мудр ли кто из вас? Докажи на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость». Заметьте, он опять говорит про индикатор взаимоотношений. Вы имеете сварливость, вы имеете горькую зависть, вы не взаимодействуете правильно с людьми, не лгите себе. Это не мудрость Божья, это не измененный характер, это не что-то такое, это просто мудрость нисходящая свыше, это мудрость не земная, душевная, бесовская. Потому что там, где зависть, сварливость, там неустройство, все худое. Но мудрость, исходящая свыше, чиста, мирна, скромна, послушлива и так далее. Я немножко здесь пропущу. И 4 глава с 1 стиха начинается. Он как бы говорит про мудрость, про плод правды в конце 3 главы. А 4 главу начинается с вопроса. И вот это очень интересный момент. Иаков, по сути, продолжая тему о том, что мудрость Божья, чиста, мирна, скромна, то есть вот правильные взаимоотношения. И он задает им вопрос: откуда у вас вражды и распри? Посмотрите на свои взаимоотношения. Если вы говорите, что у вас мудрость Божья, вы ее приобрели, вы изучили, вы поняли, а она, как он говорит, скромна, мирна, чиста, послушлива, то, говорит, задайте себе вопрос: откуда у вас вражды и распри? Почему в ваших собраниях продолжают быть конфликты, противостояния, коалиции, между собойчики разные, прочее, прочее, прочее. Откуда у вас вражды и распри? Не от вожделения ли воюющих в ваших членах? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достичь, припираетесь, враждуете и не имеете, потому что не просите. И так далее, и так далее. Я немножко пропускаю, чтобы не потерять мысль. Но он дальше резюмирует это все, говоря: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Вы знаете, Иаков, по сути, говоря о каком-то учении или показывая правильные взаимоотношения, он говорит сначала о мудрости в конце 3 главы, потом задает темп и тему о вожделениях, в распорях, в членах наших. Он, резюмируя это все, приводит там, если почитать, оно периодически всплывает, он приводит к одному простому определению. Ваше сердце продолжает быть поражено гордостью. Вот что мешает человеку выйти из младенчества и, пройдя через формирование зрелых взаимоотношений, перейти к близости с Богом такой очень глубокой. Гордость, которая продолжает оставаться в сердце, никогда не даст полноценному духовному росту продолжаться в вашей жизни. Вы всегда остановитесь на каком-то моменте. Гордость всегда остановит вас на каком-то моменте. Поэтому, когда мы говорим про то, что Иисус смирил себя и был послушен, поставил нас выше себя, когда Писание предлагает нам поставить кого-то выше себя, натурально и естественно гордость вам не даст этого сделать. Никогда. Да, вы себя заставите. Вы себя смирите, вы себя заставите быть правильным, но натурально, если гордость не уйдет из вашего сердца, вы не сможете быть тем, как здесь написано, проявлять натурально любовь, проявлять натурально почитание, ценить кого-то. Почему эти две вещи несовместимы?
Гордыню можно сравнить как бы с разбитым сосудом. Она всегда будет направлена на то, чтобы вовне найти себе подпитку. Гордыня так разрушает сердце человека, что человек всегда нуждается в внешней подпитке. Он всегда нуждается в том, чтобы, знаете, удовлетворили его ценность. Ему необходимо сравнить себя с кем-то, чтобы почувствовать свою значимость, превосходство. Гордость не позволяет удерживать жизнь внутри. Она как бы создает голод. Голод признания, голод авторитета, голод почитания, голод какой-то, знаете, вот найти свою какую-то ценность, уникальность, самодостаточность. Сердце, подпитанное гордыней, всегда говорит, почему я говорю, что направлено извне, если внимательно почитать, о чем говорит Иаков. Вы желаете, но не имеете. Ищите, да, вы не можете получить. Вы все время в поиске, но свою ценность не можете никак напитать. И все время новые ресурсы пожираете для этого. Я понимаю, что это так аллегорично, но гордыня всегда будет приводить к внутреннему бунту и к бунту фактическому противостоянию. Почему? Потому что я, опять же, всегда должен сравнить себя с кем-то. Я должен свою ценность сравнить с кем-то. И я буду подавлять чью-то ценность, если я вижу, что мне это угрожает. И это снова откатывает меня либо к младенчеству, либо к псевдозрелости. То есть у меня нет возможности построить здоровые отношения, пока гордость не уйдет из моего сердца. Напротив, противовес, сердце, наполненное любовью, Иаков говорит, почему смиритесь? Потому что сердце, которое смогло смириться перед Богом, вот с чего я начал до того, как назвал еще тему. Тяжело настроить свое сердце, услышать голос Божий. Разум всегда говорит, придумай тему, придумай что-нибудь. Но Бог говорит, смирись, дождись, успокойся, приди в Божий покой. Сердце, наполненное любовью, оно направлено на внутренний мир и покой. Оно не ищет извне. Оно самодостаточно в том, что знает своего Бога. И вот здесь мы приходим к ключевому моменту. Любовь – сильный исцеляющий фактор, друзья, сильнейший. Любовь Божия, которая изливается в сердца наши Духом Святым, это сильнейший исцеляющий фактор. Только она способна удалить гордыню с нашего сердца, когда мы смиряемся перед Богом, когда мы позволяем Божьей любви преобразить нас, когда мы признаем перед Богом свою гордыню, тогда Бог исцеляет наше сердце. Бог исцеляет нашу внутренность. Мы сейчас, когда будем молиться, я уже заканчиваю. Я хочу, чтобы, когда мы будем молиться, друзья, мы могли помолиться о нескольких вещах. Я их назвал такие критерии любящего здорового сердца. Во-первых, о чем я хотел бы призвать вас помолиться, лично вас, перед Богом, о том, чтобы Бог привел вас и вырастил вас, или воспитал вас, дал вам способность принимать ценности, дары другого человека, натурально и естественно. Это отражает то, что Иоанн в своем послании говорит, апостол, кто говорит, что любит Бога, а брата ненавидит, тот не может любить Бога. Один из самых главных критериев, что я люблю Бога, способность любить своего ближнего, принимать его ценности, принимать его дары. Это первое, о чем важно помолиться. Это первый шаг к исцелению. Научи меня, Господи, принимать ближнего с его ценностями и его дарами. Я хочу любить. Второе, о чем я хотел бы призвать вас помолиться, это способность разделять с человеком разные периоды его жизни, его разные эмоции. Способность жертвовать собой ради других. Это второе, после того, как мы учимся любить человека, мы учимся разделять с ним разные периоды его жизни. Не все будет вам нравиться. Не все будет вам понятно в жизни другого человека, но Павел к римлянам говорит, в нуждах святых принимайте участие и ревнуйте о страноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, будьте единомысленны, не высокомудрствуйте, последуйте смиренным. Не мечтайте о себе и так далее. Он продолжает наставление, учение. Он говорит, плачьте с плачущими, будьте странноприимы, не все будет понятно. Не надо пытаться всех бежать учить.
подставьте плечо, научите разделяться с человеком, разделять его радость и горе искренне, натурально. Пусть Бог сделает ваше сердце таким, чтобы вам хотелось поделиться с человеком и поддержать его. Это проявление зрелого характера, зрелых отношений. И третье, последнее, о чем я призвал бы помолиться, чтобы Господь дал нам способность или научил нас быть искренним и открытыми с другими людьми. Честность, искренность и открытость в отношениях – это также часть зрелых отношений. Когда-то апостол Павел противостал Петру и обличил его в лицемерии, но он не сделал это ради самовозвеличивания, он не сделал ради того, чтобы закрепить свое имя. Он видел, как много разрушений идет через этот двойные стандарты и лицемерие к делу Божьему. Он видел, как Евангелие отодвигается на второй план и выходит формализм, выходит какие-то двойственности. Он встал и противостал Петру. Он имел смелость и дерзновение в отношениях быть честным и искренним. Давайте мы поднимемся для молитвы, друзья. Я еще раз хочу призвать вас помолиться об этих трех вещах. Три критерия здорового сердца. Господи, дай мне способность принимать ценности, дары другого человека, любить другого человека. Господь, позволь мне быть тем, кто разделяет разные периоды жизни человека, разные эмоции, сострадает, сопереживает, может радоваться с ним. Искренне, естественно, натурально. И дай мне, Господь, быть человеком, который в отношениях с другими способен быть открытым и честным, искренним, без двойных стандартов.

И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Колоссянам 3:23-25.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Уальденфюрст – красивое село, окруженное огородами и садами, выглядело оазисом бурной Кубани. Перед началом Первой мировой войны в этих двух селах жило около 2000 жителей, из которых 1500 были меннонитами. По примеру станицы Молочной, село делило на две половины прямая протяженностью около 2 километров улица. В центре села располагалась школа с флигелем, в котором жил учитель. А прямо за этим участком сельское кладбище, к которому вела Ясеневая аллея. На восточном краю села находился молитвенный дом Меннонитской братской общины. Еще до войны было задумано построить новое здание, были закуплены стройматериалы. Но война и последовавшие за ней события помешали строительству. Возле церкви расположилась восточная управа, а рядом с ней небольшая тюрьма, которую особенно боялись маленькие дети. Родители меннониты с колыбели прививали детям глубокое отвращение ко всякому преступлению и страх перед государственной властью. Поэтому дети и страшились этого маленького дома. Мария даже боялась проходить мимо, и если только было возможно, избегала этого. Село имело несколько улиц. В западной части села находилась улица с одним рядом домов. Дети называли ее «собачьей», вероятно, потому что там было много собак. Здесь жили самые бедные семьи, и поэтому детей Реймеров отчитывали, когда они говорили о собачьей улице. В восточной части села проходили Почтовая и Голландская улицы. Здесь располагались магазины, фабрики, клиника сельского врача. Покидая Уальденфюрст в направлении Александерфельда, нельзя было миновать большой импозантный дом музыки. Здесь репетировали оркестры и хоры, проводились сельские торжества и собрания. За домом музыки находилась спортивная площадка с кегельбаном и необходимым спортивным и игровым инвентарем. Затем располагались новые здания Меннонитской церкви и банка. Большой вместительный дом Реймеров находился в центре села, на широкой сельской улице, обрамленной величественными тополями. Яков Реймер соорудил его в меннонитском стиле, пристроив непосредственно к дому хлев. Кроме того, во дворе находился большой амбар. Дом украшали желтые ставни. Он выглядел приветливо и привлекательно. Яков Реймер спланировал свою усадьбу до последней мелочи, не забывая о том, чтобы и его дети от мала до велика чувствовали себя во дворе вольготно. А вольготно им было, да еще и как. Мария, с рождением которой в дом проникло столь много возбуждения, была пятым ребенком, а старшей дочери Гульди исполнилось всего 7 лет, когда родилась Мария. Дети по возрасту следовали один за другим, и поэтому они занимали все время матери с утра до вечера. Уже лишь поэтому двор должен был предлагать большие игровые возможности. И Яков, который сам почти не находил времени для детей, побеспокоился об этом. Будний день Реймеров был довольно строго упорядочен: завтрак, обед и ужин. А особо отход ко сну протекали по строгому режиму. В 7 часов вечера мать приглашала троих младших детей за стол. Они получали черный хлеб с маслом и медом, молоко и затем шли спать. Через час наступал черед старших. Семейной традицией было и то, что младших отец сам укладывал спать. Для Марии это были самые счастливые моменты дня. В то время, когда внизу в кухне готовился ужин, он занимался своими малышами. Вначале дети становились у ног отца на колени и молились вслух. Затем они надевали ночные рубашки и шли спать. Отец с любовью укрывал детей. И здесь тоже существовал особый порядок. Дети должны были положить руки на одеяло, ожидая, что за этим последует.
И как только они успокаивались, они могли задавать отцу вопросы. Иногда отец рассказывал детям что-нибудь. После этого он просил их успокоиться. Яков брал в руки гитару и наигрывал детям христианские песни. Петь он не мог, но зато мог играть. И под тихий аккорд гитары дети засыпали. И лишь затем Яков шел в столовую. Здесь его обычно ожидали не только остальные члены семьи, но и работники, и также почти каждый день гости. И несмотря на то, что Яков был очень гостеприимен, он никогда не позволил бы себе нарушить это вечернее общение с детьми. Так рождалось доверие детей к отцу. Строгий режим в доме Реймеров не ущемлял детей, оставляя им достаточно времени для игр. Обычно двор был всегда полон соседскими детьми. Мария подружилась с девочками Франца Мартенса, которые жили через дорогу, Амалией и Леночкой. Целыми днями они играли вместе. В своих играх малыши подражали миру взрослых. Они организовывали торжества, богослужения и похороны. Находили где-нибудь во дворе мертвую птичку или утенка, немедленно, торжественно их хоронили. И великим организатором таких мероприятий была старшая сестра Марии Анна. Она же потом и разъясняла значение всех этих обрядов. Кроме того, вечером всегда появлялась возможность обсудить такие вопросы с отцом. Как и во многих зажиточных меннонитских семьях, у Реймеров была гувернантка, и ее обязанностью было не только разумно,

Брали дома. Мужчины, оставив всю работу, отправлялись на поиски животного и не успокаивались, пока не устраняли эту опасность. Бешенство было заболеванием, которого в то время боялись больше всего. Марии не было еще и 3 лет, когда их семья переехала в дом дедушки Матисса на западной окраине Вальдернфюрста. Яков купил этот двор у дедушки Матисса, так как тот переехал на хутор недалеко от железнодорожной станции Эланная, примерно в 50 километрах от прохладной, крупного центра казачества. Сюда, ближе к терекскому поселению меннонитов, уже прибыли некоторые меннонитские семьи, а плодородная земля обещала немалые урожаи. Вскоре Яков приобрел соседний с тестем участок земли. Таким образом, у него на этом месте образовалось хозяйство в 20 десятин. Здесь он построил новый просторный дом из жженного кирпича в западноевропейском стиле. Чтобы задуманное превратить в дело, он пригласил строителей из Германии, которые еще до войны возвели стены, покрыли крышу и только приступили к отделочным работам, как началась Первая мировая война. Как и всех подданных Германии, этих рабочих арестовали и сослали в Сибирь. К счастью, они закончили пристройку в 3 комнаты с кухней, предназначавшуюся вначале для прислуги. Теперь в этом флигеле жила их большая семья. 4 девочкам отдали маленькую, но достаточно вместительную для 4 постелей комнату. У каждой девочки был собственный маленький шкаф. И было строго запрещено под страхом наказания рыться в чужом шкафу. Мальчики спали в большой комнате, в которой находились пианино и обеденный стол. У родителей тоже была большая комната, которую разделили пополам, чтобы отделить маленького Ганса от родительской спальни. И еще у них была просторная кухня с огромной русской печью, которую Яков велел соорудить для своих русских работников, чтобы они чувствовали себя как дома. У меннонитов, впрочем, таких печей не было. В господском доме Яков устроил камин на немецкий лад. Но дом был недостроен, и дети наслаждались зимой теплом большой русской печи. А недостроенный дом очень скоро превратился в излюбленное место игры. Стоило также обратить внимание на большой сад Реймерской усадьбы. Еще дедушка Метис в свое время высоко ценил цветочные клумбы во фруктовом саду. Анна, старшая сестра Марии, вспоминала, как однажды сам генерал-губернатор князь Михаил Николаевич посетил их село и любовался садом дедушки. Итак, Якову досталось хорошее наследство, а теперь под умелым руководством Эмилии сад превратился в маленький рай. Годы спустя Мария вспоминала, у нас было 2 граничивших друг с другом участка, площадь которых составляла 20 десятин. Проволочное ограждение и полоса чередующихся каштанов и лип отделяли двор от улицы. В саду были клумбы, декоративные кустарники и фруктовые деревья. К соседям вели ступени, обрамленные тюльпанами, нарциссами и розами. Аллея роз начиналась самыми светлыми розами, а заканчивалась самыми темными. А замыкала ее увенчанная розами калитка. Тут можно было насчитать до 20 сортов роз. На задворке тоже вел спуск, обрамленный лилиями и бегониями, по обеим сторонам которого росли фруктовые деревья, груши, яблони, персики, абрикосы, сливы нескольких сортов. А затем следовал прекрасный виноградник с чудными сортами муската. Потом был большой огород, который замыкала живая изгородь всевозможных ягод – клубники, смородины, крыжовника. У нас было 108 кустов крыжовника различных сортов с различными плодами – красными, желтыми, гладкими и ворсистыми. Затем начиналась довольно длинная и широкая аллея, к которой ореховые деревья сменялись тополями. С камьи приглашали путника отдохнуть в тени деревьев.
Дальше следовала Ясеневая аллея,

проросшая сочневой травой, упирающийся в старый церковный сад. Сад был удален от дома и был одной из самых больших радостей нашего детства. В саду находился старый дом бабушки и дедушки. Сразу после переезда этот дом занимала семья. А теперь, когда пристройка для служащих была готова и семья разместилась в ней, его использовали под летнюю кухню и другие нужды. Летом в нем готовили пищу для сезонных работников. Иногда их было почти 70 человек. Они размещались за столами под громадным ореховым деревом. В большой печи в этом же доме пекли хлеб для всей семьи и большого числа работников. А хлеба пекли много. Эмилии со всей этой выпечкой приходилось довольно трудно. Хорошо, что в доме были еще комнаты, и дети могли играться всегда недалеко от матери. Кроме того, во дворе были большие качели и песочница, где можно было играть. Но с наибольшим интересом дети проводили время в вишневом саду. Там они могли спокойно играть в мяч, лазить по деревьям, а когда поспевала вишня, наедаться ею вдоволь. И чаще всего это было заданием детей – под руководством няни с корзиной и провизией для пикника собирать урожай вишни. На этом дворе Мария со своими братьями и сестрами выросла. Их будни были полны игр и других развлечений, но всегда с тем они и работали. С раннего детства Яков и Эмилия прививали детям трудолюбие и ответственность, а начиналось это со стола. Отец семейства был строг и точен. Он был требователен к самому себе и поэтому также обращался с детьми. Никогда не дозволялось повторное приглашение к столу. Завтрак, обед и ужин подавали всегда в одно и то же время, и детей приучали являться к столу чистыми и опрятными. А если кто-нибудь из детей приходил к столу с разорванным платьем или брюками, то должен был немедленно покинуть столовую и на этот раз оставаться без обеда. Стол был накрыт всегда со вкусом. На обед обычно подавали суп и жаркое. Обед проходил весело. И дети, и взрослые могли разговаривать друг с другом. Обед был настоящим застольным общением. Обычно за столом были и гости, и детям казалось, что они иногда специально приходили в гости именно в обеденное время, чтобы попасть на обед. Однажды Мария со своей сестрой Анной решили завести список гостей, из которого выяснилось, что в эту неделю ни один обед не проходил без посетителей. Но когда мать заметила у детей этот список, она отчитала их и запретила впредь вести такие списки. На всех детей возлагали определенные обязанности на дворе, а дел было достаточно. Двор ведь состоял не только из сада и жилых домов. Прямо к пристройке примыкал большой хлев, построенный из жженного кирпича. Изнутри он был набело побелен, загоны выкрашены в красный цвет. Яков Реймер высоко ценил порядок и чистоту, и хлев был тому примером. Прежде всего, русские не переставали удивляться порядку в его хлеве. Как-то одна женщина заявила, что хлев выглядит как кухня. Постройка была разделена на конюшню и коровник. В первой части находились чистокровные лошади. Семья Реймера имела их до 2 дюжин. С особой точностью следили за родословной лошадей. Конюх обязан был сообщить хозяину малейшие изменения в цвете, весе и так далее. Коневодство было любимым увлечением Якова Реймера, его гордостью и радостью. Складывалось впечатление, что он влюблен в лошадей до безумия. Он настаивал на том, чтобы в его упряжках никогда не были запряжены лошади разных мастей или пород. Он высоко ценил внешний вид лошади. Из конюшни дверь вела в коровник. Реймеры имели около 12 дойных коров. Хозяин и в этом случае следил за породой животных. Коровы давали много молока.
Корову, которая не соответствовала его понятиям, продавали или забивали на мясо. На дворе был еще ряд построек: свинарники, птичник, амбар для хранения корма и так далее. Постройки были сложены из жженного кирпича и покрыты красной черепицей. И вообще на усадьбе было много животных: овцы, козы, осел и даже пони для детей. На цепи сидели две большие собаки – полкан и барбос, а также много птицы – куры, индюшки, цесарки, гуси, утки, голуби и павлины. Родители распределяли между детьми определенные обязанности, смотря по возрасту. Мария несла ответственность за сбор яиц и за то, чтобы птичник на ночь был закрыт, так как в Вальденфюрсте были известны случаи ночных краж. И вообще она, как и все дети, охотно помогала по хозяйству. Отец семейства считал нужным приучать детей быть для работников примером в труде. «Мы должны все уметь делать сами, прежде чем поручать работу другим», – говорил он. Таким образом, они вставали раньше работников и лишь вечером могли отдохнуть. Естественно, на усадьбе было много работников. На 10 лошадей нанимали конюха. Приглашали работников на переработку молока и садово-огородные работы. В доме были кухарки, прачки, уборщицы помещений. В большинстве служащие были из русских, и только в редком случае кто-нибудь из них мог читать или писать. Якову Реймеру было их жаль, и он, когда только мог, пытался некоторым из них преподать основы письма. Но что касалось жизни детей, то не только работа была для них главным. Трудные будни, радостные торжества – это жизненное кредо Якова Реймера. Прежде всего, церковные праздники отмечали довольно роскошно. Анна, старшая сестра Мии, с нескрываемым восторгом вспоминала эти праздники. Торжество из всех торжеств – Рождество. За месяц до праздников многое в жизни детей было направлено на подготовку к их встрече. Под руководством тети Анны, старшей сестры отца, они усердно что-нибудь мастерили в подарок родителям, старательно учили стихи на Рождество и помогали матери печь на праздник. Эмилия, как многие женщины-швабки, была настоящим мастером-кондитером. Более 35 сортов печенья готовила Эмилия к Рождеству. Ее навещали соседки, чтобы помочь ей печь. И этим сами у нее учились. А во время праздника как раз наоборот, соседки приглашали ее, и она могла попробовать вкусное печенье своих подруг. И если печенье было по вкусу не таким, каким она его себе представляла, то тут же давала совет, как в следующий раз приготовить его лучше. Долгими зимними вечерами вся семья сидела за столом и мастерила. И вот, наконец, наступал долгожданный день. Вечером в сочельник вся семья посещала богослужение. Школьники или дети из воскресной школы общины готовили к этому вечеру праздничную программу. Много пели, некоторые дети рассказывали стихи, декламации, и в конце программы каждый ребенок получал кулек со сладостями. После этого вся семья шла к тете Анне Реймер. Анна была старшей сестрой Якова, и поэтому все братья и сестры с родственниками собирались у нее в доме. Подавали прекрасный ужин, и каждый из детей получал маленький подарок. Кроме того, тетя Анна готовила каждому по кульку сладостей. В напряженном ожидании, что их еще ждет, семья возвращалась домой. На следующее утро, когда мать собиралась будить детей, они давно уже не спали. Напряжение становилось почти невыносимым. Наспех умывшись и одевшись, они ждали колокола, которым отец созывал детей, а вместе с ним и всю прислугу в большой зал. Позже, когда в Реймерской усадьбе находились беженцы, то и их приглашали на утренние торжества.
Яков Реймер читал рождественскую историю из второй главы Евангелия от Луки, после чего все собравшиеся пели рождественский гимн, и тогда наступал черед детей. Каждый из них учил наизусть стихотворение, которое они, начиная со старшего и заканчивая младшим, рассказывали. И лишь теперь Эмилия приближалась к столу с подарками и снимала покрывало с драгоценностей, которые оно накрывало. Все подарки лежали на столе неупакованными. Но дети могли только догадываться, кому что предназначено и сколько. Эмилия брала со стола чаши с фруктами, орехами и сладостями и наделяла ими работников. Но помимо этого полагался еще очень практичный подарок. Глубоко тронутые русские слуги и служанки благодарили за подарок, затем они покидали дом. Теперь очередь доходила до детей. Они получали свои подарки, благодарили родителей словами и поцелуем. Родители также получали приготовленные для них подарки. Когда общий восторг немного утихал, подавали вкусный завтрак, после которого все шли на богослужение. Обедали дома, но сразу после обеда начинались рождественские посещения. В первый день Рождества все реймеры были приглашены к Корнею и Марии Винс на ужин. У Винсов было трое детей и приемная дочь, так что дети получали большое удовольствие от игры друг с другом. Второй день Рождества тоже начинался с богослужения. После обеда вся семья направлялась к брату Якова Корнею Реймеру. Тетя Лиза и здесь приготовляла всем детям подарки. Она тоже была известна своим искусством печь, и поэтому дети с большим нетерпением и радостью ждали полдника в ее доме. На третий день Рождества было еще одно богослужение, и после него все родственники приглашались в семью Мии. И даже четвертый день, в который не было богослужения, был посвящен посещению. Всюду были подарки, игры, удовольствия. Иногда село праздновало таким образом почти до Нового года. В канун Нового года и на Новый год в церкви были богослужения. Особым событием одаряло и новогоднее утро. В это утро русские слуги и служанки чуть не штурмом брали спальни родителей и остальных взрослых, осыпая их зерном. При этом они весело пели «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем». Эта старинная русская традиция, уходящая корнями в далекое прошлое, обещала в новом году хороший урожай. Яков Реймер тогда обычно вставал и по традиции одаривал всех деньгами. Подобно как и Рождество, праздновались Пасха и Троица. Пасхальные торжества начинались в доме Реймеров со Страстной Пятницы, Тихого дня размышления. Часто в этот день вся семья постилась. Вечером Менонитская церковь совершала святую вечерю Господню. В воскресенье все шли на богослужение, и сразу после этого начинались традиционные пасхальные семейные посещения, так же, как и на Рождество. Пасха праздновалась обычно три дня. На Троицу в братской Менонитской общине служения были только в первые два дня. В эти дни в Вальденфюрсте в церкви были часто и русские гости. Для них с удовольствием пели русские песни. И потом обычно был миссионерский базар, на котором продавали самодельные вещи. Это было радостное и красочное событие. На третий день хор и молодежь совершали прогулку в лес. Поскольку Яков был руководителем молодежи, то почти все его дети могли принять в ней участие. Летом церковных праздников не было. Семейные торжества специально переносились на осень или зиму. Работа на поле задействовала всю менонитскую семью, и лишь после жатвы опять можно было позволить себе торжества. И первым из них был праздник жатвы. Он длился всего лишь один день, но оставался в памяти детворы надолго. К этому дню молодежь украшала молитвенный дом плодами земли и садов. Богослужение состояло из двух частей.
После первой части, состоявшей из молитвы, проповеди и пения, вся община приглашалась на совместный обед на природе. После обеда следовала проповедь, сопровождаемая хоровым пением. Кроме церковных праздников, семья Реймеров находила достаточно много других причин праздновать. Довольно часто Яков собирал свою семью, усаживал ее в семейные дрожки и выезжал на природу. Устраивали пикники, иногда предпринимали, после тяжелой работы на посевной или жатве, походы в горы или в Черному морю. Дважды Марию с тремя младшими детьми брали в Пятигорск, известный кавказский курортный город. Однажды ездили в Пятигорск на поезде, жили в гостинице, обедали в ресторане, после обеда осматривали местность или поднимались в горы. Это, естественно, было большим событием для детей из села. Но и без таких поездок родителям удавалось воспитывать детей жизнерадостными. Местность на Кубани изобиловала разнообразием. Жили реймеры интересно и весело. Принимая детей из других семей, Яков и Эмилия видели в этом метод воспитания в детях добра и стремление к богоугодной жизни. Часто это были сироты, которые на короткое время или на более длинный срок находили приют в семье Мии. Таким образом, дети с раннего возраста учились отдавать и делиться. Естественно, в Вальдорффюрсте существовали и учебные заведения для детей. В селе был детский сад. Воспитательницу Фриду Мейнгард все очень любили. Это была приветливая, образованная и милая женщина. Мария тоже с удовольствием ходила к ней в детский сад. Она почитала свою воспитательницу и старалась подражать ей в поведении, чтобы тоже быть такой же элегантной дамой. Продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Кого-то страдание к Богу приблизит, кого-то страдание прочь оттолкнет, и кто-то Христа в своем сердце унизит. Не просто через боль продвигаться вперед, не просто сидеть в инвалидной коляске, когда ты не знаешь ответ на вопрос, когда все закрашено черной краской, но вновь в это сердце стучится Христос. А сердце закрыто обидой и болью, а сердце закрыто и ноет в груди, и если к нему прикоснешься с любовью, отпрянет оно и попросит: «Уйди! Зачем я страдаю? Где Бог милосердный? А если Он есть, Он не прав и жесток?» Такие слова говоришь ты не первый, я слышала часто: «Ну где же твой Бог? Зачем я страдаю?» Мучительно слышать, мучительно сложно слова подбирать, и все рассуждения о воле Всевышней здесь не помогают, уж лучше молчать. Зачем задаются такие вопросы, что хочет услышать страдалец в ответ? Библейские строки, сочувствие просто, или хочет к здоровью и счастью билет? Зачем я страдаю? Порой без ответа Господь оставляет подобный вопрос. Но если к Нему все страдание это, ты сам принесешь, захлебнувшись от слез. Пронзенные руки обнимут так сильно, и в чистых чертах неземного лица увидишь не образ с красивой картины, а боль от гвоздей и колючек венца. И сердце коснется та мудрость святая, и радость покоя нахлынет волной. И вместо вопроса «Зачем я страдаю?» ты скажешь: «Иисус, оставайся со мной. Аминь».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Господь испытывает праведного. Псалом 105:5. Все происходящие в мире события подконтрольны Богу. Следовательно, ни одно испытание не дается нам без Его ведома и знания. Из золотых ворот Господних намерений и выходит полчище испытаний в полном снаряжении и во всеоружии. Любые благословения являются преддверием испытаний. Милости, подобно розам, имеют свои шипы. Можно утонуть как в реках страданий, так и в морях благополучия. Наши горы недостаточно высоки, а долины недостаточно глубоки для того, чтобы уйти от искушений. Испытания подстерегают на каждом шагу. Повсюду, и в небе, и на земле, мы подвергаемся опасности. И все же, без разрешения Бога, ни одна туча не прольет дождь. Каждая капля получит указание, куда ей падать. Посланные Богом испытания имеют целью подтвердить и укрепить нашу веру. С их помощью выявляется сила божественной благодати, проявляется истинность наших достоинств и обеспечивается наш духовный рост. Наш Господь в Его бесконечной мудрости и неисчерпаемой любви настолько верит своему народу, что не ограждает его от укрепляющих веру испытаний. Никогда бы не иметь тебе столь твердой веры, на которую ныне опираешься, не пройдя ни одного огненного испытания. Ты — дерево, пустившее глубокие корни лишь потому, что ветер тебя усиленно раскачивал и заставил ухватиться за драгоценные истины Вечного Завета. Мирское своеволие — великий враг веры, поражающий суставы святой доблести и разрывающий сухожилия священного мужества. Воздушный шар никогда не поднимется ввысь, если не обрезать стропы. Для верующих душ эту услугу оказывает страдание. Пока зерно находится в колосе, оно для человека не представляет пользы. Его необходимо обмолотить для того, чтобы познать истинную ценность. Иегова верно поступает, испытывая праведных, ибо это позволяет им обогатиться в духовном познании.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Один из признаков второго пришествия Христа – это всемирная евангелизация. Это отнюдь не значит, что весь мир должен покаяться перед тем, как Господь придет. Слово Божие этого не учит. Но Христос ясно сказал, что до конца времени Евангелие будет распространено по всему лицу земли. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Оно будет проповедано во свидетельство, и те, которые его примут, обратятся, а те, которые нет, погибнут. Однако они будут без извинения, так как они слышали благую весть, но отказались ее принять. И вот для того, чтобы евангелизировать весь мир, нужны будут свидетели. И кто может быть истинным свидетелем? Только те, которые пробуждены, которые исполнены силой Духа Святого. Поэтому так знаменательны последние слова Спасителя. Перед тем, как Он вознесся на небо, Он сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». До этого ученики не были способны свидетельствовать. Но когда на них сошел Дух Святой, то в силе Духа Святого, несмотря на гонения и притеснения, они верно говорили людям об Иисусе Христе. Следовательно, если мир будет евангелизирован, то будет это только постольку, поскольку свидетели Христовы исполнены силой Духа Святого. А это значит, что необходимо новое, свежее излияние Духа Святого до пришествия Христа. И вот возникает вопрос, будет ли такое излияние Духа Святого перед пришествием Христа? Есть ли библейские основы верить, что оно будет? Да, есть, дорогие мои. Поэтому в сегодняшнем нашем разборе я хотел бы привести некоторые места из Священного Писания, которые нам говорят, без всякого сомнения, что мы накануне самого большого пробуждения, которое мир когда-либо переживал. Правда, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Детали этого пробуждения не совсем отчетливы, но одно ясно, что Слово Божие учит, что пробуждение будет до пришествия Иисуса Христа. Первое, что я вижу из Писания, это то, что это последнее пробуждение не будет ограниченным, но всеобщим, универсальным. Церковь во всех частях земного шара почувствует это дивное излияние Божьей благодати. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть», так говорит Господь через пророка своего Иоиля, «и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излью от Духа Моего». Это обетование на всякую плоть еще не исполнилось. Апостол Петр цитирует эти самые слова в день Пятидесятницы, и действительно, в тот день оно началось сбываться. Но заметьте, что оно ограничено было городом Иерусалима. Когда церковь понемногу начала распространяться в силе Духа Святого, то этот огонь охватил Иудею, Самарию и, наконец, многие отдаленные части цивилизованного мира. Однако полное исполнение этого пророчества ожидается еще в один благословенный день в будущем. Такое пробуждение соответствовало бы всеобъемлющей любви Божией. Рождение Церкви началось излиянием Духа Святого, и ее конец должен сопровождаться таким же мощным духовным крещением. То, что произошло в день Пятидесятницы, то было ранний дождь с неба, но должен быть еще поздний дождь, как говорит Слово Божие. Так говорит тот же пророк Иоиль. «Он даст нам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний». Ранний дождь в Палестине падает осенью и приготовляет почву для нового посева, а поздний дождь приходит весной, перед урожаем. Поздний дождь необходим, чтобы привести к полной зрелости плод. Вот почему мы читаем в книге Осии: Он, то есть Дух Святой, придет к нам как дождь, как поздний дождь, оросит землю. А в книге пророка Захарии сказано: «Просите у Господа дождя во время благоприятное». В подлиннике сказано: «Во время весеннего дождя». Это и есть поздний дождь. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Апостол Яков пишет: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Как нам известно, вода и дождь в Священном Писании символизируют Духа Святого. Дальше мы видим в Библии, что такое пробуждение будет сопровождаться обращением множества душ. Пробуждение и обращение душ – это не одно и то же. Пробуждение всегда относится к церкви, к верующим. Грешник не в пробуждении нуждается, а в воскресении, ибо он мертв. Пробудить можно только живого, но уснувшего человека. В пробуждении нуждается спящая церковь. Однако подлинное пробуждение всегда сопровождается спасением душ. Это производит один и тот же дух. Это мы видим в день Пятидесятницы. Хотя Дух Божий сошел на собравшихся 120 учеников, в тот же день уверовало по свидетельству исполненного Духа Святого Петра около 3000 душ. Один из обязательных результатов подлинного пробуждения – это то, что оно приготовляет свидетелей, работников для нивы Божьей. Верующие, исполненные Духа Святого, всегда будут преданы делу Божьему. Они будут гореть желанием приводить человеческие души ко Христу. Для этого пришел Сын Человеческий на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. А теперь Он говорит нам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Заметьте, Иисус ясно говорит, что исполнение этой миссии, то есть всемирной евангелизации, должно предшествовать Его явлению. Слушайте: «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И что Евангелие проникнет все колена и языки, и народы, и племена, мы ясно видим из описания неба, данного нам в книге Откровения. Как иначе может это исполниться, как не через всемирное пробуждение? Итак, величайший день евангелизации мира еще впереди нас. Собирание этой благословенной жатвы, может быть, будет очень кратковременным, и при том оно будет сопровождаться гонением и большими страданиями, но тем не менее это будет самое широкое принятие Евангелия, которое мир когда-либо видел. Слово Божие также говорит, что это последнее и мощное излияние Духа Святого будет сопровождаться знамениями и силами в природе. Описывая это пробуждение, Иаиль предсказывает эти стихии такими словами: «И покажу знамени на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Заметьте, что эти феномены не явились.

этих ужасных напастей и бедствий все же будет пробуждение, которое охватит всех живущих на земле. Когда суды Божии совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде, говорит пророк Исаия. Ужасные бедствия будут происходить в то время, когда Бог проявит свою спасательную благодать. То есть при умножении греха и зла будет преизобиловать благодать Божия. Эти ужасы заставят многих искать Бога и Его спасение. Не все обратятся к Богу. Те, которые откажутся от спасения, они сделаются еще более дерзкими в своем беззаконии. Но мир, как никогда в его истории, будет сопоставлен с силой Божией и силой креста. Как кончится это пробуждение, Слово Божие ясно не указывает. По всей вероятности, будет, как апостол Павел говорит в своем послании фессалоникийцам, отступлением до пришествия Господа. Одно ясно, что Слово Божие учит, что это последнее пробуждение будет связано со многим страданием, гонением и преследованием. Дальше заметьте, что это пробуждение вместе с испытанием послужит к очищению Церкви Божьей. Ясно, что Господь намерен представить себе свою невесту, то есть Церковь, славную, не имеющую пятна или порока, святой и непорочной. Испытание последних дней послужит огнем для очищения. Многие, говорит пророк Даниил, очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение. Этот поздний дождь Духа Святого предназначен для созревания драгоценного плода Церкви, чтобы она достигла полного своего духовного возраста. Поэтому церковь не должна бояться гонений и скорби, даже до смерти. Страдание напоминает нам, что человек не хлебом одним будет жить, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И все это, возлюбленные, приводит нас к пришествию нашего Господа. Мне кажется, что пришествие Господне зависит от этого излияния Духа всемирного пробуждения. Поэтому, говорит апостол Яков, будьте долготерпеливы до пришествия Господне. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Ожидание этого дивного дня является призывом к бдительности и к труду. Мы должны свергнуть с себя все, что препятствовало бы Духу Святому действовать через нас. Это значит покаяние и умиление перед Богом. Он может употреблять только чистые сосуды. Помимо того, мы должны взывать Господу в молитве о таком пробуждении. Пророк Захарии говорит: «Просите у Господа дождя во время весеннего дождя», то есть позднего дождя. Так в оригинале. «Да, когда мы так возопьем к Богу, тогда Он откроет на горах реки и среди долин источники, пустыню сделает озером и сухую землю источниками воды». Продолжайте, возлюбленные, взывать Господу, Он услышит и изольет воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Он изольет Дух Свой на племя Свое, благодарение Ему вовек. Многие верующие в сердцах своих чувствуют, что мы накануне каких-то великих и знаменательных событий. Что-то должно случиться. Мир быстрым темпом приближается к какому-то катастрофическому кульминационному пункту истории человечества. Силы зла делаются более дерзкими и зловещими. Но в то же время, благодарение Господу, есть умножающиеся признаки духовного пробуждения. Никогда люди так не жаждали духовной реальности, и в то же время никогда церковь не имела лучших возможностей, чтобы распространить благую весть даже до краев земли, как повелел ей Христос, чем сегодня. Готовы ли мы к такому пробуждению? Найдет ли Господь нас, взывающими к Нему об очищении, о святости, о исполнении Духа, или найдет Он нас дремящими? О, дал бы Господь, чтобы Он сам вложил в нас желание и способность так молиться, чтобы расторгнулись над нами небеса, и мы пережили то, что пережили апостолы в день Пятидесятницы.

И мой дорогой друг, который еще не принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, я хочу напомнить, что сегодня для тебя путь к Богу еще открыт. Христос сказал: «Я есть путь, приходящего ко мне не изгоню вон». Приди сейчас, покайся и веруй в Иисуса Христа, и Он примет тебя, Он простит тебя, и ты приобретешь дар вечной жизни».

Иисуса кровь могуча и сильна, благодать Его безмерно велика. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновенья давят душу и

Немного и недолго потерпи, скоро-скоро не замедли я прийти. Только слушай, говорю тебе, молись, на Голгофской крест зирая ободрись. Сердце страждет и тоскует.

что такое святая жизнь, ее в подлинном значении. Это жизнь Иисуса, образ которого был действительно святым. Если мы хотим жить свято, то должны жить так, как жил Он, и поступать так, как поступал Он. Художник имеет свой идеал перед собой. Касаясь своей кистью то тут, то там, он придает картине точное изображение идеала. Мы должны подражать жизни Иисуса. Он дал пример святой жизни и призвал нас к той же святой жизни. Но подобно призвавшему вас святому, и сами будьте святы во всех поступках. 1 Петра, 1 глава. Этот текст будет более понятен в следующем переводе. «Как свят призвавший вас, так да будет свят и весь образ вашей жизни». Мы, как христиане, являемся последователями Бога и, как таковые, подобны Ему. Святость жизни Иисуса видна не только в совершенных им больших чудесах, но и в мельчайших событиях Его жизни. Воскресение мертвых не прекраснее и не священнее возложение рук на детей и их благословения. Незабвенная Нагорная проповедь представляет привлекательность его характера не лучше, чем разговор с женщиной у придорожного колодца. Именно мелочи нашей повседневной жизни, совершаемые в кротости и святости Духа Христа, делают нашу жизнь действительно прекрасной и святой. Нашу жизнь облагораживает не яркая проповедь, но нежная улыбка, доброе слово, кроткий взгляд, адресованные всем. Это и терпение, с которым мы встречаем все эти малые жизненные испытания и досады. Ты можешь очень горячо и убедительно проповедовать или писать, и красиво излагать высокие библейские истины. Но если ты в своей личной жизни дома слегка раздражителен, слегка сварлив, слегка легкомыслен, слегка эгоистичен, слегка недоверчив, тогда твоя жизнь не свята на деле, как то должно быть. Если ты желаешь, чтобы святой Божий образ был запечатлен в твоей душе, в выражении твоего лица, в твоей жизни, тогда тщательно избегай малейших проявлений легкомыслия, лени, нахальства, невоспитанности, грубости, сварливости, эгоизма и так далее. Безупречность речи также относится к святой жизни. Ты должен пользоваться лишь тщательно отобранными словами, абсолютно свободными от вульгарности, жаргона и духа мира. Непорядок, нечистота, небрежность и запущенный внешний вид отнюдь не украшает святую жизнь, но спокойствие, приличие и сдержанность являются сокровищами, которые сияют в святой жизни, подобно бриллианту в золотой оправе. Будь внимателен к своим словам, к своим мыслям, интонации своего голоса, своим чувствам, к упражнениям в самоотречении, в благодеянии, в пунктуальности, последовательности и порядке. Все это – вспомогательные средства к святой жизни. Нет ли здесь чего, в чем бы ты еще мог улучшить свою жизнь? Ищи помощи у Бога и будь действительно святым.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его, но Господь разгневался на Озу и поразил его. 1 Паралипоменон, 13 глава, 7, 9, 10 стих. Новая повозка Давида. Как мы знаем из чисел 4 главе, 15 стихом, ковчег должны были переносить. Впоследствии Давид также узнал об этом. Нет сомнений, что Бог записал все это для нашего наставления, а именно, что даже искренне верующий с широким сердцем, преследующий его интересы, может оступиться в своем служении, если не будет полностью подчиняться слову. Оза и Ахия вели повозку, и вдруг валы наклонили ее. Оза решил поддержать ковчег, но Бог поразил его, ибо не нуждается в чьей-либо поддержке. Что-то новое по отношению к Церкви или Евангелию Христа, о чем символически говорит новая повозка, неугодно Богу. Все, будь в поклонении или в служении, что не соответствует Писанию, но придумано человеком, не может иметь божественный характер и потому не должно властвовать над сознанием детей Бога. Смерть Озы указала Давиду на ошибочность его путей. Вначале он опечалился, а затем устрашился. Ковчег же Бога в течение 3 месяцев оставался в доме Авидара. Эти 3 месяца были большим благословением для него, а Давид за это время наверняка изучил повеление Бога, чтобы следовать им, что впоследствии принесло огромное

«Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Евангелие от Иоанна, глава 21. Спросил Иисус: «Ты любишь ли меня?» «Люблю, Господь!» «Ты будешь слову моему верна?» «О да, Господь!» «Мою ты принимаешь благодать?» «О да, Господь!» «Мои законы хочешь соблюдать?» «О да, Господь!» «Мое ты иго на себя возьмешь?» «О да, Господь!» «Куда пошлю тебя, туда пойдешь?» «О да, Господь!» «Согласна яркою гореть свечой?» «О да, Господь!» «Под крест поставишь ты свое плечо?» «О да, Господь!» Не станешь пить греха смертельный яд. О нет, Господь! Не убоишься вражьего копья. О нет, Господь! За 30 серебряников не предашь? О нет, Господь! Меня не отречешься никогда? О нет, Господь! Все разбегутся, ты не убежишь? О нет, Господь! К ногам моим свою положишь жизнь. О да, Господь! Но я не знаю, я страшусь, я кровь и плоть. Не бойся, я с тобой, сказал Иисус. Ты любишь ли меня? Люблю, Господь.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – передача «Миссионерские поля», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Александра Шостака, в 6 часов – свидетельства, в 7 часов – слушайте чтение Библии, а затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Иоанна, 1 глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Бога». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я голос вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал ему в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем?“

0: говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
1: Евангелие Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики его на брак, и как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег досели». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал

0: им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Евангелие Иоанна, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Евангелие от Иоанна, глава 4. Когда узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он больше приобретает учеников и крестит, чем Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в самарийский город, называемый Сихар, возле участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утомившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как это ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий эту воду, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне такой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь. а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». И Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить его дело. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: поднимите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в их труд. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по слову его. А женщине той говорили: «Уже не по словам твоим веруем, ибо сами мы слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». По прошествии же 2 дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров!» Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров!» И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея 24:37. Подвергающийся растлению, мир безумствовал в дикой роли. Ной, по Божьему повелению, свой ковчег терпеливо строил. Средства массовой информации поносили героя веры. Эта стройка — позор для нации. К диссиденту примите меры. Проводились повсюду митинги, осуждавшие Ноя гневно. И синоптики, и политики говорили: «Порядки, небо!» Призывало людей правительство жить спокойно и безмятежно. Катастрофы, мол, не предвидится. К сожалению, Ной невежда. Агрессивно шло в бой неверие. Заголовки газет пестрели. К юбилею судотворения, заболевшей на почве веры. Оживленно велись дискуссии, подстрекаемые начальством. Туристические экскурсии на ковчег совершались часто. Стройка стала объектом юмора. Ной прославился как фанатик. Все, от старого и до юного, сокрушались. Зря время тратит. С издевательскими насмешками любопытные ротозеи заявляли: «Да он помешанный!» И на старца, смеясь, глазели. На лице у него нет радости, в голове не в порядке что-то. Изрекает он часто странности. Мир запугивает потопом. Суд грядет, будет многим плохо ведь. Хватит жить, опьяняясь праздно. Больше века звучала проповедь, но, как выяснилось, напрасно. Не покаялась души ни одной, как из Библии нам известно. Услышал вдруг слово праведный Ной: «Войди в ковчег вместе с семейством, истреблю я все на земле, накажу за распутство строго». Ной, проживший 600 лет, был послушен приказу Бога. «Ни единой же тучки нет», — говорили, — «ты веришь слепо». Продолжалось еще 7 дней, благодати Господней лето. Мир кричал: «Наша гибель — ложь!» Но открылись на небе окна, и пошел очень сильный дождь, и земля от воды размокла. Беспрерывно дождь лил и лил, всем живущим грозя бедою, покрывая ландшафт земли, поднимающейся водой. Шанс спасения упустил, и, взбираясь на гор вершины, люди плакали: «Ной, впусти и спаси нас, пока мы живы!» Но послышалось изнутри: «Очень жаль вас, но поздно верить. Всемогущий Бог затворил в трехэтажном ковчеге двери. Да потопный тот мир погиб, пожиная плоды разврата. Снова в мире слышны шаги судьи, вновь грядет расплата. Разорвали вверху шатер небо чистого, голубого. Приготовлен большой костер для воюющих против Бога. Вся земля и дела сгорят, как когда-то Содом и Гоморра. Атеизм — сатанинский яд и причина всех бед и моров. Бьет копытами рыжий конь, обольстители губят души. Скоро вспыхнет опять огонь, чтоб земли истребить живущих. Задрожат основания гор, зарыдают недры глубин. И того узрит каждого взор, кто был, есть. Бог богов он и царь царей. Во вселенной что с ним сравнится? Лик его, солнца света светлей. Он, держащий 7 звезд в деснице, и не свойственно зреть на грех при святейшим его очам и противной молитвы всех, кто служил здесь двум господам. Не спасет благочестия вид, ни иконы, лампады кадящие, воссияют на тверди сыны, волю Бога творящие. Сердце рвется в твоей груди ко Христу, он быть должен центром. Друг, не медли, скорей войди в дверь спасения ковчега, в церковь. Войди в ковчег, то голос Духа звучит в измученной груди. Всех не вошедших ждет разруха и мрак гиены впереди. Подумай о душе серьезно, не упусти счастливый шанс.
войди в ковчег, пока не поздно. Войди, немедля, друг, сейчас».

Гимн хвалы Библии. Век идет за веком, а она остается. Империи появляются и исчезают в забвении, а она остается. Одна династия сменяется другой, а она остается. Правители коронуют и свергают с престола, а она остается. Короли издают указы об ее уничтожении, а она остается. Ненавистники растирают ее на части, а она остается. Атеисты возводят вокруг нее заборы, а она остается. Агностики цинично смеются над ней. Нечестивые, остряки, безбожники пародируют ее, а она остается. Неверующие отказываются от нее. Известные критиканы отрицают ее утверждение о богодухновенности, а она остается. Ее лижут языки пламени. Стрелы ненависти летят в нее, а она остается. Радикализм беснуется в пустословии. Туман изощренности маскирует ее. Неверующие пытаются предсказать ее забвение, а она остается. Модернизм предпринимает попытки извратить ее. Она — прямой путь в рай. Она — свет ночью на самой темной дороге. Она ведет людей к чистоте и честности. Она — великий утешитель в лишениях. Она пробуждает мужчин и женщин, погрязших во грехах. Она предлагает пути решения любых душевных проблем. Она — крепость, подвергающаяся нападениям, но отвергающая их. Ее здравому смыслу можно доверять. Ее аргументация поражает своей логикой. Она призывает ко спасению. Ее цель — вечная жизнь. Она разрешает любые противоречия. Ее многогранное предвидение распространяется на все. Она превосходит любые другие книги по продолжительности существования, по роли и положению, по достижимости и распространению. Полагайтесь на нее, любите ее, подчиняйтесь ей, и вы обретете вечную жизнь».

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

Генри Бауэрс по праву заслужил, чтобы его имя было занесено в почетную летопись исследователей и открытий, когда в марте 1912 года вместе с капитаном Скоттом и доктором Биллом Вильсоном он уснул последний раз в крошечной палатке под завывание снежной бури, возвращаясь домой от Южного полюса. Бауэрсу было только 27 лет, и, по общему мнению, он был одним из лучших участников экспедиции. Капитан Скотт говорил, что он лучше всех справляется с наиболее трудными физическими испытаниями. Вильсон считал его самым надежным товарищем, восхищался его удивительной памятью, а неотразимый оптимизм лейтенанта Бауэрса помогал им всем пережить самые трудные минуты. Бауэрс был выходцем из семьи шотландского моряка. Его отец, капитан Александр Бауэрс, одержал победу в парусных гонках по реке Янцзы и дальше других заплыл вверх по течению. Он также построил новые порты и был представителем индийского правительства, пытавшегося наладить торговлю с Бирмой. Но энергичная жизнь этого благородного, великодушного капитана была прервана суровой морской стихией. Он оставил после себя двух маленьких дочек, мальчика и плачущую вдову, которая особенно присматривала за сыном и надеялась, что он никогда не повторит морскую карьеру своего отца. Госпожа Бауэрс растила своих детей в большом доме в Сидкапе, что к югу от Лондона. Каждое утро перед завтраком они пели гимн, читали главу из Библии и вместе молились. Дети были научены так, чтобы знать значение креста Христова и верить в искупительную смерть Господа как единственный путь к прощению грехов. Мать часто рассказывала детям, что их отец жил и умер как примерный христианин. Но она никогда не упоминала море, чтобы не посеять тягу к морю в сердце молодого Генри. Но в одно прекрасное утро госпожа Бауэрс вошла в спальню Генри и увидела над его кроватью большое изображение парусника. В этот момент сбылись ее наихудшие опасения. Она поняла,

спальнях нижней палубы Бауэрс получил репутацию как самый выдержанный мальчик в мире. Его лучший друг на судне вспоминал, что у него был самый сильный и самый лучший характер, который я когда-либо встречал. Его неизменной практикой в течение всего времени пребывания на борту Вустера было сидеть за одной из парт на главной палубе и в присутствии всей корабельной команды четверть часа читать Библию каждый вечер, используя для этого время, отведенное для личных занятий. Бауэрс закончил учебу на Вустере в 16 лет, получив высший балл по теории и практике мореплавания, и затем поступил учеником в торговый флот на четырехмачтовый барк «Лох Торидон». На этом огромном парусном судне, как раз перед началом нового столетия, молодой ученик отправился в свой первый рейс по берегам Австралии. Он проживал в каюте вместе с другим стажером и был постоянно при исполнении служебных обязанностей. «Работа не прекращается ни на миг», — писал он домой. В свободное от выполнения матросских обязанностей время, когда он не был занят чисткой и покраской, Бауэрсу было предписано изучать морскую навигацию вместе со штатным матросом, к которому он был прикреплен. Каюта учеников была своего рода хижиной, построенной на верхней палубе, которая приглашала в гости каждую волну, накатившуюся на борт. Когда волны поднимались слишком высоко, то все имущество молодых матросов оказывалось в воде. Но они, тем не менее, гордились своим судном, потому что на нем можно было плыть под парусом куда угодно. Капитан был личностью, наводящей ужас. Стальной взгляд его серых глаз мог заставить подчиниться даже самых дерзких моряков, посмевших его ослушаться. Тем не менее, Бауэрс был настолько успешен в учебе, что завоевал уважение даже этого крутого по характеру шкипера, которому трудно было чем-либо угодить. Он был всего лишь 18-летним учеником, когда капитан назначил его своим третьим помощником. Так что Бауэрс фактически имел власть над всем экипажем корабля. Это был только третий его рейс к берегам Австралии. Но дела на корабле шли неважно, поскольку экипаж «Лорд Торидона» просто ненавидел своего капитана, и матросы готовы были разговаривать по душам только с этим молодым неопытным офицером. Дела на корабле пошли еще хуже, когда первый помощник после ссоры с капитаном с гордым видом ушел в свою каюту и не выходил из нее до конца рейса. В это же время второй помощник заболел, и Бауэрсу пришлось занять место первого помощника капитана. Штормы в Южной Атлантике он встречал высоко на реях, среди снастей, приводя в готовность огромные паруса. Когда мрачные океанские туманы и облажные дожди продолжались в течение многих дней, Бауэрсу приходилось поддерживать моральный дух подавленного экипажа. Близость к Антарктическому кругу застала его на рее судна, слушающим крики морских птиц, может быть, пингвинов, со странным желанием примкнуть к числу первых полярных исследователей, имена которых так часто появлялись в прессе. «Это было нелегкое путешествие», — писал он домой. «Это только кажется, что быть третьим помощником капитана великолепно, и что я сделал большой шаг вперед всего лишь за 2 года обучения. Но шкипер настроен против своих подчиненных, и с ним очень трудно сладить». Поскольку Бауэрс вел весьма активную жизнь, выполняя функции первого помощника капитана, он стал размышлять о еще более амбициозных перспективах. «Мир замечателен», — думал он, — «и возможности кажутся безграничными». Но в то же самое время он внутренне содрогался от мыслей об испорченности мира, поскольку плечом к плечу постоянно находился с людьми, которые заслуживали лишь тюрьмы или же работы на торговом судне. Во время стоянки лорда Торидона в Аделаиде он записал: «Наш повар сбежал с корабля, когда мы готовились к отплытию в следующий морской

морской поход. Я ходил в город, чтобы вызволить повара из тюрьмы, и привел его на корабль после обеда. Наш новый экипаж валяется на борту весь пьяный. В его мыслях кружились амбиции и сомнения. «Я должен преуспеть», — думал он. «Неужели мир погряз в грехах так сильно, что мне теперь нет другого выхода, как стать верующим? Неужели спасутся только те, кто поверил в Спасителя и посвятил жизнь Ему на служение?» Так, борясь со своими мыслями, Бауэрс готовил судно к путешествию домой вокруг мыса Горн. Сделали перекличку матросов, подняли якоря, расправили паруса, и большой стальной корабль снова отправился в путь. Когда улеглась горячка первых дней, моряки приступили к рутинным обязанностям, и судно взяло твердый курс. В душе первого помощника капитана возобновилась прежняя борьба. С одной стороны мир, с другой стороны невидимый Господь Иисус, который, как уже знал Бауэрс, так возлюбил его, что умер на кресте, чтобы понести наказание за его грехи. Чему же должен он посвятить свою жизнь? Казалось, что я погряз в болоте сомнений и маловерия. Почему мы вынуждены встретить так много разочарований, когда жизнь и без них так тяжела? Все вокруг представляет собой неразрешимую проблему. Я чувствовал, что никогда не найду выхода, да и не было смысла его искать. Но вдруг, кажется, сам Господь вмешался в мою судьбу. Однажды ночью на палубе, когда дела шли наихудшим образом, мне показалось, что ко мне пришел Христос и показал мне, зачем мы живем на земле и какова истинная цель жизни. Да, нужно решиться на многое, прежде чем сделать выбор между материальным и духовным. И вот в то время, когда я уже был готов сделать выбор в пользу мира, хотя детское воспитание внушало страх перед такой мыслью, Христос открыл мне себя, причем не в видении, не через эмоциональную проповедь, но далеко в море. Рядом с Ним мир в моем лучшем виде был ничто, и даже сама жизнь казалась не стоящей ничего. Он наполнил собой весь мой горизонт. Кто мог бы отказаться от такого друга, который знает о тебе все наперед? Очень трудно выразить в словах то, что я внезапно увидел так явно. Иногда даже трудно вспомнить подробности происшедшего. Я также знаю, что мои желания добиться успеха в этом мире будут противоречить ясному свету, который я увидел в этот момент. Но никогда не могу забыть, как в одно мгновение я осознал, что все, что случается с нашими телами, не имеет никакого значения. Всю свою оставшуюся жизнь Бауэрс вспоминал это необычное переживание, когда Господь встретил его со столь слабой верой, чтобы восстановить в нем веру детства и провести дальше по жизни. Он отправился еще один раз в рейс на Лорх-Торридоне, а затем оставил парусник и перешел на пароход, на котором были побиты все рекорды по скорости пересечения Тихого океана за последние 16 лет. Затем он перешел служить на корабль «Кейп Бретон», направляющийся в Нью-Йорк. Правда, здесь ему досталась не столь хорошая должность, как он рассчитывал. Но к этому времени Бауэрс ясно чувствовал невидимое руководство в своей жизни. В обсуждении будущего своей сестры он ей писал: «Не пришла ли и ты к тому же выводу, что и я когда-то, что слишком много думать о будущем не приносит ничего, кроме еще большего разочарования? Я порядком намучился, пытаясь держать свое будущее в собственных руках, пока, наконец, не доверил все тому, кто уже знает наперед цель, которой движется вся моя жизнь». Бауэрсу исполнился 21 год. Он служил в Нью-Йорке на корабле «Кейп Бретон»,
когда получил телеграмму, сообщающую, что он был произведен в звание младшего лейтенанта и переведен для дальнейшей службы в Королевский индийский морской флот. Бауэрс давно желал перевода из торгового флота в военный и догадывался, что об этом походатайствовал командир корабля «Вустер», где он когда-то проходил начальное обучение. Возвратившись в Англию, он отправился прямо на «Вустер», чтобы выразить благодарность командиру корабля, а тот предоставил его сэру Клеменсу Макхэму, который считался отцом экспедиции капитана Скотта на корабле «Дискавери». Командир обратился к сэру Клеменсу и, показывая на Бауэрса, сказал: «Этот молодой человек в один прекрасный день возглавит одну из этих экспедиций». Сэр Клеменс посмотрел на молодого офицера долгим выразительным взглядом. Этот взгляд глубоко запал в душу Бауэрсу. Индийский флот был совсем не похож на большие парусники, огибавшие мыс Горн, или на дымные пароходы, бороздившие Атлантический океан. Бауэрс был прикреплен к плоскодонной канонерке, патрулировавшей реку Иравади. Здесь корабли не становились на якорь, а просто привязывались к прибрежным деревьям, и успех передвижения зависел от бдительности офицеров, знавших каждый изгиб и водоворот на реке. Климат был очень жарким, как печь, а в воздухе носились тучи москитов. Преимуществом службы на Иравади было то, что Бауэрс мог выходить на берег, где он ездил на велосипеде по горным дорогам китайской границы, наблюдал бурную жизнь джунглей, находил золото в горных ручьях, изучал язык хинди, а также старался заниматься всевозможными спортивными упражнениями. Неудивительно, что при столь хорошей физической подготовке он мог превосходно играть в сквош. Так же, как и на Лорх-Торридоне, Бауэрс быстро сумел стать ответственным лицом на службе в Индийском флоте. Цепочка необычных событий привела его к тому, что он стал командиром корабля «Бхама». Это была 60-метровая канонерка, которая считалась самым трудным для службы судном во всем флоте. Бауэрс справлялся со своей должностью капитана-лейтенанта столь успешно, что ему дали прозвище «Комета». Он относился к работе с фантастической старательностью, так что то, что он успевал делать, казалось просто невероятным. Однако в душе Бауэрс был далек от самодовольства. «Я часто призывал Божью помощь в трудные минуты, когда сам уже ничего не мог сделать своими силами. И эти моменты жизни навсегда останутся в памяти. Я осознаю, что спешка и суматоха жизни часто закрывают мои глаза на то, что вечно, но все же я уверен, что не позволю им меня ослепить». В выходные дни его всегда можно было найти на богослужениях. Однажды, после посещения служения для моряков в Калькутте, он писал домой: «Гимны Сенки были действительно великолепны. Они принесли мне столь прекрасные воспоминания о Ситкапе. Я всегда благодарю Бога за те утренние гимны, которые мы пели вместе перед завтраком. Они навсегда отпечатались в моей памяти». Спустя почти год разлуки госпожа Бауэрс снова встретила своего сына дома в Шотландии. В это время он был назначен на военный корабль Ее Величества «Фокс». Это был британский военно-морской крейсер, который плавал в Персидском заливе, где был самый жаркий климат во всем мире. Здесь Бауэрс был занят преследованием арабских морских контрабандистов и торговцев оружием, когда неожиданно в 1910 году он был призван в Бомбей главнокомандующему Королевским индийским морским флотом. Со страхом переступил он порог его ведомства, мучимый вопросом, что же он сделал плохого. Главнокомандующий поприветствовал его спокойно, держа в руках две телеграммы. В первой говорилось:
Если возможно, выделите лейтенанта Бауэрса для похода в Антарктику. Во второй, если он может быть в Лондоне к 15 мая, он будет назначен. Командир корабля Ее Величества Вустер и сэр Клеменс Макхэм представили его характеристику и служебные записи капитану Скотту, который без всяких формальностей или собеседований отклонил свыше 8 тысяч претендентов и дал телеграмму в Бомбей, чтобы заручиться его согласием. У Бауэрса просто замерло дыхание от изумления. Он был убежден, что через столь необычные обстоятельства сам Бог направлял ход его жизни. «Терра-Нова», корабль экспедиции капитана Скотта, покинул берега Англии в июне 1910 года. Бауэрсу было поручено отвечать за все продовольственные запасы. Очень скоро он проявил себя как один из выдающихся людей на корабле. Бауэрс писал: «Человек, больше всего поразивший меня среди членов экипажа, это доктор Вильсон. И я уверен, что он истинный христианин. В этом нет никакого сомнения, поскольку это видно во всем. К тому же он замечательный художник». Доктор Вильсон также сделал личную запись относительно Бауэрса. «Невысокий, рыжеволосый, коренастый человек с очень большим носом — образец трудолюбия, да еще вдобавок с самым бескорыстным характером, который я когда-либо видел. В скором времени из-за своего носа заслужил прозвище «Пташка». И все стороны взаимно решили, что где-нибудь в Антарктике должен иметься некий пик в его честь — птичья высота. Капитан Скотт часто вызывал Бауэрса для советов и был настолько восхищен им, что решил взять его в группу для высадки на берег. В январе 1911 года группа высадки покинула борт Терра-Новы в районе мыса Эванс и стала готовиться к походу на Южный полюс. «Каждый день, — говорил Скотт, — Бауэрс что-то предлагал или делал на пользу лагерю. И я еще не встречал человека, который так переносит холод, как он. Во время продвижения экспедиции Бауэрс и Вильсон были главными, кто поднимал моральный дух ее участников». Понтинг, корабельный фотограф, вспоминал: «На земле еще не было более радостной души, чем он. Человек столь пренебрежительный к невзгодам. С того момента, как мы высадились с корабля и отправились к Южному полюсу, он был личным советником Скотта по всем вопросам, касающимся снабжения различных исследовательских групп. Группа путешественников постоянно переживала потрясения, неудачи, потери. Они лишились двигателей, пони, собак. К тому же погодные условия были ужасными. Скотт еще больше оценил в Бауэрсе его изумительную физическую подготовку, благодаря которой он мог работать в таких условиях, которые просто парализовывали остальных. У него самые высокие интеллектуальные данные, а способность запоминать подробности просто великолепна». 18 января 1912 года группа из 5 человек достигла Южного полюса. Это были Скотт, Вильсон, Бауэрс, Оутс и Эванс. «Мы установили точное местонахождение Южного полюса», — записал Бауэрс, — «и оставили там британский флаг. Я имел честь видеть это своими глазами и фактически обеспечивал продвижение группы к этому месту, а также проводил все научные наблюдения с тех пор, как Тенди Эванс вернулся назад. Люди Эмундсена оставили палатку с некоторыми приборами близко к полюсу. Они были здесь ровно месяц назад. Мне ужасно жаль капитана Скотта, которому пришлось пережить очень ощутимый моральный удар. На обратном пути от полюса тревожные обстоятельства медленно смыкались вокруг маленькой группы. После мучительного спуска с ледника Бердмор в феврале Эванс сорвался и разбился насмерть.
«Нет, дальше так продолжать невозможно», — писал Скотт немного спустя. «Я не знаю, что бы я сделал, если бы Вильсон и Бауэрс не были так решительны и оптимистичны, несмотря ни на что». В марте Оутс, сильно заболевший в то время, вышел из палатки в снежную бурю, и больше его никто не видел. Теперь уже смерть казалась неизбежной для их всех, и Скотт писал в своем дневнике. «Если бы мы остались в живых, то можно было бы рассказать целую сказку. Конец не может быть далеким». Вскоре после этого он снова взял перо и написал госпоже Бауэрс следующее. «Дорогая госпожа Бауэрс, я боюсь, что это письмо дойдет до вас после одного из самых тяжелых ударов вашей жизни. Я пишу вам в тот момент, когда конец нашего путешествия уже очень близок. И я завершаю его в компании с двумя учтивыми, благородными джентльменами. Один из них — ваш сын. Он был одним из моих самых близких и способных друзей. И я ценю его замечательный открытый характер, его способности и энергию. По мере того, как нам становилось все труднее, его бесстрашный дух сиял еще ярче, и он оставался веселым, полным надежды и силы до конца. До самого конца он говорил о вас и о своих сестрах. Каждый мог понять из его слов, каким счастливым было его семейство. Бауэрс не испытывал никакого страха перед смертью, потому что он встречал ее, зная друга, который был другом его отца, того друга, с которым познакомила его мать, когда он был еще мальчиком. Он вручил свою жизнь Христу как Спасителю и доказал реальность его силы за свою короткую жизнь на земле. Его последние слова были написаны 22 марта 1912 года. «Моя родная и самая дорогая мама, поскольку это может быть мое последнее письмо к тебе, мне жаль, что в нем только короткие каракули. После того, как мы покинули полюс, я написал немного, но это было не потому, что я мало думал о тебе и дорогих сестрах. Обратная дорога была ужасной. Бог один знает, каким будет конец 22-мильного марша, который нам еще предстоит впереди. Но я по-прежнему уповаю на Него и на обилие благодати моего Господа и Спасителя, которому Ты учила меня доверять еще с детства и который был моей опорой в течение всей жизни. Я доверяю вас Его охране, а сам утешаюсь только тем, что мне позволено бороться до конца. По всей вероятности, всего лишь через несколько часов лейтенант Генри Бауэрс перешагнул порог вечности».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его, но Господь разгневался на Озу и поразил его. 1 Паралипоменон, 13 глава, 7, 9, 10 стих. Новая повозка Давида. Как мы знаем из чисел 4 главе, 15 стихом, ковчег должны были переносить. Впоследствии Давид также узнал об этом. Нет сомнений, что Бог записал все это для нашего наставления, а именно, что даже искренне верующий с широким сердцем, преследующий его интересы, может оступиться в своем служении, если не будет полностью подчиняться Слову. Оза и Ахия вели повозку, и вдруг валы наклонили ее. Оза решил поддержать ковчег, но Бог поразил его, ибо не нуждается в чьей-либо поддержке. Что-то новое по отношению к Церкви или Евангелию Христа, о чем символически говорит новая повозка, не угодно Богу. Все, будь в поклонении или в служении, что не соответствует Писанию, но придумано человеком, не может иметь божественный характер и потому не должно властвовать над сознанием детей Бога. Смерть Озы указала Давиду на ошибочность его путей. Вначале он опечалился, а затем устрашился. Ковчег же Бога в течение 3 месяцев оставался в доме Авидара. Эти 3 месяца были большим благословением для него, а Давид за это время наверняка изучил повеление Бога, чтобы следовать им, что впоследствии принесло огромное благословение.

постигнуть я хочу любви великой силу, любви божественной Спасителя Христа. Она и сердце мне, и ум пленила, она так бескорыстна и чиста. Хотя любовь Христа для нас непостижима, и разум очень беден пред величием ее, но все же Духом Божиим движимы, мы будем направлять движение свое к тому, чтобы постичь ее насколько только можно в условиях земного бытия, чтоб избежать путей опасных, сложных, где действует плотское наше «я», где нет святой любви, дающей вдохновение для бескорыстного, полезного труда, где благоденствует формальное служение и в жизни не приносится плода. Друзья, вы знаете, в любви нет страха, нет сомнения, в ней совокупность совершенства состоит. Она чиста, мирна, полна долготерпения, а ненависти зла не может содержать. Нет больше той любви, как если кто и душу за ближнего положит своего. Блаженны вы, блаженны ваши души, что слышите и знаете того. Кто так сказал и в точности исполнил, отдал себя на жертву за весь мир, как велика любовь его, как океане волны, неизмеримо велика к себе влечет любовь сердца.

И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Колоссянам 3:23-25.

сестра Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Этой радиобеседой мы начинаем новую тему «Ты и твоя семья». Это послание утешения и ободрения, особенно для тех из вас, у которых в семье есть члены неспасенные и не живущие для Бога. Я часто встречаюсь с друзьями-христианами, которые обеспокоены членами своей семьи, которые еще не спасены. Это может быть муж, жена, родители, дети, братья или сестры, или другие члены семьи. Часто я нахожу, что христиане, которые проявляют в этом отношении озабоченность, становятся удрученными, унылыми и обескураженными. Иногда они находятся в опасности потери своей собственной веры, а с ней и радости их спасения. Всем тем, которые находятся в борьбе с ситуацией этого рода, я желаю предложить несколько слов предупреждения и совета. Первый. Никогда не позволь дьяволу употребить такую ситуацию для кражи у тебя радости твоего спасения. Так долго, как ты продолжаешь отражать мир и радость спасения, твоя жизнь является свидетельством и вызовом другим членам твоей семьи. Но если ты становишься обескураженным и теряешь свою радость, тогда в определенном смысле, вместо того, чтобы влечь неспасенных членов твоей семьи ко спасению, ты отвлекаешь их от него. Поэтому не позволь, чтобы это произошло. Второе. Не открывай дверь для обескураженности. Она не приходит от Святого Духа. Очень важно об этом помнить. Святой Дух является утешителем, ободрителем. Он не обескураживает детей Божьих. Если ты борешься с унынием, разочарованностью, то должен помнить, что она не приходит от Святого Духа. Третье. Когда все вокруг тебя открывает тебе дорогу, ты и тогда можешь обратиться к великому, непоколебимому источнику ободрения, к Священному Писанию. Вот что говорит апостол Павел о Священном Писании в послании к Римлянам, 15 главе, 4 стихе. Цитирую. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Разве это не прекрасное положение? Все, что было написано в Библии в прошлом, было для научения нас, чтобы мы имели утешение из Священного Писания. Следующий стих называет Бога Богом терпения и утешения. Поэтому будем обращаться к Богу за терпением и утешением. Берите утешение из Священного Писания. Именно к этому источнику терпения и утешения я направляю всех вас сегодня. Первым примером будет тюремный страж в Филиппах. Мы должны вкратце вспомнить фон всей этой истории. Апостол Павел и Сила проповедовали впервые Евангелие в Филиппах. Апостол Павел изгнал нечистого духа из одной служанки этого города, которая предсказывала будущее. Весь город был повержен в состояние беспорядка. Городское управление арестовало Павла и Силу, избили их и посадили в тюрьму, заковав их ноги в бревна и поставив усиленную стражу. И вот сказано, что в полночь они пели псалмы и славили Бога, вместо того, чтобы нарекать и жаловаться. Все заключенные слушали их пение. Это обстоятельство приносит мне назидание. Я больше чем уверен, что эти заключенные еще никогда до этого не видели и не слышали таких странных заключенных, как Павел и Сила. И тогда Бог вмешался сверхъестественным образом, великим землетрясением, потрясшим основание тюрьмы. Это землетрясение открыло все двери тюрьмы и освободило каждого заключенного из его уз. Темничный страж пробудился, думая, что все заключенные убежали, и поэтому решил покончить жизнь самоубийством.
так как он был ответственным своей жизнью за охрану каждого заключенного. Но апостол Павел видел его намерение и сказал ему немедленно прекратить его, потому что

как глашатай Бога в данной ситуации, дали ему более широкий ответ, чем он просил. Они сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Он даже не спрашивал ничего о своей семье, но они пообещали ему, что если он уверует, то не только он один спасется, но вся его семья. Таким образом, Божий ответ пошел дальше, чем тот предел, который содержался в его вопросе. Бог заверил его, что вся его семья, весь его дом спасется. Очень важно понимать, что это выражает подлинную природу Бога. Именно потому Бог дал ему это заверение. Дело в том, что Бог заботится о семьях. Он заботится не только об индивидуумах, но и о семьях. У него обнаруживается отцовская забота семьями, потому что семьи – это выражение его отцовской природы. Я желаю процитировать эти прекрасные слова апостола Павла. Молитву из послания к Ефесянам, 3 главы, стихи 14 и 15. Читаю. «Для сего преклоняю колена мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Обратите внимание, что всякое Отечество, всякая семья в небе и на земле берет свое имя от Бога Отца. Греческое слово, означающее «семью», имеет прямую связь с греческим словом, означающим «отец». Итак, каждая семья в небесах и на земле производит свое имя от Бога Отца. Бог является Богом семейству. Бог сострадает одиноким. Он не желает видеть людей одинокими. В Псалме 67, в стихах от 6 до 7, псалмопевец говорит: «Отец сирот и судья, то есть защитник вдов, Бог во святом своем жилище». Бог одиноких вводит в дом. Мы видим, что Бог хочет, чтобы каждый был частью счастливой семьи. Это природа Бога, и Божье обеспечение спасением выражает его природу. Это не просто ты, а ты и твоя семья. А теперь мы рассмотрим пример двух людей в Ветхом Завете, которые наслаждались семейным спасением, которое Бог предлагает нам. Первым из них был Ной. Мы посмотрим на фон биографии Ноя и времени, в которое он жил. И тогда мы увидим Божью специальную заботу не только для Ноя, но и для его семьи. Прочтем из книги Бытие, 6 главы, стихи 5 до 8. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю. Ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Ной был отличным человеком от всех остальных людей всего своего поколения. И Бог взглянул на него с расположением, с милостью и решил его спасти. Но он думал не только о спасении одного Ноя, но всей его семьи. В следующей главе Бог говорит Ною следующее. Бытие, 7 глава, 1 стих. «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Это очень важное положение. «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Бог спас Ноя за его праведность, но он спас не только его, но и весь его дом. Это и есть отцовская природа Бога. «Я увидел тебя праведным. Войди в ковчег, место укрытия и спасения со всей своей семьей». Нам не нужно умолять Бога о заботе о нашей семье. Бог уже заботится о наших семьях. Другим примером есть Иисус Навин. «Я и дом».

Дом мой, говорит он, будем служить Господу. Как отец семьи, Иисус Навин понимал свою величайшую ответственность за спасение своей семьи. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

когда море бушует и волнами бьет по ладье, и напор так силен, что захочется броситься вплавь, не спеши, не давай волю чувствам в беде, что без Бога решил, где пустил вперед плоть, все оставь. Если буря внутри, нету смысла сражаться с волнами, не управишь веслом суетясь, то вперед, то назад. И за борт не смотри, что те лодки справляются сами. Вспомни, кто на корме. Неужели погибнешь, душа? Я метался в ладье и вычерпывал воду в слезах, все пытаясь понять, почему же учитель молчит. О, Христос, где же ты, погибаю? Как вдруг на глазах смолкла буря, и прямо в глаза мне учитель глядит. Я все понял в тот миг, без пророчеств и без наставлений. Понял суть христианской борьбы и стремлений цену, что бессилие бывает на пользу средь массы волнений. В этой буре хотел говорить он со мной, усмиряя волну. Я в душе понимал, нужен он, лишь Христос мне опора, не людские слова и не взгляд где-то со стороны. Мне хотелось услышать его среди шума и грома. И тогда я поверенней плыл, не боясь глубины. Я теперь убеждаюсь, вся слава лишь только ему. Коль не Бог, я бы бросился вплавь, силы не рассчитав. Придет время, Господь возведет меня вновь на скалу. А сейчас я плыву с ним в ладье и учусь доверять.

одну многодетную мать попросили рассказать о себе. Коротким четверостишием она поведала: «Я учусь встречать беду не плача, скорбный миг не зрелище для всех. Знаю, дух мой крепнет в неудачах и слабеет, если скорб успех. Когда труд, болезнь и постоянная усталость являются неприходящими спутниками, жизнь с таким девизом не есть ли подвиг?

дверь с шумом захлопнулась. Желание свободы непреодолимо манило в мир греха. А за дверью осталась ты. О, что было бы со мной, если бы не твои молитвы?

во все дни назарейства своего не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда, от зерен до кожицы. Числа 6.4. Среди клятв, даваемых назареями, была клятва о воздержании от вина. Для того, чтобы не нарушать ее, им запрещалось пить не только перебродивший виноградный сок, но и свежий. Более того, им возбранялось есть саму ягоду, даже в сушеном виде. Чтобы клятва оставалась нерушимой, им не позволялось есть ничего из винограда. Иными словами, следовало избегать всякого проявления зла. Здесь, несомненно, есть чему поучиться избранным Господним. Урок состоит в том, чтобы удаляться от греха в любой форме, избегать не просто его явных проявлений, но даже духа исходства. Такое строгое хождение в наше время презирается. Но будь уверен, дорогой друг, так надежнее и радостнее жить. Идущий на уступки миру обрекает себя на гибель. Тот, кто ест виноград Содома, скоро будет пить вино Гоморры. Узкая расщелина морского берега, впуская воду, быстро размывается и вызывает затопление целой области. Любая уступка миру — ловушка для души, делающая ее все более подверженной напористому греху. Назарей, пьющий виноградный сок, не мог с уверенностью знать, началось ли брожение, а значит, и не был уверен в том, выполняет ли он клятву. Подобным образом уступчивый, приспосабливающийся христианин не замечает, как притупляется совесть, поскольку она еще шлет ему тревожные сигналы. Все, что сомнительно, подвергай сомнению, все, что не по вере, грех. Не искушайся соблазнами, а поспешно от них удаляйся. Лучше пусть смеются над тобой, чем презирают, как лицемера. Осторожное хождение потребует немало самоотречения, но даст тебе наслаждение неизмеримо большее, чем существенное вознаграждение.

И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Колоссянам 3:23-25.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Уальденфюрст – красивое село, окруженное огородами и садами, выглядело оазисом бурной Кубани. Перед началом Первой мировой войны в этих двух селах жило около 2000 жителей, из которых 1500 были меннонитами. По примеру станицы Молочной, село делило на две половины прямая протяженностью около 2 километров улица. В центре села располагалась школа с флигелем, в котором жил учитель. А прямо за этим участком сельское кладбище, к которому вела Ясеневая аллея. На восточном краю села находился молитвенный дом меннонитской братской общины. Еще до войны было задумано построить новое здание, были закуплены стройматериалы. Но война и последовавшие за ней события помешали строительству. Возле церкви расположилась восточная управа, а рядом с ней небольшая тюрьма, которую особенно боялись маленькие дети. Родители-меннониты с колыбели прививали детям глубокое отвращение ко всякому преступлению и страх перед государственной властью. Поэтому дети и страшились этого маленького дома. Мария даже боялась проходить мимо, и если только было возможно, избегала этого. Село имело несколько улиц. В западной части села находилась улица с одним рядом домов. Дети называли ее «собачьей», вероятно, потому что там было много собак. Здесь жили самые бедные семьи, и поэтому детей Реймеров отчитывали, когда они говорили о собачьей улице. В восточной части села проходили Почтовая и Голландская улицы. Здесь располагались магазины, фабрики, клиника сельского врача. Покидая Уальденфюрст в направлении Александерфельда, нельзя было миновать большой импозантный дом музыки. Здесь репетировали оркестры и хоры, проводились сельские торжества и собрания. За домом музыки находилась спортивная площадка с кегельбаном и необходимым спортивным и игровым инвентарем. Затем располагались новые здания Меннонитской церкви и банка. Большой вместительный дом Реймеров находился в центре села, на широкой сельской улице, обрамленной величественными тополями. Яков Реймер соорудил его в меннонитском стиле, пристроив непосредственно к дому хлев. Кроме того, во дворе находился большой амбар. Дом украшали желтые ставни. Он выглядел приветливо и привлекательно. Яков Реймер спланировал свою усадьбу до последней мелочи, не забывая о том, чтобы и его дети от мала до велика чувствовали себя во дворе вольготно. А вольготно им было, да еще и как. Мария, с рождением которой в дом проникло столь много возбуждения, была пятым ребенком, а старшей дочери Гульди исполнилось всего 7 лет, когда родилась Мария. Дети по возрасту следовали один за другим, и поэтому они занимали все время матери с утра до вечера. Уже лишь поэтому двор должен был предлагать большие игровые возможности. Яков, который сам почти не находил времени для детей, побеспокоился об этом. Будний день Реймеров был довольно строго упорядочен – завтрак, обед и ужин. А особо отход ко сну протекали по строгому режиму. В 7 часов вечера мать приглашала троих младших детей за стол. Они получали черный хлеб с маслом и медом, молоко и затем шли спать. Через час наступал черед старших. Семейной традицией было и то, что младших отец сам укладывал спать. Для Марии это были самые счастливые моменты дня. В то время, когда внизу в кухне готовился ужин, он занимался своими малышами. Вначале дети становились у ног отца на колени и молились вслух. Затем они надевали ночные рубашки и шли спать. Отец с любовью укрывал детей. И здесь тоже существовал особый порядок. Дети должны были положить руки на одеяло, ожидая, что за этим последует.
И как только они успокаивались, они могли задавать отцу вопросы. Иногда отец рассказывал детям что-нибудь. После этого он просил их успокоиться. Яков брал в руки гитару и наигрывал детям христианские песни. Петь он не мог, но зато мог играть. И под тихий аккорд гитары дети засыпали. И лишь затем Яков шел в столовую. Здесь его обычно ожидали не только остальные члены семьи, но и работники, и также почти каждый день гости. И несмотря на то, что Яков был очень гостеприимен, он никогда не позволил бы себе нарушить это вечернее общение с детьми. Так рождалось доверие детей к отцу. Строгий режим в доме Реймеров не ущемлял детей, оставляя им достаточно времени для игр. Обычно двор был всегда полон соседскими детьми. Мария подружилась с девочками Франца Мартенса, которые жили через дорогу, Амалией и Леночкой. Целыми днями они играли вместе. В своих играх малыши подражали миру взрослых. Они организовывали торжества, богослужения и похороны. Находили где-нибудь во дворе мертвую птичку или утенка, немедленно торжественно их хоронили. И великим организатором таких мероприятий была старшая сестра Марии Анна. Она же потом и разъясняла значение всех этих обрядов. Кроме того, вечером всегда появлялась возможность обсудить такие вопросы с отцом. Как и во многих зажиточных меннонитских семьях, у Реймеров была гувернантка, и ее обязанностью было не только разумно чем-то занять детей, но и с детства быть для них учительницей. Она была обязана говорить с детьми на классическом немецком, не на диалекте, прививать им хорошие манеры, любовь к книге и знанию. Естественно, она должна была следить и за тем, чтобы дети в игре не заходили слишком далеко, избегая ушибов и прочего. А опасностей на Кубани было достаточно. В саду можно было встретить змею или бешеную собаку. Бродячие собаки были самой страшной опасностью. И как только такой слух распространялся, детей запирали дома. Мужчины, оставив всю работу, отправлялись на поиски животного и не успокаивались, пока не устраняли эту опасность. Бешенство было заболеванием, которого в то время боялись больше всего. Марии не было еще и 3 лет, когда их семья переехала в дом дедушки Матисса на западной окраине Вальдернфюрста. Яков купил этот двор у дедушки Матисса, так как тот переехал на хутор недалеко от железнодорожной станции Эланная, примерно в 50 километрах от Прохладной, крупного центра казачества. Сюда, ближе к терекскому поселению меннонитов, уже прибыли некоторые меннонитские семьи, а плодородная земля обещала немалые урожаи. Вскоре Яков приобрел соседний с тестем участок земли. Таким образом, у него на этом месте образовалось хозяйство в 20 десятин. Здесь он построил новый просторный дом из жженного кирпича в западноевропейском стиле. Чтобы задуманное превратить в дело, он пригласил строителей из Германии, которые еще до войны возвели стены, покрыли крышу и только приступили к отделочным работам, как началась Первая мировая война. Как и всех подданных Германии,

чтобы отделить маленького Ганса от родительской спальни. И еще у них была просторная кухня с огромной русской печью, которую Яков велел соорудить для своих русских работников, чтобы они чувствовали себя как дома. У меннонитов, впрочем, таких печей не было. В господском доме Яков устроил камин на немецкий лад. Но дом был недостроен, и дети наслаждались зимой теплом большой русской печи. А недостроенный дом очень скоро превратился в излюбленное место игры. Стоило также обратить внимание на большой сад Реймерской усадьбы. Еще дедушка Метис в свое время высоко ценил цветочные клумбы во фруктовом саду. Анна, старшая сестра Марии, вспоминала, как однажды сам генерал-губернатор князь Михаил Николаевич посетил их село и любовался садом дедушки. Итак, Якову досталось хорошее наследство, а теперь под умелым руководством Эмилии сад превратился в маленький рай. Годы спустя Мария вспоминала, у нас было два граничивших друг с другом участка, площадь которых составляла 20 десятин. Проволочное ограждение и полоса чередующихся каштанов и лип отделяли двор от улицы. В саду были клумбы, декоративные кустарники и фруктовые деревья. К соседям вели ступени, обрамленные тюльпанами, нарциссами и розами. Аллея роз начиналась самыми светлыми розами, а заканчивалась самыми темными. А замыкала ее увенчанная розами калитка. Тут можно было насчитать до 20 сортов роз. На задворке тоже вел спуск, обрамленный лилиями и бегониями, по обеим сторонам которого росли фруктовые деревья, груши, яблони, персики, абрикосы, сливы нескольких сортов. А затем следовал прекрасный виноградник с чудными сортами муската. Потом был большой огород, который замыкала живая изгородь всевозможных ягод – клубники, смородины, крыжовника. У нас было 108 кустов крыжовника различных сортов с различными плодами – красными, желтыми, гладкими и ворсистыми. Затем начиналась довольно длинная и широкая аллея, к которой ореховые деревья сменялись тополями. Скамьи приглашали путника отдохнуть в тени деревьев. Дальше следовала ясеневая аллея, проросшая сочневой травой, упирающейся в старый церковный сад. Сад был удален от дома и был одной из самых больших радостей нашего детства. В саду находился старый дом бабушки и дедушки. Сразу после переезда этот дом занимала семья. А теперь, когда пристройка для служащих была готова и семья разместилась в ней, его использовали под летнюю кухню и другие нужды. Летом в нем готовили пищу для сезонных работников. Иногда их было почти 70 человек. Они размещались за столами под громадным ореховым деревом. В большой печи в этом же доме пекли хлеб для всей семьи и большого числа работников. А хлеба пекли много. Эмилии со всей этой выпечкой приходилось довольно трудно. Хорошо, что в доме были еще комнаты, и дети могли играться всегда недалеко от матери. Кроме того, во дворе были большие качели и песочница, где можно было играть. Но с наибольшим интересом дети проводили время в вишневом саду. Там они могли спокойно играть в мяч, лазить по деревьям, а когда поспевала вишня, наедаться ею вдоволь. И чаще всего это было заданием детей. Под руководством няни с корзиной и провизией для пикника собирать урожай вишни. На этом дворе Мария со своими братьями и сестрами выросла. Их будни были полны игр и других развлечений, но всегда с тем они и работали. С раннего детства Яков и Эмилия прививали детям трудолюбие и ответственность, а начиналось это со стола. Отец семейства был строг и точен. Он был требователен к самому себе и поэтому также обращался с детьми. Никогда не

Позволялось повторное приглашение к столу. Завтрак, обед и ужин подавали всегда в одно и то же время, и детей приучали являться к столу чистыми и опрятными. А если кто-нибудь из детей приходил к столу с разорванным платьем или брюками, то должен был немедленно покинуть столовую и на этот раз оставаться без обеда. Стол был накрыт всегда со вкусом. На обед обычно подавали суп и жаркое. Обед проходил весело. И дети, и взрослые могли разговаривать друг с другом. Обед был настоящим застольным общением. Обычно за столом были и гости. И детям казалось, что они иногда специально приходили в гости именно в обеденное время, чтобы попасть на обед. Однажды Мария со своей сестрой Анной решили завести список гостей, из которого выяснилось, что в эту неделю ни один обед не проходил без посетителей. Но когда мать заметила у детей этот список, она отчитала их и запретила впредь вести такие списки. На всех детей возлагали определенные обязанности на дворе, а дел было достаточно. Двор ведь состоял не только из сада и жилых домов. Прямо к пристройке примыкал большой хлев, построенный из жженного кирпича. Изнутри он был набело побелен, загоны выкрашены в красный цвет. Яков Реймер высоко ценил порядок и чистоту, и хлев был тому примером. Прежде всего, русские не переставали удивляться порядку в его хлеве. Как-то одна женщина заявила, что хлев выглядит как кухня. Постройка была разделена на конюшню и коровник. В первой части находились чистокровные лошади. Семья Реймера имела их до двух дюжин. С особой точностью следили за родословной лошадей. Конюх обязан был сообщить хозяину малейшие изменения в цвете, весе и так далее. Коневодство было любимым увлечением Якова Реймера, его гордостью и радостью. Складывалось впечатление, что он влюблен в лошадей до безумия. Он настаивал на том, чтобы в его упряжках никогда не были запряжены лошади разных мастей или пород. Он высоко ценил внешний вид лошади. Из конюшни дверь вела в коровник. Реймеры имели около 12 дойных коров. Хозяин и в этом случае следил за породой животных. Коровы давали много молока. Корову, которая не соответствовала его понятиям, продавали или забивали на мясо. На дворе был еще ряд построек. Свинарники, птичник, амбар для хранения, корма и так далее. Постройки были сложены из жженного кирпича и покрыты красной черепицей. И вообще на усадьбе было много животных. Овцы, козы, осел и даже пони для детей. На цепи сидели две большие собаки – полкан и барбос, а также много птицы – куры, индюшки, цесарки, гуси, утки, голуби и павлины. Родители распределяли между детьми определенные обязанности, смотря по возрасту. Мария несла ответственность за сбор яиц и за то, чтобы птичник на ночь был закрыт, так как в Вальденфюрсте были известны случаи ночных краж. И вообще, она, как и все дети, охотно помогала по хозяйству. Отец семейства считал нужным приучать детей быть для работников примером в труде. «Мы должны все уметь делать сами, прежде чем поручать работу другим», — говорил он. Таким образом, они вставали раньше работников и лишь вечером могли отдохнуть. Естественно, на усадьбе было много работников. На 10 лошадей нанимали конюха. Приглашали работников на переработку молока и садово-огородные работы. В доме были кухарки, прачки, уборщицы помещений. В большинстве служащие были из русских. И только в редком случае кто-нибудь из них мог читать или писать. Якову Реймеру было их жаль, и он, когда только мог, пытался некоторым из них преподать основы письма.
Но что касалось жизни детей, то не только работа была для них главным. Трудные будни, радостные торжества – это жизненное кредо Якова Реймера. Прежде всего, церковные праздники отмечали довольно роскошно. Анна, старшая сестра Мии, с нескрываемым восторгом вспоминала эти праздники. Торжество из всех торжеств – Рождество. За месяц до праздников многое в жизни детей было направлено на подготовку к их встрече. Под руководством тети Анны, старшей сестры отца, они усердно что-нибудь мастерили в подарок родителям, старательно учили стихи на Рождество и помогали матери печь на праздник. Эмилия, как многие женщины-швабки, была настоящим мастером-кондитером. Более 35 сортов печенья готовила Эмилия к Рождеству. Ее навещали соседки, чтобы помочь ей печь. И этим сами у нее учились. А во время праздника как раз наоборот, соседки приглашали ее, и она могла попробовать вкусное печенье своих подруг. И если печенье было по вкусу не таким, каким она его себе представляла, то тут же давала совет, как в следующий раз приготовить его лучше. Долгими зимними вечерами вся семья сидела за столом и мастерила. И вот, наконец, наступал долгожданный день. Вечером в сочельник вся семья посещала богослужение. Школьники или дети из воскресной школы общины готовили к этому вечеру праздничную программу. Много пели, некоторые дети рассказывали стихи, декламации, и в конце программы каждый ребенок получал кулек со сладостями. После этого вся семья шла к тете Анне Реймер. Анна была старшей сестрой Якова, и поэтому все братья и сестры с родственниками собирались у нее в доме. Подавали прекрасный ужин, и каждый из детей получал маленький подарок. Кроме того, тетя Анна готовила каждому по кульку сладостей. В напряженном ожидании, что их еще ждет, семья возвращалась домой. На следующее утро, когда мать собиралась будить детей, они давно уже не спали. Напряжение становилось почти невыносимым. Наспех умывшись и одевшись, они ждали колокола, которым отец созывал детей, а вместе с ним и всю прислугу в большой зал. Позже, когда в Реймерской усадьбе находились беженцы, то и их приглашали на утренние торжества. Яков Реймер читал рождественскую историю из второй главы Евангелия от Луки, после чего все собравшиеся пели рождественский гимн. И тогда наступал черед детей. Каждый из них учил наизусть стихотворение, которое они, начиная со старшего и заканчивая младшим, рассказывали. И лишь теперь Эмилия приближалась к столу с подарками и снимала покрывало с драгоценностей, которые оно накрывало. Все подарки лежали на столе неупакованными. Но дети могли только догадываться, кому что предназначено и сколько. Эмилия брала со стола чаши с фруктами, орехами и сладостями и наделяла ими работников. Но помимо этого полагался еще очень практичный подарок. Глубоко тронутые русские слуги и служанки благодарили за подарок. Затем они покидали дом. Теперь очередь доходила до детей. Они получали свои подарки, благодарили родителей словами и поцелуем. Родители также получали приготовленные для них подарки. Когда общий восторг немного утихал, подавали вкусный завтрак, после которого все шли на богослужение. Обедали дома, но сразу после обеда начинались рождественские посещения. В первый день Рождества все Реймеры были приглашены к Корнею и Марии Винц на ужин. У Винцев было трое детей – и приемная дочь. Так что дети получали большое удовольствие от игры друг с другом. Второй день Рождества тоже начинался с богослужения. После обеда вся семья направлялась к брату Якова Корнею Реймеру. Тетя Лиза и здесь приготовляла всем детям подарки. Она тоже была известна своим искусством печь, и поэтому дети с большим нетерпением и радостью ждали полдника в ее доме.
На третий день Рождества было еще одно богослужение, и после него все родственники приглашались в семью Мии. И даже четвертый день, в который не было богослужения, был посвящен посещению. Всюду были подарки, игры, удовольствия. Иногда село праздновало таким образом почти до Нового года. В канун Нового года и на Новый год в церкви были богослужения. Особым событием одаряло и новогоднее утро. В это утро русские слуги и служанки чуть не штурмом брали спальни родителей и остальных взрослых, осыпая их зерном. При этом они весело пели «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем». Эта старинная русская традиция, уходящая корнями в далекое прошлое, обещала в новом году хороший урожай. Яков Реймер тогда обычно вставал и по традиции одаривал всех деньгами. Подобно как и Рождество, праздновались Пасха и Троица. Пасхальные торжества начинались в доме Реймеров со Страстной Пятницы, Тихого дня размышления. Часто в этот день вся семья постилась. Вечером Меннонитская церковь совершала святую вечерю Господню. В воскресенье все шли на богослужение, и сразу после этого начинались традиционные пасхальные семейные посещения, так же, как и на Рождество. Пасха праздновалась обычно три дня. На Троицу в братской Меннонитской общине служения были только в первые два дня. В эти дни в Вальденфюрсте в церкви были часто и русские гости. Для них с удовольствием пели русские песни. И потом обычно был миссионерский базар, на котором продавали самодельные вещи. Это было радостное и красочное событие. На третий день хор и молодежь совершали прогулку в лес. Поскольку Яков был руководителем молодежи, то почти все его дети могли принять в ней участие. Летом церковных праздников не было. Семейные торжества специально переносились на осень или зиму. Работа на поле задействовала всю меннонитскую семью. И лишь после жатвы опять можно было позволить себе торжества. И первым из них был праздник жатвы. Он длился всего лишь один день, но оставался в памяти детворы надолго. К этому дню молодежь украшала молитвенный дом плодами земли и садов. Богослужение состояло из двух частей. После первой части, состоявшей из молитвы, проповеди и пения, вся община приглашалась на совместный обед на природе. После обеда следовала проповедь, сопровождаемая хоровым пением. Кроме церковных праздников, семья Реймеров находила достаточно много других причин праздновать. Довольно часто Яков собирал свою семью, усаживал ее в семейные дрожки и выезжал на природу. Устраивали пикники, иногда предпринимали, после тяжелой работы на посевной или жатве, походы в горы или в Черному морю. Дважды Марию с тремя младшими детьми брали в Пятигорск, известный кавказский курортный город. Однажды ездили в Пятигорск на поезде, жили в гостинице, обедали в ресторане, после обеда осматривали местность или поднимались в горы. Это, естественно, было большим событием для детей из села. Но и без таких поездок родителям удавалось воспитывать детей жизнерадостными. Местность на Кубани изобиловала разнообразием. Жили реймеры интересно и весело. Принимая детей из других семей, Яков и Эмилия видели в этом метод воспитания в детях добра и стремление к богоугодной жизни. Часто это были сироты, которые на короткое время или на более длинный срок находили приют в семье Мии. Таким образом, дети с раннего возраста учились отдавать и делиться. Естественно, в Вальденфюрсте существовали и учебные заведения для детей. В селе был детский сад. Воспитательницу Фриду Мейнгард все очень любили. Это была приветливая, образованная и милая женщина. Мария тоже с удовольствием ходила к ней в детский сад. Она почитала свою воспитательницу и старалась подражать ей в поведении, чтобы тоже быть такой же элегантной дамой.
Продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Когда темно, не говори о тьме. Она от слов сгущается сильнее. О свете вспомнить в этот миг сумей. И мрак тесни всей верою своею. Скажи о свете. Пусть услышит тьма, что ты ее ни капли не боишься, что у тебя достаточно ума, и ты на свет душою всей стремишься. Напомни тьме, как свет тебя зажег. Рисуй устами светлые картины, чтоб каждый штрих и каждый твой мазок во мраке был, как лепестки жасмина. Рассказывай другим, как свет велик. Пусть видит тьма, что ты ей не поверил. И в самый безнадежный, мрачный миг, когда сгустится ночь в твоей пещере, свет непременно тьму пробьет лучом, и ты из темноты шагнешь к победе. Всегда ты этим пользуйся ключом. Когда темно, рассказывай о свете.

Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него суды смерти, стрелы свои делает палящими. Псалом 7. Одним из величайших заблуждений большинства людей, не изучающих Библию, является их одностороннее представление о Боге. Получив обрывочные сведения о Нем, как Бог любви, милосердия и сострадания, дополнив их своими собственными понятиями и суждениями, люди в своем осознании формируют ложное представление о великом Творце Вселенной, который по своей доброте никого не накажет и тем более не погубит в пылающем огне ада. Но Библия открывает нам великого Бога как многостороннюю личность, которую нельзя постигнуть и охватить человеческим умом. Данное местописание раскрывает нам Бога как праведного и строгого судью, единственно владеющего привилегией судить весь мир. Священное Писание повествует нам о Боге, который страшный в правосудии. Псалом 64:6. «И справедливый в своих судах, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Римлянам 2 глава. Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Римлянам 3, 5, 6. «Грядет праведный суд Божий над грешниками, и Божий приговор, возмездие за грех, смерть, уже вынесен, ждет своего исполнения. Над каждым грешником висит меч Божьего правосудия, меч, который однажды в полноте ярости и гнева был обрушен на Иисуса Христа, распятого на Голгофе за наши грехи. О человек! Посмотри на Иисуса, Божью любовь, милосердие и сострадание, так влекущее твою душу к себе. Слышишь ли ты Его зов? Видишь ли ты Его пронзенную руку, протянутую к тебе с правом о помиловании? Это твой единственный шанс на спасение. К сожалению, многие люди поступают так, как поступил однажды заключенный, приговоренный к смерти. Этот человек находился в камере смертников, в страхе ожидая дня смертной казни и не зная еще, что ее заменили на помилование. Губернатор города, взяв в руки акт о помиловании смертника и облачившись в одежды священника, пошел в тюрьму для того, чтобы сообщить заключенному эту радостную весть. Но когда заключенный увидел приближающегося к его камере священника, то наотрез отказался разговаривать с ним, даже не узнав причину его прихода. Через некоторое время заключенный узнает, что к нему приходил не священник, но сам губернатор с актом о его помиловании. Вот так эта встреча, которая могла принести радость, не состоялась только лишь по одной причине – по вине заключенного. За несколько минут до своей смерти заключенный с горестью произнес: «Я умираю лишь только потому, что не принял помилование». Сколько душ, не принявших помилование из рук великого первосвященника, с болью и рыданием произнесут такие же слова в вечности. Поторопись укрыться от меча Божьего правосудия, нависшего над тобой, приняв Божий дар – помилование через жертву Иисуса Христа.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

Слава нашему Господу, братья и сестры. Знаете, когда мы внимательны, вот действительно, я вот сколько раз убеждаю, что иногда проблема в питании в церкви, да, некоторые люди говорят, что мало питания, там, или мне не достает питания, или еще что-то. Я согласен, с одной стороны, это зависит от сухого питания, там, или заменителя питания, но иногда очень, ну, во многом это зависит просто от подготовленного сердца. Аминь. Вот просто от подготовленного сердца. Если Бог захватил твое внимание, если ты сердцем открыт, если Дух Святой завладел твоим вниманием, я 100% убежден, ты уйдешь отсюда с одной ясной мыслью, но этого хлеба тебе достаточно будет, чтобы ты его ел и был насыщен. Аминь. Я просто, ну знаете, вот сижу и, ну, благодарю Бога за это. Я не то, что там раздаю рецепты, я поделюсь тем, как я справлялся с этими проблемами. Я жил одно время среди своих родственников, и компромиссы, они сталкивают нас на обочину, и ты попадаешь под влияние тех же духов, которые находятся над ними, и ты потом борешься с ними. Это война, навязанная тебе, ты не понимаешь, почему это имеет власть над тобой. И я, когда молился, когда размышлял об этом, я понимал, что где-то, скорее всего, я переступал, ну, какую-то грань, где я должен был как соль выступить, сказать: послушай, я не буду этого слушать. Я не хочу это слышать. Или я не разделяю этого мнения. Я просто не сказал свою позицию в истине. Понимаете, да? Потому что написано, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства и не возлюбили души даже до смерти. У нас есть такое искушение. Мы любим свои души. Написано, возненавидели свои души. Душу свою надо возненавидеть к позиции истине. Помните, Иисус говорит, что кто не возненавидит себя, да, кто ежедневно не берет своего креста, тот не может быть моим учеником. Эта проблема не только ваша, сестра, это проблема и моя, это проблема всех людей. И вот в этом состоянии нам просто нужно возненавидеть в какой-то степени не ненавистью такой, а я имею в виду по отношению к истине. И нам нужно просто, конечно, душа, она ищет комфорта. Комфорта в общении, чтобы тебя не потревожили, чтобы тебе не было дискомфортно, чтобы окружение твое не извергло тебя. Кому хочется, чтобы окружение взяло тебя, вывело и распяло? Распятие бывает разным, условно я говорю. Понимаете, да? Никому не выгодно. Но Писание говорит: выйдем к нему за стан, нося его поругание. Аминь. Нужно выйти за стан, нужно выйти за пределы этого и со всей смелостью встать. Может быть, это будет, может быть, это прозвучит не громко, может быть, это прозвучит не сильно, может, это прозвучит к ним не пророчески, так, знаете, не вот так вот как-то. Но ты заявила позицию истине, и все, и истина хранит тебя. Аминь. Просто сказал: послушай, если ты хочешь со мной общаться, не говори об этом, потому что это скверно, я не хочу это слышать. Бог меня поставил главой, а не хвостом. И когда речь идет о церкви, что врата ада не одолеют, я склонен больше того думать, есть два разных мнения по поводу этого текста с Писания, я склонен больше думать, там имеется в виду, что врата ада не устоят. Не устоят. То есть не они наступают, а мы держим оборону. Знаете, наша жизнь – это сплошная оборона. Напротив, Иисус говорит: идите, проповедуйте. Идите, идите, жизнь наступательного характера, слава нашему Господу. И поэтому, когда это происходит, когда происходит, что тебя сталкивают, пытаются столкнуть на эту обочину, пытаются ввязать тебя в какие-то компромиссы против начальства, против президента. У нас в Украине тоже часто бывает, я сам невольно становлюсь каким-то слушателем, а потом даже, если это меня улавливают, я начинаю поддаваться. Ну да, да, да, существующие, есть проблемы в существующих властях, и я ж это слышу. И меня где-то раз поймало, и я уже смотрю, я уже участвую с ними в разговорах о моем президенте. Какое ты имеешь право, как дитя Божие, говорить плохо о царе? Неважно, какой царь, молись за него. Аминь. И поэтому, знаете, самое лучшее средство – это Слово Божие. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства. Кровь Завета, она над нами и в наших отношениях с Богом. Аминь. И нужно просто провозгласить истину, и истина, она как ограждение, она будет ограждать. Возможно, они не прекратят матеряться, я имею в виду, но они, по крайней мере, не будут этого делать в твоем присутствии. То есть заявлять позицию,
заявлять. И в этом и есть проповедь Евангелия. Соль – это не просто, знаете, соль – это, ну, она не просто хранит от разложения. Нужно сказать. А как же оно сохранит от раздражения, если я ничего не говорю? Молчу. Помните, пророк Исаия тоже, кстати, подвержен был этому искушению. Он говорит такие вещи. Он говорит, что «прости меня, я увидел свою скверну, да? Я живу среди народа с нечистыми устами, и у меня у самого тоже нечистые уста». Это настолько, настолько вот влияло, что он жил в этой среде. Возможно, были маленькие компромиссы, он просто не говорил им ничего. Он уже на то время пророчествовал, он говорил городам, он говорил к народу, он говорил к сердцу Иерусалима. Но, возможно, об этом как-то он, не знаю, что было, но как-то на это его, ну, это все на его так повлияло, что когда сошла слава Божия и святость Божия, он увидел себя нечистым. Он сказал: «Извини, я, прости меня, очисти меня». И произошло освящение. Слава нашему Господу. Мы живем во время Нового Завета. И у нас есть оружие воинствования нашего не плоские, но сильные Богом на разрушение твердынь сатанинских, дьявольских. Аминь, братья и сестры. Поэтому Евангелие – это то, чем снарядил нас Господь. Все оружие Божие – то, чем нас снарядил Господь. Праведность, щит – все, я не буду это перечислять. Все оружие, послание к Ефесянам – там есть все. И облегшись в это всеоружие, говоря истину, мы просто солим, мы в ограждении, и я думаю, что лукавый тогда не прикасается, действительно не прикасается, он не может. Аминь. Пускай Господь благословит. Дух Святой говорит, Дух Святой дает свою атмосферу. Бог, знаете, я просто восхищаюсь, восторгаюсь Богом, что Его слова не просто ты слышишь как слова, просто как слова. Они облекаются силой. Не зная ни Писания, ни силы Божьей, да, сегодня было сказано, силой, когда Он посылает Слово, Он посылает в Слове атмосферу. Если Он послал Слово исцеления, то в этом Слове есть исцеление, атмосфера исцеления. Если Он послал Слово утешения, то в этом Слове есть атмосфера, да, то есть характер, Бог свой передает в Своем Слове, в этом Слове есть утешение. Если Он посылает слово ободрения или радости, в этом слове, когда оно вовнутрь, ну, проникает в тебя, есть атмосфера радости. Слава нашему Господу. Поэтому слава Ему за Его слово, за Его проявление, за Его дары. Знаете, немножко засвидетельствую, буквально 2 минуты. Мы ехали сюда, переживали, трепетали внутренне, потому что есть гораздо другие люди, одарованные, там, способнее, больше стажа у них, которые могли бы эту тему говорить, об этом говорить. Но почему-то так получилось, знаете, и мы вот в таком вот страхе, да, как апостол Павел говорит, в трепете приехали. И я внутреннее свидетельство имею, что все получилось. Может, не получилось, как там хотели, но я внутри просто знаю, все получилось, слава Иисусу Христу. Все получилось. Все получилось, слава Ему за это. И у меня такое просто на сердце поделиться с вами местом с Писания, которое я переживаю, которое для меня является в последнее время хлебом. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал же также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Слава нашему Господу. На таком вопросе заканчивается эта притча. И она начинается такими словами. Господь обращается к тем, которые Его слушают: «Должно всегда молиться и не унывать». Иногда у нас, как у людей, в нашей молитвенной жизни, в наших личных взаимоотношениях с Богом, возникает такой вопрос: «Сколько мне молиться?»

Я, может быть, чувствовал себя ущербным, когда слышал, что кто-то молится 8 часов в день, 7 часов в день, 6 часов в день. Я не понимал, как это так. Я хотел этого достичь и какое-то время, может быть, держал приближающуюся планку к этому времени, но через некоторое время я понимал, что это я просто имитирую, я пытаюсь достичь какую-то не мою планку, и мне становилось, знаете, скучно внутренне, просто я ломался внутри, и приходило внутреннее раздражение. И здесь Иисус, знаете, Он говорит такие слова: должно всегда молиться, всегда. Всегда. Есть еще одно место Писания, написано: непрестанно молитесь. Когда, я не знаю, что ты понимаешь из этих слов, но когда я слышу эти слова, всегда, это выводит меня за пределы просто традиционной молитвы, когда мы понимаем, что молитва — это тогда, когда я встал на колени, ну, провел час-два с Богом, почитал Библию и вышел. То есть я был здесь в молитве, а там уже я не молюсь. Когда Иисус говорит, должно всегда молиться, здесь имеется в виду, ты должен расширить пределы своего понимания о молитве. Ты должен всегда молиться, аминь. Ты должен, не должен просто разграничить, есть время молитвы, вот это утром я прихожу к Богу, как, знаете, как начальнику на прием. Утром пришел на прием, в обед, если было время, на обеде, и вечером пришел на прием. Да, есть, конечно, времена, когда мы углубляемся, есть разные виды молитвы, молитвы, моления, прошения, есть молитва поклонения, есть внутренняя просто один на один, когда ты просто укрываешься, Бог ведет, но здесь Иисус говорит, должно всегда молиться. Твоя жизнь на земле должна быть пропитана, это твоя суть должна быть. У тебя и у меня, другими словами, не должно возникать такого вообще вопроса, сколько мне молиться. Всегда. Это так же глупо будет звучать, если я буду спрашивать у врача, сколько мне нужно делать вздохов и выдохов, чтобы жить на земле. Он скажет: дыши столько, сколько нужно, чтобы ты передвигался. И если я буду дышать какое-то количество раз, допустим, сделал вдох и держу, и когда голова кружится, я делаю другой вдох и буду ждать просто этого времени. Знаете, это будет пагубно влиять на мое здоровье. Аминь, братья и сестры. И здесь Господь говорит, всегда молись. Молись утром, молись вечером, молись, когда ты идешь на работу, молись в машине, молись, когда ты готовишь, молись, когда ты у плиты, молись. Молись всегда, всегда должно молиться, это должно, это нормально, слава Иисусу Христу. И когда ты просто раскроешь свое сердце, когда ты откроешь свой ум, просто чтобы расширить этот диапазон, ты будешь чувствовать, что ты наслаждаешься полнотою Божью, твоя молитвенная жизнь, она будет преображаться. Некоторые люди, я услышал одну проповедь одного брата, он пастор мессианской общины у нас в Киеве, мне очень понравилось. Есть некоторые мифы о молитве. Иногда мы думаем примерно так. Есть люди, которые красноречиво молятся. Вы встречали таких людей? Они прям красивые молитвы, неподдельные. Это их молитвы, они выражают суть. Но знаете, я вам скажу, что не все люди красноречиво молятся. У некоторых людей очень скудная молитва, очень скромная, простая. И знаете, какой ты поставишь, по какой шкале можно измерить вообще молитву? И этот человек, он сделал такое, знаете, такое что ли представление такое, картину такую нарисовал. Заходит человек, и мы иногда так думаем, заходит какой-то одарованный человек, красноречивый такой, и он начинает молиться, и ангелы склоняются, они же должны отнести этот фимиам к Богу. Ангелы склоняются и говорят: о, с доробками предстал. Ну, у нас доробки — это дары, да, там, все это. Вот предстал такой могущественный, славный такой, с такими молитвами. И несут, и радуются. А тут Василь пришел с работы, усталый, еле ноги волочит, склонил свои колени. И мы иногда так о молитве думаем, что когда ангелы увидели этого Василя, что он сейчас будет молиться, они, наверное, подумали, что он сейчас всю духовную атмосферу на небе испортит. Вы понимаете, о чем я говорю? Что, мол, то Василь пришел, то... Вот тот, да, то на небе слава была, фимиам такой, а этот сейчас что-то опять будет говорить.
прости.

0: пробач, дай мені сили. Дві минути помоляться, заваляться від бессилля. І завтра з утра опять встане 5 минут помоляться і йде. Знаете, понимание о молитве у людей очень ограниченное, бывает. И поэтому здесь Иисус говорит, должно всегда молиться. Бог не так смотрит на молитву, аминь. Я думаю, что вы согласны. Есть разные молитвы. Никто, не все могут молиться, как Давид молился. Не все. И я не хочу чувствовать себя ущербным из-за того, что я не могу выражаться так, как молился Давид. Мои дети все разговаривают по-разному. Но я рад, что они разговаривают, слава Иисусу Христу. Эмилия, она говорит по-своему, у нее такой, знаете, аристократический метод общения. Она очень, методично говорит. У нее такая, знаете, академизм такой просматривается, когда она разговаривает. Адель, она более чувственна. Она может сказать три слова, но в этом будет чувство. Она вся в этих словах. Эльдар, он просто небесный, мы его называем небесный. Почему небесный? Потому что он всегда вот так ходит. Это не потому, что с ним что-то ненормально. С ним все нормально. С ним все хорошо. Просто он такой человек. И если он говорит очень мало. Но когда он говорит, он всегда вот так делает. И мы его назвали небесным. Его зовут Эльдар, но мы его так говорим. Небесный, иди сюда. И он знает, что это он. И он идет. Не знаю, может он воображает, может это он специально делает. Но мне почему-то верится, что он такой и есть. Эльмар, комок радости. Комок просто радости. Он только встал, глаза открылись. Только его тело приобрело состояние выхода из сна. Все, ему нужно навести движение, ему нужно что-то делать, ему нужно кому-то подойти, ему нужно забежать, он забежит туда, того ущипнет, того стянет, того, все, он должен что-то делать. Они говорят по-разному, они выражают себя по-разному, но я вообще рад, что они себя выражают, аминь. Я хочу тебе просто сказать, может быть, ты думаешь, что твоя молитвенная жизнь не такая, как у этой сестры, что справа или слева, или вообще, как у той сестры, которую ты прочитала книгу, или как у того брата, или как то. Просто откинь это все. Бог хочет слышать твои молитвы. Аминь. Богу нужны твои именно молитвы. И именно твои. Так как ты молишься, не помолится никто. Молитва уникальна. Аминь. Она уникальна. Ни одно сердце не звучит одинаково. Мы можем говорить одинаковые слова, когда повторяем молитву «Отче наш». Но я хочу вам сказать одну вещь. Каждое сердце, даже повторяя одну ту же молитву, звучит по-разному. Аминь. По-разному. Поэтому не ограничивай себя, не чувствуй себя в комплексах. Нет, твой отец любит, когда ты молишься. Он слышит не только, когда ты склоняешься у себя дома. Он слышит твои вздохи, он слышит твои вопли, когда ты едешь на работу, когда ты работаешь, когда ты с шпателем в руке, когда ты с лопатой в руке. Он видит тебя постоянно, поэтому поклоняйся и молись ему всегда. Аминь. Всегда. Распространитесь в молитве. Не ограничивайте общение с ним. Не делайте, в этом есть какой-то элемент фарисейства, знаете, есть время, нету времени. Помните, как Иисус сказал самарянке, мне нравится. Он сказал, что настанет время, и уже настало, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. И где это будет? На всяком месте. На всяком месте. И он говорит, именно таких поклонников... Именно вот таких. Брат, не переживайте. Если вы просто устали, отдыхайте, серьезно. Я верю, что Дух Святой вам может дать отдых и здесь. Серьезно, отдыхайте. Я тоже бывало приходил с работы, садился на разбор слова и открывал глаза, когда пастор говорил «Отче наш, сущий на небесах». Я понял, что я все пропустил, но одно было благо, что я отдохнул. Но... И это тоже благо. Поэтому пусть Господь благословит. Понимаете, да? Именно таких поклонников ищет Отец. И именно вот таких, на всяком месте, как дитё. Посмотрите на своих детей. Они не говорят, к папе можно обратиться только с 8 до 9. Но есть некий юмор. Могут они высчитать, когда к папе не обращаться, когда он голодный, да, допустим, там. Еще лучше обратиться к папе, когда он сытый. Но это уже более взрослые, когда они могут что-то подумать. Но обычно так дети не делают, они обращаются всегда. Иногда они обращаются. Ты понимаешь, что ему надо было уже сказать после первого раза. И понимаешь, что он уже 5 раз тебе сказал, он уже спрашивает. И тебя включает жена рядом, ты ничего не слышишь, он у тебя что-то спрашивает. Я уже слышал давно, что он 5 раз спросил. Но я как-то, знаете, вот бывает такое, знаете, вот он всегда готов справиться, он всегда готов молиться. Он даже не думает, что есть какое-то время, какое-то ограничение. Он вообще об этом не думает. Мой папа дома, моя мама дома. Я всегда могу прибежать. Я сейчас на улице, но через минуту я дома, я могу задать вопрос. И пускай папа там думает, почему этот вопрос пришел мне в голову. Пускай папа разбирается, пускай он находит ответы. Но я пришел, я говорю. Мы должны в этом подобии быть детям, аминь, братья и сестры. Нам будет легче в молитвенной жизни. И поэтому Иисус сказал, что должно всегда молиться. Насчет всегда мы поняли, да? Чтобы долго не останавливаться. Всегда, всегда. Всегда. И здесь написано дальше, не унывать. Еще одна вещь. Не унывать. Этому тоже можно поучиться у детей. Не унывать. Они редко когда унывают. Они унывают уже тогда, когда действительно, не унывать нельзя, знаете. И то на очень короткое время. У нас уныние это проблема. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Опять давление временем. Давление временем оказывает очень сильное влияние на нас, потому что мы живем в ограниченном мире. Аминь. Бог вне времени, вы согласны со мной? У Него нету времени, Он альфа и омега, начало и конец. Он сегодня, вчера, сегодня и вовеки тот же. Он так же, как был 2000 лет назад, он сейчас здесь, и он также простирается вперед. Он объемлет все временное пространство, которое было. Поэтому и откровение, когда он передавал, он уже видел эти народы, он уже знает, что будет в конце, он уже знает, кто там будет. Он все это знает. С позиции нас, когда мы познаем Бога через наше временное ограничение, мы, конечно же, его представляем, и поэтому смешно выглядят молитвы Давида, когда ты начинаешь понимать Бога. Ну, смешно, и мои молитвы выглядят тоже, когда он говорит «поспеши». Вы слышите, да? «Поспеши, поспеши, поспеши». Так много раз он говорит «поспеши». Как будто бы действительно создается впечатление, что Давид пришел вовремя, а Бог запаздывает, знаете? У вас такое не бывает? Как будто бы вы договорились с человеком, со мной, допустим. Вы пришли раньше, а я не пришел. И вот вы звоните, Джемиль, где ты? Я еще в Строгино. А вы, допустим, здесь где-то назначили встречу. О, это так далеко, давай поспеши. Джемиль, ты где? Я еще вот там. Слушай, да ты же недавно только сказал, что ты там. Послушай, пробки, хорошо. Джемиль, поспеши, ты где? Вы понимаете, да? Бог не застрял нигде в пробке. Бог нигде не потерялся. Есть определенное время, которое тебе попущено, и ты должен просто пробраться сквозь это давление времени через веру в Иисуса Христа. И ждать столько, сколько нужно. Нету вопроса. Не должно быть у меня вопроса. Я должен пробраться через это давление. Это давление не должно быть надо мной, потому что я сокрыт в Боге. Когда я попадаю в Бога, когда я исполняюсь Духом Святым, я не чувствую давление времени. Очень часто многие чувствуют давление времени. Мне уже 35, а я еще не начал никакого служения. И многие еще, знаете, подковыривают, подкидывают и говорят, а ты знаешь, вот тот, ему 37, он в твои годы уже развернул, у него уже церковь, 1000 членов, а ты уже мог, ты уже то, знаете, и время, ты смотришь, так мало времени, время бежит, время давлеет, знаете. Но когда я склоняюсь перед Богом, когда я исполняюсь с Духом Святым, Он меня утешает и говорит, не важно, сколько тебе лет. Не важно вообще, сколько лет прошло, сколько лет у того получилось, не важно все это. Исполняешь ли ты волю Божью, делаешь ли то, что я хочу, вот что важно. И когда мы укореняемся в этой истине, братья мои и сестры, то уныние оно покидает. Покидает. Покидает. Не дай место унынию. Аминь, братья и сестры. Не дайте. Как мы можем победить уныние? Очень коротко. Сегодня уже пели псалом. Радуйся пред Господом. Радуйся. Просто радуйся. Ты можешь сказать, чему радоваться? Я раньше тоже спрашивал, когда мне плохо, чему же мне радоваться? Я не могу радоваться, Господи. Я вообще Иакова не понимал. Мне хотелось пролистывать это послание сразу. Вообще мне хотелось заклеить, знаете, эти страницы с послания с Иаковым, особенно первую главу, где он, начиная приветствие, сразу переходит к тому, что с великой радостью принимаете, когда вы впадаете в различные искушения. У меня был внутренний конфликт. Мне хотелось вообще встретиться с ним, поговорить, что он имел в виду, объясни. Потому что на то время я не имел ни откровения, ничего вообще об этом тексте Священного Писания. Я просто заходил и роптал на этот текст. Я говорю, Господь, я вообще его не пойму, что он имел здесь в виду. Я плакал и говорил, Господь, у него это получилось. Он писал тем, у которых получилось, а у меня это не получается. Как радоваться, когда мне плохо? И знаете, и проходило время. И там написано ключ. Мне Бог дал ключ к пониманию Священного Писания. Он говорит, там написано, что зная, что испытание веры производит вас, терпение. А терпение должно иметь совершенное действие. И там ты видишь, какие-то действия происходят. Оказывается, я не могу радоваться тогда, когда нет, я не вижу в этом смысла. Понимаете, да? Нам, людям, нужен смысл. Мы должны понимать, для чего это со мной происходит. И когда я не вижу смысла, я чувствую себя жертвой, обманутым. Кто-то надо мной издевается сверху. И люди часто говорят, Бог, наверное, издевается надо мной. Буквально вчера к нам подходила одна молодая сестра. И она говорит, послушай, у меня такое ощущение, что все проклятия, все то, что может быть, оно сваливается на меня. И я не могу избавиться от того образа Бога, который навязан мне за последнее время. Что Он все плохое скидывает в мой огород. И вы знаете, мы беседовали, молились. На самом деле это не так. Аминь, братья и сестры. На самом деле это не так. Поэтому радуйся. Знай, что даже если ты что-то проходишь, это не просто так. Бог знает, что Он делает. Аминь. Если Он отправил тебя в бурю, это не просто так. Значит, твое сердце было окаменено, потому что там написано причина, почему Он отправил в бурю. Ихние сердца были окаменены, и Он попросил их... Вам нужно отправиться. Другого способа нету привести вас в чувство. Другого способа нету воскресить вас. Другого способа нету оживить вас. У врача иногда не остается другого способа, как к мертвецу подключить ток и шарахнуть его этим током, чтобы он просто пришел в чувство. И если это уже не помогает, они констатируют смерть и говорят, все, ничего не помогло. Но последний, у них есть вот этот метод, когда они производят разряд. Иногда Богу нужно действовать таким методом, чтобы нас всегда держать в форме живых. Аминь. Ему нужны живые дети. И поэтому не унывай, знай, что все это не просто так. Знай это просто. Простирайся вперед к этому. Знай, это не просто так. Есть то, что Бог что-то хочет сделать. Аминь. Еще Иисус говорит, о чем радуйтесь? Радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни. Порадуйся этому. Просто зайди. Не можешь радоваться на людях, приди домой, закройся. Ну и порадуйся, не знаю, как ты будешь радоваться. Ну радуйся, как можешь. Купи себе торт. Свечи зажги. Компота налей, фужер красивый. И скажи, я тебя, подойди к зеркалу, скажи, я тебя поздравляю. Твое имя записано в книге жизни. Что-то сделай, но радуйся об этом нужно радоваться. Ты должен знать это сердце того, о чем тебе нужно радоваться. Аминь. Иногда, когда эти слова звучат, я на некоторых людей смотрю и на себя иногда, радуйтесь, что книги, там какой-то динамизм. В этих словах динамика, жизнь. Радуйся, Джимми, что имя твое записано в книге жизни. Аллилуйя, конечно, да. Ну, это само собой разумеется. Конечно, я уже давно к этому привык. Я этот текст Писания уже давно выучил. Уже 16 годков, как я знаю этот текст. И радоваться я научился уже скромно. Вы понимаете, о чем я говорю? Нас уже ничем не удивишь. Но это не должно так быть. Радуйся. Ликуй пред твоим Богом. Ликуй, просто ликуй, говори это. Простирайся. И ты увидишь, как топ уныния, она будет отходить. Аминь. Ты увидишь, как из этого болота Дух Святой просто будет выводить тебя. Аллилуйя. Когда ты будешь говорить: радость Господи, крепость моя, и харизматы тут ни при чем. Очень часто, когда это говоришь в евангелизационных традиционных церквях, они сразу говорят: мы, и речь твоя тебя выдает. Мы, наверное, знаем, ты оттуда. Эти парни очень любят говорить о радости. Причем тут эти парни вообще? Я говорю о том, что здесь написано. О том, что здесь написано. Аминь, братья и сестры. Это нам. Мы не должны обделять себя. Я хочу радоваться. Я буду радоваться об этом. Я буду радоваться из того рва, которого меня Господь достал. Я был наркоманом, конченным человеком. Иногда полезно мне спуститься опять туда в воспоминаниях. Увидеть себя умирающим, просто умирающим. Гепатит, разложение печени. 5 внутренних кровотечений. Операция в клинике Шалимова. Ты балансируешь между жизнью и смертью. Кто тебя спас? Как смеешь ты не радоваться этому сегодня? Пускай Господь благословит тебя. Радуйся. Не будь скуп на радость. Я не говорю о радости, о том, что тебе новую машину папа взял в кредит, или кто-то там, или ты взял, или ты купил. Нет, нет. Там написано, о чем радоваться. Аминь. Радуйся о Господе. А Господи, можешь радоваться сколько хочешь, как хочешь. Нету формы радости, которая бы радостным прилично славословить, да? Как бы, то есть, правым Господи, детям Божьим прилично славословить, славь Господа. Выражай это как-то, радуйся, и тогда уныние будет отступать. Аминь. Радуйся. Здесь написано, всегда должно молиться и не унывать. Молись и не унывай. Будет искушение заглянуть на время, сколько я уже молюсь. Не смотри. Простирайся в Боге, прилепляйся, исполняйся Духом Святым. Я хочу вам засвидетельствовать немного о своей борьбе с болезнью. Меня прооперировали 7 лет назад. Когда меня туда привезли, мне сказали, что диагноз у тебя цирроз, распад. И тогда тоже печень распадалась, а уже сосуды были настолько дряблые, ломкость сосудов называется. Они просто рвались внутри, и я истекал кровью. И поэтому после этого есть одно благо, то, что я могу представить, что переживает человек, когда истекает просто кровью. Первое, когда начинается кислородное голодание мозга, начинаются некие галлюцинации, начинается то, что происходит, какой-то самоганнибализм организма, клетки ополчаются, и вот это начинается помутнение, агония. Братья мои сестры, я это переживал. Я не хочу хвалиться этими вещами, что вот я переживал того, чего вы не переживали. Нет, я благодарю Бога, что Он мне дал что-то вкусить, чтобы мог сравнить хоть долю того, что Он пережил. 5 раз я истекал кровью, 1 раз снимали с поезда, 36 гемоглобин, 40% потери крови. Врачи думали, как он вообще живет, подходили что-то в таком мрачном одеянии, то есть с мрачным лицом подходили и спрашивали у моего брата что-то, и я понимал, что там не все хорошо. И когда братья пришли меня исповедовать, я ничего не хочу сказать плохое о братьях, это было в Тюрюпинске, но на их лицах было одно, они пришли меня исповедовать, и они меня уже провожали. Я понимаю их. Мы люди ограниченные, мы не можем дальше видеть. Они видят перед собой трупа, уже почти трупа. Желтый, с каким-то синеватым оттенком под глазах. Худой. И они, наверное, думают, ну, наверное, все. И они как могут утешают и уходят. И мне врачи сказали, у тебя есть один шанс. Один шанс сделать тебе пересадку. У тебя должен быть донор. И донором должен был быть мой родной брат. И мы поехали вместе с ним в Киев. Это неверующий брат. И мы приезжаем с ним в клинику Шалимова. Выходит профессор, посмотрел на мои анализы. Он говорит: извини, я хочу тебе сообщить плохую новость. Я не могу тебя оперировать. У тебя низкий гемоглобин. У тебя мало крови. Я тебя зарежу на операционном столе. Конечно, брат мой вздохнул с облегчением. У него настроение даже, увидел, изменилось. Но мне было плохо. у меня была единственная надежда, которую у меня забрали, как я думал, понимаете? О Боге тогда я уже не думал, почему, я вам скажу, потому что вся моя вера, она уже сгорела, я уже по пути, сколько мог, верил, и потом уже просто опустил руки и согласился. Я согласился со смертью, я согласился со всем тем, я уже начал приготавливать жену, я говорил, ну, ты молодая, красивая, все будет нормально. Но правда, когда я представлял какого-то брата рядом с ней, что-то мне очень сильно хотелось жить. Знаете, вот такое внутреннее переживание я имел. И знаете, и все так фатально. И я помню, когда врач подошел, говорит, хорошо, мы не будем оперировать пересадку печени, но мы хотя бы просто продлим тебе жизнь на некоторое время. Мы просто вырежем поврежденные участки сосудов, вен, которые оттоки, кишечник, от печени идут, и мы просто их заменим. И я сказал, что это, наверное, лучше, чем просто умереть. Сказал, ну, продлите. Я условно говорю. И они мне сделали операцию. И когда они закончили операцию, они говорят, что полгода мы тебе даем. Я после этого шутя говорю, что мне дали гарантию меньше, чем у стиральной машинки. Так как-то скудно, знаете, полгода. Разве что китайская, может, какая-то такая, знаете. Но обычно у хорошей техники так, 2 года, знаете, люди смотрят на гарантию. Чем больше гарантия, значит, хорошая техника, правда? Но как-то так получилось. И знаете, я уехал оттуда. После этого не было внутренних кровотечений, не было ничего. И я уже смирился, ну, наверное, люди начали говорить об инвалидности. Я начал подходить к этому вопросу. И меня вскрыли вот так вдоль и поперек. Как лягушки я в детстве вскрывал, вот так меня вскрыли, знаете. И мне люди начали говорить, тебе нужна инвалидность, тебе нужно то. У тебя маленькие дети, у меня 5 детей, братья мои, сестры, я свидетельствую, я благодарю за них Бога и жена. Тебе надо то, тебе надо обеспечивать семью, ты не можешь работать. Моя кормилица была черешня в папином доме. Все, что мы могли делать, жена собирала черешню, я отвозил ее на рынок и продавал. У меня было много конфликтов из-за этого. И я помню, я уже просто готов был сдаться, но инвалидность так инвалидность. Льготы значит льготы, пенсия значит пенсия. Все, я не могу так дальше. Я склонился на колени. Я сказал, Господь, я устал, просто устал. Если пенсия это все, если вот это все... Все, пускай так и будет, я согласен. Но если есть что-то другое, пожалуйста, помоги мне выбраться с этого. И знаете, толчком ответа Божьего именно было то, что Бог со мной не закончил, что Он все-таки будет продолжать мое исцеление, был этот ответ. Я буквально встал с колен. Мне звонит мой друг, мы с ним трудимся в Крыму. Он говорит, послушай, есть одни шведы, которые услышали о тебе, кто-то им сказал, не знаю кто. Кто-то им сказал, что есть такой брат, он трудится среди крымских татар, там проповедует. И они хотят тебя поддерживать. Я вам свидетельствую, 3 года я имел больше, чем пенсия, в 2 раза. Слава нашему Господу. Слава Богу. И вообще я свидетельствую, что на протяжении вот этого времени, 9 лет, меня Бог не оставлял. И когда мне люди подходили и искушали, знаете, есть люди, которые имеют философию трудоголиков. Они думают примерно так, я прошел всю жизнь, я работал, я то, значит и тебе нужно это сделать. Это не обязательно, если ты прострадал всю твою жизнь, кто-то должен точно так же прострадать и загнуться, как и ты. Не обязательно. Может быть, ты прошел для того, чтобы кому-то помочь, чтобы легче было. Но у людей есть такая философия, если я прошел, значит и тебе надо. И людям иногда легко давать советы, потому что они, пройдя эти все страдания, уже все имеют, сидят где-то высоко, а здесь кто-то карабкается, пробирается через комплексы, пробирается через что-то, а люди просто говорят, утешайся Богом. Знаете, это все так сухо звучит, это издевательски звучит. Я вам искренне говорю. Но я просто благодарен Богу. У меня были внутренние конфликты. Я смотрел на людей, я говорил, ну этот же может помочь. Я вам искренне говорю, почему? Я заходил в комнату и говорил, где эти Иосифы, которые бы обобрали Египет и которые бы подкинули бедному татарину немножко? Я серьезно вам говорю. Я благодарю Бога. Когда я женился, у меня не было ни дома, ничего такого из личного имущества. Сегодня я живу в своем доме, хоть и на даче, но это мой дом. У меня хорошее там место. Слава нашему Господу. Ну и что дача? Зато это мне напоминает, что я здесь временно. Слава Иисусу. Дача – это временное жительство. Там нету прописки. Это мне еще раз напоминает о том, что я здесь временный житель. Аллилуйя. Ну и что? На протяжении всего этого времени мне Бог не оставлял. И когда Он меня вернул оттуда, с линии смерти, когда Он уже пришла забирать меня, она имела все права. Диагноз говорил, те говорили, врачи говорили, все. Все говорили, все факты говорили, но один не сказал. Он имеет ключи ада и смерти. Когда Он воскрес, Он спустился туда, преисподние места земли, и Он забрал ключи. Он имеет власть над смертью. Аминь. И что я тогда внутри пережил? Я просто хочу это вам передать, чтобы вы вдохновлялись Богом. Он великий Бог, слава нашему Господу. Он велик и могущественен. И Он мне внутри просто показал, ты уже думал, ты уже согласился. Ты уже согласился идти туда, ты уже согласился пасть в объятия ей. Но я хочу тебе показать нечто, это не все. Ты подумал, что это все, но я тебе говорю, это не все. Я запрещаю ей, и с этого времени она к тебе не приблизится, пока я ей не скажу. Аминь. 7 лет прошло, у меня ни разу не было внутренних кровотечений. Слава Иисусу! Я не горжусь этим. Я когда-то Богу задавал вопрос, почему ты не можешь меня сразу исцелить? Я внутри услышал, может быть, это с богословием с некоторых людей не совпадется, но мне не важно, я знаю, что это Бог мне сказал. Он мне сказал, ты возгордишься. Если я сейчас тебя исцелю, ты возгордишься. И это все мои переживания, карабкания, все меня содержало как бы в таком, знаете, навозном состоянии, как в удобрении я находился. Неприятно, но я знал, я всегда куда-то простирался. Вера меня должна была куда-то вести к исцелению. Я карабкался за обетование, я упражнялся в этом во всем. И знаете, я даже не заметил, как через это все я проходя, я не заметил, я не обращал внимания на эти процессы. Но когда прошло время, я увидел, я не тот, кем я был. И все из-за того, что Бог поместил меня в какие-то трудности. Аминь. И я, напрягаясь в вере, простираясь Божьим Духом, я изменился внутри. Слава Иисусу Христу. Не я, но Бог меня изменил. Я хочу тебе сказать, может, тебе непонятно, через что ты сейчас проходишь. Но я просто тебе пророчески говорю. Аминь. Просто пророчески тебе говорю. Ты изменишься. Эти вещи тебя изменят. Пройдет время, и ты внутрь себя заглянешь, и ты увидишь мирный плод праведности, и ты увидишь подобие своего Творца, который искупил тебя, и ты скажешь, это намного лучше, это ничего не стоит по сравнению с той славой. Аминь. Пусть тебя Бог благословит. Нам нужна мудрость. Нам не нужно ожесточаться, всего лишь не ожесточаться и понять, и принять. Придет время, когда ты внутрь себя заглянешь и увидишь Царство Божье, которое просто растет. Мне нравится, я чувствую, что я отклоняюсь от темы, но я закончу ее. Я просто говорю, но по вдохновению. Мне нравится, знаете, процесс жемчуга. Я когда-то услышал детский стих, я его не помню на память, но там смысл такой, что жемчуг, все люди восхищаются жемчугом, но все начинается с песчинки, которая вонзилась в тело моллюска. Все начинается с песчинки, бесценного песка, которого тонны лежат на берегу морском. Тонны, но одна песчинка, врезающаяся в тело моллюска, и реакция его организма, правильная реакция, я подчеркиваю, правильная реакция, производит что-то внутри его, проходят года, и кто-то спускается в акваланге на дно, вскрывая его, потом говорят, о, это ценная жемчужина. Но они абсолютно не задумываются, это ценная жемчужина произошла в результате страданий, каких-то химических процессов. Пускай Господь благословит тебя. Мы иногда на некоторых людей смотрим и говорим, какой он блаженный. Я тебе хочу сказать, не обольщайся. Если ты видишь счастливых людей вокруг себя, у них есть те вещи, через которые они проходили или проходят. Так не бывает. Не бывает. Царство Божие усилием берется. Мы проходим через узкие врата. Так не бывает. Неважно, где ты, в Москве, я в Симферополе. Но законы, принципы Царства Божия, они одинаковые. Аминь. Поэтому простирайся. Не унывай, радуйся. И дальше Господь... Вы поняли, да, Господь, в общем, все нормально у меня с печенью. Слава Богу. Слава Господу. 7 лет. Гарантия аннулирована. Слава нашему Господу. Но я вам хочу сказать, что я не могу сказать с полной уверенностью, что в полное исцеление. Знаете, когда люди идут, делают снимок, нате, возьмите анализы, все. Вот такого у меня пока нету, но одно у меня есть. Я вчера у брата нашего поел острый борщ. Он может засвидетельствовать. Когда я после операции, если бы я поел такой борщ, то у меня бы очень серьезные метаморфозы происходили бы внутри. Мне строго-настрого запрещалась эта пища. Строго, просто строго. Это просто фатально. Я вчера поел, я сам немножко переживал, думаю, Господи. И я лег, и сегодня проснулся, и я понял, Господь, слава Тебе, Ты продолжаешь мое исцеление. Слава Тебе за этот борщ, который помог мне понять и находиться в этом, что я в процессе. Это исцеление. Это один из видов, методов исцеления. Исцеление твое возрастет. Когда возрастет? Господи, мне надо сроки знать. Год, два, три, скажи, пожалуйста. Я буду надеяться. Я не скажу тебе. Просто возрастет. Сколько должно молиться об исцелении? Всегда. Молись всегда должно, всегда. Ты имеешь право, молись всегда. У веры нету, это беспроигрышный вариант. Беспроигрышный. Даже если, помните, пророк говорит, имея изобилие, имея овец, имея виноградники, он говорит, но даже если этого не будет, я буду славить тебя. Он приготавливает свое сердце к тому, что когда придет время, я хочу славить тебя. Аминь. Готовь свое сердце. И Господь здесь показывает, Он дальше говорит о молитве, Он показывает иллюстрацию, которая была понятна для каждого еврея. Вы не устали, не?
1: Нет.
0: Для каждого еврея есть судья, и есть люди, которые приходят со своими нуждами. И характеристика этого человека, я не буду уже, читать. Характеристика такая, написано, что он Бога не боялся. Подумайте, кстати, об этой характеристике. И людей не стыдился. Я думаю, что сегодня мы навряд ли найдем таких людей в этих кругах, чтобы Бога настолько вообще не боялись. Потому что даже атеисты, он говорит, я атеист, но я такой атеист, который говорит, что что-то все равно есть. Такой, знаете, тогда им говоришь, ты же, значит, не атеист. Нет, я атеист. Но внутри его что-то говорит, что-то есть. Что-то есть, значит, я все-таки чего-то боюсь. Этот ничего вообще не боялся. Полный атеист. Вот все, что связано с полной, вот это все вот в полноте у него было. Писание говорит, безумец сказал в сердце своем. Да? Полный безумец. Полный. И людей не стыдился. Обычно люди, имеющие такую посаду, такую власть, они хоть как-то, правда ж, им надо хотя бы марку держать. Я же все-таки судья. Хоть я и внутри, вы меня не знаете, но все-таки, когда я судья, я же должен быть порядочный. Нет, мне наплевать вообще. Я не стыжусь людей. Это характеристика этого человека. Иисус специально привел эту притчу антипод, то есть сравнение, противовес, крайности, чтобы мы увидели, насколько просто Бог, Он другой совершенно. Аминь. И когда приходит эта бедная вдова со своими вопрошаниями, молениями, и она говорит, с моим соперником случилось так, не описывается подробно это дело, что у них было. И она говорит, и он просто смотрит на нее, и он решает, я не могу тебе ничего помочь. Скорее всего, соперником ее был какой-то влиятельный еврей. Согласны со мной? Обычно судьи говорят, извините, я помочь не могу. Это связано по двум причинам. Ты не принес с собой шоколад, в кавычках, или... Твой соперник владелец клуба Челси. Абрамович. И тут Жемиль пришел. Я буду судиться с Абрамовичем. Эй, парень, ты с Абрамовичем? В чем дело? Извини. Я буду судиться с Абрамовичем? Нет. Я тебя вообще не вижу. Тебя нету. Тебя просто не существует. Понимаете, о чем я говорю? Что-то подобное. Но что было у нее? Заметьте, меня просто потрясает эта притча глубиной вообще своей мудрости. Простая притча. Все, что у нее есть, это моление. Нету ни денег, чтобы ему дать, ничего вообще, ни желания, может быть. Просто приходит, тук-тук, открывается дверь. Извините, это опять я. У меня вот эта тяжба, я вчера вам говорила. Слушай, ну, ты в своем уме? Я вчера тебе сказал, до свидания. На следующий день она опять приходит к нему. Тук-тук, это опять я. Ты что, решила мне все нервы вымотать? Я же тебе сказал нет. Это происходит каждый день. И заметьте, она задавала себе вопрос. Сколько мне это делать, пока он расколется? Пока он скажет, ну все, моя психика не может это выдержать, надо ей ответить. Она знала об этом времени? Нет. И ангел ей не сказал, сколько времени надо, чтобы сломилась его психика. Нет, она просто приходит. И настает тот день, еще немного времени, мы будем молиться. Настает тот день, когда он идет домой, а у него в ушах голос этой вдовы. Помоги мне в моей тяжбе. Он приходит домой, садится кушать. Помоги мне в моей тяжбе. Слушай, жена, что-то со мной не то происходит. Он ложится спать. А сна нету, у него перед глазами вдова. Помоги мне в моей тяжбе. Он говорит, да нет, нет, это какое-то наваждение. Он приходит на работу, она опять приходит, он уходит. Она уже везде, она в его снах уже. И там написано, докучала. Все, это все уже достало его. И он что делает? Все. Пускай я лучше поконфликтую с Абрамовичем, но перспектива в психбольнице мне вообще не нравится. Понимаете, да, о чем я говорю? И он приходит и говорит, давай свое дело. Ничего не говори. Не надо ничего говорить. Иди. И дальше Господь говорит. Ибо так говорит Господь. О, извините, я... Представьте, попал глазами туда же, а книга Исаии пророка. Вот такой вот казус бывает. Луки, 18 глава. Ну, там тоже говорит Господь, я не ошибся. Слава Иисусу. Я уже заканчиваю, братья мои сестры. Я на самом деле понимаю, что есть ограниченный лимит наших, как бы, но я верю тоже в Его могущество. И здесь написано, и сказал Господь. Заметьте, то же самое. Только там я сказал, и так говорит Господь, да? А здесь и сказал Господь. Видите как? Господь не дал посрамиться мне. Другими словами. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Я уже заканчиваю. Последняя мысль. Братья мои сестры, вот задайте себе этот вопрос на фоне той притчи, о которой мы сегодня рассуждали. Все это было с неправедным, нечестивым человеком, судья, да, имеющий пост, но все. И там так мягко Иисус говорит, Бог ли не защитит? Да, вопиющих день и ночь, хотя и медлят. Но это мы почитаем это медлением. Помните, да, написано, что мы почитаем это медлением, но это не медление. Бог хочет просто долготерпит, ожидая, чтобы все спаслись. Это мы почитаем медление, потому что у нас тикают часы на руках. У него нету часов, у него нету времени. Он не почитает, но там написано, хотя и медлит, но подаст защиту вскоре. Вот этот оборот речи не дает покоя иногда нашим умам. Как это? Или медлит, или подаст защиту вскоре. Мне надо решение. Точное. Скажи. Или ты опаздываешь, насколько опаздываешь? Нам нравится, когда мы приходим на вокзал, насколько задерживается поезд. И нам так плохо, когда написано, поезд задерживается, ну неизвестно насколько. Не нравится. Нам надо знать, насколько. А там так написано, хотя медлят, но подаст защиту вскоре. Знаете, что это? Как это происходит? Иногда мы молимся за какие-то нужды. Год, два, три. И потом, когда Бог посылает свой ответ, скажите оно быстро, стремительно. Раз, раз, раз, и ты просто говоришь, Господь, это ты, слава тебе. Хотя медлят, но подаст защиту вскоре. И последний там стих. Я уже заканчиваю, будем сейчас молиться. Последний стих говорит о том, что цель всего этого. Но когда Господь придет, найдет ли веру? Оказывается, во всех этих вещах, нашей молитвенной жизни, наших нуждах, важно не то, что у нас есть нужды, и Бог нам отвечает. Не это важное, а важное то, что сохранил ли я веру до того момента, когда это все произошло, когда Бог принес ответ. Может быть маленькую, может быть едва теплющуюся, но сохранил ли я ее? Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру? Найдет ли Он веру? Найдет ли Он верность? Вот это самое главное. Аминь.
1: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
2: Мы приглашаем всех девочек
1: и мальчиков присоединиться к нам для часа
2: интересных историй,
1: стишков,
2: песен
1: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
1: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
2: А вы готовы?

Весь благая раздается, по миру течет. Счастлив, кто себя всецело Богу отдает. Жизнь его всегда с плодами. Свет средь темноты никогда не попадется в сети сатаны. Будет он зеленым древом у прозрачных вод. Сам Господь его возлюбит, тот, кто жизнь дает. Проведет долиной смерти, страхи удалит. Все нечистое и злое в пламени сгорит. Счастлив тот, кто без порока в Господе живет, кто Спасителю Иисусу славу воздает.

0: Ань, смотри, Максим идет и что-то несет.
1: Вижу. Интересно, что это у него? Какой-то футляр.
2: Привет, ребята. Смотрите, что у меня. Настоящий армейский бинокль.
1: Класс. А где взял?
2: Отец вчера из города приехал и привез.
0: А что мы будем с ним делать?
2: Как что? Смотреть.
0: А куда мы будем смотреть?
2: Да куда угодно. Вон хоть на то поле или на тот лес.
0: А можно я первая?
2: Конечно. На, смотри.
0: А как в него смотреть?
2: Вот, берешь, смотришь в эти маленькие дырочки, а вот этим колесиком настраиваешь резкость.
0: Что-то все как-то мутно.
2: А ты колесико покрути.
0: Ой, вижу, как здорово. Даже листочки на деревьях у того дальнего леса видны. Ой, а это кто? Лось! Там лось!
1: Да не может быть! Дай посмотреть!
0: На, смотри! В лесу, за той высокой сосной, видишь?
1: Нет, где он?
2: Ну-ка, дайте-ка мне. Да где там лось?
0: Там, за сосной, смотри.
2: Там никого нет.
0: Дай мне бинокль. Ну, он, наверное, ушел уже.
1: Опять ты все выдумаешь, Василек.
2: Да здесь лоси не водятся.
0: Нет, я видела его. Он там был, просто он ушел в лес.
1: Василиса, да не было там никакого лося. Врать нехорошо.
0: Там был лось, я не вру, это правда.
1: Ты не могла его видеть. Слышишь, что тебе старшие говорят? Лоси здесь не водятся.
0: А я видела, я правда видела.
3: О чем спор?
0: Мама, я видела лоси в бинокль, а они мне не верят. Говорят, что лоси здесь не водятся.
3: Вот как, не верят маленькой девочке. Нет пророка в своем отечестве. А между прочим, в нашем лесу живет семейство лосей. Да, мне об этом наш егерь сказал.
0: А, я же говорила, а вы?
2: Ладно, Василиса, прости нас. Оказывается, ты была права.
1: Эх, жалко. Только мы на него не успели посмотреть. Мам, а что значит, что ты что-то про пророка в отечестве сказала?
3: Это фраза из Евангелия. И значит она, что люди часто не верят тому, кого всю жизнь знают, когда он, их ближний, начинает открывать им неожиданную правду.
0: Давайте почитаем Евангелие.
3: Именно для этого я к вам и пришла. И если вы готовы, то давайте начнем.
4: Мы готовы.
5: Когда Христос пришел снова в Канну, где притворил воду в вино, услышал о нем один царский слуга, живший в Капернауме, сын которого был при смерти. Он пошел к Иисусу и попросил его прийти исцелить его сына.
6: «Господин, приди, пока еще не умерло дитя мое!»
7: «Иди, сын твой жив!»
5: Ответил ему Иисус. Человек этот пошел, поверив слову, которое услышал. И когда он уже был в пути, его встретили его слуги.
6: «Кто это идет мне навстречу?»
8: «Господин! Господин!»
6: «Это мои слуги вышли встречать меня. Но почему они так веселы?»
8: «Что случилось? Почему вы встречаете меня здесь?»
9: «Господин, сын твой жив!»
6: «Он жив! Мой мальчик жив! Когда же ему стало лучше?»
10: «Вчера, в 7:00, оставила его горячка».
6: «Хвала Господу Всевышнему!»
5: Тогда отец понял, что это было в тот час, когда сказал ему Иисус: «Сын твой жив». После этого он и все его семейство уверовали в Иисуса как подателя жизни тем, кто верит в него.
1: Это получается, что Иисус исцелил этого мальчика, даже не видя его.
3: Господь всемогущий. Слушайте дальше.
5: Однажды пришел Иисус в Назарет, город, где был воспитан. Была суббота, и вошел он в синагогу. Встав посередине, чтобы прочитать вслух отрывок из Священного Писания, он открыл книгу и прочитал.
7: «Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня, послал меня благовествовать нищим, возвестить пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить угнетенных на свободу, возвестить наступившее время милости Господней».
5: Закрыв книгу, Иисус отдал ее служителю синагоги и сел. Глаза всех собравшихся были устремлены на Него, и Он начал объяснять прочитанные слова.
7: «Ныне это Писание исполнилось».
5: Но слушавшие смутились такими словами. Многие из присутствовавших хорошо знали Иисуса, ведь большинство лет своей жизни Он провел в этом городе. Они стали говорить:
4: «Не сын ли он Иосиф?
11: Да разве может быть сын бедного плотника Мессией, тем могущественным царем, которого ждет весь народ?»
5: Христос же ответил:
7: «Конечно, вы приведете мне пословицу: врач, исцели самого себя. То есть докажи не на словах, а на деле, что ты Мессия. Соверши перед нами великие чудеса. Но говорю вам, вы из-за неверия вашего недостойны этого».
5: Услышав эти слова, все в синагоге исполнились ярости, потому что слова Христа прозвучали как оскорбление. Схватив Иисуса, жители города повели его на обрыв горы, чтобы сбросить вниз, как богохульника. Но Господь, чудесным образом пройдя посреди всех, удалился из Назарета и пошел своим путем.
0: Мама, ты видела? Вся толпа хотела схватить Иисуса, но почему-то никто не смог, и он просто спокойно прошел между ними.
3: Ты верно заметила. Никто не может ничего сделать без воли Божьей. А в этот момент ему еще не пришло время пострадать.
2: А, вот что это значит. Нет пророка в своем отечестве.
3: Совершенно верно. Люди в Назарете, городе, где рос Иисус, знали его с детства и не могли воспринимать его никак, кроме как сыном бедного плотника Иосифа.
2: А куда Иисус пошел из Назарета?
3: Об этом мы узнаем в следующий раз.

Во что бы то ни стало, над миром песнь твоя должна звенеть. Хотя бы сердце плакало, рыдало, ты должен петь, ты должен петь, ты должен петь. Хоть песню заглушают, и силы нет в слабеющей груди, и часто твою песню искажают. Не умолкай, но бодрствуй и иди. Хоть песнь твоя одних приводит в ярость, другим она целительный бальзам, но пусть она поддержит чью-то старость, направит юность к светлым небесам. Когда пройдешь ты этот путь суровый, уйдя в края, где солнце не зайдет, песнь не умолкнет, верь, что кто-то новый твою святую песню запоет. Ты должен петь, пока благословляет Творец всего твой незаметный труд, пока сердечный бой не затухает, пока теплится жизнью твоя грудь.

0: Все началось жарким июньским днем. Только-только начались летние каникулы, и я была весьма рада. Я не любила ходить в школу. Но не подумайте, что я не люблю ходить туда из-за плохих оценок или трудностей. Нет, учусь я нормально. Но мне очень не нравится то, что другие мои одноклассницы смотрят на меня свысока, считая себя лучше меня. Да, я не из семьи миллионеров, но это и не означает, что я хуже других девочек. Ну ладно, лето на дворе, не буду говорить о школе. «Мика, ты не забыла взять с собой фотоаппарат и книги?» «Это мама. Она очень переживает из-за того, что я могу что-то забыть, так как я ехала на все лето к своей бабушке. У нее был большой, богатый дом, и все у нее в доме, как выразился папа, было фарфоровое. Моя бабушка была серьезной, интеллигентной женщиной, знающая правила хорошего тона. Я ни разу еще не была у нее в доме, так как 5 лет та жила за границей и 1/2 года назад вернулась оттуда. В общем, я собиралась к ней и завтра должна была выехать. Хоть меня не очень радовала перспектива остаться на 3 месяца в фарфоровом доме, я все же и не протестовала, так как понимала, что это лучше, чем сидеть целый день одной в жаркой квартире, пока родители на работе. Я была у них единственной дочерью, и родители были достаточно состоятельными людьми, так что почти каждое мое желание и прихоть они были готовы исполнить. «Мика, ну где же ты запропастилась?» Это снова мама. На этот раз слышу ее шаги рядом с моей комнатой, так что лучше пойду. На следующий день в 9 утра я уже была в поезде и махала из окна обеими руками маме и папе, которые оставались на перроне, пока поезд не скрылся из поля зрения. Лето! Я довольно улыбнулась и достала из чемодана бутылку с апельсиновым соком. Ехать мне нужно было еще примерно 5 часов, так как бабушка жила далеко. Да я и не против. Я сидела одна в купе, ела чипсы и запивала их апельсиновым соком. Потом я смотрела в окно до тех пор, пока от солнечного света не закрылись глаза, и я уснула. Спала я долго, почти до самого времени прибытия. Так что, когда я проснулась, ничего не понимающая, и посмотрела на часы, было 1:30. Осталось только 1/2 часа на то, чтобы расчесаться и заплести 2 аккуратные косы, так как я знала, что мой излюбленный хвостик на затылке бабушка посчитает за позор. Вскоре я взяла свой чемодан и стала пробираться к выходу. Поезд прибыл. Выйдя на перрон, я огляделась. Везде, куда ни посмотри, виднелись горы, горы, горы. Так как я забыла спросить у мамы, кто должен меня встретить на вокзале, я просто стояла и ждала, пока ко мне кто-нибудь не подойдет. Через 10 минут я увидела, что ко мне спешит уже достаточно пожилой мужчина, что-то бормоча и обеспокоенно размахивая руками. Когда он приблизился ко мне, то быстро заговорил.
1: «О, мисс Джиллингс, извиняюсь, искренне извиняюсь, что заставил вас ждать. Зрение стало меня подводить, и я ожидал вас на другой стороне вокзала. Госпожа уже ждет вас». Мне стало так смешно от того, что меня звали мисс, а бабушку госпожой, что я громко рассмеялась от ощущения, что я играю роль гостьи, приехавшей во дворец. Я протянула руку старичку и заверила его, что все в порядке. Итак, мы сели в автомобиль и отправились к бабушке. Подъехав к огромным железным золотой отделкой воротам, ведущим к особняку моей бабушки, я была впечатлена его великолепием. Дом был очень большой и красивый, в белокоричневом стиле. Крыша над первым этажом была чуть изогнута изящным образом, а по бокам от главного входа возвышались белые колонны. На втором этаже с каждой стороны было по небольшому белому с конусной черепичной крышей куполу, а между этими куполами был виден большой красивый балкон. А в самом верху была уютная мансарда. А с двух сторон от каждой видной снаружи двери висели милые фонарики. Мы въехали во двор не менее красивый, чем сам дом, и так называемый лакей, припарковав автомобиль, помог достать мне мой чемодан, и мы пошли к дому. Из него вышла бабушка, медленной гордой поступью. Она подошла к ступенькам
0: и остановилась на крыльце. Я подошла к ней и вежливо поздоровалась, не зная, должна ли я кланяться или сделать реверанс. «Привет, бабушка», – проговорила я и слегка наклонила голову, как бы в поклон. «Как поживаешь?» Та приподняла брови. Может быть, она ожидала, что я буду говорить с ней на «вы», и я вообще уже ничего не знала и решила вести себя так, как привыкла. Я улыбнулась ей своей приятной улыбкой и обняла ее. Бабушка, по-видимому, осталась мной довольна и улыбнулась, сразу став очень милой. «Микаэла, да ты уже совсем выросла! Когда я видела тебя в последний раз, тебе было 7 лет, а сейчас тебе 12, правда?»
1: 13, бабушка», – улыбнулась я и взяла свой чемодан.
0: «Ой, ну что же это мы тут стоим? Проходи, пожалуйста», – пригласила бабушка, радушно распахивая передо мной двери. Так я прибыла к своей бабушке. Мне она приготовила очень уютную светлую комнату в мансарде, и я там разложила свои вещи. Потом ходила и осматривала сад. Внутри дом не был таким уж и фарфоровым, как говорил папа. В нем было просто красиво. Уютной я могла назвать только комнату в мансарде, где мне предстояло жить все лето. За ужином мы с бабушкой рассказывали друг другу новости, общались, смеялись, и уже ложась спать, я поняла, что моя бабушка – это очень хороший человек, хоть она и не любит хвостики на голове. Прошло уже 2 недели с тех пор, как я приехала к бабушке. За это время я познакомилась со всеми животными и растениями, которые находились на территории дома, и даже пару раз искупалась в речке, насобирав на мелководье много раковин. Как-то раз, прогуливаясь возле леса, который находился недалеко от дома, я заметила в кустах что-то шевелящееся и шуршащее. Я насторожилась, не зная, чего можно ожидать. Вдруг в этом лесу есть волки, и они на меня нападут? Но все же любопытство победило страх, и я подкралась к кустам. Но только я хотела раздвинуть листья, я случайно наступила на сухую ветку, и она треснула. Раздался еще один треск, громкий шорох, и что-то быстрое золотистого цвета промелькнуло мимо меня и исчезло за рядом елок. Я вздохнула. Ну вот, кто бы это ни был, я его спугнула. Наверное, это какой-то зверь. Возможно, он еще где-то рядом, и я смогу его увидеть. Мне очень хотелось узнать, кого я видела за кустами, поэтому я быстро и бесшумно отправилась к елкам. И снова я кралась за тем существом, но оно от меня убегало. Эта странная погоня длилась, думаю, час, но половину из этого времени я, наверное, точно кружила по кругу. И вот через время я оказалась на какой-то поляне. Но она была непростой. Поляна была плотно окружена елями, как стеной. А посредине стоял... Я не поверила своим глазам, но это было так... Посередине поляны стоял дом. Он был достаточно большой, деревянный и очень старый. Строение выглядело заброшенным. Вначале я, пораженная, стояла и разглядывала это сооружение. Затем, очнувшись, я подошла к дому поближе и подергала за ручку. Она заскрипела и поддалась. Я постояла в нерешительности, размышляя, зайти или, может, уйти от этого странного места подальше домой. Я зашла. Половицы заскрипели подо мной, и я замерла, прислушиваясь. Но в доме было тихо, пусто и, да, пыльно. Очень пыльно и грязно. Везде валялась сломанная деревянная мебель. На первом этаже было 3 комнаты с кухней. Когда я поднялась по шаткой лестнице на 2-й этаж, я обнаружила, что там было еще грязнее, чем на первом. Все было завалено стульями, шкафами и коробками. Я осмотрелась и спустилась снова на 1-й этаж. Обратив внимание на свои наручные часы, я заметила, что было уже время обеда. Вдруг раздался шорох. Я вздрогнула. На 2-м этаже что-то упало и покатилось по полу. Я от страха попятилась назад и, не заметив, споткнулась об опрокинутый ящик и упала. Я быстро вскочила и бросилась за дверь. Оттуда выбежала между елей и отправилась бегом к дому бабушки.
1: Дорогу я нашла быстро, и когда оказалась у ее ворот, облегченно вздохнула. В тот день я опоздала на обед, объяснив бабушке свой растрепанный вид тем, что увидела какого-то зверя и хотела его найти. Про найденный мною дом я не сказала, боясь, что бабушка может запретить мне ходить туда. Вот так начались мои приключения в необитаемом доме. На следующий день мы с бабушкой ездили в город на выставку картин. Мне там очень понравилось. После этого мы ели мороженое в кафе, разговаривали о всяких интересных мелочах. Сегодня бабушка, одетая в красивое легкое летнее платье, нравилась мне больше, чем дома, когда она была одета в платье серого или коричневого цвета с простым покроем. Погуляв по городу, мы вернулись домой. Бабушка прилегла отдохнуть в гостиной, а я, сказав ей, что до ужина вернусь, схватила свежеиспеченные пончики и, положив их в бумажный пакет, отправилась в свой секретный уголок среди елочных стен, в мой необитаемый дом. Проходя к входной двери мимо прачечной, я остановилась и захватила с собой тряпку и бутылку с водой, на всякий случай, желая, если будет возможность, слегка убраться в заброшенном доме. Пройдя по уже знакомому мне пути, в течение 15-20 минут вышла на свою поляну. Без робости открыв дверь, я вошла внутрь и прислушалась. Было тихо. Я осмотрелась. Да, работы здесь было очень много. Для начала нужно вынести все вещи на улицу, потом почистить и помыть дом, подумала я и принялась за дело. 3 часа я трудилась над тем, чтобы снести в одну кучу на поляну доски, ржавые ящики, куски обоев и газет, стулья, сломанный столик. В общем, на выноску всех вещей с первого этажа мне понадобилось больше времени, чем я ожидала. Решив, что 2-й этаж освобождать я буду уже в следующий раз, я присела отдохнуть на пороге. Я была довольна собой и решила подкрепиться пончиками. Я успела съесть только 2, когда вдруг услышала шорох и какой-то писк со 2-го этажа, как в прошлый раз. Я съежилась, но не убежала, как в тот раз. Я прислушалась, но больше звуков не было. Поразмыслив, я взглянула на 3-й пончик в своей руке. Тихонько я положила его у подножья лестницы, ведущей на 2-й этаж. Затем рядом с пончиком поставила старую керамическую тарелку, которую нашла, когда разбирала вещи, и налила в нее взятую с собой воду. Затем я неслышно вышла из помещения и направилась домой. Кто бы это ни был, птица, зверь или еще кто, вкусный пончик никому не помешает. Прошло 10 дней. За это время я несколько раз оставляла что-нибудь из еды и воду под лестницей и каждый раз, приходя, обнаруживала пустую керамическую тарелку. Я больше не боялась, кто же это такой, потому что решила, что, возможно, сюда приходит какая-нибудь бездомная кошка и тайком съедает еду. А кошке это совсем не страшно. На 1-м этаже я кое-как починила сломанные доски в полу. Содрала остатки обоев со стен и вымыла этаж. Теперь тут, по крайней мере, можно было спокойно дышать и не чихать от пыли. Когда я закончила чистить 1-й этаж, я решила, что пора прибраться и на 2-м. Я начала аккуратно подниматься по лестнице и вдруг снова услышала загадочные звуки. Я остановилась. Звуки не прекращались, и я, чтобы никого, кто бы это ни был, не напугать, продолжила подниматься, ступая так тихо, насколько это было возможно. И вот я поднялась и на цыпочках направилась в ту комнату, откуда доносился шелест, писк и шуршание. Зайдя туда, я огляделась. Тут был небольшой пыльный шкаф, столик со старой полинявшей скатертью, свисающей до пола, много картонных коробок и стул. Я удивилась. В этой полупустой комнате нет даже намека на живое существо. Я подошла к шкафу, оглядела его, а когда хотела открыть, двери заскрипели так сильно, что странные звуки сразу прекратились. Я чихнула, потом еще раз и еще. Решив потом посмотреть содержимое шкафа, я подошла к куче картонных коробок, раздвинула их носком кроссовка, но ничего, кроме мусора, там не обнаружила. «Так откуда же тогда доносились эти непонятные шорохи?» – подумала я в недоумении и снова огляделась. Вдруг тихие поскуливания прямо рядом со мной заставили меня вздрогнуть. Осторожно я посмотрела на столик, затем приподняла скатерть и совсем заглянула под стол. «Надо же! Это была не птица и не кошка!» Под столом, спрятанная под крышей из скатерти, лежала красивая, рыжая, золотистым отливом лиса и спала. Но она была не одна. Возле нее ползали и поскуливали трое маленьких лисят. Я в восхищении замерла, боясь пошевелиться. «Вот это да! Наверное, лиса нашла мой необитаемый дом и решила поселиться здесь со своими лисятами». Будто прочитав мои мысли, она открыла глаза и настороженно взглянула на меня, придвинув к себе лапой лисенка, который был ближе всех ко мне. «Ну, не только мой необитаемый дом», — добавила я в мыслях с улыбкой. Я продолжала тихо сидеть, наблюдая за небольшой лисиной семьей. А сама лиса, по-видимому, скоро поняла, что я для ее детишек не опасна, и поэтому вскоре все они тихо засопели, прижавшись друг к другу. Я медленно встала и, аккуратно опустив скатерть, достала из своего рюкзака бутерброды с ветчиной и положила их на пол, рядом с убежищем лисы. После этого я отошла в другой конец комнаты и стала ждать. Буквально через 10-15 минут я увидела, как острый лисий нос осторожно выглянул из-под скатерти, принюхиваясь к соблазняющему запаху ветчины. Дальше показались глаза, уши и вся мордочка. Лиса тихо вышла из своего укрытия, озираясь, но меня она не заметила, так как я сидела на стуле, наполовину скрытая шкафом. Подкравшись к еде, она принюхалась и, облизнувшись, начала быстро поедать ветчину, а затем и хлеб. Наверное, она была очень голодна. Вскоре к маме лисе присоединились и ее трое детенышей, услышавшие приятный запах. И так через несколько минут они съели и ветчину, и хлеб от бутербродов. Лиса снова облизнулась и ушла под стол. А трое шустрых лисят остались и начали кувыркаться и игриво покусывать друг друга за лапы и ушки. Мне очень захотелось их погладить, и я не спеша на цыпочках вышла из своего места наблюдения и подошла к лисятам. Те меня совсем не испугались и даже начали сами подползать ко мне, видимо, почуяв от меня запах бутербродов, которые им так понравились. Я осторожно протянула руку и ласково провела ею по мягкой бархатной спинке лисенка. Мое прикосновение ему так понравилось, что он стал ласкаться ко мне, как домашний щенок. Я улыбнулась и почесала зверька за ушами. Ему понравилось, и он стал со мной играть, а вскоре к нам присоединились и два других малыша. Я смеялась, чесала их животики и ушки, гладила по спине. Они были такие забавные и милые, что я забыла о времени и обо всем остальном. Вспомнив, что с собой у меня есть еще печенье, я достала пару штук и предложила лисятам. Те в восторге набросились на угощение, справившись с ним за минуту. Я снова засмеялась и хотела достать еще несколько, но вдруг остановилась. Из-под стола вышла лиса и стала неспешно приближаться к нам. Вначале я заволновалась. Вдруг она подумает, что я могу обидеть ее детенышей и укусит меня. Но потом мой взгляд упал на ее тощие бока, и мне стало жаль лису. Я достала печенье и положила по одной штуке перед каждым малышом, а оставшиеся перед лисой. Та вначале медлила несколько секунд, но потом я осторожно приблизилась к ней и погладила по спине. Она в удивлении посмотрела на меня, а затем на печенье. И, съев его в несколько мгновений, подошла ко мне, лизнув меня в руку. Я улыбнулась и снова погладила животное. Я еще в течение часа поиграла с лисятами, а затем засобиралась домой. Покидая дом, я оглянулась и с улыбкой проговорила, вспоминая три забавных рыжих комочка. Оказывается, этот дом не такой уж и необитаемый. С тех пор, как я познакомилась с семьей лис, я стала почти каждый день приходить в старый дом на поляне, чтобы привести его в порядок и покормить, и поиграть с лисятами. Я уже очистила все комнаты от старых вещей.
0: покрасила краской бежевого цвета, которую нашла в гараже своей бабушки, стены, а еще вымыла везде полы. Дом с каждым днем преображался, и я гордилась своей работой. Лисята росли и теперь почти целыми днями находились недалеко от дома, учась охоте у своей мамы или просто играя. Однажды я ходила по дому, осматривая все снова, и вдруг споткнулась обо что-то и упала, больно ударившись коленом. Потерев ударенное место, я поднялась и внимательно посмотрела на пол в поисках предмета, о который споткнулась. Заметив что-то торчащее в полу, я хотела поднять, но вдруг раздался щелчок и открылась маленькая крышка. Это было что-то похожее на люк или погреб. Я удивленно стояла и смотрела вниз, но там, естественно, было темно, и разглядеть ничего не получалось. Достав телефон, я включила фонарик и посветила в погреб. Там я разглядела ступеньки. Немного поколебавшись, я ступила на первую ступеньку и стала спускаться. Я не была из тех девочек, которые падают в обморок при виде паука, но и не была настолько смелой, чтобы, например, встретиться один на один с медведем или спрыгнуть на парашюте. В общем, потихоньку я спустилась вниз и посветила фонариком вокруг себя. Здесь было мало места, всего лишь этажерка с книгами, много подвесных полочек с разными предметами, большая бочка и мешочки, подвешенные на потолке, по-видимому, с какими-то крупами. На этажерке меня заинтересовали книги. Я любила читать захватывающие истории. Вдруг тут найдется книга, именно такая. Я стала читать название. «Рим. 2000 лет истории». «Путешествие в космос», «Китайско-английский словарь». Книг было немало, но ничего из еще прочитанных мне не нравилось. Я читала дальше. «Древние раскопки», «Дом фараона», «Колесница», «Что скрывается за горой», «Книги священного писания Ветхого и Нового Завета». На этой книге я остановилась и снова перечитала название. Что-то внутри меня шевельнулось. По непонятной для себя причине мне захотелось взять эту книгу и посмотреть, что же это за книги Священного Писания. Вдруг здесь описываются какие-то грандиозные исторические события. А если написано, что Священное Писание, значит, возможно, это еще и все правда и не выдумка. Я постояла, затем взяла с этажерки пыльную книгу, вновь обвела взглядом погреб и поднялась вверх по лестнице, горя желанием узнать, что же это за священная книга, содержащая Писание Ветхого и Нового Завета.

убежище. Как мышка в норку убегает, увидев близкую беду, и рыбка в воду уплывает, поглубже прячется в пруду. Так Божье имя всех спасает, как башня укрывает всех, кому опасность угрожает и кто не любит делать грех.

Солнце село, на западе ярко алеет заря. А что за странные существа носятся над рекой? Они то взлетают вверх и делают в воздухе быстрые повороты, то вновь устремляются к самой воде. Сразу видно, что это не птицы. А кто же? Летучие мыши. Многие люди боятся этих странных ночных зверьков. Всякие небылицы про них рассказывают, что летучие мыши больно кусаются, и даже что они кровь сосут. Только увидят летучую мышь, начнут кричать: «Накинь платок, а то волосы вцепятся!» Не верьте, ребята, всем этим выдумкам, не бойтесь. Летучая мышь не сядет вам на голову и не вцепится в волосы. Сейчас в сумерках зверьки заняты важным делом. Они охотятся за ночными бабочками, комарами, жуками. Маленькие крылатые охотники ловко хватают их на лету широко раскрытыми ртами. Поймают, съедят и дальше несутся в погоню за новой добычей. Много, очень много жуков, бабочек, комаров переловит за ночь каждый зверек. А ведь большинство ночных насекомых — наши враги. Одни из них грызут и портят растения, другие донимают укусами нас самих. Всю ночь летают, охотятся летучие мыши. Но только наступит утро, они забираются в темные уголки, там и спят целый день вплоть до вечера. Спят они вовсе не так, как другие зверьки, не лежа и даже не сидя, а повиснув вниз головой. Уцепится мышка острыми коготками задних лап за какой-нибудь выступ, крылья сложит, да и висит. Крылья у летучих мышей совсем особенные. Это передние лапы с очень длинными пальцами. Между пальцами прозрачная кожица-перепонка натянута. Удивительный это зверек. Он не похож ни на кого другого и живет-то совсем по-особенному. Обычно звери устраивают для своих детей нору, гнездо или логовище. А вот летучая мышь никакого жилья не имеет. Родится у нее мышонок, сразу прицепится к материнской груди. Так мышка-мать и летает со своим малышом, таскает его на груди, пока детеныш не подрастет. Все лето живут летучие мыши в наших краях. А как приблизится осень и начнут исчезать ночные бабочки, жуки, комары, тут и летучие мыши исчезнут. Куда же они девались? Большинство этих зверьков так же, как перелетные птицы, улетают от нас зимовать на теплый юг. А те, что останутся в наших краях, заберутся куда-нибудь в укромное место, повиснут там вниз головой, да и заснут на всю зиму до теплых весенних.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Одиннадцатая глава книги пророка Даниила, 31 стих. И ниже мы прочитаем следующие слова. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно». Мысль, которая выражена в этой песне, которую пропел хор, это триумфальная мысль, когда Бог авторитетно заявляет о своей власти, о своем могуществе, о своем суверенном праве, авторитарном праве во Вселенной. Он говорит: «Умолкните предо мной острова, говорит Господь». В Исаии там есть такая мысль. Бог говорит: пойдите и спросите, есть ли боги, подобные мне, которые могли бы вот так вот говорить, устроять, возвещать будущее. Исаия говорит, что руками своими или горстью своей он исчерпал море. Но сущность этой мысли, которая была выражена в этом псалме, говорит автор, что вот он Бог, на которого мы уповаем. Аллилуйя! Друзья мои, конечно, самая актуальная и важная, волнующая тема сегодня для нас, христиан, это второе пришествие Иисуса Христа. Его приход. Сегодня мир, безбожный мир, он взволнован. Сегодня, как никогда, стали популярными высказывания Ванги, Нострадамуса. Кинематография сегодня ставит разного характера фильмы о том, что будет конец света. Почему все это так будоражит и волнует мир? Зачем метутся народы, и цари замышляют тщетное? Иуда говорит, что нечестивые, как море взволнованы, простите, Исаия говорит, что нечестивые, как море взволнованы, которое волны выбрасывают ил и грязь. Иуда говорит, они пенятся своими срамотами. Вопрос эсхатологии – очень волнующий вопрос. И Христос сказал по этой теме, что люди будут издыхать от страха в ожидании грядущих бедствий на всю Вселенную. Почему? Потому что силы небесные поколеблются. Все будет изменяться, экономика, мораль, все будет падать и деградировать. Но мы сегодня пели: «Вот он Бог наш», и Христос сказал: «Когда увидите все это сбывающееся, восклоните головы ваши, потому что приближается ваше спасение». Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья мои, мы живем в самое неустойчивое время, самое лукавое время, самое коварное время.
2: Но вместе с тем, я сегодня хочу благодарить моего Господа за те чудные, благословенные и сильные обетования, которые Он дал для Своей Церкви. Аллилуйя! Пророчество, которое мы прочитали, или характер написания книги Даниила по принципу есть эсхатологическим. Если Иезекииль много пророчествовал о церкви, о предназначениях, о духовном устройстве церкви, то Даниил говорит о эсхатологии, захватывая всю историю в лице этого огромнейшего истукана, где смешивается и золото, и медь, и серебро, и золото, и железо, и глина, все, все системы подчинены одной какой-то принципиально духовной власти, воздействующей. Суть, которая нагромождается в этих пророчествах в отношении всего мироправительства, или как сегодня люди привыкли говорить, тайного правительства или нового мирового порядка или правительства. Слишком подавляющее на психологию и умы людей. И если бы сегодня не Божье откровение, которое позволяет нам разобраться в ситуации, может быть, мы, многие из вас, были бы точно в таком же положении. Но там есть огромнейшее слово утешение для нас. В одни тех царств, Бог создаст царство, которое разрушит все царства, а само будет стоять вечно. И Павел, продолжая эту мысль, евреям говорит: итак, мы приемли от царства непоколебимое. Будем хранить благодать, которую будем служить Богу благоугодно, с благоговением и страхом, потому что Господь наш есть огонь поедающий. Друзья мои, практически это пророчество, которое мы прочитали, оно уже исполнилось. Оно исполнилось в одни Маковеев, когда Антиох привел свои сирийские полчища в Иудее. Попытка с Египтом не увенчалась, и он обратил все свое внимание на Иудею. Ограбил, осквернил, унизил храм. И только, если вас интересует эта история, придите домой, найдите апокрифическую Библию, первая книга Маковейская, все три они повествуют, но самое развязка вот этого момента, она записана в первой книге Маковейской, когда Антиох завоевал храм, и как он поступал, как осквернял святилище, как приносил жертвы бесам, как поставил идола в храме, мерзость запустения. Практически богословы говорят о том, что Антиох является прототипом Антихриста. Вообще на страницах Библии есть три человека, которые являются прототипом Антихриста. Это Ахав, израильский царь. Это Иеровоам, который ввел Израиля в грех, страшнейший грех. И Антиох. Маковей, Иуда Маковей со своими братьями, это были люди, которые пытались противостоять этой силе, этой власти, этому воздействию. Почему мы сегодня говорим эту проповедь? Потому что Слово Божие, оно имеет многогранность. Слово Божие имеет настолько величайший потенциал премудрости, сокровища и откровения в себе, что Павел когда-то сказал, что бездна богатства и премудрости и ведения, как непостижимы судьбы его. Иногда наш интеллект, он не способен проконтролировать ситуацию, проанализировать ситуацию и правильно или адекватно принять решение в ту или в другую сторону в отношении нашего спасения. В этой ситуации мы должны понимать, что все прототипы или образы, которые были, помните, то мы часто читаем истории в отношении Израиля, и часто оно перекликается в таком этапе в нашей жизни, что Павел говорит: чтобы мы не были похотливы на злое, как они были. Иногда что-то в нашей жизни повторяется. Иногда есть моменты, о которых мы читаем Христос, 24 Матфея, 13 Марка, 21 Луки, говорится о последнем времени, и он говорит: молитесь к евреям, чтобы бегство ваше не случилось в субботу или зимою. И правда, те, которые внемли словам Христа, они молились, и действительно бегство, которое было во время того, когда Тит Доциан окружил Иерусалим, оно не было ни в субботу и не было зимой. И те, которые действительно побежали в горы, находясь в Иудее, не обращая взять что-либо из своих домов или своих вещей, они спаслись. Но то слово, которое как будто казалось окончилось в дни Тита Доциана, оно перейдет на великую скорбь. И, конечно же, что начальная форма была выражена именно в тот момент, но она завершится именно, когда Церковь Господня войдет в тотальные гонения. Когда Церковь Господня войдет в тотальные гонения, воздвигнутые Антихристом против Церкви. И я сегодня хочу поговорить еще по третьей причине, не только потому, что нас ожидают в завтрашнем дне скорби, трудности и испытания. Я хочу сегодня поговорить с вами на эту тему, потому что Иоанн говорит, что дух Антихриста, он уже в мире. И это самая огромнейшая проблема, но не обозначенная, на которую мы не сконцентрированы в своем внимании, в своем разуме, к которой мы не очень серьезно относимся. Разные высказывания, разные понятия, разные взгляды в этом вопросе. Иногда это на уровне критицизма, может быть, даже доходя до границ сарказма, насмешек. Кто-то серьезно относится к этому вопросу, кто-то приходит в трепет и в страх. Но, друзья мои, я просто хочу сказать, что есть существенная разница. Когда мы читаем первое послание апостола Петра, Библия говорит, что Дух Христов, который обитал в среде ветхозаветных пророков, потому что никогда пророческое слово не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И там Петр вносит поправочку в отношении Духа Святого и Духа Христова, уравнивая, он говорит, на что указывал в них, в ветхозаветных пророках, сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Суть действия Духа Святого в мире на уровне пророков ветхозаветного служения предвозвещалось о Христовых страданиях, посмотрите на последовательность, Христовые страдания и только тогда последующая за ними слава. Если мы сегодня говорим о Духе Антихриста, я просто быстренько его характер, то Павел говорит, что тайна беззакония уже в действии не совершится до тех пор, доколе не будет взят от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус пришед, убьет духом у своих и явлением пришествия своего. И там говорится, что превозносящийся выше всего святого, так что в храме Божием сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Давайте сравним вот этих два момента. Он, будучи образом Божиим, о Христе говорит Слово Божие, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, смирил себя и был послушен до смерти и смерти крестной. Когда мы говорим о Антихристе, то Христос сказал, тот, который придет во имя свое, он придет в свое имя. Выше всего называемого святого превознесенный дух гордости. И когда мы сегодня смотрим бегло на оппозицию, анализируя или сопоставляя Слово Божие, мы понимаем, что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не находите ли вы, что мир сегодня как никогда пропитан духом Антихриста. Вот эти атрибутами, вот этой характерной чертой. И я просто хочу сказать, понаблюдать сегодня за Словом Божьим, чтобы нам,

Павел Фессалоникийцам в 5 главе 1 послания распределяет и говорит четко и конкретно: но вы, братья, не во тьме, чтобы день сей застал вас как тать. Будучи же сынами дня, дотрезвимся, Павел Коринфянам говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Дьявола умыслы, они небезызвестны для церкви. И его задача сегодня как можно больше увлечь, если возможно, то даже избранных. Я думал о Иове, который жил в свое время, праведный человек, никому не было дела до него. Жил, богател, приобретал, расширял свои пределы, все было хорошо, отношения были правильные с Богом. Но дьяволу это было как бельмо на глазу. Но были тысячи, миллионы других людей, на которых бы можно было обратить все свое внимание, всю свою злость, всю свою агрессию. Но нет, Иов стоял перед глазами. Сегодня ты своей праведностью, ты сегодня своей святой жизнью стоишь у него на пути. Его не волнуют ни наркоманы, ни алкоголики, ни морально развратные люди. Его волнуют только одни люди, которые запечатлены обетованным Святым Духом. Вот почему иногда боль и слезы являются достоянием твоей жизни, твоих дней. Вот почему так иногда проблемы обрушиваются в нашу жизнь, приходят испытания. И Петр говорит: дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, к чести и похвале в день Христов. Когда Он придет прославиться во святых Своих, это не только триумфу будет церкви, но и Христос прославится в Своей церкви. Когда Он снимет покрывало, покрывающее все народы, и ты, и я, забелеешь, как снег на Селмоне, на горе Божией Васанской. Друзья мои, но сегодня у нас сильная позиция, которой мы должны противостоять. Мы стоим в позиции огромнейшей духовной брани. И если не дай Бог, Павел говорит, что мы не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. А если бы кто поколебался? И он говорит: не благоволит этому душа моя. И поставлена будет им часть войска. И Павел говорит евреям, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, против начальств и мироправителей тьмы века сего. Брань, духовная брань. И он говорит, что это не просто будет что-то такое незначительное, это будет армия атакующая, наступающая, воинствующая. И задача этой армии осквернить святилище. Друзья мои, одна из важных задач демонических сил или духа Антихриста, действующего в мире при воздействии на церковь, это осквернить сегодня церковь, осквернить христианина, осквернить жизнь, осквернить ум, осквернить совесть, осквернить тело, осквернить душу, дух. Осквернить понятие семьи, о которой сегодня так благословенно было сказано в этом собрании. Все осквернить. Скверны плоти и духа, они имеют свое место в своей жизни, в нашей жизни. Друзья мои, когда мы прикасаемся, Бог когда-то говорил через закон Моисею к Израилю о том, что не оскверняй себя прикосновением к умершему, к нечистому, к опороченному, к мертвому, рассерзанному. Там говорится о проказе, говорится о кровяных истечениях, болезненных. И этими вещами образный язык Ветхого Завета давал понять, что есть существуют скверные, неприятные вещи, нечистые. Хотя сама скверна в буквальном смысле переводится как блевотина, как что-то отверженное, ненужное, как отбросы. И понимая вот эту ситуацию, помните, Петр, заканчивая третью главу,

0: второго послания, он говорит, что если мы, избегши скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются и побеждаются ими, то для таковых было лучше не познать пути истины, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними послушается по верной пословице: вымытая свинья идет валяться в грязи, и пес возвращается на свою блевотину. В этой ситуации, друзья мои, говоря, я не буду много говорить о сквернах, но самая главная ситуация или задача человека или дьявола в отношении нас, верующих людей, это подвергнуть нас искушению на осквернение. Есть моменты, о которых Библия говорит, это особенная тема, когда Библия говорит, что люди сквернили сами свои тела. Но Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит, что имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Насколько это важно, чтобы мы понимали, что наш разум не должен быть оскверненным. Что наша жизнь, наша совесть, наше тело, они не должны быть оскверненными. Что мы должны быть освященными. И праведный да творит правду еще, святой да освящается они еще. И дальше там Иоанн говорит, что а нечистый пусть что делает? Еще сквернится. И ситуация в жизни верующего человека, она усложняется, когда мы идем на компромисс с грехом, когда мы вступаем на компромисс с миром, с похотями, страстями. Когда мы захватываем то, что наполнено духом Антихриста, и мы оскверняемся этими вещами вследствие нашего глаза, желания нашего тела, потребности, гордости житейской. Иногда нам нравится суть или характер нашего превозношения над кем-то другим. Но в этой ситуации здесь говорит Даниил, что часть войска или армия будет направлена, чтобы осквернить святилище. Святилище – это место, где происходит служение между человеком и Богом. И в этом служении есть три этапа. Первое, когда человек приходит в Божье присутствие, он приводит всю свою жизнь посредством медного умывальника и медного жертвенника в правильное отношение с Богом. Второй этап – это когда мы приходим к Богу, образно сегодня говоря. Второй этап – это уже святилище, когда ты входишь туда, и там хлебы предложения, семилампадный светильник слева, прямо перед тобою находится жертвенник курения. Это прообраз наших молитв, которые воскуряются перед Божьим лицом. Это когда мы находимся вместе с Господом в служении. И именно в этом месте больше всего дьявол заинтересован осквернить, сегодня было сказано, только в воскресенье иногда, иногда прийти вечером, но в пятницу или в среду нет. Почему? Потому что дьявол хочет осквернить место твоего служения, чтобы ты был наполнен чем-то другим, но не был в Божьем присутствии. И дальше. Он прекратит ежедневную жертву. Христос сказал, что ничто, входящее в уста, не оскверняет человека, но все, что исходит из сердца. Злые помыслы, прелюбияние, кража, лихоимство. Все зло, оно изнутри исходит, и оно оскверняет весь круг нашей жизни. Язык наш тоже оскверняется, будучи зажигаем от гиены огненной. И тоже оскверняет весь круг жизни. Друзья мои, это очень серьезно. Но последующий шаг действия духа Антихриста или демонических сил в жизни верующего человека, когда оскверненный разум, когда осквернена совесть, которая не может правильно контролировать ситуацию, оперировать нашим сознанием, когда мы не можем правильно или адекватно взвешивать нашу ответственность перед Богом, где оставляете собрание ваших, как есть у некоторых это обычай. И в этой ситуации второе воздействие, которое дьявол определит в твоей жизни и направит, чтобы оно решилось, это отменить ежедневную жертву. Мы понимаем, что самая абсолютная и совершенная жертва – это жертва Иисуса Христа. Правда, выше жертвы нет и быть не может. Но Писание говорит о том, что не забывайте также о благотворении, общительности, ибо таковые жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом. Итак, будем, апостол Петр говорит, приносить через него всегда духовные жертвы. Духовные жертвы. Но я хочу сказать, что это не об этих вещах идет речь в этой ситуации. Ежедневная жертва. Кто мне подскажет, что это такое в нашей жизни? Может кто-нибудь мне помочь? Я скажу вам. 12 глава, с 1 стиха послания Римлянам, апостол Павел говорит, «Итак, умоляю милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Это ежедневная жертва. «И как представляли члены ваши в орудие греху на дела беззакония, так представьте тела ваши, члены ваши, в орудие праведности на дела святые, как ожившие из мертвых». Задача демонических сил, духа Антихриста и всех демонических сил – лишить тебя посвящения Богу в ежедневном твоем служении. Это ежедневная жертва. Он заинтересован остановить это жертвоприношение, чтобы ты не посвящал свои члены, свой разум, свое время, свои возможности, способности на служение Христу. Иоанн говорит, что рожденный от Бога, он не грешит. Он не может грешить по одной причине, потому что Слово Божие пребывает в нем. Семя, Слово Божие. Вся генеалогия божественной природы, она вложена, ДНК, все вложено в наше духовное естество, и он не может грешить. И дальше говорит, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не может прикоснуться к нему. Но если он прикоснется, то он оскверняет тебя. Каждая мысль, каждая фантазия, каждое греховное пожелание твое, каждое внимание к грязи, к симпатиям этого мира, они тебя будут оскренять. И потом ты вдруг станешь без ежедневной жертвы. А, сегодня устал, сегодня утомился, сегодня жарковато, сегодня причины, причины, масса причин. Но следующее, что будет стоять на пути, это мерзость запустения. Когда прекращается ежедневная жертва, начинается мерзость запустения. И все как-то, ну, хаотически, такой вот принцип где-то внутри характера такое есть, внутри нашего естества. Ну да ладно, мы смиряемся с неустройством, с грязью, с непорядком. Это нормально? Я думаю, хорошо, что у нас есть люди, действительно, которые заботятся о чистоте нашего помещения, нашего быта, нашей жизни. Давайте отнимем это все, устраним это все и оставим на самотек. Я ждал плода. Я насадил его на вершине уточненной горы. Обнес его оградою. Выкопал в нем точило. Все сделал для своего виноградника, и я ждал, что он принесет добрые плоды. А он принес дикие ягоды. И он говорит, рассудите меня. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью. Рассудите меня. И он смотрел на эти дикие грозды, на эти ягоды. Лозы Содомской и Гоморской, и говорит, я знаю, что сделаю, я отниму у него ограду. И он будет опустошаем и разоряем. Мерзость запустения, когда вы зайдете когда-нибудь в любое помещение, где годами не делается уборка, где нет никакой гигиены, никакого пылесоса, никакого проветривания, никакой воды. Это все отображает страшную картину отвращения. В Исаии там написано, что будет он местом шакалов, скимны, будут попирать и так дальше, и так дальше. И пристанищем всякой нечистой птицы и духу нечистому. Мерзость запустения – это тогда, когда человек полностью уже не подвластен, уже не я живу, но живет во мне грех. Если я делаю то, чего не хочу, то уже не я то делаю, или не я живу, а живущий во мне, или делающий во мне грех. И Павел говорит, да не царствует грех в смертном теле ваше, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Друзья мои, это очень серьезно, настолько серьезно, чтобы мы сегодня понимали, что падение или отступление, я сказал, что одним из самых важных критериев определения второго пришествия Иисуса Христа, это будет отступление Божьего народа. Павел говорит, что день тот не придет, доколе не придет отступление, не откроется человек греха. Даниил говорит, что при низложении силы святого народа все это совершится. И концентрация демонических сил именно направлена на то, чтобы как можно больше деградировать устои, морали, принципы взаимоотношения между Божьим народом и церковью. Но я хочу сказать, что взаимоотношения между мужем и женой – это прообраз взаимоотношения между Христом и церковью. Взаимоотношения между детьми и родителями – это взаимоотношения членов церкви, друг между другом. Младшие, повинуйтесь старшим, старшие, не господствуйте над младшими. Это все правильные отношения. Не за гнусной корости, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Это принцип семьи, это институт семьи, это Божье учреждение, это Божье постановление. И, конечно, если наша жизнь не выдерживает этого критерия, это не нравится Богу. Потому что мы не можем навязать Ему свою идею, свое воззрение, свои порядки. У Него есть свои принципы. Если ты приходишь в Его семью, не приходи с своим уставом, как говорят, в чужой монастырь. Здесь абсолютная истина, которой должны послушанием истине через Духа подчиниться принципиально во всех сферах нашей жизни. Во всех сферах нашей жизни. Друзья мои, и дальше следующее, что когда ты уже прошел осквернение, когда ты уже перестал приносить ежедневные жертвы, когда уже мерзость запустения пришла в твою жизнь, все разложено, мораль, нечистота, ты все сживаешься, сидит перед братом во Христе, который заботится о спасении души, сквернословит, смело говорит о выпивках. Это уже мерзость запустения. И о грехе своем будут говорить открыто, как содомляне. Следующий шаг – это полностью увлечь себя на свою территорию, на свою сторону. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Поступающих нечестиво против завета он привлечет лестью на свою сторону. Бог когда-то заключил завет с Ноем, с Авраамом, с Израилем. Но Бог жалуется через пророка Иеремию и говорит, что вы не прибыли в том завете. Какую неправду нашли во мне отцы, что пошли вслед за суетой и осуетились. Не прибыли в том завете. Сердце было не способно служить и полностью повиноваться Богу. И вот здесь вопрос, что из себя представляет наш завет? Правда, нас больше сегодня волнует вопрос нашего завета. Христос на вечере поднимает чашу, одну из трех чаш, и говорит, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите в мое воспоминание». Я хочу сказать, и, пожалуйста, запомните это на всю жизнь. Самое важное, самое главное в завете – это кровь. Запомнили? Самое важное, самое главное в завете – это кровь. И в этой ситуации Писание говорит, кто не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без всякого милосердия побивается камнями. То сколько, думаете, отягчающему подлежит осуждению тот, кто не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Видите ли, у Бога есть точка невозврата. У Бога есть точка невозврата, откуда уже невозможно обратиться назад, вернуться, что-то поправить в своей жизни. Есть моменты, о которых Библия говорит, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они в себе распинают Сына Божия и ругаются Ему. Это не просто теология, это не просто богословская мысль, это истина безвозвратная, о которой Павел продолжает эту мысль в 12 главе искать, чтобы не было среди вас какого блудника и нечестивца. Плакал, просил, умолял. Я думаю, может быть, даже на колени падал перед Исааком и говорил, ну, пожалуйста, ну, что-нибудь сделай, ты же отец. Не мог переменять мыслей отца. Как это страшно. Как это обидно. И где-то там, наверное, все скопление злобы было на ту миску похлебки красной чечевицы. Ну зачем было, брат, говорил с сожалением, смотрел назад. Ну зачем, ну мог бы потерпеть, ну день, ну два. Потерял навеки. Потерял навсегда. Друзья мои, братья мои, сестры, поступающих нечестиво против завета, не почитают за святыню кровь завета. Друзья мои, братья мои, сестры, я говорю сегодня об очень серьезных вопросах, которые стоят в принципе в вопросе нашего спасения. И если мы позволяем себе иногда спекулировать, злоупотреблять подобными вещами, вероятность потерять твое спасение и мое спасение очень и очень велика. И пагубна. Он привлечет лестью. Друзья мои, одно из сильных таких предзнаменований. Христос говорил, что в последнее время появится много обольстителей. Лесть, обольщение, обман. Будут лжепророки. Будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы даже себе не можем представить, насколько сегодня это войско, часть войска, которое идет осквернять душу человеческую, разум, насколько оно велико, насколько огромнейшее многочисленное число духов злобы поднебесной, которое сегодня направлено, чтобы осквернить, чтобы отстранить от жертвы, чтобы мера запустения прогрессировала, чтобы все было под лестью. Дух же ясно говорит, что последние дни отступят некоторые от веры, внимая учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных совести. Сколько сегодня людей попадает под эту ситуацию. И слово их сегодня было сказано, что рак – это страшная болезнь. А там говорится, и слово их, как рак. Таковы имени Филит, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Это пагубная лжеучение, которое сегодня распространяется, чтобы захватить за, если возможно, избранных. И от истины отвратят слух. И обратятся куда? Ну, к басням, приятно. Современный христианский теологический вопрос в либеральности своей, все позволения, он не обличает грех, он не проповедует святость, очищение. Он не проповедует полностью искупление, он проповедует только любовь. Все в любви, все покрывается, греши, плоть и кровь Царства Божия не наследует. Друзья мои, но это не так. Здесь написано, что мы должны совершать свое спасение со страхом. Со страхом. Это означает с полной ответственностью. С полной ответственностью. Привлечет лестью и обольщением. Конечно, картина, которую я нарисовал, я понимаю, простите меня, из ряда вон выходящая. И когда даже я слышу на своем месте, сидя в собрании, когда проповедники проповедуют и вот так вот просто на минорной ноте бросают свою мысль и уходят за кафедры, говоря, что вот статистика такая-то в мире, тысячи или миллионы, миллионы, и все деградирует, все разрушается, все рассыпается, все разваливается, идет полное отступление. Меня настолько повергает в такое состояние. Я не согласен, я готов кричать с места. Я не согласен с этой мыслью, что это настолько все безнадежно. Поэтому, если вы поняли меня, что все настолько безнадежно, это вы меня поняли неправильно. Я просто сказал сегодня, насколько все это задействовано силы, горе, живущим на земле, потому что к вам сошел сатана в великой ярости, зная, что ему уже недолго осталось. Ну а теперь я хочу поговорить сегодня с вами о нас с вами, о нашем служении, о нашем взаимоотношении, какие гарантии у нас сегодня. Поступающий нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Но дальше стоит вопрос, на котором я хочу поговорить сегодня с вами. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Друзья мои, люди, чтущие своего Бога, есть определенная категория людей. Когда-то Илья стоял пред Божьим лицом и говорил, и плакал, и это была правда. Горькая правда. Пророков твоих убили, остался я один, и моей души ищут. Боже, мы с тобой и другими словами в очень безнадежном положении. А он говорит, Илья, не тревожься. Есть некто, о котором Библия говорит, могущий соблюсти от падения и поставить пред славою своею непорочными в радость. Брат мой, сестра дорогая, друг дорогой, если даже в твоей жизни все слишком уныло, не конкретно, размыто, расплывчато, безнадежно. Похоже, все, как написано в 72-м псалме, разрушил враг во святилище. Все резьбы его разрубил топорами и бердышами. Я думаю, если священник заходил в это святилище, смотрел на разрушение, все было в сокрушении духа. Но есть один, аллилуйя, он сказал, что я соблюл 7 тысяч мужей, которые не преклоняли колен своих пред Баалом, не лобзали его образ и не поклонялись ему. Неважно, где они были, неважно, что они ели, неважно, что они скитались по пещерам и ущельям земли, терпя недостатки, озлобления, голод, холод, все терпели. Но я их соблюл. Число 7 – это Божья полнота. Как хорошо, дорогие мои братья и сестры, быть в этом числе тех, которых блюдет Дух Божий, который ведет к покою, как стадо овец, Божий Дух. Но люди, чтущие Бога, усилятся. Чти Господа от имения Твоего, от начатков Твоих, от гумна Твоего, от стада Твоего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Друзья мои, очень важно понимать чтение, когда сонного пророка разбудили в труме и подняли наверх. Смотрит Иона, все штормит, море кипит, бушует, а эти переляканные стоят, росятся, каждый вопиет к своему Богу. И вот здесь возник вопрос, кто твой Бог? Какому ты Богу служишь? И он говорит... Я еврей, я чту Господа Бога. Я смотрю, не обидьтесь, пожалуйста, на меня. Ну, я же ваш брат, самый меньший, самый невежественный, но ваш брат. Я смотрю, некоторые умудряются поспать в собрании. Спит так сладко, позихает, глаза протирает. Вот разбудить бы его и спросить, а ты чтишь Господа? Или не чтишь? Как ты себя понимаешь? Как, кому ты себя сегодня относишь? Я чту Господа, Бога небес. Хорошо. Слава Богу, сотворившему небо и землю. Аллилуйя. А море штормит. А море бушует. А опасность не минует. Она увеличивается с каждым мгновением. Рокот, волны. Где-то корма наклоняется, где-то обрывается якорь, где-то потеряется всякая надежда. И люди, даже неверующие, приходят в ужас, узнав, что этот чтущий Бога человек бежит от Божьего лица. Сколько в твоей жизни, понимая, что ты чтишь Бога, а ты убегал от Божьей воли, от Божьих указаний, от Божьих заповедей, от Божьего собрания, от Его воли, от Его освящения, от Его любви.
1: Так давай зададим вопрос серьезный. Чтишь ли ты своего Бога? А если чтишь, то кто он?
0: Что, дьявол подошел, это дух Антихриста, демонический дух подошел и сказал, вы будете как боги. О, эта идея нравится. Как хорошо, побольше денег, власти, фана. Ну, мы же часто говорим об этом, правда? И будете как боги. Но Давид, пройдя через все, имея тысячи войска, золота, бриллианты, драгоценности, все, все накопил в своей жизни.
1: Он говорит, тебя от ранней зари ищу.
0: Ты, Бог мой, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою. Вы не устали жить без Божьей славы, без Его присутствия, без Его святости, без помазания Духом Святым, без лизияния благодати Божией. Лично я устал. Я хочу, чтобы Божья Пятидесятница вернулась к Его церкви, чтобы пришло обилие Божьей благодати, чтобы наши дети были крещаемы Духом Святым прямо здесь, чтобы происходило изгнание, чтобы семьи соединялись, чтобы мир был и благодать, и устройство. Кто твой Бог, которому ты служишь? Может быть, мамона? Но Библия говорит, что не можете служить Богу и мамоне. Не можете. Может быть, Бог века сего ослепил у тебя ум, чтобы ты не увидел света славы Христа, который есть образ Бога невидимого. А может быть, твой Бог чрево и слава твоя в сраме, и ты постоянно мыслишь о земном. Ибо многие, о которых я говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Друзья мои, я хочу сегодня сказать вам нечто. Павел, заканчивая эту главу, говорит, что их Бог чрево, слава их в сраме, и конец их погибель. А для нас, он говорит, наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который уничиженное наше тело, голодное, может быть, в верблюжьих волосах. Может быть, это будет мед или не может быть даже меда. Потому что Библия говорит, что в те времена не можно будет ни продать, ни купить. Многие пострадают из разумных от огня, меча, грабежа. Это нелестное время, поверьте. Это не лестное, это не лучшее время. Это время будет, когда церковь войдет в тотальное страшное гонение. Но люди, чтущие своего Бога, сын чтит отца и раб своего господина. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение ваше предо мною, говорит Господь, к вам, священники, бесславящие имя мое, вы приносите на жертвенник мой. Худое, украденное, кривое, слепое. И Бог смотрел, кто-то сказал, что он сильно культурный, образованный. Я не говорю, что он образованный, потому что образование зависит от кого-то. Это неправильно. Он по своей природе абсолютно совершенный. И до какого-то времени он терпел и кривое, и слепое, и хромое, и ворованное. И терпел, когда поедали домы вдов и сирот, он терпел. Но сегодня он сказал в этом собрании, умолкните предо мной острова, я теперь буду говорить. Аллилуйя. Братья мои и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня поняли, имеющие ухо, да слышать, что Дух говорит церквям. Это очень серьезно. Не просто бренный какой-то проповедник, шосток, другой, третий или четвертый. Что Дух сегодня говорит в своей церкви? Различаешь ли ты, или ты просто пытаешься загрузить Бога своими желаниями, потребностями, молитвами, нуждами? А Он ждет, когда ты услышишь голос Сына Божия. Когда ты услышишь и оживешь, когда ты выйдешь из своих гробов, из своего оцепенения. Друзья мои, люди, чтущие Бога, люди, чтущие своего Бога, они усилятся. Как можно усилиться в последнее время, когда мораль, ценности, духовность все деградируется. Я хочу сказать о трех принципах. Как можно укрепиться? Первое. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Если в твоей жизни настает духовная деградация, и ты ослабеваешь и падаешь, и опускаешься вниз, вероятность того, что твои мысли плотского характера, в лучшем случае может быть суетного характера, но если плотского помышления, плотские суть вражда против Бога, это смерть, это погибель. Если ты мыслишь о земном, они мыслят о земном, ты мыслишь о земном, о греховном, о нечистоте, это будет разрушать твою жизнь, твою семью, твои принципы, твои отношения с Богом. Если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, где Христос сидит одесную Бога. Мысль духовная, помышление духовное, суть жизни мир. И если мы мыслим о Христе, о Его страданиях, о Его искуплении, Павел Коринфянам говорит, что слово о кресте – это не слишком популярная тема последнего времени. Для нас лучше и приятнее проповедовать Христа, который был в Кане Галилейской. Ну, правда, вино там свежее, хорошее, вкусное было, да? Вот. У гроба Лазаря, ну там у гроба Наинской вдовы, еще какая-то проблема другая. Но мы мало проповедуем сегодня о кресте. Это и есть проблема номер один, почему церковь сегодня теряет силу. Потому что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, помогите мне, что это? Это сила Божия. Друзья мои, галаты, они были блаженны до тех пор, пока у них был в церкви прямо распятый, у них, прямо в церкви, перед глазами. И каждый раз они смотрели на крест, и они понимали, мы сегодня пели, мы распяты для мира, и мир в нем распят для нас. Абсолютная граница, абсолютное разделение, никаких компромиссов, никакого взаимоотношения. Люди, чтущие Бога, они усилятся, они поймут, что слово о кресте для погибающих юродство, а для нас это сила Божья. Второе, что очень важно, это начать потенциальную проповедь с Деяния апостолов 1:8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Люди, чтущие Бога, усилятся. Первое, что произойдет. Второе, и будут действовать. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вот эту весть о спасении, об искуплении, ее невозможно просто так нести на схоластическом уровне. Не просто так, потому что это стало модным, популярным, ну там на миссию поехать, фотографии привезти, в коридоры расклеить. Я не критикую это все. Даже если вы это делаете притворно, Павел говорил, я этому радуюсь. Но я хотел бы сегодня сказать, как церкви, как ваш самый наименьший член. Хорошо было бы, если бы мы направляли помазанных людей на благовествование, чтобы они были посланы в Духе Святом, чтобы они были облечены силами. Потому что слово, которое в русском «свидетель», в греческом оно означает «мартиниус», человека, свидетеля, мученика, который носит в себе приговор. Он донесет когда-то в Турции, когда приезжали глашатаи и приносили какую-то весть, и если это была хорошая весть, то человека, который привозил эту весть, награждали, делали огромным в этом царстве. Если человек приносил плохую весть, ему султан отрубал голову, он умирал, хотя это не была его вина за то, что он привез плохую весть. В этом смысле здесь говорится, что свидетели Христовы, мы носим смертность. По рассуждениям человеческому, если мертвый не воскресает, какая мне польза была бороться в Ефесе? Это был полный приговор к смерти. И вот в этой ситуации мы должны понять, насколько важно, чтобы мы были исполнены силой Святого Духа, чтобы мы говорили о крещении Духа. Я не говорю только об одних языках. Пятидесятничество потеряло ориентацию, если оно сегодня понимает, что суть Пятидесятницы сводится только к говорению на иных языках. Намного дальше, глубже, сильнее и больше. Языки – это суть знамения, это когда мы назидаем себя, когда мы тайны говорим Богу Духом, это для нас. Но крещение Духом Святым нас погружает в Его полноту, в Его обилие благодати, премудрости, силы, власти. Вот это очень важно. И третье, о чем апостол Павел, мы сегодня уже говорили в начале нашей проповеди. Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вам можно было противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Там говорится все оружие, я не буду сегодня проповедовать, не волнуйтесь на эту тему, я не буду говорить об этом. Но я хочу сказать, насколько важно сегодня, чтобы мы укреплялись Господом и могуществом Его силы. Ослабевает юноши и молодые люди падают. Но Библия говорит, надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Люди, чтущие своего Бога, чтить Бога, можно чтить устами, но Библия говорит, что сердце может стоять далеко. Чтить Господа – это постоянно помнить, что Его мнение, Его воля, Его слово, Его служение, Его принципы, Его порядок, Его устройство в нашей жизни, они должны быть на первом месте. Актуальны, неотъемлемы, неизменимы и незаменимы. Если мы чтим Господа, то Он должен быть у нас на первом месте. Я хотел бы сегодня в заключении нашего собрания, извините меня, что проповедь получилась, ну, не такая уж утешительная. Но, может быть, кто-то сегодня найдет в этом собрании свою вину, и я тоже. И если произойдет покаяние, и ты осознаешь, что что-то произошло в твоей жизни, и ты вдруг оказался не в том направлении, которое ведет к Божьему Царству, к спасению, и если ты покаешься сегодня и осознаешь и примиришься с своим небесным Отцом и станешь одним из тех, кто чтит своего Бога, и начнешь усиливаться, Библия придет в твою жизнь как незаменимый аспект. Молитва станет на первое место. Пост станет твоим достоянием. Собрание твоей неотъемлемой частью жизни. Исполнение Духом Святым. То чтущие Бога люди, они усилятся, и не просто на этом будет конец. Они еще будут обращать к правде многих. Я скажу тебе, почему это важно, потому что если слепой ведет слепого, они оба окажутся в яме. Обещают им свободу, будучи сами рабы похотей. Сколько сегодня таких людей? Но если ты усилишься, если твое почитание будет в благоговении и в страхе, если твой Бог будет от ранней зари ищем тобою, если ты по нем будешь томиться в земле сухой и безводной, чтобы видеть его силу и славу, то ты скажешь многим, что наступил уже час пробудиться от сна. Потому что к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Сегодня было прочитано за человека Иоанна, который обратит многих. Друзья мои, разумные или чтущие Бога, они будут действовать. И наша задача – приводить ко Христу. И я скажу, самая сложная проблема не в том, чтобы привести человека к Христу, в церковь, в собрание, не в этом суть. Самая сложная проблема в человечестве – это грешнику подняться на крест. Сегодня привлекают людей чикенами, бутербродами. Друзья мои, я хочу, чтобы тем, которым мы говорим,
1: чтобы они видели в нас, что мы чтим своего Бога. И не просто словами, а жизнью. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Генри Бауэрс по праву заслужил, чтобы его имя было занесено в почетную летопись исследователей и открытий. Когда в марте 1912 года вместе с капитаном Скоттом и доктором Биллом Вильсоном он уснул последний раз в крошечной палатке под завывание снежной бури, возвращаясь домой от Южного полюса. Бауэрсу было только 27 лет, и, по общему мнению, он был одним из лучших участников экспедиции. Капитан Скотт говорил, что он лучше всех справляется с наиболее трудными физическими испытаниями. Вильсон считал его самым надежным товарищем, восхищался его удивительной памятью, а неотразимый оптимизм лейтенанта Бауэрса помогал им всем пережить самые трудные минуты. Бауэрс был выходцем из семьи шотландского моряка. Его отец, капитан Александр Бауэрс, одержал победу в парусных гонках по реке Янцзы и дальше других заплыл вверх по течению. Он также построил новые порты и был представителем индийского правительства, пытавшегося наладить торговлю с Бирмой. Но энергичная жизнь этого благородного, великодушного капитана была прервана суровой морской стихией. Он оставил после себя двух маленьких дочек, мальчика и плачущую вдову, которая особенно присматривала за сыном и надеялась, что он никогда не повторит морскую карьеру своего отца. Госпожа Бауэрс растила своих детей в большом доме в Сидкапе, что к югу от Лондона. Каждое утро перед завтраком они пели гимн, читали главу из Библии и вместе молились. Дети были научены так, чтобы знать значение креста Христова и верить в искупительную смерть Господа как единственный путь к прощению грехов. Мать часто рассказывала детям, что их отец жил и умер как примерный христианин. Но она никогда не упоминала море, чтобы не посеять тягу к морю в сердце молодого Генри. Но в одно прекрасное утро госпожа Бауэрс вошла в спальню Генри и увидела над его кроватью большое изображение парусника. В этот момент сбылись ее наихудшие опасения. Она поняла, что ее мальчик когда-нибудь станет моряком. Для нее было большим самопожертвованием отдать Генри в Королевскую военную морскую школу. Он был зачислен кадетом на корабль Ее Величества под названием «Вустер». Генри был невысоким, но коренастым пареньком, лет 14, с непокорными рыжими волосами и весьма заметным орлиным носом. Учеба на корабле Ее Величества существенно отличалась от учебы в обычной школе. Чистка, мойка, уборка судна, а также напряженный распорядок дня были главными методами закалки подростков и подготовки их для офицерской службы. В длинных спальнях нижней палубы Бауэрс получил репутацию как самый выдержанный мальчик в мире. Его лучший друг на судне вспоминал, что у него был самый сильный и самый лучший характер, который я когда-либо встречал. Его неизменной практикой в течение всего времени пребывания на борту Вустера было сидеть за одной из парт на главной палубе и в присутствии всей корабельной команды четверть часа читать Библию каждый вечер, используя для этого время, отведенное для личных занятий. Бауэрс закончил учебу на Вустере в 16 лет, получив высший балл по теории и практике мореплавания, и затем поступил учеником в торговый флот на четырехмачтовый барк «Лох Торидон». На этом огромном парусном судне, как раз перед началом нового столетия, молодой ученик отправился в свой первый рейс по берегам Австралии. Он проживал в каюте вместе с другим стажером и был постоянно при исполнении служебных обязанностей. «Работа не прекращается ни на миг», — писал он домой. В свободное от выполнения матросских обязанностей время, когда он не был занят чисткой и покраской, Бауэрсу было предписано изучать морскую навигацию вместе со штатным матросом, к которому он был прикреплен.
Каюта учеников была своего рода хижиной, построенной на верхней палубе, которая приглашала в гости каждую волну, накатившуюся на борт. Когда волны поднимались слишком высоко, то все имущество молодых матросов оказывалось в воде. Но они, тем не менее, гордились своим судном, потому что на нем можно было плыть под парусом куда угодно. Капитан был личностью, наводящей ужас. Стальной взгляд его серых глаз мог заставить подчиниться даже самых дерзких моряков, посмевших его ослушаться. Тем не менее, Баурс был настолько успешен в учебе, что завоевал уважение даже этого крутого по характеру шкипера, которому трудно было чем-либо угодить. Он был всего лишь 18-летним учеником, когда капитан назначил его своим третьим помощником. Так что Баурс фактически имел власть над всем экипажем корабля. Это был только третий его рейс к берегам Австралии. Но дела на корабле шли неважно, поскольку экипаж лорд Торидона просто ненавидел своего капитана, и матросы готовы были разговаривать по душам только с этим молодым неопытным офицером. Дела на корабле пошли еще хуже, когда первый помощник после ссоры с капитаном с гордым видом ушел в свою каюту и не выходил из нее до конца рейса. В это же время второй помощник заболел, и Баурсу пришлось занять место первого помощника капитана. Штормы в Южной Атлантике он встречал высоко на реях, среди снастей, приводя в готовность огромные паруса. Когда мрачные океанские туманы и облажные дожди продолжали в течение многих дней, Бауэрсу приходилось поддерживать моральный дух подавленного экипажа. Близость к антарктическому кругу застала его на рее судна, слушающим крики морских птиц, может быть, пингвинов, со странным желанием примкнуть к числу первых полярных исследователей, имена которых так часто появлялись в прессе. «Это было нелегкое путешествие», — писал он домой. «Это только кажется, что быть третьим помощником капитана великолепно, и что я сделал большой шаг вперед всего лишь за 2 года обучения. Но шкипер настроен против своих подчиненных, и с ним очень трудно сладить». Поскольку Бауэрс вел весьма активную жизнь, выполняя функции первого помощника капитана, он стал размышлять о еще более амбициозных перспективах. «Мир замечателен», — думал он, — «и возможности кажутся безграничными». Но в то же самое время он внутренне содрогался от мыслей об испорченности мира, поскольку плечом к плечу постоянно находился с людьми, которые заслуживали лишь тюрьмы или же работы на торговом судне. Во время стоянки лорда Торидона в Аделаиде он записал: «Наш повар сбежал с корабля, когда мы готовились к отплытию в следующий морской поход. Я ходил в город, чтобы вызволить повара из тюрьмы, и привел его на корабль после обеда. Наш новый экипаж валяется на борту весь пьяный». В его мыслях кружились амбиции и сомнения. «Я должен преуспеть», — думал он. «Неужели мир погряз в грехах так сильно, что мне теперь нет другого выхода, как стать верующим? Неужели спасутся только те, кто поверил в Спасителя и посвятил жизнь Ему на служение?» Так, борясь со своими мыслями, Бауэрс готовил судно к путешествию домой вокруг мыса Горн. Сделали перекличку матросов, подняли якоря, расправили паруса, и большой стальной корабль снова отправился в путь. Когда улеглась горячка первых дней, моряки приступили к рутинным обязанностям, и судно взяло твердый курс. В душе первого помощника капитана возобновилась прежняя борьба. С одной стороны — мир, с другой стороны — невидимый Господь Иисус, который, как уже знал Бауэрс, так возлюбил его, что умер на кресте, чтобы понести наказание за его грехи. Чему же должен он посвятить свою жизнь? «Казалось, что я погряз в болоте сомнений и маловерия. Почему мы вынуждены встретить так много разочарований?
когда жизнь и без них так тяжела. Все вокруг представляет собой неразрешимую проблему. Я чувствовал, что никогда не найду выхода, да и не было смысла его искать. Но вдруг, кажется, сам Господь вмешался в мою судьбу. Однажды ночью

мог бы отказаться от такого друга, который знает о тебе все наперед? Очень трудно выразить в словах то, что я внезапно увидел так явно. Иногда даже трудно вспомнить подробности происшедшего. Я также знаю, что мои желания добиться успеха в этом мире будут противоречить ясному свету, который я увидел в этот момент. Но никогда не могу забыть, как в одно мгновение я осознал, что все, что случается с нашими телами, не имеет никакого значения. Всю свою оставшуюся жизнь Бауэрс вспоминал это необычное переживание, когда Господь встретил его со столь слабой верой, чтобы восстановить в нем веру детства и провести дальше по жизни. Он отправился еще один раз в рейс на Лорх-Торидоне, а затем оставил парусник и перешел на пароход, на котором были побиты все рекорды по скорости пересечения Тихого океана за последние 16 лет. Затем он перешел служить на корабль «Кейп Бретон», направляющийся в Нью-Йорк. Правда, здесь ему досталась не столь хорошая должность, как он рассчитывал. Но к этому времени Бауэрс ясно чувствовал невидимое руководство в своей жизни. В обсуждении будущего своей сестры он ей писал: «Не пришла ли и ты к тому же выводу, что и я когда-то, что слишком много думать о будущем не приносит ничего, кроме еще большего разочарования? Я порядком намучился, пытаясь держать свое будущее в собственных руках, пока, наконец, не доверил все тому, кто уже знает наперед цель, которой движется вся моя жизнь». Бауэрсу исполнился 21 год. Он служил в Нью-Йорке на корабле «Кейп Бретон», когда получил телеграмму, сообщающую, что он был произведен в звание младшего лейтенанта и переведен для дальнейшей службы в Королевский индийский морской флот. Бауэрс давно желал перевода из торгового флота в военный и догадывался, что об этом походатайствовал командир корабля «Вустер», где он когда-то проходил начальное обучение. Возвратившись в Англию, он отправился прямо на «Вустер», чтобы выразить благодарность командиру корабля, а тот предоставил его сэру Клеменсу Макхэму, который считался отцом экспедиции капитана Скотта на корабле «Дискавери». Командир обратился к сэру Клеменсу и, показывая на Бауэрса, сказал: «Этот молодой человек в один прекрасный день возглавит одну из этих экспедиций». Сэр Клеменс посмотрел на молодого офицера долгим выразительным взглядом. Этот взгляд глубоко запал в душу Бауэрсу. Индийский флот был совсем не похож на большие парусники, огибавшие мыс Горн, или на дымные пароходы, бороздившие Атлантический океан. Бауэрс был прикреплен к плоскодонной канонерке, патрулировавшей реку Иравади. Здесь корабли не становились на якорь, а просто привязывались к прибрежным деревьям, и успех передвижения зависел от бдительности офицеров, знавших каждый изгиб и водоворот на реке. Климат был очень жарким, как печь, а в воздухе носились тучи москитов. Преимуществом службы на Иравади было то, что Бауэрс мог выходить на берег, где он ездил на велосипеде по горным дорогам китайской границы, наблюдал бурную жизнь джунглей, находил золото в горных ручьях, изучал язык хинди, а также старался заниматься всевозможными спортивными упражнениями. Неудивительно, что при столь хорошей физической подготовке он мог превосходно играть в сквош. Так же, как и на Лорх-Торидоне, Бауэрс быстро сумел стать ответственным лицом на службе в Индийском флоте. Цепочка необычных событий привела его к тому, что он стал командиром корабля «Бхама». Это была 60-метровая канонерка, которая считалась самым трудным для службы судном во всем флоте. Бауэрс справлялся со своей должностью капитана-лейтенанта столь успешно, что ему дали прозвище «Комета». Он относился к работе с фантастической старательностью —

так что то, что он успевал делать, казалось просто невероятным. Однако в душе Бауэрс был далек от самодовольства. «Я часто призывал Божью помощь в трудные минуты, когда сам уже ничего не мог сделать своими силами. И эти моменты жизни навсегда останутся в памяти. Я осознаю, что спешка и суматоха жизни часто закрывают мои глаза на то, что вечно, но все же я уверен, что не позволю им меня ослепить». В выходные дни его всегда можно было найти на богослужениях. Однажды, после посещения служения для моряков в Калькутте, он писал домой. «Гимны Сенки были действительно великолепны. Они принесли мне столь прекрасные воспоминания о Ситкапе. Я всегда благодарю Бога за те утренние гимны, которые мы пели вместе перед завтраком. Они навсегда отпечатались в моей памяти». Спустя почти год разлуки госпожа Бауэрс снова встретила своего сына дома в Шотландии. В это время он был назначен на военный корабль Ее Величества «Фокс». Это был британский военно-морской крейсер, который плавал в Персидском заливе, где был самый жаркий климат во всем мире. Здесь Бауэрс был занят преследованием арабских морских контрабандистов и торговцев оружием, когда неожиданно в 1910 году он был призван в Бомбей главнокомандующему Королевским индийским морским флотом. Со страхом переступил он порог его ведомства, мучимый вопросом, что же он сделал плохого. Главнокомандующий поприветствовал его спокойно, держа в руках две телеграммы. В первой говорилось: «Если возможно, выделите лейтенанта Бауэрса для похода в Антарктику». Во второй: «Если он может быть в Лондоне к 15 мая, он будет назначен». Командир корабля Ее Величества Вустер и сэр Клеменс Макхэм представили его характеристику и служебные записи капитану Скотту, который без всяких формальностей или собеседований отклонил свыше 8 тысяч претендентов и дал телеграмму в Бомбей, чтобы заручиться его согласием. У Бауэрса просто замерло дыхание от изумления. Он был убежден, что через столь необычные обстоятельства сам Бог направлял ход его жизни. Терра-Нова, корабль экспедиции капитана Скотта, покинул берега Англии в июне 1910 года. Бауэрсу было поручено отвечать за все продовольственные запасы. Очень скоро он проявил себя как один из выдающихся людей на корабле. Бауэрс писал: «Человек, больше всего поразивший меня среди членов экипажа, это доктор Вильсон. И я уверен, что он истинный христианин. В этом нет никакого сомнения, поскольку это видно во всем. К тому же он замечательный художник». Доктор Вильсон также сделал личную запись относительно Бауэрса. «Невысокий, рыжеволосый, коренастый человек с очень большим носом, образец трудолюбия, да еще вдобавок с самым бескорыстным характером, который я когда-либо видел. В скором времени из-за своего носа заслужил прозвище «Пташка», и все стороны взаимно решили, что где-нибудь в Антарктике должен иметься некий пик в его честь — «Птичья высота». Капитан Скотт часто вызывал Бауэрса для советов и был настолько восхищен им, что решил взять его в группу для высадки на берег. В январе 1911 года группа высадки покинула борт Терра-Новы в районе мыса Эванс и стала готовиться к походу на Южный полюс. «Каждый день, — говорил Скотт, — Бауэрс что-то предлагал или делал на пользу лагерю. И я еще не встречал человека, который так переносит холод, как он. Во время продвижения экспедиции Бауэрс и Вильсон были главными, кто поднимал моральный дух ее участников». Понтинг, корабельный фотограф, вспоминал: «На Земле еще не было более радостной души, чем он.
человек столь пренебрежительный к невзгодам. С того момента, как мы высадились с корабля и отправились к Южному полюсу, он был личным советником Скотта по всем вопросам, касающимся снабжения различных исследовательских групп. Группа путешественников постоянно переживала потрясения, неудачи, потери. Они лишились двигателей, пони, собак. К тому же погодные условия были ужасными. Скотт еще больше оценил в Баурсе его изумительную физическую подготовку, благодаря которой он мог работать в таких условиях, которые просто парализовывали остальных. У него самые высокие интеллектуальные данные, а способность запоминать подробности просто великолепна. 18 января 1912 года группа из 5 человек достигла Южного полюса. Это были Скотт, Вильсон, Бауэрс, Оутс и Эванс. «Мы установили точное местонахождение Южного полюса», — записал Бауэрс, — «и оставили там британский флаг. Я имел честь видеть это своими глазами и фактически обеспечивал продвижение группы к этому месту, а также проводил все научные наблюдения с тех пор, как Тенди Эванс вернулся назад. Люди Эмундсена оставили палатку с некоторыми приборами близко к полюсу. Они были здесь ровно месяц назад. Мне ужасно жаль капитана Скотта, которому пришлось пережить очень ощутимый моральный удар. На обратном пути от полюса тревожные обстоятельства медленно смыкались вокруг маленькой группы. После мучительного спуска с ледника Бердмор в феврале Эванс сорвался и разбился насмерть. «Нет, дальше так продолжать невозможно», — писал Скотт немного спустя. «Я не знаю, что бы я сделал, если бы Вильсон и Бауэрс не были так решительны и оптимистичны, несмотря ни на что». В марте Оутс, сильно заболевший в то время, вышел из палатки в снежную бурю, и больше его никто не видел. Теперь уже смерть казалась неизбежной для их всех, и Скотт писал в своем дневнике: «Если бы мы остались в живых, то можно было бы рассказать целую сказку. Конец не может быть далеким». Вскоре после этого он снова взял перо и написал госпоже Бауэрс следующее: «Дорогая госпожа Бауэрс, я боюсь, что это письмо дойдет до вас после одного из самых тяжелых ударов вашей жизни. Я пишу вам в тот момент, когда конец нашего путешествия уже очень близок. И я завершаю его в компании с двумя учтивыми, благородными джентльменами. Один из них — ваш сын. Он был одним из моих самых близких и способных друзей. И я оценю его замечательный открытый характер, его способности и энергию. По мере того, как нам становилось все труднее, его бесстрашный дух сиял еще ярче, и он оставался веселым, полным надежды и силы до конца. До самого конца он говорил о вас и о своих сестрах. Каждый мог понять из его слов, каким счастливым было его семейство. Бауэрс не испытывал никакого страха перед смертью, потому что он встречал ее, зная друга, который был другом его отца, того друга, с которым познакомила его мать, когда он был еще мальчиком. Он вручил свою жизнь Христу как Спасителю и доказал реальность его силы за свою короткую жизнь на земле. Его последние слова были написаны 22 марта 1912 года. «Моя родная и самая дорогая мама, поскольку это может быть мое последнее письмо к тебе, мне жаль, что в нем только короткие каракули. После того, как мы покинули полюс, я написал немного, но это было не потому, что я мало думал о тебе и дорогих сестрах. Обратная дорога была ужасной. Бог один знает, каким будет конец 22-мильного марша,
который нам еще предстоит впереди. Но я по-прежнему уповаю на Него и на обилие благодати моего Господа и Спасителя, которому Ты учила меня доверять еще с детства и который был моей опорой в течение всей жизни. Я доверяю вас Его охране, а сам утешаюсь только тем, что мне позволено бороться до конца. По всей вероятности, всего лишь через несколько часов лейтенант Генри Бауэрс перешагнул порог вечности.

Когда о сути нашего Христа я мыслить своей немощи пытаюсь, на первый план выходит красота божественная, чистая, святая. Я соглашаюсь с размышлением тех, кто заявляет без сомнения смело, что все прекрасно было во Христе: дух и душа, лицо Его и тело. И я считаю, что Он был красив, красив бесспорно внутренне и внешне. Он Божий Сын, Господь Всевышних сил, Бог во плоти и во плоти безгрешный. Его не описать, как цвет зари, лицо Его мир Божий излучало, в нем дух высокий мудрости царил, и кротость выступала величаво, а взгляд Его, исполненный любви, сиял глубокой нежной добротою. Он милосердие нам свое явил, хотя никто того здесь не достоин. И голос Его звучный, как родник, будил желание слушать Его речи. В сердцах Он многих правдою проник и приготовил к новой жизни вечной. В нем истина светила, как восход, как солнце луч, пронзая мрачность тучи. Он ею освещал простой народ, чтоб многих миновала злая участь. Он только счастье каждому хотел, пред жалом смерти тверд был и отважен. И как ужасно там был на кресте Его святейший лик обезображен, то грех людской нещадно исказил Его пресветлый вид благочестивый. Но Он за это людям не грозил, а дал прощение, радость милостива. И истина, и правды простота, и мудрость, и смирение, и милость, любовь и кротость, святость, доброта. Все во Христе едином воплотилось. И, размышляя часто о Христе, прошу у Духа истины содейства, чтоб дал познать мне в Божьей красоте всю совокупность благ и совершенства. Еще молю я Господа Христа, чтоб даровал крупицу мудрой силы, дабы Его святая красота хоть малой искрой в каждом засветилась.

0: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Жатвы очень много, делать или нет, потрудись для Бога хоть немного лет. Не сиди же сиднем, делай что-нибудь, умножать таланты должен не забудь. Раздавай трактаты или в хоре пой, Божьи солдаты мы вступаем в бой. Окружай заботой близких и родных, станет пусть работой навещать больных. Сиднем не сидите, Бог зовет на пир, с радостью несите Слово Божье в мир. Расскажи соседу про Христа любовь, и, начав беседу, Бог поможет вновь. Пробудись, приятель, с песней и вперед. Бог — преподаватель, мы Его народ.

момент творения. Венерина мухоловка. Экзотическое растение венерина мухоловка – чудо божественного замысла. Она ловит насекомых. Обычно эти плотоядные растения произрастают на бедных минералами почвах, но добывая себе что-нибудь на обед, они тем самым заготавливают себе и удобрения. До настоящего времени ученые не до конца понимали, что побуждает створки цветка мухоловки так быстро захлопываться, увлекая за собой жертву. Им было известно, что когда насекомое задевает маленький чувствительный волосок внутри ловушки, эти волоски посылают электрический импульс клеткам, расположенным снаружи. Теперь уже известно, что такой импульс практически немедленно вызывает выделение кислоты внешними клетками ловушки. Кислота разрушает стенки клеток, и они быстро расширяются, закрывая ловушку. Чем сильнее насекомое сопротивляется, тем сильнее сжимаются створки ловушки. Через 6-12 часов после того, как обед переварился, венерина мухоловка получает изнутри химический сигнал и открывает створки в ожидании очередной порции. Венерина мухоловка – яркий пример того, что подразумевает Библия, говоря, что дела Господни велики, как велико разнообразие созданных им живых существ и способов заботы о них. Воистину, воображение Господа и его творческий потенциал достойны преклонения. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Первая глава из книги пророка Амоса. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит с Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». Так говорит Господь: «За 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винидада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Еденова, и пойдет народ на арамейский в плен в Кир, говорит Господь». Так говорит Господь: «За 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетр Аскалони, и обращу руку мою на Екрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог». Так говорит Господь: «За 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его». Так говорит Господь: «За 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Васора». Так говорит Господь: «За 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь». Глава 2 книги пророка Амоса. Так говорит Господь: «За 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь». Так говорит Господь: «За 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановлений его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима». Так говорит Господь: «За 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. «Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сынов ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля? Говорит Господь. А вы Назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь». Книга пророка Амоса, глава 3. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так, говорит Господь Бог, вот неприятель, и притом вокруг всей земли, он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так, говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир вам и домам вашим. Когда они войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их. И сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой. 2 Паралипоменон 6:37-39. Этот текст взят из молитвы израильского царя Соломона. Его мудрость вошла в поговорку. Поставлен он был Богом над народом непокорным и своевольным. В переживании за этот народ Соломон и молился о нем. Бог, отвечая на молитву Соломона, ставит условия для прощения грехов народу. Он говорит: «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Бог услышал молитву Соломона и ответил ему. Согласитесь, что это не часто бывает, чтобы Бог сразу так ясно и определенно ответил на молитву. Это очень важное место в Библии, поэтому раскрывает некоторые принципы, которыми руководствуется Бог. Согласно этому тексту, для примирения с Богом необходимо выполнить несколько условий. Смириться. Смириться народ мой, который именуется именем моим. Это означает, что человеку нужно согласиться со Словом Божьим, говорящим: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добра, нет ни одного». Римлянам 3 глава. Нет ничего в этом мире более опасного, чем гордость. Она погубила первого из ангелов, захотевшего стать равным Богу. Она разрушает отношения между людьми. Она мешает людям прийти к Богу за прощением. Бог велик, но не горд. Он не гнушается общением с нами, сотворенными им и ставшими такими грешными людьми. Более того, Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». А вот люди горды, горды настолько, что противятся даже Богу. Бог предлагает им единственный выход — примириться с Ним, приняв совершенное им на кресте искупление. А люди, вместо того, чтобы принять это искупление и радоваться, решили, что человек это звучит гордо. Макарий Великий говорил: «Ради тебя Бог смирил себя, а ты и ради себя не смиришься, но превозносишься и кичишься». Иисус Христос определил, почему одни люди, слушая Слово Бога, веруют, а другие нет. Он говорил: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которая от единого Бога, не ищете?» Другими словами, как ты можешь верить Богу, если для тебя большее значение имеют то, что думают о тебе люди? Сотрудники, соседи, семья, друзья, собутыльники, чем то, что говорит о тебе Бог. Здесь в сердце человека проходит водораздел. Мы или смиримся перед Богом, или нет. Смирение — это первый шаг ко спасению. Ты его уже сделал, друг. Второе условие такое же простое и ясно определенное Словом Божьим.
молиться. Смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего». Нет-нет, я не имею в виду исполнение религиозных обрядов. Прочесть столько-то раз такую молитву или столько-то раз другую. Я говорю не о религии, я говорю о спасении. Молитвой Бога не умилостивить, как учат то различные религии, являющиеся в свою очередь выражением гордыни человеческой, под личиной смирения и святости. Я, мол, тоже что-то сделал для моего спасения. Молитва — это милость Бога к нам. Бог готов нас слушать. Разве мы чем-то заслужили, что Сам Творец Вселенной склоняет к нам свое ухо? Затем говорит: «Если будут молиться, то Я услышу с неба». Это огромная привилегия — иметь возможность просить у самого Бога прощения за все свои грехи, за все беззаконие наше, за всю испоганенную жизнь нашу, за неуемную гордыню нашу. Искать лица Господа, не себя слушать, не на себя смотреть, а на висящего на кресте вместо нас, Спасителя нашего Иисуса Христа. За эти-то все грехи и беззакония, в которых мы каемся, и висит на кресте Сам Царь Вселенной. Именно потому и прощать может, что искупил нас и заплатил за грехи наши Своею кровью. Писание говорит: «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их». Обратиться и обратятся от худых путей своих. Я посмотрел в нескольких словарях, что значит слово «обратиться». Посмотрел, какое слово стоит в оригинале Библии. Приведу это слово, потому что оно мне кажется очень важным. Что имеет в виду Бог, когда говорит, что если обратятся люди, то Он услышит их? В Библии стоит слово, означающее «возвращаться», «поворачивать назад», «обращаться», «быть возвращенным», «быть возмещенным», «быть приведенным обратно». Я думаю, что смысл сказанного Богом понятен. Он желает, чтобы мы вернулись к Нему, чтобы мы оставили все наши собственные пути и обратились лицом к Нему, встали на Его путь. Оставить свои протоптанные дорожки бывает не так и просто. Это и гордость. Я сначала исправлюсь, потом обращусь к Нему. Это и религиозность. Я уже молюсь, хожу в церковь, принял крещение и исповедуюсь. Это и своя доморощенная философия. Бог у каждого человека и у меня в сердце. Но Бог ставит определенные и ясные условия для нашего спасения. Смирение перед Ним и Его Словом, молитва покаяния и обращение от злых путей наших на путь спасения. Приходя к Нему на этих условиях, мы можем быть уверены, что Бог принимает нас и прощает нас, потому что Он Сам сказал: «Если то услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». У кого не болит сердце за народ свой? Кто не переживает за детей, родившихся в неизвестное и страшное будущее, за взрослых, потерявших всякую надежду на какое-либо улучшение жизни и погрязших в болоте суеты и грязи лжи, за губящую свою жизнь наркотиками и развратом молодежь, переставшую видеть вокруг себя все, что не измеряется долларом или удовольствием? Я не говорю о народах, не знающих Бога. Я говорю о так называемых христианских странах. Не все такие. Согласен, не все. Слава за это Богу. Исключение это составляют люди, смирившиеся перед Богом, оставившие свою гордыню и признавшие свое полное банкротство в делах праведности и благочестия. Это люди, молящиеся Богу, поклоняющиеся Его святости и принимающие Его милость. Это люди, ежедневно и постоянно находящиеся в молитвенной связи с Творцом и Создателем,
с Господом и Царем и Отцом Своим. Это люди, оставившие свои греховные пути и повернувшиеся в направлении неба. Это люди, любящие общение с детьми Божьими и знающие свое призвание в этом мире. Бог желает сегодня спасти и тебя. Он говорит тебе: «Смирись, покайся и обратись ко мне. Я твой Спаситель. Сделай это прямо сейчас».

друзья, на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений. С вами в эфире был

Когда-то в жизни я хромала, пути мои были кривы, и те дороги, что я знала, были от Бога далеки. Казалось, будто все прекрасно, и даже жизнь так хороша. Казалось, что вот близко счастье, но там внутри моя душа ощущала пустота. И я старалась все пригладить, улыбку на лицо надеть. Мирская радость проходила, и снова в зеркало смотреть там, отражению в глаза могла сказать тогда я смело: «Ну как ты? Ты или та, кем в жизни быть ты так хотела? О нет, душа, еще немножко ты подожди, и будет все». Не знала я, что в Боге счастье, но знал Он все, знал все мое. Иисус нашел, как добрый пастырь, и к жизни лучшей возвратил. Я понимала, недостойно, а Он так сильно возлюбил. Бог дал надежду и направил на самый лучший в мире путь. И Он идет со мной рядом, Он помогает не свернуть. Как это чудно быть с Иисусом, Его так близко ощущать, с Ним говорить и с Ним делиться, в молитве сердце открывать. Я знаю, что всей жизнью такого заслужить я не могла. Бог есть любовь, Бог милосердный, и Он помиловал меня.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Итак, тема сегодня будет называться «Отношение к ближнему как индикатор христианской зрелости». Название может быть для кого-то покажется каким-то скучным, сложным, но тема, я считаю, очень важная. И еще раз, отношение к ближнему как индикатор христианской зрелости. Писание говорит, Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стиха, 12 стих. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Прежде чем я поделюсь небольшим свидетельством, потому что вчера, когда я молился, Бог напомнил мне одну историю, из чего началась эта тема во мне. Бог напомнил мне одну историю, и это было очень интересное и глубокое, серьезное переживание, но сначала поговорим немножко об этом месте Писания. Библия говорит, «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки». По сути дела, когда мы говорим о последней этой части, «Ибо в этом законы пророки», то мы можем увидеть, что все, что касалось закона, все, о чем говорили пророки, помимо, мы не говорим сейчас о приходе и подготовке к Мессии, это самая центральная часть. Это самая центральная часть. Подготовка к приходу Христа. Закон был детоводителем ко Христу. Но по сути своей он отражал определенный уровень духовной зрелости. И выше этого уровня он не мог дать. Без Христа невозможно было прийти в большую полноту. Закон и пророки могли дать только определенный уровень зрелости. И этот уровень зрелости как раз оканчивался на взаимоотношениях. Дальше этого пошел Иисус. Если помним, в законе, например, говорилось, кто там прелюбодействует, кто ляжет с женщиной, если женщина там изменит мужу и так далее, надо побить камнями. То есть касалось правильных взаимоотношений в браке, в обществе, в служении, в делах, в работе, там вот плата вопиет, вы удержите плату наемников ваших, и она вопиет Господу, и вопль дошел до слуха Господа Саваофа. Все касалось взаимоотношений. Только Христос смог пойти дальше. Закон был ограничен в этом смысле. Христос пошел дальше. Он говорит, кто посмотрит с вожделением, тот уже прелюбодействует в сердце. Он открыл более глубокий уровень переживаний. Но, возвращаясь к идее, которая здесь звучит, и во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Я хочу рассказать такое небольшое свидетельство, да, вот, и это место очень хорошо его иллюстрирует. Однажды, я не помню в момент, это была тоже какая-то прогулка или молитвенное размышление определенное, но я помню, что я очень люблю на самом деле такие моменты. Дух Святой просто спонтанно проговорил моему сердцу в обличении. Это было очень ярко, это было очень конкретно. И обличил Бог меня в том, что у меня неправильное отношение к определенному человеку. И вы знаете, я как будто увидел себя со стороны, свою внутренность, изнутри вот свои переживания. И что было обличением для меня? Так это то, что, по сути, Бог показал, что я не относился к человеку по-библейски. Скажем так, я относился к нему по-библейски правильно. Я делал все, как Библия говорит. Я не хочу там давать сейчас какие-то детали, какие-то примеры приводить. Я делал все библейски правильно. Но моя внутренность не была с этим. Я делал только потому, что так надо делать. Так Библия велит. У меня не было... Это было, знаете, какое-то двойственное чувство, какая-то внутренняя дистанция. Ты поступаешь правильно, потому что так правильно. Ты поступаешь по-библейски, потому что так надо. Но в этом не было моего сердца. Внутренне я понимал, что мне этот человек в какой-то мере безразличен. Мне как-то все равно, что там происходит в его жизни. И вот это стало таким очень центральным обличением. Бог начал как-то обличать меня, что мое сердце в этом отношении не является правильным. Оно не искренне. Оно исходит из понимания Библии, но оно не исходит из глубины моего сердца. И поэтому это не то отношение, не те поступки, которые Бог хотел бы видеть в моей жизни. Для кого-то это может быть мелочью, да, может быть, кто-то скажет, главное, что ты по-библейски поступаешь. Но для меня на тот момент стало понятно, что для Бога принципиально важно, чтобы то, что мы делаем и поступаем, оно не было двойственным, оно исходило из глубины сердца. Все, что касается вообще нашего жизни, поведения и поступков, на мой взгляд, Бога интересует именно с позиции, что исходит из сердца. Не просто, что мы научились делать. И обезьянку можно научить водить велосипед в цирке, и попугайчик может говорить, «Господи, помилуй», но это не исходит из сердца. Писание говорит в книге пророка Иеремии, 17 глава, 9 стиха, «Лукаво сердце человека, человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Смотрите, пророк пророчествует от имени Бога интересное учение. Это, кстати, тот пример, когда на самом деле мы понимаем, что ветхозаветные пророки имели привилегию от Бога задавать учение. Новозаветные пророки такой функции уже не обладали. Поэтому пророки вынесены в отдельные книги, и они обладали именно правом от Бога формировать учение, формировать откровение о Боге. И Бог здесь говорит через пророка, еще предыдущий стих, он говорит, лукаво сердце человека и крайне испорчено, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Вопрос. Бог потому интересуется вашим и моим сердцем, потому что это самая большая сокрытая тайна. Новый Завет на эту тему говорит, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. И поэтому, когда мы сопоставляем, почему Бог называется сердцеведцем, потому что тайна глубины вашего сердца недоступна ни бесам, ни демонам, ни демоническому миру, ни князю этого мира. Это сущности и существа такого же порядка, как мы. Поэтому иногда, когда верующие, вот сегодня в богословских кругах идут споры, могут ли там бесы быть в человеке, и он при этом крещен духом, исполнен Богом, может, не может, и люди спорят, нет, не может, дух Божий, дух демонический не могут жить. Это абсолютно разный порядок и уровень сущности. Нельзя сравнивать дух Божий и дух демонический как одинаковое присутствие. Бог обладает абсолютно иными качествами и характеристиками. И вот это местописание показывает один из аспектов. Он сердцеведец. Никакой бес не является сердцеведцем. Никакой нечистый дух или там ангел демонический, князь мира. Я перебираю разные формулировки Писания и разный уровень иерархии, как Павел упоминал. Они не являются сердцеведцами. Им недоступна ваша внутренность. Но Бог проницает, написано, как он здесь через пророка говорит, «Я Господь», он говорит, «Я Господь, проникаю сердце и испытываю внутренность». Вот почему его интересует сердце. Он единственный, кто может с этим что-то сделать. Никто на земле больше не может поменять вашего сердца и знать его, кроме духа человеческого, живущего в нем. То есть, себя знаете вы в той мере, в которой хотите, вникая в себя, и Господь знает вас, и больше никто. Поэтому Бога интересует наше сердце. И Он здесь говорит, заметьте, последняя часть этого стиха, говорит, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Пути и плоды – это те вещи, которые говорят, как ты продолжаешь, идешь в свою жизнь, куда ты ее направляешь, в какие выборы делаешь, да, куда направлены твои стези, говоря таким аллегорическим языком, в какую сторону направлен фокус твоего ценности, внимания, мотивации, говоря уже современным языком, перевожу то, что там написано про слово «пути», и плоды действия, результаты, взаимоотношения, то, что я произвожу, оно все исходит из сердца. Поэтому, друзья, сегодня это важный момент. И я возвращаюсь, почему, на мой взгляд, я ценю тем, что Бог обличил меня в ситуации с этим человеком, потому что он вскрыл проблему, которую я обозначил или как, ну, для себя назвал в современном христианском обществе проблему такой двойственности или проблему такого замещения. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То, что Бог вот для меня показал в моем сердце, это проблема двойственности в том смысле, что мы научились быть библейскими, но при этом иметь не библейское сердце. В этом есть двойственность. Если сегодня я попросил бы каждого из вас рассказать, как правильно поступать в ситуациях, вы расскажете идеально и покажете, как это делать здесь. Но когда вы стоите в магазине в очереди, когда вас подперли на парковке, когда у вас что-то произошло, и вы не успеваете взять талончик в поликлинике и прочее много-много-много примеров, там почему-то реакция на людей вокруг другая бывает. Это есть двойственность. Иногда нам приходится поступать по сердцу. И там совсем не то, что мы хотели бы видеть в библейском учении. Почему я называю эту проблему в какой-то мере замещение? Получается, что мы пытаемся как бы заменить содержание Евангелия тем, что есть реально в нашем сердце, и сделать такой микс, знаете, если хотите, полуфабрикат. Я не пытаюсь сейчас кого-то обличать или осуждать. Поймите меня правильно, Бог меня обличил в этом. И я размышляю об этом, я хочу измениться. Я не хочу быть, чтобы я замещал, знаете, вот я знаю Библию, а вот есть мое сердце с гнильцой, и я поэтому скажу, что вот он стандарт библейский. Вот он планка теперь должна опуститься. Вот это и есть Евангелие. Но в этом Евангелии уже не будет силы. Почему? Потому что вот с чем мы замещаем? Мы в итоге приходим к чему? Например, мы говорим про сострадание, но оно будет поверхностным. Оно не будет глубоким. Оно будет ровно до момента, пока мне это выгодно. Я буду сострадать, пока мне это удобно. Когда мне это неудобно, я уже не сострадаю больше. У меня будет единство, но оно будет достаточно притворным, потому что ровно пока я согласен со всеми в комнате, мы едины, аллилуйя, аминь, как только кто-то сказал теорию, идею, которая не вкладывается в мое богословие, в мое понимание, все, сжечь, еретик и так далее. И так далее. Можно разные примеры приводить. Мы говорим о близости, открытости, но это всегда с дистанцией, всегда с какими-то масками. Я не хочу быть достаточно близок, потому что вдруг придется убегать из отношений. И так далее. Мы, по сути, в такой ситуации не можем проявлять глубину своего сердца. Поэтому сегодня я хотел бы поразмышлять вместе с вами, почему проявление или отношение к ближнему может быть индикатором зрелости духовной. Правильное отношение к ближнему. Вот, что за этим стоит и что я могу вообще как-то, может быть, с этим сделать. Почему зрелость видна через отношения? Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 3 главу с 1 стиха. Апостол Павел дает интересное определение, оно очень простое, но оно отражает очень красиво суть предмета, о котором мы с вами говорим. 3 глава с 1 стиха 1 послания к Коринфянам. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда говорите Павлов, Аполлосов, то не плотские ли вы? И так далее. Он продолжает там развивать эту тему. Павел констатирует определенный факт, происходящий в Коринфской церкви. Он говорит, не плотские ли вы? Хотя я думаю, что эти люди считали себя духовными, учитывая, что определенный уровень проявления даров, который был в Коринфской церкви, определенные переживания, которые они имели. Но он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными. И здесь интересный момент. Я хочу обратить ваше внимание на формулировку, которую дает апостол Павел. Верните нам этот стих. Я не мог говорить с вами как с духовными. Смотрите, что Павел говорит. Он не просто пытается их как-то обличать. Я думаю, это очень важно понять. Он говорит им прямо, он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными. На что это указывает? Или почему я подчеркиваю этот момент? Потому что в следующем стихе, или чуть-чуть ниже, будет интересное слово он употребляет, интересный оборот. Он говорит, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Этот оборот в синодальном переводе переведен именно так, потому что там очень интересная конструкция оригинала применена. Я думаю, поэтому переводчики перевели это именно так. Вы не в силах. Корневое слово там действительно не в силах, но оно означает не просто не быть в силах, не быть способным, не иметь возможности. Или, наверное, не иметь возможности неправильно будет, но основа это да, это сила как способность, как силы что-то сделать, как реальная моя возможно что-то сделать, то есть могу я или не могу. И он как бы, в переводе оно непонятно, что вы не в силах, да и теперь не в силах. Но здесь, если мы понимаем, как бы, что это перевод с определенной идеей, которую Павел дает в оригинале, там как раз-таки конструкция это в оригинале показывает мысль, что, еще раз, предыдущий стих нам высветил, он говорит, я не мог говорить с вами, вы были не способны проявить зрелость. У вас не было зрелости. Вы не в силах были ее проявлять. Вам нечем было ее проявлять. Поэтому, когда он обращается к ним и говорит, что вы младенцы или плотские, он как бы показывает это как что-то, ну, близкое или одинаковое. Младенцы во Христе или плотские люди. Для вас свойственно молоко, а не твердая пища. И здесь дальше он приводит индикатор. Тест, лакмусовую бумажку. Что определяет мое младенчество или мою неспособность понимать духовные вещи? Давайте обратим внимание, что он говорит. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы или не по человеческому ли обычаю поступаете? И вот Павел констатирует важный критерий, важный индикатор. Если между вами нет гармонии отношений, если между вами нет правильных взаимоотношений. Если в ваших взаимоотношениях натурально возникают споры, разногласия, зависть, он говорит, это индикатор того, что вы продолжаете оставаться младенцами. Я хочу сделать важное заявление. Я попытаюсь его развить в течение вот дальнейшей проповеди. Переход от младенчества духовного, от вот этого плотского состояния, к состоянию духовной зрелости. Если вообще разделить вот весь процесс роста на три какие-то стадии, категории, так вот переход от младенчества к состоянию зрелому, он неизбежно проходит вот эту стадию формирования правильного отношения с окружающими людьми. Еще раз. Формирование правильных отношений с людьми, с ближними, с окружением является неизбежной переходной точки. Знаете, как вот график рисуют? Я не математик, да, но так, у меня есть в семье пару математиков. График рисуют, и от нуля и пошло там в бесконечность, которая еще не предел, как говорил Баз Лайтер, да? И вот засмеялись мамы, потому что... Причем мамы не самой первой, как говорится... Не

вокруг. Итак, проговорим эти определенные такие, ну, стадии, что ли, духовной зрелости. Младенчество, оно, я бы разделил духовное младенчество тоже на несколько таких, на две простые стадии. Есть такое раннее младенчество. Давайте в Библии прочитаем, как оно описано в Евангелии от Луки, 9 глава, 51 стиха. Раннее младенчество. «Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Послал вестников перед лицом своим, они пошли, вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтоб огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил и сказал: вы не знаете, какого духа? Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Выход-то был, и он был очень простым. Пошли в другое селение. Но в чем выражается раннее младенчество? Нас не приняли в этом городе. Мы спалим этот город огнем. Огнем каким? Мы же не дьявольским огнем будем палить, огнем Божьим. И в итоге, там, где нас не приняли, мы палим Божьим огнем. Потому что так сделал Илия, и это будет правильно. И надо всех сжечь, кто не принял нас. И христиане жгут друг друга в комментах, жгут друг друга в интернете, в Инстаграме, там, в Фейсбуке, в других соцсетях, на Ютубе жгут. Они жгут друг друга в личных каких-то взаимоотношениях. Но это раннее младенчество. Это такое, знаете, младенчество, когда только просыпается какая-то суперревность. Опять же, мы говорим про отношения. Мы не говорим про другие аспекты, потому что я могу сказать, ну, отметить, что водительство Святого Духа сопровождает человека на всех этапах его духовного роста. В раннем младенчестве там, или вообще в младенчестве, в этом периоде, как, давайте его назовем, например, стадии зрелых отношений христианских, и последняя вот эта, та, что стремится к бесконечности, там, стадия близкого познания Бога, хождения с Богом. На всех этих стадиях Дух Святой сопровождает человека и дает ему свои откровения, взращивает его. Но рост духовный – это то, что является и нашими усилиями в том числе, то есть нашей частью. Поэтому нельзя сказать, что младенцы, они не слышат голос Духа, а зрелые, они слышат голос Духа. Это не критерий роста. Критерий роста заключается в том, как я реагирую на Слово Божье и изменяюсь в соответствии с Ним. И младенцам говорит Господь, и зрелым говорит Господь. Так вот, возвращаясь к отношениям раннего младенчества, оно вообще, как правило, имеет очень такие разрушенные отношения. Дети не могут строить таких нормальных отношений, они часто эгоистичны. Маленькие дети то вообще, тебе только памперс поменяли, имей совесть, да? И мама опять бегит менять, потому что, ну, вот как-то так. Итак, смотрите, когда мы вообще в таком раннем младенчестве, мы склонны ссориться, спорить, доказывать правоту, возвеличиваться над другими и так далее. Таких людей сразу видно. Но есть более интересная фаза, которую назовем позднее младенчество. Я еще называю псевдозрелость. Многие христиане застревают на этом этапе позднего младенчества или псевдозрелости. В чем она выражается? Смотрите, Евангелие от Луки, 22 глава, 49 стих. «Бывшие с ним, видя, к чему идет дело, сказали: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященника, отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха, исцелил его». Смотрите, поздняя зрелость, или позднее младенчество, или псевдозрелость, она уже выражается в том, что мы уже действуем более осмысленно, и мы уже молимся, мы уже хотим как-то отношений. И написано: увидев, к чему идет дело, они спросили: Господи, не ударит ли нам мечом? Друзья мои, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Есть отношения в нашей жизни, когда мы уже не младенцы-младенцы, когда мы уже много знаем, вот то, в чем, скорее всего, меня Бог обличил. Я много знал, как правильно поступать, я молился, Господь то, это, третье, пятое, десятое. Но это было ровно до момента, пока что-то не переходило границу моей личной какой-то глубокой безопасности, глубоких каких-то убеждений, глубоких каких-то, знаете, не знаю, интересов. Как только что-то пересекается глубже, чем я готов,

готов это пропустить, не ударит ли нам Господи мечом. Мы всегда держим на готове этот меч. Почему? Потому что для нас раб первосвященника – это враг. В нашей системе отношений псевдозрелости есть враги. А для Иисуса он не был врагом. Подожди, но он же пришел его арестовать. Безопасность Иисуса не была в мече Петра. Безопасность Иисуса была в словах: «Я могу попросить Отца, и легионы ангелов придут меня защитить. Но я не хочу». И вот то, что ты сейчас отрубил ему ухо, это плохо. Потому что он человек. Он пострадал из-за тебя. Это совсем другие координаты взаимоотношений, друзья. Это другой уровень, который мне, например, пока непонятен. Это зрелость, при которой я готов поступиться своим ради того, что я признаю ценность человека. И это было вот этап младенчества. Когда мы возрастаем дальше, мы неизбежно попадаем в точку, которую можно назвать формирование зрелых христианских отношений. Это точка, через которую проходит рост любой. Духовный рост проходит через нее. И если я застрял, я повторю эту мысль, если я застрял и не иду дальше, мой рост останавливается. Невозможно ее обойти как-то. Я без зрелых отношений сразу пойду в какое-то близкое хождение с Богом. Послание к Филиппийцам 2:1, оно описывает вот это зрелое отношение. Итак, если есть какое утешение во Христе, или какая отрада любви, есть какое общение Духа, и если есть какое милосердие, сострадательность, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию, почитая один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя и был послушен даже до смерти и смерти крестной. Для зрелых отношений, согласно тому, что мы прочитали Филиппийцам, свойственно, я вот здесь подчеркну слово «натуральное», то бишь естественное, да, натуральное или естественное, проявление почитания ценности другого человека, проявление любви к нему. Еще раз, для зрелых отношений, вот когда мы говорим, я прохожу эту стадию зрелых отношений, я прошел ее и сформировал правильное отношение, как понять, что я ее прошел? Очень простой индикатор. Зрелые христианские отношения, для них свойственно натуральное, естественное проявление любви, проявление вот этого, то, что здесь написано, характера Христова, почитание ценностей. Смотрите, написано, не о себе каждый заботится, но о других, потому что у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Он был, имея образ Бога, имея природу Бога, будучи природе Богом, он, тем не менее, не стал это делать главенствующим ради отношений. Здесь речь об отношениях. Он принял образ раба, чтобы не поставить себя выше, но уничижил себя самого, хотя имел природу и статус Бога. Поэтому, говорит, вы имеете те же чувствования, зрелые христианские отношения поставят ценность людей вокруг вас выше вашей личной ценности. И здесь у меня, и как, наверное, у многих, сразу клин. Подожди, ну а как это так? Мою ценность ниже чьей-то ценности. Но он смирил себя самого. В чем и есть суть смирения? Я позволяю Богу через меня действовать так, как он действовал, будучи, как Христос действовал, будучи на земле. Он принял образ раба, чтобы послужить многим. И мои здоровые отношения могут быть или иметь те же чувствования, которые во Христе, чтобы послужить многим. Друзья, я понимаю, что это звучит для нас, может быть, космически, но я хочу здесь подчеркнуть вот эту еще раз простую мысль. Попроще, да, упростим
Как недавно мне сказали, надо упростить. Вот упростим. Что такое натуральное проявление? Когда мне жарко, то я чувствую побуждение, что мне надо снять верхнюю одежду. Это натурально и естественно ощущение жары, которое меня давит и угнетает, побуждает меня снять верхнюю одежду. Когда я вижу человека в нужде, я могу оценить, что происходит в моем сердце. Если я, проходя или сталкиваясь с его судьбой, понимаю, что ничего не происходит, не надо тешить себя иллюзией, что у меня зрелые отношения. Натуральность – это то, каким мое сердце является сейчас. Не то, каким я заставляю его быть. То есть, когда я прохожу вот мимо кого-то в церкви, я вижу какую-то нужду, кто-то плачет, я такой, так, Библия говорит, подойду и спрошу. Это не натурально. Натурально – это когда вы проходите и думаете о том, что вам надо в магазине купить молоко, хлеб, там, яйца, что-то там из фруктов, может быть, и кто-то сидит, плачет, и у вас внутри сразу поднимается сострадание как реакция. И вам хочется подойти и помочь. Это сердце, которое имеет зрелое, здоровое отношение к другому, к ближнему. Поэтому, когда мы говорим про зрелость и здоровость отношений, и здесь речь идет именно о церкви, мы не говорим, а в целом мире, хотя это важно, этот закон распространяется на все общество, это не только касается церкви. Но еще раз он говорит, имейте одни мысли, любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению, тщеславию, но по смиренномудрию, почитая один другого высшим себя. Потому что чувствования Христовы были такие. Меня не приняли в этом городе, не надо его палить. Это ценные люди, пошлите другой город найдем. Идеи пришли меня арестовать, а я могу сейчас избить, побить, отрубить ухо, не буду этого делать. Потому что этот ценный человек пострадает в своем здоровье, он будет инвалидом потом. За меня вступятся легионы ангелов, если отцу моему надо будет. Поэтому вот важно, что зрелые отношения – это определенный этап, при котором, точка, при котором формируется наше новое, другое сердце или сердце, способное проявлять характер Христов. Ну и очень быстро, третий вот этот момент, который уже после зрелых отношений, как правило, это стадия роста духовного, который я назвал бы близкое хождение с Богом. Я думаю, что сегодня немногие христиане, они доходят до этого, к сожалению. И это люди, которых Бог хорошо очень знает лично и доверяет свое царство. Люди часто пытаются тешить себя иллюзией, что мы уже духовно зрелые все. Нет, друзья, нет. Знание Библии хорошее – это не духовная зрелость. Хорошее богословие – это не духовная зрелость. 10, 15, 20 лет церкви – это не духовная зрелость. К сожалению, для многих из нас это так, включая меня. Я понимаю, что я сейчас, наверное, болтаюсь в вот этой стадии псевдозрелости и формирования отношений и работаю над тем, чтобы Господь, дай мне правильное сердце по отношению к людям. Смотрите, в чем выражается близкое хождение, почему Бог доверяет свой план, свои тайны. Например, Деяния 7:54. Слушая это, они рвались сердцами, скрежетали зубами. Стефан же, исполнен Святого Духа, воззрел на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал, вот я вижу небеса отверстия Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши, единодушно устремились, выведя за город, стали побивать камнями. Свидетели положили ног. Одежду у ног у юноши по имени Савл побивали Стефана, который молился и говорил. Вот пример человека, который близко ходит с Богом и знает сердце Бога. О чем молился Стефан, когда в него летели камни, лилась его кровь, ломались его кости, разбивались. Вот побивание камнями – это страшная вещь на самом деле. Каждый камень, который они брали, там весит порядка, там, не знаю, килограмм, два, три, там, не знаю, кто как мог что поднять, может меньше, может больше, не знаю. Но выпущенный в силу и в тело человека, он набирал такую скорость, инерцию, что это не удар кулаком или чем-то еще. Это гораздо травматичнее. Почему забивали камнями до смерти? По сути дела, ломались кости,
перебивались органы там, наверное, не знаю, кровопотери и так далее, и так далее. И в этой ситуации человек Божий молится о чем? Заметьте, славу Божью он видел раньше. Его привели, выволокли. Он видел славу Божью, когда свидетельствовал. Его выволокли побивать камнями. И он молится, говорит: «Господи Иисусе, прими дух мой». Преклонив колено, воскликнул голосом: «Господи, не вмени им греха сего». И сказав сие, почил. Он переживает о них. Это не просто красивая фраза Стефана перед смертью, что в Библию записали. Это сердце человека, которое переживает за них. Они не понимают, что творят. Они заблудились, они грешники. Они убивают святого человека. Они совершают перед Богом преступление. И он просит и ходатайствует за них: не вмени им этого греха. Это тот, кто знает сердце Бога. Это тот, кому дана привилегия умереть за Бога. Привилегия быть мучеником. Поэтому, я думаю, друзья, сегодня, когда мы говорим о духовной зрелости, мы часто путаем понятия. Мы говорим, что если человек имеет образование богословское, хорошо знает Библию, провел много лет в церкви, это духовная зрелость. Но я рискну предположить, что это не совсем так. И понять себя можно, оценив, как я прошел вот эту точку зрелого отношения к людям. Что я чувствую натурально в своем сердце по отношению к людям и как я проявляю любовь. Я уже буду идти к завершению. Что стоит за отношениями, которые происходят в нас? И Иаков на эту тему дает очень интересное учение, что стоит в сердце, почему мы вот эту точку зрелых отношений не можем пройти правильно. Почему зрелость — это не просто изучить много текстов хороших, зрелость — это трансформация сердца. Вот почему это не решается годами, образованием, статусностью, прочтением книг. Зрелость — это трансформация сердца. И вот поэтому, когда мы говорим про трансформацию сердца, мы говорим, что за этим стоит. Послание Иакова, 3 глава, вообще, вот если брать 3 и начало 4 главы, концовка 3, начало 4, она разделена новой главой, но суть – это продолжение определенного учения, которое Иаков дает. И я хочу коснуться его. И 13 стих 3 главы говорит: «Мудр ли кто из вас? Докажи на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость». Заметьте, он опять говорит про индикатор взаимоотношений. Вы имеете сварливость, вы имеете горькую зависть, вы не взаимодействуете правильно с людьми, не лгите себе. Это не мудрость Божья, это не измененный характер, это не что-то такое, это просто мудрость, нисходящая свыше, это мудрость земная, душевная, бесовская. Потому что там, где зависть, сварливость, там неустройство, все худое. Но мудрость, сходящая свыше, чиста, мирна, скромна, послушлива и так далее. Я немножко здесь пропущу. И 4 глава с 1 стиха начинается. Он как бы говорит про мудрость, про плод правды в конце 3 главы. А 4 главу начинается с вопроса. И вот это очень интересный момент. Иаков, по сути, продолжая тему о том, что мудрость Божья чиста, мирна, скромна, то есть вот правильные взаимоотношения. И он задает им вопрос: откуда у вас вражды и распри? Посмотрите на свои взаимоотношения. Если вы говорите, что у вас мудрость Божья, вы ее приобрели, вы изучили, вы поняли, а она, как он говорит, скромна, мирна, чиста, послушлива, то, говорит, задайте себе вопрос: откуда у вас вражды и распри? Почему в ваших собраниях продолжают быть конфликты, противостояния, коалиции, между собойчики разные, прочее, прочее, прочее. Откуда у вас вражды и распри? Не от вожделения ли воюющих в ваших членах? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достичь, припираетесь, враждуете и не имеете, потому что не просите. И так далее, и так далее. Я немножко пропускаю, чтобы не потерять мысль. Но он дальше резюмирует это все, говоря: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Вы знаете, Иаков, по сути, говоря о каком-то учении или показывая правильные взаимоотношения, он говорит сначала о мудрости в конце 3 главы, потом задает темп и тему о вожделениях, в распорях, в членах наших.
Он, резюмируя это все, приводит там, если почитать, оно периодически всплывает, он приводит к одному простому определению. Ваше сердце продолжает быть поражено гордостью. Вот что мешает человеку выйти из младенчества и, пройдя через формирование зрелых взаимоотношений, перейти к близости с Богом такой очень глубокой. Гордость, которая продолжает оставаться в сердце, никогда не даст полноценному духовному росту продолжаться в вашей жизни. Вы всегда остановитесь на каком-то моменте. Гордость всегда остановит вас на каком-то моменте. Поэтому, когда мы говорим про то, что Иисус смирил себя и был послушен, поставил нас выше себя, когда Писание предлагает нам поставить кого-то выше себя, натурально и естественно гордость вам не даст этого сделать. Никогда. Да, вы себя заставите. Вы себя смирите, вы себя заставите быть правильным, но натурально, если гордость не уйдет из вашего сердца, вы не сможете быть тем, как здесь написано, проявлять натурально любовь, проявлять натурально почитание, ценить кого-то. Почему эти две вещи несовместимы? Гордыню можно сравнить как бы с разбитым сосудом. Она всегда будет направлена на то, чтобы вовне найти себе подпитку. Гордыня так разрушает сердце человека, что человек всегда нуждается в внешней подпитке. Он всегда нуждается в том, чтобы, знаете, удовлетворили его ценность. Ему необходимо сравнить себя с кем-то, чтобы почувствовать свою значимость, превосходство. Гордость не позволяет удерживать жизнь внутри. Она как бы создает голод. Голод признания, голод авторитета, голод почитания, голод какой-то, знаете, вот быть, вот найти свою какую-то ценность, уникальность, самодостаточность. Сердце, подпитанное гордыней, всегда говорит, почему я говорю, что направлено на звне, если внимательно почитать, о чем говорит Иаков. Вы желаете, но не имеете. Ищите, да, вы не можете получить. Вы все время в поиске, но свою ценность не можете никак напитать. И все время новые ресурсы пожираете для этого. Я понимаю, что это так аллегорично, но гордыня всегда будет приводить к внутреннему бунту и к бунту фактическому, противостоянию. Почему? Потому что я, опять же, всегда должен сравнить себя с кем-то. Я должен свою ценность сравнить с кем-то. И я буду подавлять чью-то ценность, если я вижу, что мне это угрожает. И это снова откатывает меня либо к младенчеству, либо к псевдозрелости. То есть у меня нет возможности построить здоровые отношения, пока гордость не уйдет из моего сердца. Напротив, противовес, сердце, наполненное любовью, Иаков говорит, почему смиритесь? Потому что сердце, которое смогло смириться перед Богом, вот с чего я начал до того, как назвал еще тему. Тяжело настроить свое сердце, услышать голос Божий. Разум всегда говорит, придумай тему, придумай что-нибудь. Но Бог говорит, смирись, дождись, успокойся, приди в Божий покой. Сердце, наполненное любовью, оно направлено на внутренний мир и покой. Оно не ищет извне. Оно самодостаточно в том, что знает своего Бога. И вот здесь мы приходим к ключевому моменту. Любовь – сильный исцеляющий фактор, друзья, сильнейший. Любовь Божия, которая изливается в сердца наши Духом Святым, это сильнейший исцеляющий фактор. Только она способна удалить гордыню с нашего сердца, когда мы смиряемся перед Богом, когда мы позволяем Божьей любви преобразить нас, когда мы признаем перед Богом свою гордыню, тогда Бог исцеляет наше сердце. Бог исцеляет нашу внутренность. Мы сейчас, когда будем молиться, я уже заканчиваю. Я хочу, чтобы, когда мы будем молиться, друзья, мы могли помолиться о нескольких вещах. Я их назвал такие критерии любящего здорового сердца. Во-первых, о чем я хотел бы призвать вас помолиться, лично вас перед Богом, о том, чтобы Бог привел вас и вырастил вас, или воспитал вас, дал вам способность принимать ценности, дары другого человека, натурально и естественно. Это отражает то, что Иоанн в своем послании говорит, апостол, кто говорит, что любит Бога, а брата ненавидит, тот не может любить Бога. Один из самых главных критериев, что я люблю Бога, способность любить своего ближнего.
принимать его ценности, принимать его дары. Это первое, о чем важно помолиться. Это первый шаг к исцелению. Научи меня, Господи, принимать ближнего с его ценностями и его дарами. Я хочу любить. Второе, о чем я хотел бы призвать вас помолиться, это способность разделять с человеком разные периоды его жизни, его разные эмоции. Способность жертвовать собой ради других. Это второе, после того, как мы учимся любить человека, мы учимся разделять с ним разные периоды его жизни. Не все будет вам нравиться. Не все будет вам понятно в жизни другого человека, но Павел к римлянам говорит: «В нуждах святых принимайте участие и ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь радующимися, плачьте с плачущими, будьте единомысленны, не высокомудрствуйте, последуйте смиренным, не мечтайте о себе» и так далее. Он продолжает наставление, учение, он говорит: «Плачьте с плачущими, будьте странноприимы, не все будет понятно. Не надо пытаться всех бежать учить. Подставьте плечо, научите разделяться с человеком, разделять его радость и горе искренне, натурально. Пусть Бог сделает ваше сердце таким, чтобы вам хотелось поделиться с человеком и поддержать его. Это проявление зрелого характера, зрелых отношений. И третье, последнее, о чем я призвал бы помолиться – чтобы Господь дал нам способность или научил нас быть искренним и открытыми с другими людьми. Честность, искренность и открытость в отношениях – это также часть зрелых отношений. Когда-то апостол Павел противостал Петру и обличил его в лицемерии, но он не сделал это ради самовозвеличивания, он не сделал ради того, чтобы закрепить свое имя. Он видел, как много разрушений идет через этот двойные стандарты и лицемерие к делу Божьему. Он видел, как Евангелие отодвигается на второй план, и выходит формализм, выходит какие-то двойственности. Он встал и противостал Петру. Он имел смелость и дерзновение в отношениях быть честным и искренним. Давайте мы поднимемся для молитвы, друзья. Я еще раз хочу призвать вас помолиться об этих трех вещах. Три критерия здорового сердца. Господи, дай мне способность принимать ценности, дары другого человека, любить другого человека. Господь, позволь мне быть тем, кто разделяет разные периоды жизни человека, разные эмоции, сострадает, сопереживает, может радоваться с ним. Искренне, естественно, натурально. И дай мне, Господь, быть человеком, который в отношениях с другими способен быть открытым и честным, искренним, без двойных стандартов.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер. Уальденфюрст – красивое село, окруженное огородами и садами, выглядело оазисом бурной Кубани. Перед началом Первой мировой войны в этих двух селах жило около 2000 жителей, из которых 1500 были меннонитами. По примеру станицы Молочной, село делило на две половины прямая протяженностью около 2 километра улица. В центре села располагалась школа с флигелем, в котором жил учитель. А прямо за этим участком сельское кладбище, к которому вела Ясеневая аллея. На восточном краю села находился молитвенный дом меннонитской братской общины. Еще до войны было задумано построить новое здание, были закуплены стройматериалы. Но война и последовавшие за ней события помешали строительству. Возле церкви расположилась восточная управа, а рядом с ней небольшая тюрьма, которую особенно боялись маленькие дети. Родители меннониты с колыбели прививали детям глубокое отвращение ко всякому преступлению и страх перед государственной властью. Поэтому дети и страшились этого маленького дома. Мария даже боялась проходить мимо, и если только было возможно, избегала этого. Село имело несколько улиц. В западной части села находилась улица с одним рядом домов. Дети называли ее «собачьей», вероятно, потому что там было много собак. Здесь жили самые бедные семьи, и поэтому детей Реймеров отчитывали, когда они говорили о собачьей улице. В восточной части села проходили Почтовая и Голландская улицы. Здесь располагались магазины, фабрики, клиника сельского врача. Покидая Уальденфюрст в направлении Александерфельда, нельзя было миновать большой импозантный дом музыки. Здесь репетировали оркестры и хоры, проводились сельские торжества и собрания. За домом музыки находилась спортивная площадка с кегельбаном и необходимым спортивным и игровым инвентарем. Затем располагались новые здания меннонитской церкви и банка. Большой вместительный дом Реймеров находился в центре села, на широкой сельской улице, обрамленной величественными тополями. Яков Реймер соорудил его в меннонитском стиле, пристроив непосредственно к дому хлев. Кроме того, во дворе находился большой амбар. Дом украшали желтые ставни. Он выглядел приветливо и привлекательно. Яков Реймер спланировал свою усадьбу до последней мелочи, не забывая о том, чтобы и его дети от мала до велика чувствовали себя во дворе вольготно. А вольготно им было, да еще и как. Мария, с рождением которой в дом проникло столь много возбуждения, была 5-м ребенком. А старшей дочери Гульди исполнилось всего 7 лет, когда родилась Мария. Дети по возрасту следовали один за другим, и поэтому они занимали все время матери с утра до вечера. Уже лишь поэтому двор должен был предлагать большие игровые возможности. Яков, который сам почти не находил времени для детей, побеспокоился об этом. Будний день Реймеров был довольно строго упорядочен. Завтрак, обед и ужин. А особо отход ко сну протекали по строгому режиму. В 7 часов вечера мать приглашала 3 младших детей за стол. Они получали черный хлеб с маслом и медом, молоко и затем шли спать. Через час наступал черед старших. Семейной традицией было и то, что младших отец сам укладывал спать. Для Марии это были самые счастливые моменты дня. В то время, когда внизу в кухне готовился ужин, он занимался своими малышами. Вначале дети становились у ног отца на колени и молились вслух. Затем они надевали ночные рубашки и шли спать. Отец с любовью укрывал детей. И здесь тоже существовал особый порядок. Дети должны были положить руки на одеяло, ожидая, что за этим последует.
И как только они успокаивались, они могли задавать отцу вопросы. Иногда отец рассказывал детям что-нибудь. После этого он просил их успокоиться. Яков брал в руки гитару и наигрывал детям христианские песни. Петь он не мог, но зато мог играть. И под тихий аккорд гитары дети засыпали. И лишь затем Яков шел в столовую. Здесь его обычно ожидали не только остальные члены семьи, но и работники, и также почти каждый день гости. И несмотря на то, что Яков был очень гостеприимен, он никогда не позволил бы себе нарушить это вечернее общение с детьми. Так рождалось доверие детей к отцу. Строгий режим в доме Реймеров не ущемлял детей, оставляя им достаточно времени для игр. Обычно двор был всегда полон соседскими детьми. Мария подружилась с девочками Франца Мартенса, которые жили через дорогу, Амалией и Леночкой. Целыми днями они играли вместе. В своих играх малыши подражали миру взрослых. Они организовывали торжества, богослужения и похороны. Находили где-нибудь во дворе мертвую птичку или утенка, немедленно, торжественно их хоронили. И великим организатором таких мероприятий была старшая сестра Марии Анна. Она же потом и разъясняла значение всех этих обрядов. Кроме того, вечером всегда появлялась возможность обсудить такие вопросы с отцом. Как и во многих зажиточных меннонитских семьях, у Реймеров была гувернантка, и ее обязанностью было не только разумно чем-то занять детей, но и с детства быть для них учительницей. Она была обязана говорить с детьми на классическом немецком, не на диалекте, прививать им хорошие манеры, любовь к книге и знанию. Естественно, она должна была следить и за тем, чтобы дети в игре не заходили слишком далеко, избегая ушибов и прочего. А опасностей на Кубани было достаточно. В саду можно было встретить змею или бешеную собаку. Бродячие собаки были самой страшной опасностью. И как только такой слух распространялся, детей запирали дома. Мужчины, оставив всю работу, отправлялись на поиски животного и не успокаивались, пока не устраняли эту опасность. Бешенство было заболеванием, которого в то время боялись больше всего. Марии не было еще и 3 лет, когда их семья переехала в дом дедушки Матисса на западной окраине Вальдернфюрста. Яков купил этот двор у дедушки Матисса, так как тот переехал на хутор недалеко от железнодорожной станции Эланная, примерно в 50 километрах от Прохладной, крупного центра казачества. Сюда, ближе к терекскому поселению меннонитов, уже прибыли некоторые меннонитские семьи, а плодородная земля обещала немалые урожаи. Вскоре Яков приобрел соседний с тестем участок земли. Таким образом, у него на этом месте образовалось хозяйство в 20 десятин. Здесь он построил новый просторный дом из жженного кирпича в западноевропейском стиле. Чтобы задуманное превратить в дело, он пригласил строителей из Германии, которые еще до войны возвели стены, покрыли крышу и только приступили к отделочным работам, как началась Первая мировая война. Как и всех подданных Германии, этих рабочих арестовали и сослали в Сибирь. К счастью, они закончили пристройку в 3 комнаты с кухней, предназначавшуюся вначале для прислуги. Теперь в этом флигеле жила их большая семья. 4 девочкам отдали маленькую, но достаточно вместительную для 4 постелей комнату. У каждой девочки был собственный маленький шкаф. И было строго запрещено под страхом наказания рыться в чужом шкафу. Мальчики спали в большой комнате, в которой находились пианино и обеденный стол. У родителей тоже была большая комната, которую разделили пополам, чтобы отделить маленького Ганса от родительской спальни. И еще у них была просторная кухня с огромной русской печью, которую Яков велел соорудить для своих русских работников,
чтобы они чувствовали себя как дома. У меннонитов, впрочем, таких печей не было. В господском доме Яков устроил камин на немецкий лад. Но дом был недостроен, и дети наслаждались зимой теплом большой русской печи. А недостроенный дом очень скоро превратился в излюбленное место игры. Стоило также обратить внимание на большой сад Реймерской усадьбы. Еще дедушка Метис в свое время высоко ценил цветочные клумбы во фруктовом саду. Анна, старшая сестра Марии, вспоминала, как однажды сам генерал-губернатор князь Михаил Николаевич посетил их село и любовался садом дедушки. Итак, Якову досталось хорошее наследство, а теперь под умелым руководством Эмилии сад превратился в маленький рай. Годы спустя Мария вспоминала, у нас было два граничивших друг с другом участка, площадь которых составляла 20 десятин. Проволочное ограждение и полоса чередующихся каштанов и лип отделяли двор от улицы. В саду были клумбы, декоративные кустарники и фруктовые деревья. К соседям вели ступени, обрамленные тюльпанами, нарциссами и розами. Аллея роз начиналась самыми светлыми розами, а заканчивалась самыми темными. А замыкала ее увенчанная розами калитка. Тут можно было насчитать до 20 сортов роз. На задворке тоже вел спуск, обрамленный лилиями и бегониями, по обеим сторонам которого росли фруктовые деревья, груши, яблони, персики, абрикосы, сливы нескольких сортов, а затем следовал прекрасный виноградник с чудными сортами муската. Потом был большой огород, который замыкала живая изгородь всевозможных ягод – клубники, смородины, крыжовника. У нас было 108 кустов крыжовника различных сортов с различными плодами – красными, желтыми, гладкими и ворсистыми. Затем начиналась довольно длинная и широкая аллея, к которой ореховые деревья сменялись тополями. Скамьи приглашали путника отдохнуть в тени деревьев. Дальше следовала ясеневая аллея, проросшая сочневой травой, упирающейся в старый церковный сад. Сад был удален от дома и был одной из самых больших радостей нашего детства. В саду находился старый дом бабушки и дедушки. Сразу после переезда этот дом занимала семья. А теперь, когда пристройка для служащих была готова и семья разместилась в ней, его использовали под летнюю кухню и другие нужды. Летом в нем готовили пищу для сезонных работников. Иногда их было почти 70 человек. Они размещались за столами под громадным ореховым деревом. В большой печи в этом же доме пекли хлеб для всей семьи и большого числа работников. А хлеба пекли много. Эмилии со всей этой выпечкой приходилось довольно трудно. Хорошо, что в доме были еще комнаты, и дети могли играться всегда недалеко от матери. Кроме того, во дворе были большие качели и песочница, где можно было играть. Но с наибольшим интересом дети проводили время в вишневом саду. Там они могли спокойно играть в мяч, лазить по деревьям, а когда поспевала вишня, наедаться ею вдоволь. И чаще всего это было заданием детей под руководством няни с корзиной и провизией для пикника собирать урожай вишни. На этом дворе Мария со своими братьями и сестрами выросла. Их будни были полны игр и других развлечений, но всегда с тем они и работали. С раннего детства Яков и Эмилия прививали детям трудолюбие и ответственность, а начиналось это со стола. Отец семейства был строг и точен. Он был требователен к самому себе и поэтому также обращался с детьми. Никогда не дозволялось повторное приглашение к столу. Завтрак, обед и ужин подавали всегда в одно и то же время – и детей приучали являться к столу чистыми и опрятными.
А если кто-нибудь из детей приходил к столу с разорванным платьем или брюками, то должен был немедленно покинуть столовую и на этот раз оставаться без обеда. Стол был накрыт всегда со вкусом. На обед обычно подавали суп и жаркое. Обед проходил весело. И дети, и взрослые могли разговаривать друг с другом. Обед был настоящим застольным общением. Обычно за столом были и гости. И детям казалось, что они иногда специально приходили в гости именно в обеденное время, чтобы попасть на обед. Однажды Мария со своей сестрой Анной решили завести список гостей, из которого выяснилось,

и хлев был тому примером. Прежде всего, русские не переставали удивляться порядку в его хлеве. Как-то одна женщина заявила, что хлев выглядит как кухня. Постройка была разделена на конюшню и коровник. В первой части находились чистокровные лошади. Семья Реймера имела их до 2 дюжин. С особой точностью следили за родословной лошадей. Конюх обязан был сообщить хозяину малейшие изменения в цвете, весе и так далее. Коневодство было любимым увлечением Якова Реймера, его гордостью и радостью. Складывалось впечатление, что он влюблен в лошадей до безумия. Он настаивал на том, чтобы в его упряжках никогда не были запряжены лошади разных мастей или пород. Он высоко ценил внешний вид лошади. Из конюшни дверь вела в коровник. Реймеры имели около 12 дойных коров. Хозяин и в этом случае следил за породой животных. Коровы давали много молока. Корову, которая не соответствовала его понятиям, продавали или забивали на мясо. На дворе был еще ряд построек. Свинарники, птичник, амбар для хранения, корма и так далее. Постройки были сложены из жженного кирпича и покрыты красной черепицей. И вообще, на усадьбе было много животных. Овцы, козы, осел и даже пони для детей. На цепи сидели 2 большие собаки – полкан и барбос, а также много птицы – куры, индюшки, цесарки, гуси, утки, голуби и павлины. Родители распределяли между детьми определенные обязанности, смотря по возрасту. Мария несла ответственность за сбор яиц и за то, чтобы птичник на ночь был закрыт, так как в Вальденфюрсте были известны случаи ночных краж. И вообще, она, как и все дети, охотно помогала по хозяйству. Отец семейства считал нужным приучать детей быть для работников примером в труде. «Мы должны все уметь делать сами, прежде чем поручать работу другим», – говорил он. Таким образом, они вставали раньше работников и лишь вечером могли отдохнуть. Естественно, на усадьбе было много работников. На 10 лошадей нанимали конюха. Приглашали работников на переработку молока и садово-огородные работы. В доме были кухарки, прачки, уборщицы помещений. В большинстве служащие были из русских. И только в редком случае кто-нибудь из них мог читать или писать. Якову Реймеру было их жаль, и он, когда только мог, пытался некоторым из них преподать основы письма. Но что касалось жизни детей, то не только работа была для них главным. Трудные будни, радостные торжества – это жизненное кредо Якова Реймера. Прежде всего, церковные праздники отмечали довольно роскошно. Анна, старшая сестра Мии, с нескрываемым восторгом вспоминала эти праздники. Торжество из всех торжеств – Рождество. За месяц до праздников многое в жизни детей было направлено на подготовку к их встрече. Под руководством тети Анны, старшей сестры отца, они усердно что-нибудь мастерили в подарок родителям, старательно учили стихи на Рождество и помогали матери печь на праздник. Эмилия, как многие женщины-швабки, была настоящим мастером-кондитером. Более 35 сортов печенья готовила Эмилия к Рождеству. Ее навещали соседки, чтобы помочь ей печь. И этим сами у нее учились. А во время праздника, как раз наоборот, соседки приглашали ее, и она могла попробовать вкусное печенье своих подруг. И если печенье было по вкусу не таким, каким она его себе представляла, то тут же давала совет, как в следующий раз приготовить его лучше. Долгими зимними вечерами вся семья сидела за столом и мастерила. И вот, наконец, наступал долгожданный день. Вечером в сочельник вся семья посещала богослужение. Школьники или дети из воскресной школы

общины готовили к этому вечеру праздничную программу. Много пели, некоторые дети рассказывали стихи, декламации, и в конце программы каждый ребенок получал кулек со сладостями. После этого вся семья шла к тете Анне Реймер. Анна была старшей сестрой Якова, и поэтому все братья и сестры с родственниками собирались у нее в доме. Подавали прекрасный ужин, и каждый из детей получал маленький подарок. Кроме того, тетя Анна готовила каждому по кульку сладостей. В напряженном ожидании, что их еще ждет, семья возвращалась домой. На следующее утро, когда мать собиралась будить детей, они давно уже не спали. Напряжение становилось почти невыносимым. Наспех умывшись и одевшись, они ждали колокола, которым отец созывал детей, а вместе с ним и всю прислугу в большой зал. Позже, когда в Реймерской усадьбе находились беженцы, то и их приглашали на утренние торжества. Яков Реймер читал рождественскую историю из второй главы Евангелия от Луки, после чего все собравшиеся пели рождественский гимн, и тогда наступал черед детей. Каждый из них учил наизусть стихотворение, которое они, начиная со старшего и заканчивая младшим, рассказывали. И лишь теперь Эмилия приближалась к столу с подарками и снимала покрывало с драгоценностей, которые оно накрывало. Все подарки лежали на столе неупакованными. Но дети могли только догадываться, кому что предназначено и сколько. Эмилия брала со стола чаши с фруктами, орехами и сладостями и наделяла ими работников. Но помимо этого полагался еще очень практичный подарок. Глубоко тронутые русские слуги и служанки благодарили за подарок, затем они покидали дом. Теперь очередь доходила до детей. Они получали свои подарки, благодарили родителей словами и поцелуем. Родители также получали приготовленные для них подарки. Когда общий восторг немного утихал, подавали вкусный завтрак, после которого все шли на богослужение. Обедали дома, но сразу после обеда начинались рождественские посещения. В первый день Рождества все реймеры были приглашены к Корнею и Марии Винц на ужин. У Винцев было трое детей и приемная дочь, так что дети получали большое удовольствие от игры друг с другом. Второй день Рождества тоже начинался с богослужения. После обеда вся семья направлялась к брату Якова, Корнею Реймеру. Тетя Лиза и здесь приготовляла всем детям подарки. Она тоже была известна своим искусством печь, и поэтому дети с большим нетерпением и радостью ждали полдника в ее доме. На третий день Рождества было еще одно богослужение, и после него все родственники приглашались в семью Мии. И даже четвертый день, в который не было богослужения, был посвящен посещению. Всюду были подарки, игры, удовольствия. Иногда село праздновало таким образом почти до Нового года. В канун Нового года и на Новый год в церкви были богослужения. Особым событием одаряло и новогоднее утро. В это утро русские слуги и служанки чуть не штурмом брали спальни родителей и остальных взрослых, осыпая их зерном. При этом они весело пели «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем». Эта старинная русская традиция, уходящая корнями в далекое прошлое, обещала в новом году хороший урожай. Яков Реймер тогда обычно вставал и по традиции одаривал всех деньгами. Подобно как и Рождество, праздновались Пасха и Троица. Пасхальные торжества начинались в доме Реймеров со Страстной Пятницы, Тихого дня размышления. Часто в этот день вся семья постилась. Вечером Менонитская церковь совершала святую вечерю Господню. В воскресенье все шли на богослужение, и сразу после этого начинались традиционные пасхальные семейные посещения – так же, как и на Рождество. Пасха праздновалась обычно три дня. На Троицу в братской Менонитской общине
Служения были только в первые два дня. В эти дни в Вальденфюрсте в церкви были часто и русские гости. Для них с удовольствием пели русские песни. И потом обычно был миссионерский базар, на котором продавали самодельные вещи. Это было радостное и красочное событие. На третий день хор и молодежь совершали прогулку в лес. Поскольку Яков был руководителем молодежи, то почти все его дети могли принять в ней участие. Летом церковных праздников не было. Семейные торжества специально переносились на осень или зиму. Работа на поле задействовала всю меннонитскую семью. И лишь после жатвы опять можно было позволить себе торжества. И первым из них был праздник жатвы. Он длился всего лишь один день, но оставался в памяти детворы надолго. К этому дню молодежь украшала молитвенный дом плодами земли и садов. Богослужение состояло из двух частей. После первой части, состоявшей из молитвы, проповеди и пения, вся община приглашалась на совместный обед на природе. После обеда следовала проповедь, сопровождаемая хоровым пением. Кроме церковных праздников, семья Реймеров находила достаточно много других причин праздновать. Довольно часто Яков собирал свою семью, усаживал ее в семейные дрожки и выезжал на природу. Устраивали пикники, иногда предпринимали, после тяжелой работы на посевной или жатве, походы в горы или в Черному морю. Дважды Марию с тремя младшими детьми брали в Пятигорск, известный кавказский курортный город. Однажды ездили в Пятигорск на поезде, жили в гостинице, обедали в ресторане, после обеда осматривали местность или поднимались в горы. Это, естественно, было большим событием для детей из села. Но и без таких поездок родителям удавалось воспитывать детей жизнерадостными. Местность на Кубани изобиловала разнообразием. Жили Реймеры интересно и весело. Принимая детей из других семей, Яков и Эмилия видели в этом метод воспитания в детях добра и стремление к богоугодной жизни. Часто это были сироты, которые на короткое время или на более длинный срок находили приют в семье Мии. Таким образом, дети с раннего возраста учились отдавать и делиться. Естественно, в Вальденфюрсте существовали и учебные заведения для детей. В селе был детский сад. Воспитательницу Фриду Мейнгард все очень любили. Это была приветливая, образованная и милая женщина. Мария тоже с удовольствием ходила к ней в детский сад. Она почитала свою воспитательницу и старалась подражать ей в поведении, чтобы тоже быть такой же элегантной дамой. Продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Кого-то страдание к Богу приблизит, кого-то страдание прочь оттолкнет, и кто-то Христа в своем сердце унизит. Не просто через боль продвигаться вперед, не просто сидеть в инвалидной коляске, когда ты не знаешь ответ на вопрос, когда все закрашено черной краской, но вновь в это сердце стучится Христос. А сердце закрыто обидой и болью, а сердце закрыто и ноет в груди, и если к нему прикоснешься с любовью, отпрянет оно и попросит: «Уйди! Зачем я страдаю? Где Бог милосердный? А если Он есть, Он неправ и жесток?» Такие слова говоришь ты не первый, я слышала часто: «Ну где же твой Бог? Зачем я страдаю?» Мучительно слышать, мучительно сложно слова подбирать, и все рассуждения о воле Всевышней здесь не помогают, уж лучше молчать. Зачем задаются такие вопросы, что хочет услышать страдалец в ответ? Библейские строки, сочувствие просто, или хочет к здоровью и счастью билет? Зачем я страдаю? Порой без ответа Господь оставляет подобный вопрос. Но если к Нему все страдание это, ты сам принесешь, захлебнувшись от слез. Пронзенные руки обнимут так сильно, и в чистых чертах неземного лица увидишь не образ с красивой картины, а боль от гвоздей и колючек венца. И сердце коснется та мудрость святая, и радость покоя нахлынет волной. И вместо вопроса «Зачем я страдаю?» ты скажешь: «Иисус, оставайся со мной». Аминь.

Господь испытывает праведного. Псалом 105:5. Все происходящие в мире события подконтрольны Богу. Следовательно, ни одно испытание не дается нам без Его ведома и знания. Из золотых ворот Господних намерений и выходит полчище испытаний в полном снаряжении и во всеоружии. Любые благословения являются преддверием испытаний. Милости, подобно розам, имеют свои шипы. Можно утонуть как в реках страданий, так и в морях благополучия. Наши горы недостаточно высоки, а долины недостаточно глубоки для того, чтобы уйти от искушений. Испытания подстерегают на каждом шагу. Повсюду, и в небе, и на земле, мы подвергаемся опасности. И все же, без разрешения Бога, ни одна туча не прольет дождь. Каждая капля получит указание, куда ей падать. Посланные Богом испытания имеют целью подтвердить и укрепить нашу веру. С их помощью выявляется сила божественной благодати, проявляется истинность наших достоинств и обеспечивается наш духовный рост. Наш Господь в Его бесконечной мудрости и неисчерпаемой любви настолько верит своему народу, что не ограждает его от укрепляющих веру испытаний. Никогда бы не иметь тебе столь твердой веры, на которую ныне опираешься, не пройдя ни одного огненного испытания. Ты — дерево, пустившее глубокие корни лишь потому, что ветер тебя усиленно раскачивал и заставил ухватиться за драгоценные истины Вечного Завета. Мирское своеволие — великий враг веры, поражающий суставы святой доблести и разрывающий сухожилия священного мужества. Воздушный шар никогда не поднимется ввысь, если не обрезать стропы. Для верующих душ эту услугу оказывает страдание. Пока зерно находится в колосе, оно для человека не представляет пользы. Его необходимо обмолотить для того, чтобы познать истинную ценность. Иегова верно поступает, испытывая праведных, ибо это позволяет им обогатиться в духовном познании.

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Один из признаков второго пришествия Христа – это всемирная евангелизация. Это отнюдь не значит, что весь мир должен покаяться перед тем, как Господь придет. Слово Божие этого не учит. Но Христос ясно сказал, что до конца времени Евангелие будет распространено по всему лицу земли. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Оно будет проповедано во свидетельство, и те, которые его примут, обратятся, а те, которые нет, погибнут. Однако они будут без извинения, так как они слышали благую весть, но отказались ее принять. И вот для того, чтобы евангелизировать весь мир, нужны будут свидетели. И кто может быть истинным свидетелем? Только те, которые пробуждены, которые исполнены силой Духа Святого. Поэтому так знаменательны последние слова Спасителя. Перед тем, как Он вознесся на небо, Он сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». До этого ученики не были способны свидетельствовать. Но когда на них сошел Дух Святой, то в силе Духа Святого, несмотря на гонения и притеснения, они верно говорили людям об Иисусе Христе. Следовательно, если мир будет евангелизирован, то будет это только постольку, поскольку свидетели Христовы исполнены силой Духа Святого. А это значит, что необходимо новое, свежее излияние Духа Святого до пришествия Христа. И вот возникает вопрос, будет ли такое излияние Духа Святого перед пришествием Христа? Есть ли библейские основы верить, что оно будет? Да, есть, дорогие мои. Поэтому в сегодняшнем нашем разборе я хотел бы привести некоторые места из Священного Писания, которые нам говорят, без всякого сомнения, что мы накануне самого большого пробуждения, которое мир когда-либо переживал. Правда, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Детали этого пробуждения не совсем отчетливы, но одно ясно, что Слово Божие учит, что пробуждение будет до пришествия Иисуса Христа. Первое, что я вижу из Писания, это то, что это последнее пробуждение не будет ограниченным, но всеобщим, универсальным. Церковь во всех частях земного шара почувствует это дивное излияние Божьей благодати. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть», так говорит Господь через пророка своего Иоиля, «и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излью от Духа Моего». Это обетование на всякую плоть еще не исполнилось. Апостол Петр цитирует эти самые слова в день Пятидесятницы, и действительно, в тот день оно началось сбываться. Но заметьте, что оно ограничено было городом Иерусалима. Когда церковь понемногу начала распространяться в силе Духа Святого, то этот огонь охватил Иудею, Самарию и, наконец, многие отдаленные части цивилизованного мира. Однако полное исполнение этого пророчества ожидается еще в один благословенный день в будущем. Такое пробуждение соответствовало бы всеобъемлющей любви Божией. Рождение церкви началось излиянием Духа Святого, и ее конец должен сопровождаться таким же мощным духовным крещением. То, что произошло в день Пятидесятницы, то было ранний дождь с неба, но должен быть еще поздний дождь, как говорит Слово Божие. Так говорит тот же пророк Иоиль. «Он даст нам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний». Ранний дождь в Палестине падает осенью и приготовляет почву для нового посева, а поздний дождь приходит весной, перед урожаем. Поздний дождь необходим, чтобы привести к полной зрелости плод. Вот почему мы читаем в книге Осии: Он, то есть Дух Святой, придет к нам как дождь, как поздний дождь, оросит землю. А в книге пророка Захарии сказано: «Просите у Господа дождя во время благоприятное». В подлиннике сказано: «Во время весеннего дождя». Это и есть поздний дождь. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Апостол Яков пишет: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Как нам известно, вода и дождь в Священном Писании символизируют Духа Святого. Дальше мы видим в Библии, что такое пробуждение будет сопровождаться обращением множества душ. Пробуждение и обращение душ – это не одно и то же. Пробуждение всегда относится к церкви, к верующим. Грешник не в пробуждении нуждается, а в воскресении, ибо он мертв. Пробудить можно только живого, но уснувшего человека. В пробуждении нуждается спящая церковь. Однако подлинное пробуждение всегда сопровождается спасением душ. Это производит один и тот же Дух. Это мы видим в день Пятидесятницы. Хотя Дух Божий сошел на собравшихся 120 учеников, в тот же день уверовало по свидетельству исполненного Духа Святого Петра около 3000 душ. Один из обязательных результатов подлинного пробуждения – это то, что оно приготовляет свидетелей, работников для нивы Божьей. Верующие, исполненные Духа Святого, всегда будут преданы делу Божьему. Они будут гореть желанием приводить человеческие души ко Христу. Для этого пришел Сын Человеческий на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. А теперь Он говорит нам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Заметьте, Иисус ясно говорит, что исполнение этой миссии, то есть всемирной евангелизации, должно предшествовать Его явлению. Слушайте: «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И что Евангелие проникнет все колена и языки и народы и племена, мы ясно видим из описания неба, данного нам в книге Откровения. Как иначе может это исполниться, как не через всемирное пробуждение? Итак, величайший день евангелизации мира еще впереди нас. Собирание этой благословенной жатвы, может быть, будет очень кратковременным, и при том оно будет сопровождаться гонением и большими страданиями, но тем не менее это будет самое широкое принятие Евангелия, которое мир когда-либо видел. Слово Божие также говорит, что это последнее и мощное излияние Духа Святого будет сопровождаться знамениями и силами в природе. Описывая это пробуждение, Иаиль предсказывает эти стихии такими словами: «И покажу знамени на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Заметьте, что эти феномены не явились в день раннего дождя, то есть в день Пятидесятницы, поэтому они должны исполниться еще в будущем, то есть во время позднего дождя. Но Слово Божие также говорит нам, что это пробуждение будет сопровождаться необыкновенной скорбью. Будут большие землетрясения, глады, и эпидемии, и ужасные явления, и великие знамения на небе. Войны и смятения будут наполнять всю землю. Апостол Павел говорит, что злые люди и обманщики будут преуспевать во зле. Придет также великое отступление до явления человека греха, то есть Антихриста. Всюду мы уже видим эти признаки, и Писание указывает, что среди этих ужасных напастей и бедствий все же будет пробуждение, которое охватит всех живущих на земле. Когда суды Божии совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде, говорит пророк Исаии. Ужасные бедствия будут происходить в то время, когда Бог проявит свою спасательную благодать, то есть при умножении греха и зла будет преизобиловать благодать Божия. Эти ужасы заставят многих искать Бога и Его спасение. Не все обратятся к Богу. Те, которые откажутся от спасения, они сделаются еще более дерзкими в своем беззаконии. Но мир, как никогда в его истории, будет сопоставлен с силой Божией и силой креста. Как кончится это пробуждение, Слово Божие ясно не указывает. По всей вероятности, будет, как апостол Павел говорит в своем послании фессалоникийцам, отступлением до пришествия Господа. Одно ясно, что Слово Божие учит, что это последнее пробуждение будет связано со многим страданием, гонением и преследованием. Дальше заметьте, что это пробуждение вместе с испытанием послужит к очищению Церкви Божьей. Ясно, что Господь намерен представить себе свою невесту, то есть церковь славную, не имеющую пятна или порока, святой и непорочной. Испытание последних дней послужит огнем для очищения. Многие, говорит пророк Даниил, очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение. Этот поздний дождь Духа Святого предназначен для созревания драгоценного плода Церкви, чтобы она достигла полного своего духовного возраста. Поэтому Церковь не должна бояться гонений и скорби даже до смерти. Страдание напоминает нам, что человек не хлебом одним будет жить, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И все это, возлюбленные, приводит нас к пришествию нашего Господа. Мне кажется, что пришествие Господне зависит от этого излияния Духа всемирного пробуждения. Поэтому, говорит апостол Яков, будьте долготерпеливы до пришествия Господне. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Ожидание этого дивного дня является призывом к бдительности и к труду. Мы должны свергнуть с себя все, что препятствовало бы Духу Святому действовать через нас. Это значит покаяние и умиление перед Богом. Он может употреблять только чистые сосуды. Помимо того, мы должны взывать Господу в молитве о таком пробуждении. Пророк Захарии говорит: «Просите у Господа дождя во время весеннего дождя», то есть позднего дождя. Так в оригинале. «Да, когда мы так возопьем к Богу, тогда Он откроет на горах реки и среди долин источники». Пустыню сделает озером и сухую землю источниками воды. Продолжайте, возлюбленные, взывать Господу. Он услышит и изольет воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Он изольет дух свой на племя свое, благодарение ему вовек. Многие верующие в сердцах своих чувствуют, что мы накануне каких-то великих и знаменательных событий. Что-то должно случиться. Мир быстрым темпом приближается к какому-то катастрофическому кульминационному пункту истории человечества. Силы зла делаются более дерзкими и зловещими. Но в то же время, благодарение Господу, есть умножающиеся признаки духовного пробуждения. Никогда люди так не жаждали духовной реальности, и в то же время никогда церковь не имела лучших возможностей, чтобы распространить благую весть даже до краев земли, как повелел ей Христос, чем сегодня. Готовы ли мы к такому пробуждению? Найдет ли Господь нас, взывающими к Нему об очищении, о святости, о исполнении Духа, или найдет Он нас дремящими? О, дал бы Господь, чтобы Он сам вложил в нас желание и способность так молиться, чтобы расторгнулись над нами небеса, и мы пережили то, что пережили апостолы в день Пятидесятницы. А ты, мой дорогой друг, который еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, я хочу напомнить, что сегодня для тебя путь к Богу еще открыт. Христос сказал: «Я есть путь, приходящего ко мне не изгоню вон». Приди сейчас, покайся и веруй в Иисуса Христа, и Он примет тебя, Он простит тебя, и ты приобретешь дар вечной жизни».

Уж немного и недолго потерпи, скоро-скоро не замедли я прийти. Только слушай, говорю тебе, молись, на Голгофской крест зирая ободрись. Сердце страждет и тоскует.

Иисуса, образ которого был действительно святым. Если мы хотим жить свято, то должны жить так, как жил Он, и поступать так, как поступал Он. Художник имеет свой идеал перед собой. Касаясь своей кистью то тут, то там, он придает картине точное изображение идеала. Мы должны подражать жизни Иисуса. Он дал пример святой жизни и призвал нас к той же святой жизни. Но подобно призвавшему вас святому, и сами будьте святы во всех поступках. 1 Петра, 1 глава. Этот текст будет более понятен в следующем переводе. «Как свят призвавший вас, так да будет свят и весь образ вашей жизни». Мы, как христиане, являемся последователями Бога и, как таковые, подобны Ему. Святость жизни Иисуса видна не только в совершенных им больших чудесах, но и в мельчайших событиях Его жизни. Воскресение мертвых не прекраснее и не священнее возложение рук на детей и их благословения. Незабвенная Нагорная проповедь представляет привлекательность Его характера не лучше, чем разговор с женщиной у придорожного колодца. Именно мелочи нашей повседневной жизни, совершаемые в кротости и святости Духа Христа, делают нашу жизнь действительно прекрасной и святой. Нашу жизнь облагораживает не яркая проповедь, но нежная улыбка, доброе слово, кроткий взгляд, адресованные всем. Это и терпение, с которым мы встречаем все эти малые жизненные испытания и досады. Ты можешь очень горячо и убедительно проповедовать или писать и красиво излагать высокие библейские истины. Но если ты в своей личной жизни дома слегка раздражителен, слегка сварлив, слегка легкомыслен, слегка эгоистичен, слегка недоверчив, тогда твоя жизнь не свята на деле, как то должно быть. Если ты желаешь, чтобы святой Божий образ был запечатлен в твоей душе, в выражении твоего лица, в твоей жизни, тогда тщательно избегай малейших проявлений легкомыслия, лени, нахальства, невоспитанности, грубости, сварливости, эгоизма и так далее. Безупречность речи также относится к святой жизни. Ты должен пользоваться лишь тщательно отобранными словами, абсолютно свободными от вульгарности, жаргона и духа мира. Непорядок, нечистота, небрежность и запущенный внешний вид отнюдь не украшает святую жизнь, но спокойствие, приличие и сдержанность являются сокровищами, которые сияют в святой жизни, подобно бриллианту в золотой оправе. Будь внимателен к своим словам, к своим мыслям, интонации своего голоса, своим чувствам, к упражнениям в самоотречении, в благодеянии, в пунктуальности, последовательности и порядке. Все это — вспомогательные средства к святой жизни. Нет ли здесь чего, в чем бы ты еще мог улучшить свою жизнь? Ищи помощи у Бога и будь действительно святым.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Духовные размышления на каждый день. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его, но Господь разгневался на Озу и поразил его. 1 Паралипоменон, 13 глава, 7, 9, 10 стих. Новая повозка Давида. Как мы знаем из чисел 4 главе, 15 стихом, ковчег должны были переносить. Впоследствии Давид также узнал об этом. Нет сомнений, что Бог записал все это для нашего наставления, а именно, что даже искренне верующий с широким сердцем, преследующий его интересы, может оступиться в своем служении, если не будет полностью подчиняться Слову. Оза и Ахия вели повозку, и вдруг валы наклонили ее. Оза решил поддержать ковчег, но Бог поразил его, ибо не нуждается в чьей-либо поддержке. Что-то новое по отношению к церкви или Евангелию Христа, о чем символически говорит новая повозка, не угодно Богу. Все, будь в поклонении или в служении, что не соответствует Писанию, но придумано человеком, не может иметь божественный характер и потому не должно властвовать над сознанием детей Бога. Смерть Озы указала Давиду на ошибочность его путей. Вначале он опечалился, а затем устрашился. Ковчег же Бога в течение 3 месяцев оставался в доме Авидара. Эти 3 месяца были большим благословением для него, а Давид за это время наверняка изучил повеление Бога, чтобы следовать им, что впоследствии принесло огромное благословение.

«Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Евангелие от Иоанна, глава 21. Спросил Иисус: «Ты любишь ли меня?» «Люблю, Господь!» «Ты будешь слову моему верна?» «О да, Господь!» «Мою ты принимаешь благодать?» «О да, Господь!» «Мои законы хочешь соблюдать?» «О да, Господь!» «Мою ты иго на себя возьмешь?» «О да, Господь!» «Куда пошлю тебя, туда пойдешь?» «О да, Господь!» «Согласна яркою гореть свечой?» «О да, Господь!» «Под крест поставишь ты свое плечо?» «О да, Господь!» «Не станешь пить греха смертельный яд?» «О нет, Господь!» «Не убоишься вражьего копья?» «О нет, Господь!» «За 30 серебряников не предашь?» «О нет, Господь!» «Меня не отречешься никогда?» «О нет, Господь!» «Все разбегутся, ты не убежишь?» «О нет, Господь!» «К ногам моим свою положишь жизнь?» «О да, Господь!» «Но я не знаю, я страшусь, я кровь и плоть!» «Не бойся, я с тобой», — сказал Иисус. «Ты любишь ли меня?» «Люблю, Господь».

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Колоссянам 3, 23-25.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов слушайте проповедь Павла Гуржи, в 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, глава 5. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Мое Слово и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не удивляйтесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен». Ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Евангелие Иоанна, глава 6. После этого пошел Иисус на другую сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, подняв очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, как бы нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, другой не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедши его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и наелись. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое ж ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». И Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не верите. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сошедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. у пророков написано: «И будут все научены Богом». «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье».

слова. Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас — дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо тот хотел предать его, будучи одним из 12. Евангелиана, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский поставления кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав, им остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ: небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным.
Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут?»

убить. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи, первосвященники, служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти»?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышавши сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!» Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Восьмая глава Евангелия от Иоанна. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле.
Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». И Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». Это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены,
одного Отца имеем Бога?» И Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя — ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он — Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее.

Дорогие друзья, мы живем в особенно знаменательное время. Время, равного которому не было во всей истории человечества. Все библейские пророчества, касающиеся последнего времени, развертываются перед нашими глазами. Уже ни у кого нет сомнения, что мы живем в преддверии прихода Христа. Верующий мир ожидает Его возвращения. Но вместе с тем и сатана усилит свою деятельность, зная, что у него осталось мало времени. Он старается втянуть всех, верующих и неверующих, в круговорот материализма, чтобы людям некогда было думать о Боге и о спасении своей души. Мировая экономика поставила основную массу семей в заколдованный круг экономической гонки, из которого трудно вырваться. В связи со всеми заботами и хлопотами о достижении материального благополучия, духовная жизнь и ее запросы отошли на второй план. Сократилось время, посвященное чтению Слова Божьего и семейной молитве. Почти исчезли беседы на духовные темы в кругу семьи. Или просто общение с детьми и прогулки с ними. Враг своей хитрой схемой сумел отделить родителей от детей, чтобы затем поймать детей в свою ловушку. Потеряв опору в семье, дети чувствуют свою слабость, неуверенность, внутреннюю пустоту. И чтобы восполнить эти нужды, они ищут опору в других местах – в школе, на улице, среди друзей. Постепенно у подростков формируется свой взгляд на жизнь, свои вкусы, свое направление. И когда родители спохватываются, видя, как далеко ушли дети от правильного пути, бывает уже невозможно исправить свою ошибку. Пусть это будет предупреждением для всех родителей, отцы, матери, сколько времени вы уделяете вашим детям. Ведь недостаточно только кормить и одевать их. Надо позаботиться и о запросах их души. Но как часто у родителей нет времени для детей? Обычно отец, придя с работы, вместо того, чтобы поговорить с сынишкой наедине, расспросить его о школе, о друзьях, о том, что он думает и что его интересует, включает телевизор или берет газету. Он устал, ему хочется отдохнуть. Дорогие, посмотрите реально на жизнь. Что для вас дороже? Деньги, удобства или судьба ваших детей? Ведь написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Мы слишком много заботимся о временном и почти забываем о вечном. Забываем, что мы уже стоим у порога вечности. Скоро Господь придет за невестой, и нам нужно будет дать Ему отчет, как мы пользовались своим временем и что мы сделали для спасения своих детей, которые Бог нам верил. В Своем Слове Он сказал: «Да будут слова эти, которые я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Второзаконие, 6 глава. Делаем ли мы это? Будем же служить Ему, нести ответственность за врученных нам детей, учить их постоянству в молитвах и в исполнении Его воли. При всяких обстоятельствах жизни будем помнить также, что личный пример — это самая лучшая школа. И последнее. Любите вашу церковь. Покажите вашу любовь Господу через вашу любовь к ближним. Даже если вы чем-нибудь недовольны, скажите об этом Господу наедине. Никогда не обсуждайте недостатки других в присутствии ваших детей. Старайтесь воспитать в них любовь и уважение к Церкви Божией, как невесте Христа. Ободримся же в ожидании нашего Господа, стряхнем с себя все, что мешает нашему духовному росту, и будем с надеждой взирать туда, откуда скоро придет Господь, и вместе с Его невестой от всего сердца взывать: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

В 20 милях от Эдинбурга на пути Глазго лежит небольшой городок Бадгейт. В 1811 году он был маленькой и неприметной деревней, где коровы бродили в окружении играющих детей по взбирающейся вверх и спускающейся вниз главной улице. Только иногда им приходилось уступать дорогу проезжающей мимо повозке, запряженной лошадьми. Дэвид Симпсон и его жена содержали деревенскую булочную, чего едва хватало, чтобы свести концы с концами для их большой семьи, в которой было 6 сыновей и 1 дочь. Фактически они были на грани банкротства, когда в их семье в 7-й раз совершилось великое событие, и с помощью деревенского доктора появился на свет Джеймс Симпсон. Джеймсу было всего лишь 9 лет, когда умерла его мать, и ведение всего хозяйства легло на плечи сестры. Дети росли в ужасной нищете, но семья была очень дружной. Джеймс был крепким, коренастым мальчишкой, склонным ко всяким решительным действиям и пристрастившийся к чтению книг. К 13 годам он был самым образованным в семье, и вся семья единодушно решила отправить его учиться в колледж. В 1825 году 14-летний Симпсон, нуждающийся в материальной поддержке, стал студентом Эдинбургского университета. Прошло 2 года, прежде чем он решил посвятить себя изучению медицины. Студенты-медики работали в Эдинбургской королевской больнице, где на верхнем этаже была расположена знаменитая операционная, известная тем, что в ней оперировал хирург Роберт Листон, который быстрее любого другого хирурга мог ампутировать любой орган у человека. В первый день практики студент Симпсон расположился в числе других студентов возле операционного стола. В то время не было стерильных стен, спецодежды и масок у врачей, и что хуже всего, не было анестезирующих средств. Оперируемый лежал на столе с искаженным от ужаса лицом. Ассистенты прижимали его тело к столу, а к оперируемой части тела подставляли сосуд для сбора вытекаемой крови. Затем хирург Листон в фартуке, надетом поверх черного парадного костюма, взял в руки нож и на глазах у побелевшего от ужаса Симпсона вонзил этот нож в тело пациента. Душераздирающие вопли просто потрясли воздух и навсегда остались в памяти Симпсона, который поставил себе целью положить конец таким мучениям в хирургии. В то время врачей готовили очень быстро, и в 18 лет Симпсон уже закончил колледж. Некоторое время он был ассистентом сельского врача в Бидгейте, а затем вернулся в Эдинбург для получения степени доктора медицины и стал ассистирующим врачом в больнице. Он зарабатывал 50 фунтов в год и пользовался любой возможностью для проведения исследовательской работы. Все свои усилия он прилагал к тому, чтобы приобрести хорошую репутацию, и ему это удалось. Его исследовательская работа была очень успешной, так что в 24 года он уже был избран президентом Королевского медицинского общества. Но, несмотря на эти лавры, он начал испытывать скрытое чувство неудовлетворенности и беспокойства в жизни. «Вчера мне исполнилось 26 лет. И какая ужасная потеря времени стоит за этим маленьким числом! Страшно подумать о том, насколько неправильно употреблено это время. Я всегда испытываю грусть в день своего рождения. А вчера мне было печально, как никогда. Я пережил один из дней, исполненных мрака, когда прошлое предстало предо мной, как напрасно утерянное время, а будущее — как лабиринт неприятностей и разочарований». Симпсон спрашивал себя, для чего живет человек, но его честолюбивые планы не позволяли ему долго размышлять над этим основным вопросом жизни. Он верил в материальный мир,
и думал, что работа принесет ему успех и счастье. Этим все и ограничивалось. Удивительно, как много работал Симпсон в молодости для того, чтобы достичь успеха. В возрасте 27 лет он уже стал читать лекции по акушерству в университете. Его лекции общепризнанно считались блестящими как по содержанию, так и по мастерству изложения. Слава о нем ширилась, и студенты приходили слушать его лекции, чтобы получить удовольствие не только от уникальности примеров Симпсона из его практики, но и от его личного обаяния. Слава и богатство Симпсона быстро росли. В скором времени он уже мог отказаться от аренды квартиры и приступить к поиску собственного жилья. Он отвел комнаты на нижнем этаже для проведения медицинской практики, так как резко возрос поток его частных пациентов. Даже городские торговцы стали обращать внимание на то, что содержатели гостиниц и ряд других предпринимателей начали процветать благодаря посещению Эдинбурга богатыми людьми, которые приезжали на консультацию к Симпсону. Дальнейший расцвет его карьеры наступил в 1839 году, когда в связи со смертью предыдущего руководителя освободилась должность профессора акушерства в университете. Неудивительно, что честолюбивый Симпсон очень желал получить звание профессора. Но он был не единственным претендентом на это звание, и между претендентами разгорелась ожесточенная битва. Около 16 врачей подали прошение на получение этого звания. Но кроме этого, Симпсону пришлось столкнуться еще с двумя серьезными препятствиями. Ему было всего 28 лет. И что еще хуже, он был неженатым, что автоматически исключало его из кандидатов на получение звания. Но так уж случилось, что он ухаживал какое-то время за девушкой из Ливерпуля. И вот любовь и расчет соединились в его письме с предложением к ней. Он писал: «Моя милая Джесси, несколько дней назад я подал прошение на звание профессора. Я пишу тебе, делая формальное предложение стать моей женой». Джесси согласилась, и к ужасу своих оппонентов Симпсон перестал быть холостяком. Наступил знаменательный день выборов, и собрался совет университета. Представители из городского совета, все торговцы, поддержали кандидатуру Симпсона. Члены академического совета не очень-то хотели выбирать сына какого-то булочника и голосовали за соперника Симпсона, доктора Кеннеди. Результаты выборов были 17 против 16. Он написал домой: «Джесси, наш с тобой медовый месяц начнется завтра. Сегодня большинством голосов я избран профессором». Назначение Симпсона вызвало много зависти среди медиков. «Греться в солнечных лучах на отмели, — писал некто, — не в правилах Симпсона. Он очень редко не участвовал в войне или перепалке». У студентов же и больных было иное мнение о Симпсоне. И в возрасте 31 года его годовой доход составил 4000 фунтов в год, что было огромной суммой для того времени. Внешне казалось, что Симпсон был верующим. Он регулярно посещал церковь Святого Стефана в Эдинбурге, где проповедовал доктор Мур. Но в действительности он считал, что христианство хорошо при смерти, но не при жизни. Однажды, вернувшись домой после лекций, он обнаружил, что его маленькая дочь серьезно больна. Никакое лечение не приносило облегчения, и ее состояние резко ухудшалось. Когда она умерла, отец был ошеломлен случившимся и испытывал острую тоску. Какой бессмысленной и жестокой показалась ему жизнь! Существует ли жизнь после смерти? Вновь и вновь в его разуме возникало много вопросов, но оптимистический дух этого человека вновь и вновь возвращал его к работе и прежним амбициям.
Симпсон не мог долго сосредотачиваться на размышлениях о цели и смысле жизни, поскольку все его мысли были заняты окружающим его материальным миром. Затем, в 1846 году, пришло известие, что в Америке открыто анестезирующее средство — эфир. В течение нескольких месяцев Роберт Листон пытался применять его в Шотландии, но опасность и недостатки его использования были настолько велики, что появилась необходимость в получении анестезирующего средства с лучшими свойствами. Симпсон много работал над разрешением этой проблемы, и в течение лета и осени 1846 года он со своими сотрудниками испытал огромное количество препаратов. Они вдыхали их и пробовали их воздействие на самих себе. В числе испытуемых образцов был и хлороформ. Поначалу свои услуги в изготовлении хлороформа предложил местный фармацевт, но он не смог произвести даже одной бутылки. С присущим ему нетерпением Симпсон затребовал препарат из другого города, но при его исследовании он с сомнением покачал головой. «Я сомневаюсь, что такая густая жидкость может когда-либо пригодиться». В течение нескольких дней вещество оставалось нетронутым, а затем как-то вечером Симпсон решил попробовать ее. Его помощники, доктор Данкин и доктор Кейт, поставили перед каждым по стакану, и Симпсон налил вещества понемногу в каждый из них. А затем они принялись глубоко вдыхать пары. Сначала не было никакого эффекта. Затем доктор Кейт начал громко смеяться. Доктор Данкин начал как ребенок приплясывать, а Симпсон почувствовал себя как будто сильно выпившим. Внезапно все трое потеряли сознание

той степени, которую он предвкушал. Вместо этого он чувствовал себя обремененным, обеспокоенным и даже виноватым, словно бы он убегал от проблем в жизни, а не преуспевал в ней. Надоедливые вопросы юности, желание узнать смысл жизни — эти вопросы вновь и вновь возникали в его голове, и он знал, что на них нужно найти ответ. Когда некоторые люди пытались оспорить применение анестезирующих средств с религиозной точки зрения, Симпсон опубликовал ответ, в котором он приводил ссылки из Библии. В результате этого в периодической печати его стали называть врачом-христианином. Но в глубине души он знал, что это определение ошибочно. Он знал, что поклонялся успеху и отвергал всякую возможность личного общения с живым Богом. В это время произошло событие, которое произвело глубокое впечатление на метущуюся душу ставшего известным молодого врача-акушера. После продолжительной болезни умер его очень близкий друг, врач по имени Джон Райт. Доктор Райт по-настоящему обратился к Господу Иисусу Христу, когда он серьезно размышлял о евангельской вести, много раз слышанной при посещении церкви. Конечно же, он рассказал Симпсону, что такое обращение и как его нужно искать. Симпсон был свидетелем мучительных страданий доктора Райда и был потрясен его необычным присутствием Духа. Он слышал, как тот вслух молился своему Спасителю и слышал его предсмертные слова. Этот мир остался позади. Симпсон, жизнь которого зависела от мира и мирских благ, не мог забыть, что он видел и слышал у смертного одра своего друга. Серьезнее, чем прежде, он начал искать ответы на свои духовные вопросы. Его друг доктор Дан свидетельствует, его часто можно было видеть, задающим вопросы о разных местах Священного Писания. Доктор Райт лично познал Христа, и Симпсон тоже начал искать личного общения с Господом. Он пробовал достичь Царствия Божия своими собственными усилиями, и его друзья, посещающие церковь, очень удивились, когда Симпсон предложил им свою помощь в церковных делах. Но приближался тот момент, когда он начал понимать, что для того, чтобы прийти ко Христу, необходимо признать себя падшим и виновным грешником и даром получить от Господа прощение и новую жизнь. Это понятие пришло к нему, когда его позвали к больной женщине-инвалиду, которая была обращенной христианкой. Пока он прописывал ей курс лечения, она стала беседовать с ним о его душе. И позже он обратился к ней с письменной просьбой написать ему слова ежедневной молитвы. В своем ответе пациентка обратила внимание на духовную нищету его обеспеченной жизни. Она написала слова, которые он начал произносить своими устами. «Когда не будет тех, кому надо будет оказывать милосердие, когда уже не будет больных и болезней, когда все, чем я занимаюсь сейчас, станет ненужным, что тогда будет наполнять мое сердце, мои мысли и мою волю?» Многие годы Симпсон задавал эти вопросы, но никогда серьезно не искал на них ответа. Но вот теперь он пришел к осознанию греховности своей жизни и пренебрежительного отношения к всемогущему Богу. В душе его разгорелась битва. Он был привязан к почестям и богатству, но желал прощения грехов и познания Бога. Наконец, борьба стала невыносимой, и он поспешил к дому своей знакомой христианки. Он сказал: «Я почувствовал, что я должен куда-то пойти сегодня вечером. Я хочу прийти ко Христу, но я не могу увидеть Его». Знаменитому доктору было предложено покаяться перед Богом в грехах и поверить, что Христос умер ради нашего спасения. Всякий искренне ищущий Христа и кающийся в своих грехах

находит его. И вот, накануне Рождества 1858 года, Джеймс Симпсон уже мог засвидетельствовать, что пережил перемену и стал новообращенным христианином. Сразу же изменилось его отношение к жизни. Он обнаружил, что получил новое понятие о Боге, а также о Его Слове Библии. Он начал молиться с таким чувством, какого не было раньше, и Бог отвечал на его молитвы. Он почувствовал глубокую уверенность, что Бог принял его как свое дитя, и пожелал от всего сердца служить Ему и познавать Его все больше. Обращение Симпсона вызвало определенный резонанс в королевской лечебнице. Некоторые из его друзей были очень удивлены. Один из его друзей воскликнул: «Какое странное психологическое явление представляет собой этот шаг Симпсона! Я этого объяснить не могу». На лекциях Симпсон рассказал студентам о пережитом им обращении, назвав себя самым закореневшим грешником и самым молодым христианином среди всех собравшихся. Какие изменения произошли в нем с обращением? Он сказал своим студентам: «Во Христе вы найдете Спасителя, друга, советника, брата, который любит вас большей любовью, нежели может постичь сердце человека». До обращения Симпсон целиком находился под влиянием этого мира. Он любил мир и жил ради него, и он воспитал своих детей для мирской жизни и для достижения в нем успеха. Потому что всякий, кто считает себя человеком науки и широких взглядов, на самом деле предельно ограничен материальными вещами. Но после обращения его тщеславие и самолюбование умерли. Его жизнь началась сначала, и он стал проявлять заботу о том, чтобы угодить Богу. Он стал переживать о том, чтобы его дети также осмыслили свое назначение в жизни и пришли к познанию Христа. Симпсон стал намного более серьезным человеком, с большим усердием, заботящимся о благополучии людей, особенно об их духовных нуждах. Ближе к концу своей жизни, когда ему было уже за 50, Симпсону было присвоено дворянское звание. Он внес весомый вклад в развитие анестезирующих средств, открыв свойства хлороформа, который получил столь широкое практическое применение, что даже королева Виктория родила принца Леопольда с применением хлороформа при непосредственном участии Симпсона. Симпсон заложил основы для развития гинекологии как науки, и некоторые его работы являются лучшими среди трудов по гинекологии в том столетии. И все же, несмотря на все это, когда Симпсона однажды спросили на публичном выступлении, какое было его самое великое открытие, он, не колебаясь, ответил: «То, когда я нашел Спасителя». Сэр Джеймс Янг Симпсон умер, когда ему было 58 лет. В день его похорон в городе никто не работал, и около 2000 человек следовали за катафалком. Его свидетельство получило широкое распространение среди шотландцев. «Мы ничего не в состоянии сделать, чтобы смыть свою вину перед Богом. Но Христос совершил все, что потребовалось. Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь».

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

0: Мне хочется жить и дышать. Мне хочется петь и молиться. Ладонями весь земной шар согреть, как замерзшую птицу. Мне хочется в небо вспорхнуть, рассыпаться светом весенним на влажную, теплую грудь планеты цветами усеянной. Мне хочется, хочется мне любви и тепла, и надежды, и яркого света в окне, и вечности в белой одежде.
1: В многолюдном городе далеком жил с большой семьей христианин. Был он верный труженик Господний и повсюду лишь добро творил. Посылал ему Господь обильно милость. Но была одна на сердце боль. Самый младший сын, самый любимый, Божьей не желал идти тропой. И смотрел отец с печалью в сердце, как в погибель шел любимый сын, как оставил он родную церковь и избрал широкие пути. Много раз он пробовал наставить сына своего вернуть назад, но ничто уже не мог исправить, и катился сын дорогой в ад. И склонялся каждый день отец без силы и молился со слезами на глазах: «Боже мой, прошу тебя о сыне, дай ему покаяться в грехах, дай, чтобы он, как и другие дети, был твоим сподвижником, Господь, и служил тебе с живою верой, и не оказался не готов. Эта мысль меня средь ночи гонит, на колени за него стоять. Знаешь, я бы все отдал на свете, чтобы он покаялся в грехах. Не на муки ада был рожден он, я к тебе его малюткой приносил. Я просил ему благословения, чтобы от мира ты его хранил. Ведь я помню, как, склонив колени, он молился в самый первый раз, как любил он в церкви слушать пенье, как любил он Библию читать. А теперь идет мой сын по краю, не боясь, играет он с грехом и молитвою пренебрегает, не желая жизни со Христом. Но он твой, и будет он спасенным. Верю, не напрасно я молюсь. Станет сын мой с небом примиренный, даже если день тот не дождусь. Даже если я и не увижу, твердо знаю, что придет тот час, попрощавшись с прежней грешной жизнью, обретет спасение он в твоих руках. Так просил отец с надеждой, с верой, с упованием на милость и любовь. Только что-то не было ответа, будто бы не слышал его Бог. Пролетали годы, сын, как прежде, вел разгульную мирскую жизнь, но отец не потерял надежду и усердней Господа молил. Все знакомые, друзья, соседи, даже в церкви всяк ему твердил: «У тебя есть верующие дети, что ты плачешь так по одному? Те другие у тебя святые. Так зачем так горько слезы лить? Твоего испорченного сына, видно, невозможно изменить». И давила боль душевной муки сердца горемычного отца. Но не опускались его руки, а тянулись снова к небесам. А года неслись, неслись, как ветры, наступила старости пора. Но не посылал Господь ответа, и не разрешалась та нужда. Сын не собирался жить для Бога, не боялся страшного конца. У него была своя дорога, не похожая на путь отца. А отец старел и тихо таял на глазах у сына своего. Но своей он веры не утратил и надеялся на Бога все равно. От болезни скоро слег в больницу, силы уходили день за днем. Он же, как и прежде, Господу молился, ждал ответ на чаяние свое. Дети навещали его часто, только младший сын не приходил. И уже предчувствуя несчастье, их отец взволнованно спросил: «Где же младший? Почему не с вами? Времени найти он не сумел. Может быть, загружен весь делами? Может быть, он тоже заболел?» И ответили ему смущенно: «Мы тебя тревожить не хотим, но скрывать уж дальше невозможно. Мы не знаем, где твой младший сын. Из родного дома в поздний вечер он ушел с компанией друзей, и тому уж скоро будет месяц. От него нет никаких вестей. Не волнуйся так, отец, не беспокойся. Может быть, еще найдется брат. О себе, отец, сейчас заботься. Мы как можем будем помогать». Все ушли. Отец один в палате. И поверить нет душевных сил этой страшной, беспощадной правде. Он пропал, пропал, любимый сын. Он заплакал: «Господи, за что же? Неужели мало я просил? Для чего меня караешь, Боже? Для чего меня ты с сыном разлучил? Нет, я не ропщу, не упрекаю. Мне бы только знать, что он спасен. Ты найди его, я умоляю. Помоги, прошу тебя, Господь. Вот уходят мои силы, Боже, и хоть все вокруг мне говорит, что спасенным быть мой сын не может, и его, наверное, нет среди живых. Только я прошу тебя, как прежде, ты найди его среди зла и тьмы, как святого в белой одежде, по моей молитве облеки». И как только произнес моленье, в сердце радость хлынула рекой, и свершилось странное волненье. Он почувствовал, что здесь Господь. Вдруг наполнило весь дом сиянье, пенье зазвучало вдалеке, и возник пред ним небесный ангел с чашей, переполненной в руке. И сказал тогда посланник светлый: «Послан я к тебе, чтоб возвестить. Голос твой услышан был на небе. Чаша переполнилась молитв. Прославляй же Господа за милость. Ныне радость, радость в небесах. Стал твой младший сын христианином несколько минут тому назад. Думал ты, что он уже потерян, но Господь сумел его найти. И за то, что ты молился с верой, ныне он спасенный Божий сын. Матери, отцы, не забывайте, все на свете в Божьих руках. Вы в молитвах не ослабевайте за детей, томящихся в грехах. Может быть, уже в душе погасла вера в исполнение молитв. Ждите, верьте, и Господь подаст вам все просимое в своей любви. Пусть Для всех погибли ваши дети, навсегда оставили Христа. Вы молитесь, уповайте, верьте. Их коснется Божья рука, и придут они, склонив колени, с сокрушенным сердцем в Божий дом, чтоб навеки получить прощение, выйдут с покаянием пред Христом и помолятся Ему в смиренье так, как вы учили их молить, и Господь пошлет им обновление, как детей прижмет к своей груди. Пусть они не верят в Иисуса, пусть для них Христос теперь забыт, но придет и в их больные судьбы время исполнения молитв. Сам Господь найдет их в этом мире и свершит святые чудеса. И тогда войдут все ваши дети вместе с вами в вечность в небеса.
2: Духовные размышления на каждый день.
3: Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Откровение 1 глава, 1 и 2 стих. Пролог в книге Откровения «Свидетельство Иисуса Христа». В данном отрывке сказано, что Бог дал Господу Иисусу откровение для того, чтобы Он показал его своим рабам. Размышляя над этим, мы видим, что, будучи Его рабами, мы должны служить разумно, в соответствии с намерениями Бога в отношении Его возлюбленного Сына. Что же касается этого пророческого откровения, необходимо помнить следующее. Во-первых, что это Слово Божие, и им не следует пренебрегать, так как все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3, 16 и 17. Во-вторых, что это свидетельство Иисуса Христа. Иоанн был занят этим свидетельством, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Оно заключается в том, что тот, кто некогда смирил себя, теперь возвышен. И Бог проследит, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. В-третьих, что тому, что видел Иоанн, надлежит быть вскоре. Эти стихи говорят нам о божественном авторитете и происхождении видения, которое должен был получить Иоанн. В книге Откровения есть около 300 ссылок на Ветхий Завет. Отец дал это откровение Сыну, а Сын поделился им с нами.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Вчера мы начали беседу тремя очень важными советами для всех тех, которые находятся в подобной ситуации. Первое. Никогда не дайте возможности дьяволу ограбить вас из вашей радости, радости вашего спасения. Так долго, как вы поддерживаете эту радость, вы являетесь свидетельством и вызовом другим членам вашей семьи. Второе. Не открывайте двери обескураживанию, утрате радости. Помните, что последнее никогда не происходит от Святого Духа. Он не является омрачителем, но утешителем. Третье. Когда все вокруг вас ломается и падает, обратитесь к великому непоколебимому источнику утешения и ободрения, к Священному Писанию. Я желаю напомнить вам о словах, прочитанных нами вчера в послании к Римлянам 15 главе 4 стихе. Читаю. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Это замечательная мысль. Все, что написано в Библии, было написано для воодушевления. Вчера мы рассмотрели три примера, три человека из этого источника воодушевления. Каждый из них радовался спасением, которое включало всю их семью. Темничный страж в Филиппах в книге «Деяния апостолов» 16 главе, Ной и Иисус Навин. В соответствии с божественным порядком, установленным в Священном Писании, Отец имеет привилегию избрать спасение для всей своей семьи. Однако эта чудная привилегия сопровождается всегда с наиболее серьезными ответственностями. В общем говоря, чем больше привилегия, тем больше ответственность, которая ее сопровождает. И, конечно, это относится в данном случае к привилегии Отца избирать спасение для себя и своей семьи. В нашей беседе сегодня я проиллюстрирую как привилегию, так и ответственности образцом из жизни Авраама, отца всех верующих. Будем помнить, что в послании к Римлянам, 4 главе, Авраам назван отцом всех тех, кто верует. Он является образцом всех верующих людей, и мы должны идти по его следам. Я желаю прочесть об интересном инциденте из жизни Авраама в книге «Бытие» в 18 главе, 17, 18 и 19 стихах. Фон следующий. «Господь с двумя ангелами навестил Авраама в его доме, был у него как гость, и дал Аврааму обетование наследника от Сары. И после этого Господь и ангелы двинулись в направлении города по имени Содом, злого грешного города долины, чтобы определить, созрел ли этот город уже для жатвы, как казалось. И Господь, отправляясь, сказал следующее. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Есть некоторые пункты в этом отрывке, которые важны для нас. Прежде всего, Господь сказал, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» В другом месте Священного Писания Авраам назван другом Божьим. Одним из признаков дружбы есть то, что мы делимся секретами с нашими друзьями. И Авраам занимал такую же позицию по отношению к Богу. Бог желал делиться своими секретами и планами с Авраамом. Это чудесные взаимоотношения. И тогда Господь открыл свою цель, что Авраам будет праотцем великого и могучего народа, и что все народы земли
будут благословенны в нем. Господь искал по всей земле человека, которого Он хотел сделать отцом великого и могучего народа, через которого придет благословение на всех людей. И дальше Господь говорит, почему Он избрал Авраама для этой особенной привилегии и задачи. В стихе 19 Он говорит, «Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Там, где сказано «Ибо я избрал его», в гебрайском тексте сказано дословно «Я знаю его». И я придерживаюсь оригинала. Другими словами, я знаю характер Авраама. Я всматривался в глубокие тайники его индивидуальности. И я знаю, что могу доверить ему, что он будет делать то, что ценно для него, чтобы быть квалифицированным носителем того благословения, которое я ему обещал. Мы видим, что Бог обещал Аврааму благословение, но он обещал ему потому, что знал его характер и знал, что Авраам осуществит все требования для благословения. Что же это было такое, спрашивается, в Аврааме, что заставило Бога избрать его для этой специальной привилегии и почета, превышавшего всех других людей его поколения? Вот что Бог говорит. «Я знаю его, что он будет заповедать своим детям и своей семье держаться пути Господня, делая справедливость и правосудие». Дальше добавлены такие слова. «И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Что, спрашивается, искал Бог в Аврааме? Он искал в нем отца, который учил бы требованиям Божьим свою семью и следил за тем, чтобы его семья шла в послушании и вере по Господнему пути. Есть в этом тексте одно слово, хотя, быть может, не очень популярное сегодня. Это слово «заповедать» или «приказывать». «Я знаю его, — говорит Бог, — что он будет заповедать или приказывать своей семье». Есть времена, когда отец должен приказывать, когда он хочет провести какой-либо закон в своей семье. Так и так должно быть в нашем доме, потому что мы хотим получить благословение от Господа, говорит отец. Потому что я хочу, чтобы каждый член нашей семьи был спасен. Итак, мы видим, что привилегия и ответственность в случае с Авраамом шли вместе нога в ногу. Его ответственностью был приказ своим детям и всему дому с тем, чтобы видеть, что каждый член семьи идет за Господом. Ведь Божье обещание Аврааму зависело от исполнения именно этого условия. И, конечно, как я уже сказал, Авраам является отцом всех верующих и образцом для всех нас. Другими словами, если мы выполним Божьи требования, как Авраам, то получим такое же благословение, как и он. А теперь мы взглянем на некоторые другие тексты из Ветхого Завета, иллюстрирующие этот принцип, то есть тот принцип, что отец имеет привилегию привести свою семью ко спасению, к Богу. Но с этой привилегией связана величайшая ответственность обучать, инструктировать и дисциплинировать свою семью, наставляя ее на путь Господень. Этот принцип проходит красную нитью через всю Библию. Мы посмотрим на некоторые примеры. Прежде всего, 5 книга Моисея, 11 глава, стихи 18 до 21. Моисей наставляет Израиля, как он должен жить и вести себя в обетованной стране. Читаю. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими». «И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих.
дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею». Каково же было требование? Оно заключалось в том, чтобы отец верно учил своих детей Слову Господню, советам Божьим, на всех путях и во всех ситуациях. И обетование Божье гласило, что число их дней будет равно количеству дней пребывания неба над землей. Итак, привилегия и ответственность отца идет вместе и тесно связаны между собою. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей и родителей их. Притчи 17.6. Дети являются драгоценным даром Божиим и ни с чем не сравнимым сокровищем, и к ним нужно относиться с величайшей заботливостью. Дети, сколько чистоты и святости заключают они в себе, как совершенна их радость и неподдельна печаль, сколько покоя и ласки светится в детских глазах, как нежно и самозабвенно любят дети. Любовь является частью их существа. Дети не только имеют потребность любить, но также жаждут проявления любви к себе и очень болезненно переживают, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем не любимые дети. Дети — это бесценное сокровище, и об этом свидетельствует Дух Божий устами Давида. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него — плод чрева. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Псалом 126:3-5. Какими счастливыми Бог называет тех, кому дарует детей. Это видно из того, что, желая засвидетельствовать свою высшую любовь к нам, Бог называет нас сыновьями, как будто не знает более славного имени. Дети рождаются не для нас, но для самого Бога. В силу этого к ним, как детям Божиим, нужно относиться с величайшей заботливостью. Поэтому у пророка Малахии дети называются семенем Божиим, откуда возникает потомство Бога.

хочу домой, в тот край отца родного. Иду с усталою душою, здесь на земле страданий, горя много, а в небе

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

совсем не по закону, а по благодати. Совсем не за заслуги я Богом спасена. По милости Господней грехи мои омыты, прощенья имею, Христом мне жизнь дана. И как бы мне хотелось, чтоб Его милость надо мной простерта до конца была. Бывает, упаду я или где ошиблась, чтоб Его милость прощала мне всегда. О, это Божья милость! У Бога ей избыток. Я это твердо знаю и к Нему иду, душою умиляясь и перед Ним склоняясь. Я знаю, что прощенья у ног Его найду. Я много раз читала, что милость — это сила, что даже в день последний сокроет все себе. Хотя на суд предстанут, помилованы будут, по милости Господней много на суде. Но Бог открыл глаза мои, и мне пришлось увидеть, что милости хочу я от Бога получать, а я скупа на милость. И с ближним постоянно хотелось только по закону поступать. Во всех ошибках ближних ищу я справедливость, и строго по закону сужу я их дела. И я совсем забыла, что существует милость, что всюду только милость я изливать должна, что суд будет без милости, не оказавший милости, что милость превозносится даже над судом. Как я забыл про милость, искала справедливость, так я по справедливости предстану пред судом. За каждое мгновение строго по закону рассматриваться будут все мои дела, все мысли, намерения, и без сожаления, а по справедливости отвечу я тогда. Мерой утрясенной, силой нагнетенной пожинать придется свой посев тогда. Все дела и мщения, и дела прощения, ведь могла я Богу доверять всегда. О Боже, я взмолилась, пока еще не поздно, помоги мне миловать оправданных Тобой, чтоб я могла по милости и сверх всей справедливости, а если нужно даже жертвовать собой, друзья, мои родные, и вас я умоляю, пока еще не поздно, смиритесь на пути, дарите всюду милость, не только справедливость, чтоб царство в небо вечности по милости войти.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона» о жизни и деятельности Марии де Фер.

сентябре 1915 года Мария пошла в школу. Родители, несмотря на печальные военные вести, пытались сделать начало ее занятий в школе особым праздником. Мии пошили школьное платье, купили белый бант, который мама Эмилия со вкусом вплела в ее косу, и, конечно, новую школьную сумку. Держась за руку матери, она вместе с другими детьми направилась в школу. Невероятно возвышенное чувство. Девочке уже давно хотелось в школу. Она даже пыталась научиться у своей гувернантки читать и писать, и в детском саду досаждала этим воспитательнице. А теперь, наконец-то! Мия была неописуемо счастлива и видела себя уже почти взрослой. На улице их ждали дети семьи Эб. Маленькая Тина Эб, долголетняя спутница совместных детских игр, тоже пошла в школу. Начало занятий в России всегда было особым днем. Школьники и их родители, в основном матери, собирались в большом актовом зале. Торжественная программа начиналась с пения национального гимна России. Гимн пели стоя, взирая на портрет царской семьи, висевший на фронтальной стене зала. Портрет производил впечатление отеческой любви, и Мию вдруг обдало чувство почтения к этому высокому человеку в военном мундире и благородной даме, стоявшей рядом с ним. Царь и царица – владыки России, и в их честь назвали село Мии. После пения гимна исполнили духовный хорал. Один из учеников или учениц записывал название хорала на доске. Долгие годы это было почетным поручением Анны, старшей сестры Мии. Каждый день в школе исполняли новый хорал. Затем следовала молитва и приветственное вступление директора школы. Его приветствие было обращено прежде всего к первоклассникам, и Мии казалось, что он говорит лично к ней. Украдкой смотрела она в сторону мамы. Эмилия заметила возбуждение дочери и с любовью положила руку на плечо ребенка. Затем их повели по классам и познакомили с учителями. Школа находилась в центре села. Новое кирпичное здание выглядело красиво и величественно. В подвальном помещении располагалась квартира школьного сторожа. На первом этаже – классные комнаты. Было 5 классов, хотя школа – восьмилетка. Лишь 1 и 8 классы имели отдельные классные помещения, остальные же делили классы. Дети должны получить особое впечатление в начале и последнюю шлифовку в конце, перед самостоятельной жизнью, объясняли учителя такое решение. И эта позиция нашла в Вальденфюрсте плодотворную почву. С первого года занятия проходили на 2 языках. Немецкий язык, литература и основы религии преподавались на немецком. Остальные предметы велись на русском языке. Хотя Мия каждый день общалась с русскими работниками в их усадьбе, тем не менее это было для нее большим напряжением. Большинство детей в школе были из меннонитских семей. А в них, как правило, говорили по-немецки или на диалекте. Дети беженцев, которые вскоре наводнили село, к примеру, Нина, дочь князя Шафовского, со дня бегства ее родителей за границу, жившая в доме Реймеров, быстро выучила немецкий диалект. Повода говорить по-русски почти не было, поэтому на переменах на школьном дворе едва можно было услышать русское слово. Но зато как трудно было в классах. Маленькой Мии доставляло много усилий поспевать за учебой, а ведь она этого так хотела. Другим детям было не легче, но Мия, очень способная в познании языков, вскоре уже не имела трудностей с русским. Школа доставляла Мии большую радость. Она любила своих учителей и некоторых из них особо почитала. В начальных классах ее обучали пожилые учителя Винс и Дюрксен, в высшей степени добросердечные и милые люди, сделавшие занятия в школе интересными. Вместе с тем они требовали послушания и усердия. В
старших классах Мия находилась под сильным впечатлением благородного учителя Гизбрихта, как она его называла. В том же числе был весьма учтивый и приветливый молодой учитель Бернард Фаст. И это несмотря на его трагическую судьбу, отец Бернарда, тоже учитель, проповедник и управляющий лесничеством, трагически погиб в жестоком вихре событий 1917 года. На пути из города в одно из тирекских меннонитских сел он, его зять Фейль и его спутник Дерксен были зверски убиты. Лишь несколько дней спустя нашли их обезображенные тела. Все жители села, даже дети, знали эту историю. Несмотря на эту трагедию, учитель Фаст выглядел всегда приветливым. Его внутреннее спокойствие определенно объяснялось тесным контактом учителя с Иисусом. Еще в школьные годы Мии он принял крещение в братской меннонитской общине. И поскольку Яков тоже наконец принял крещение, Мия чувствовала особую близость к учителю, ведь Мия не в последнюю очередь считала это его заслугой. Она чуть ли не прославляла учителя. Стоит упомянуть также директора школы Эверта, строгого, но вместе с тем справедливого. Учителя Исаака, который очень много требовал от своих учеников и иногда резко вскипал, и поэтому Мия побаивалась его. Особой радостью для девочки были уроки двух учительниц. Одна из них преподавала музыку по классу фортепиано, Тереза Тиц. Со своей матерью, как беженки, они осели в Вальнерфюрсте. Раньше Тереза играла в опере и своим появлением в школе внесла в содержание урока влияние дальних миров. Мию магически притягивали ее городские манеры. Вторая учительница, Корнелия Тисен, вела домоводство, весьма искусно рукодельничала и когда-то училась в Германии. Она высоко ценила культуру поведения и пыталась привить это детям. Обе учительницы произвели на Мию неизгладимое впечатление и обратили ее взор на культуру и общество. Очень благочестивые, они все же в своем поведении отличались от местных меннонитов. Естественно, в школе случались и разочарования, и у Мии не со всеми учениками складывалось одинаковые отношения. Особенно тяжелыми были отношения между ней и девочкой из бедной семьи беженцев Альмой Буш. С особой трогательностью Мия и особенно ее родители заботились об Альме. Они одели девочку с ног до головы. Вначале казалось, что между девочками завязывается дружба, но она вскоре рухнула из-за довольно глупой истории. В школе преподавал, хотя и нерегулярно, наездами, один холостяк, о котором складывалось впечатление, как о человеке отвратительном и неопрятном. Он всегда выглядел запыленным и грязным. Дети говорили, что в его комнате всюду паутина, что пауки плетут паутину даже в его ушах. Естественно, это были преувеличения. Мии он тоже был неприятен. Однажды она доверила свое впечатление об этом учителе Альме и сказала: «Учитель этот выглядит как обезьяна». Альма вначале смеялась над этим сравнением, а затем начала угрожать Мии тем, что расскажет учителю. Мия до смерти испугалась того, что все это выйдет на свет и об этом узнает учитель, а может быть даже отец. А что за этим бы последовало? Просто невозможно было себе представить. К счастью, Альма не осуществила эту угрозу, но у Мии остался на душе горький осадок. С большим трудом она и позже доверяла людям, лукавым и нечестным. 8 лет сельской школы надолго остались в памяти Мии. Они разбудили в ней жажду к знаниям, укрепили веру в Бога и справедливость на земле. Но, вероятно, и на школьные годы тенью легли события, которые отрицательно повлияли на жизнь ребенка. Мия училась как раз в 3-м классе, когда в России разгорелись революционные события и непосредственно за ними опустошительная гражданская война.
Вскоре их село стало центром политических и военных раздоров. Земли крестьян-меннонитов были изъяты. Затем долгие месяцы линия фронта между Белой и Красной армиями проходила через их селение. Войска наводнили село, дворы и дома кипели солдатами. Всюду грабили, конфисковывали, убивали. 5 раз село сдавали из рук в руки. Более 10 000 солдат прошли через Вальденфюрст, которое теперь стали называть Великокняжеским. Особенно отрицательно красные вели себя в домах богатых крестьян. И если в каком-нибудь доме находили знаки почитания царской власти, то хозяин дома платил за это жизнью. Яков Реймер уничтожил в своем доме все, что хотя бы отдельно напоминало о его заслугах перед царской Россией. Правительство наградило его 2 золотыми медалями за заслуги в общественной сфере деятельности. В доме имелся фамильный альбом царской семьи. Все это в один прекрасный день пропало, чтобы больше не появиться никогда. Исчезло также оружие Якова. У солдат не должно было возникнуть даже повода подозревать миролюбивую меннонитскую семью. Смертельной опасностью для женщин и девушек стало хождение в темное время суток. Жители села пытались улучшить ситуацию в селе хотя бы тем, что хорошо кормили солдат, смягчая их гнев и ярость. Приходилось постепенно печь и варить, но только таким образом оберегали они село от еще большего зла. 3 мужчин их села расстреляли только за то, что они после захода солнца находились за пределами села. Погибших и раненых было достаточно. То расстреливали пленных, то вблизи села начиналась военная стычка. На сельском кладбище за школой выкопали большую могилу, в которой хоронили расстрелянных. Откуда были эти бедные люди, никто не знал. Всюду были раненые и искалеченные. Общественные здания и школу наспех переоборудовали под госпитали. Неделями дети не могли ходить в школу. Это суровое время не миновало и усадьбы Реймеров. Большой двор всегда был полон солдатами. Чаще всего в домах состоятельных крестьян были квартиры офицеров. Это в какой-то мере спасало на время пребывания части в селе от грабежа. Но как только часть оставляла село, квартировавший командир пытался забрать с собой все, что только можно было унести. Якову Реймеру приходилось использовать все свое искусство, уговаривать, чтобы спасти хоть что-нибудь из своего имущества. Однажды в село вошла красноармейская часть, и командир, простой рабочий, выбрал себе квартиру в доме Реймеров. Вместе с ним в доме поселилась молодая девушка. Выяснилось, что она когда-то училась в высшем учебном заведении у Азовского моря и происходила из знатной семьи. Красные командиры вынудили ее и других девушек следовать с ними и таким образом ее отдавали командиру части для любовных утех. Трагическая судьба. И девушка часто в одиночестве плакала. Этот командир как раз обещал Якову не брать его чистокровных лошадей. Но когда настало время части покинуть село, то велел в телегу Реймеров запрячь 2 лучших лошадей и выехал со двора, как полновластный хозяин. Забрали и других лошадей, осталась пустая конюшня. Еще долго Яков не мог смириться с потерей. 2 позволили ему еще раз увидеть своих лошадей. Вскоре другая воинская часть проходила через село. Упряжка лошадей, которые тянули тяжелые пушки, с трудом продвигалась вперед. Когда же она поравнялась с домом Реймеров, то одна из лошадей вдруг заупрямилась. Солдат просто не мог заставить их идти дальше. И он выпряг лошадей, оставшись с ними в усадьбе. Так выяснилось, что одна из этих упрямых лошадей была племенной лошадью Якова Реймера.
Она почуяла дом, и никакие силы не смогли заставить ее идти дальше. Печально посмотрел Яков на свою питомицу. Измученная, с потухшим взглядом стояла она перед ним. А каким блеском сиял этот взгляд раньше, когда в конюшне появлялся он сам. Эти несколько дней, когда часть стояла в селе, он отдавал своей лошади все, что только имел, чтобы восстановить ее силы. Несколько раз он пытался уговорить командира части оставить ему лошадь, но все его просьбы были тщетны. Часть ушла дальше, а вместе с ней и его лошадь. Когда наконец закончилась война, один из крестьян соседней деревни сообщил ему, что он получил одну лошадь с выжженным тавром яр. Яков поехал к нему, и действительно то была одна из его кобылиц, которая к тому же оказалась жеребой. Яков выкупил эту лошадь, ухаживал за ней. Вскоре кобыла ожеребилась, но жеребенок, к сожалению, оказался мертвым. Это было концом когда-то успешно начавшегося племенного дела. Эти и многие другие события повлияли на Мию. Родители, учителя, несмотря на несправедливость окружающей жизни, старались воспитывать в детях положительные качества. И с Божьей помощью это им удавалось. Важную роль в этом сыграли школьные богослужения и изучение основ религии.

0: Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Исход 20.12, Второзаконие 5.16.
1: У царя Давида был сын по имени Авессалом. Он отличался редкой красотой, умом, но и коварством. Мать его была дочерью гессурского царя, а отец – царем Израиля. Согласно Божьему определению, предсказанию пророков и обещанию самого царя Давида, наследником престола предстояло стать Соломону. Но Авессалом хотел быть царем. Возможно, его двойное царское происхождение давало ему для этого повод. Он не ленился вставать утром рано и становился у ворот города при дороге, ведя беседы с людьми, которые шли на суд к царю, обнимал, целовал и говорил:
2: «Вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. О, если бы меня поставили судьёю в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде».
1: Своими действиями и словами он вкрадывался в сердце израильтян. Вскоре Авессалом обманом воцарился в Израиле, а его престарелому отцу, царю Давиду, пришлось бежать, спасая свою жизнь.
0: В одном из сражений Авессалом погиб. Услышав о его смерти, Давид заплакал, повторяя: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть за тебя?» Велика была отцовская любовь Давида к сыну, а ведь сын лишил его царства и искал его душу. В свое время, когда Авессалом был еще бездетным, потом родились у него три сына и дочь, он поставил себе памятник и сказал: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась обо мне память имени моему», и назвал памятник своим именем. Это имя, как сказано в Библии, памятник сохранил до сего дня. Второе царство, 18.18.
1: Прошло почти 3000 лет, а арабы еще до недавнего времени, проходя мимо могилы Авессалома, возле которой набросана за века огромная куча камней, останавливались, кидали еще камни со словами:
0: «Да будет проклят Авессалом, да будут прокляты все дети, которые буйствуют против своих родителей. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Ефесянам 6.1.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Момент творения. Когда ответ не ответ. По мере развития современной молекулярной биологии становится все более очевидным, что все живое на Земле не могло возникнуть из неживого. Уже сегодня многие эволюционисты признают эту истину и ищут пути разрешения проблемы. Доктор Фрэнсис Крик, один из открывателей структуры молекул ДНК, назвал происхождение жизни почти чудом. Он считает, что хотя жизнь и не могла зародиться на Земле, возможно, она зародилась где-нибудь в другом месте. Его теория под названием «направленная панспермия» гласит, что жизнь на Землю могли занести существа, зародившиеся где-то в космосе. Но это вовсе не решение проблемы, а напротив, уход от нее. Крик попросту выводит вопрос о происхождении жизни за пределы возможностей человеческого понимания. Важно тут другое. В наше время очень многие эволюционисты признают, что жизнь на Земле не могла начаться без вмешательства какого-то разумного существа, неизвестного науке. Это в точности совпадает с библейским учением, потому что в Библии ясно сказано: «Жизнь возникла по Слову Божьему». Источник жизни и всего творения был этим самым творящим словом и стал плотью ради нашего спасения. Это гораздо более достойный ответ, чем заявление о том, что нас создали якобы маленькие зеленые человечки из другой галактики. О том, что было в начале, вы сможете узнать из первой главы Евангелия от Иоанна. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

молитвой. Отче наш, молитесь чаще. В ней в каждом слове свой особый вес. И нет молитвы глубже, чище, слаще, чем это к нам пришедшая с небес. За дверью, запертой в уединение, под ветками смоковницы своей, молитвы этой пейте наслаждение, вникая в смысл сказанного в ней. В молитве этой можно научиться всему, что есть закон и благодать. Как имени Господнему святиться, как воле Бога место в сердце дать и как прощать, чтоб получить прощение, как хлеб иметь насущный на столе, как сохранить себя от искушений, как имя возносить Отца хвале. Ибо Твое есть царство, сила, слава. Не правда ли? Какая красота! И это нам принадлежит по праву. Это слова Учителя Христа. Молитвой, Отче наш, молитесь чаще. В ней в каждом слове свой особый вес. И нет молитвы глубже, выше, слаще, чем это к нам, пришедшее с небес.

0: Господу господствующих, Царю царей, слава, слава, слава! Царю царей, Царю царей, слава,
1: слава,
2: слава!
0: Буду превозносить тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки.

Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Псалом 18, 10, 11.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Рада вновь быть вместе с вами в этом прямом эфире программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». С вами у микрофона я, Олеся, и в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Если вы знаете, что ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВИ, воспользуйтесь возможностью передать им несколько теплых слов в этом прямом эфире. Может быть, вы просто хотите заказать песню для себя или для тех, кто вам дорог. Присоединяйтесь к нашей программе и участвуйте. Объявляю контакты, как вы можете оставить свою заявку, позвонить, написать сообщение или сообщение в WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Оставлять заявки можно в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами. Через приложение Radio MV также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. И, как всегда, свои заявки вы можете оставить через наш веб-сайт radiomv.com. Пишите, звоните, мы будем рады вашему участию и постараемся озвучить ваши поздравления и музыкальные пожелания в течение этого часа. А в начале эфира хотелось бы вместе с вами прослушать песню «Милость твоя надо мной велика» в исполнении группы «Белый ангел».

Итак, друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей» на волнах Радио МВИ. Если вы только присоединились к нашему эфиру и хотели бы поздравить своих родных, близких, передать сердечный привет или же просто заказать любимую христианскую песню, мы будем очень рады вашим звонкам, сообщениям. Свои заявки вы можете оставить, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. Или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Оставляйте свои заявки через наш веб-сайт radiomv.com, пишите в чат по трансляции на YouTube, или же отправляйте сообщение или набирайте номер, который там указан, через приложение Radio MV. С удовольствием озвучим ваши поздравления в этом прямом эфире, передадим теплые пожелания и вместе подарим вашим родным, друзьям и всем слушателям немного христианской любви, добрых слов и прекрасной музыки. И начиная программу, озвучу первое поздравление на сегодня. С прекрасным юбилеем 65-летия молитвенная группа сестер сердечно поздравляет сестру Галину Фабиан. Дорогая Галина, за годы жизни Господь проводит каждого из нас разными дорогами. Но какое благословение, оглядываясь назад, видеть Его верность, помощь и ответы на молитвы. В этот юбилей сестры особенно благодарят Бога за вас, за возможность вместе молиться, поддерживать друг друга и разделять радости и нужды. Желаем и дальше идти за Господом с живой верой и упованием на Него. Пусть Он обновляет ваши силы, дает мудрость на каждый новый день, отвечает на молитвы и хранит тех, кто дорог вашему сердцу. И пусть впереди будет еще много времени для служения Богу, общения с близкими и радость от того доброго плода, который Господь взращивает в вашей жизни. На память оставляем стихи из Священного Писания. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь». Псалом 91, стихи с 14 по 16. Сестра Галя, пусть эти слова особенно исполняются в вашей жизни, чтобы годы приносили не только возраст, но еще больше духовного плода, мудрости и благодарности Господу. С любовью и молитвами о вас поздравляет молитвенная группа сестер. Мы также вас, сестра Галина, сердечно поздравляем с юбилеем 65-летия. Пусть Господь и надалее хранит вас, благословляет и посылает ответ на ваши нужды. А в подарок для вас по просьбе молитвенной группы прозвучит следующая песня.

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция «В подарок для Галины Фабиан». Еще раз желаем вам, Галина, Божьих благословений. А далее, в продолжении нашего прямого эфира, у нас музыкальное пожелание от нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. Он желает услышать песню «Уж скоро домой». Александр, с удовольствием исполняем эту просьбу. Пусть эта песня напомнит каждому из нас о нашей небесной надежде и скорой встрече с Господом. Слушаем эту песню вместе с вами.

Друзья, мы с вами прослушали песню «Уж скоро домой», которая прозвучала по просьбе Александра Алиферчик. А сейчас возвращаемся к вашим поздравлениям, и у нас есть еще одна заявка. Это поздравление отправляется на север, на Аляску. С днем рождения Сергея Ильницкого! Сердечно поздравляют ваши друзья, братья и сестры из города Дубна. Более 20 лет назад Сергей покинул штат Вашингтон и переехал на Аляску, где живет и трудится до сегодняшнего дня. Проходят годы, между людьми могут быть тысячи километров, но настоящая дружба и доброе христианское общение не измеряются расстоянием. Дорогой Сергей, ваши друзья помнят о вас и в этот день желают Божьей помощи во всех трудах, крепости духа, здоровья и мира в сердце. Пусть Господь хранит вас там, где вы проживаете, благословляет дело рук ваших, направляет ваши пути и всегда остается вашей надежной опорой во всех обстоятельствах. На память оставляем стих из Священного Писания, Псалом 120, стих 8. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Пусть расстояния никогда не разлучают сердца, соединенные верой и добрыми воспоминаниями. С днем рождения вас, Божьих благословений на далекой Аляске! Мы также вас сердечно желаем поздравить, Сергей Ильницкий, с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, исполнит желание вашего сердца и дарует ответ на ваши молитвы. И по просьбе ваших друзей для вас в подарок прозвучит песня «Когда смотрю на звездное небо» на украинском языке. Слушаем эту песню вместе с вами.

Друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что мы с вами прослушали музыкальную композицию, которая прозвучала в подарок для Сергея Ильиницкого. А следующее поздравление звучит от старшего хора церкви «Благодать» города Рентон, где регент Лилия Дрофяк. Дорогой Александр Владимирович, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Для нас большая радость вместе трудиться для Господа, когда каждый несет свое служение. Но всех нас объединяет одна цель – прославить Христа. Мы благодарны Богу за вас, за ваш пасторский труд, за ваши молитвы, наставления и заботу о церкви. Желаем вам мудрости от Господа в каждом решении, духовной крепости и новых сил для служения. Пусть посеянное вами слово приносит добрый плод, молитвы получают ответы, а рядом всегда будут верные братья и сестры, с которыми можно единодушно трудиться для славы Божьей. Также хотим оставить на память слова из Священного Писания. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Пусть Господь хранит вас, вашу семью, обновляет ваши силы и дарует еще много благословенных и плодотворных лет в служении Господу. С уважением и любовью и также благодарностью вас Александр Владимирович Зломанюк поздравляет старший хор Церкви Благодать и старший регент Лилия Дрофяк. С днем рождения вас, Александр Владимирович, мы также поздравляем. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, ваш труд в церкви, укрепляет вас и дает ответ на ваши молитвы. И по просьбе хора для вас прозвучит следующая песня «С днем рождения, пастор».

Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире звучала музыкальная композиция в подарок для пастора Александра Владимировича Зломанюка. А далее озвучу еще одно поздравление. От всего сердца поздравляем с днем рождения Иосифа Кот, который недавно отметил свой день рождения. Желаем, чтобы Господь обильно благословлял твою жизнь и подарил тебе еще много добрых и благословенных лет. Пусть Господь укрепляет твое здоровье, наполняет сердце своим миром, радостью, дает силы для каждого дня и помогает во всех жизненных обстоятельствах сохранять упование на Него. На память и в благословение оставляем стихи из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благослови тебя Господь и сохранит тебя! Да озари тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Иосиф, пусть эти слова будут не просто пожеланием в день рождения, а Божьей милостью, которую ты будешь видеть в своей жизни в наступившем году твоей жизни. С любовью вас поздравляют ваши друзья Виталий и Лариса Вознюк. И они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «С днем рождения» в исполнении Елены Ваймер. Иосиф Кот, мы также вас поздравляем с днем вашего рождения. Пусть эти добрые пожелания будут исполнены в вашей жизни, и пусть Господь вас обильно благословит. В подарок для вас будет звучать песня «Вот день рождения твоего настал сегодня».

Только что мы с вами прослушали песню «Вот день рождения твоего настал сегодня», которая прозвучала в подарок для Иосифа Кот. А следующее поздравление особенно теплое, оно звучит от любящего мужа для своей супруги. Виктор Яроцкий поздравляет с днем рождения свою любимую жену Мариночку. «Моя любимая Мариночка, поздравляю тебя с днем рождения. Этот год для нас особенный. Это первые годы нашей семейной жизни, и я благодарю Господа за то, что Он подарил мне тебя. Пусть Господь Бог благословит тебя, хранит твое сердце, дарует тебе радость, мир и силы, а нашу семью ведет своей рукой. Пусть с каждым годом мы становимся еще ближе друг к другу и вместе ближе к Господу». На память для тебя и для нашей семьи стих из Священного Писания: «А я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навин, 24 глава, 15 стих. С днем рождения, моя Мариночка! Люблю тебя и благодарю Бога за тебя. С любовью, муж Виктор. Марина, мы также вас поздравляем с днем вашего рождения, Божьих благословений и счастья в вашей семье. И по просьбе вашего мужа Виктора для вас в подарок прозвучит следующая песня.

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинницы Мариночки Яроцкой». А далее, продолжая программу, озвучу поздравление, которое отправляется в Россию, в город Шахты. 12 августа свой 35-летний юбилей отмечает наша дорогая родная Юлечка Савченко-Гончар. Дорогая наша Юлечка, поздравляем тебя с днем рождения, с твоим прекрасным юбилеем. Мы благодарны Господу за тебя, за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь, которую ты даришь своим детям и близким, за все то хорошее, что Бог вложил в тебя. Особенно желаем тебе не терять сил, когда бывает нелегко. Пусть Господь сам поддерживает тебя, дает мудрость в воспитании деток, направляет в каждом решении и восполняет то, чего порой так не хватает человеку. Пусть в твоем доме будет Божий мир, в сердце тихая уверенность в его заботе, а в жизни еще много поводов улыбаться, радоваться и благодарить Господа. На память тебе хочется оставить очень подходящие слова. Псалом 137, стих 8. «Господь совершит за меня, милость твоя, Господи, вовек». Юлечка, пусть Господь действительно совершает свою добрую волю в твоей жизни, укрепляет тебя изо дня в день, благословляет тебя, твоих деток и помогает тебе видеть, что даже среди непростых обстоятельств Его рука по-прежнему ведет и хранит тебя. Мы очень любим тебя, ценим, молимся о тебе и от всего сердца благословляем. С любовью и уважением тебя, Юля, поздравляют все родные и друзья. И в подарок оставляем песню группы «Жизнь» благословляем именем Создателя.

продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». В эфире прозвучала песня «Благословляем именем Создателя» в подарок для Юли Савченко. А далее следующее поздравление прозвучит от сестры Веры для ее дорогой подруги Нины Карпец. Дорогая Ниночка, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Благодарю Господа за нашу дружбу и желаю, чтобы Божья добрая рука всегда была над твоей жизнью. Пусть Господь благословляет тебя, укрепляет, когда нужны силы, утешает сердце, подарит крепкое здоровье, мир и радость, а каждый день приближает тебя к Нему. На память оставляю стих из Священного Писания, Псалом 22, стих 6. «Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». Ниночка, пусть именно благость и милость Господа сопровождают тебя во все дни твоей жизни. Этими словами вас, Нина, поздравляет ваша подруга. И в подарок желает, чтобы прозвучала песня «Дни и ночи, дни и ночи напролет» или «Сердце матери». Мы также вас, Нина, поздравляем с днем вашего рождения, Божьих вам благословений, радости в каждом дне и ответа на ваши молитвы. А следующая песня прозвучит для вас.

Дорогие друзья, вот и подошло время к завершению нашего прямого эфира. Спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами, присылал поздравления, приветы и музыкальные пожелания. И прежде чем попрощаться, у нас осталась еще одна последняя заявка на сегодня. С днем рождения желаем поздравить Галину Ивановну Евчик, которая проживает в Северной Каролине, город Шарлотт. Вас поздравляют друзья из церкви «Благая Весть». Дорогая Галина, наша сладкая дочь Сиона, мы благодарим Господа за тебя, за твою верность и преданность Ему. Как дорого иметь рядом человека, который любит Господа и своим жизненным путем продолжает свидетельствовать о своей вере. Пусть Господь обильно благословляет тебя от небесных и земных источников, укрепляет здоровье, хранит на всех твоих путях и дает все необходимое для дальнейшего следования за Ним. Пусть твоя жизнь и дальше будет украшена добрым плодом веры, любви, милосердия и благодарности Богу. Мы любим тебя, ценим и помним о тебе». На память оставляем слова из Священного Писания, послание Колоссянам, 3 глава, 14 и 15 стихи. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, и будьте дружелюбны». Галина, пусть мир Божий владычествует в твоем сердце, а любовь Христова остается главным украшением твоей жизни. Для вас, ваши друзья из церкви «Благая Весть» желают, чтобы прозвучала песня «Ты моя жемчужина, Иисус». Мы также вас сердечно поздравляем, Галина Ивановна, с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит и исполнит эти добрые пожелания, которые были оставлены для вас вашими друзьями. И, конечно же, прямо сейчас для вас и в завершении нашего прямого эфира прозвучит песня «Жемчужина». А я на этом прощаюсь с вами, дорогие друзья. Пусть Господь благословит каждого радиослушателя, хранит вас, ваших близких, наполняет ваши сердца миром и укрепляет вашу веру. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

все должны стараться уступать другим. В игре, в очереди, в автобусе, на перемене. Это сделает нас добрыми и хорошими.

0: для детей.
1: Ну что, чем сегодня займемся?
2: Не знаю. Василиса вон опять песочница играет.
1: Ты предлагаешь с ней поиграть?
2: Да нет, ты что?
3: Давай ее напугаем.
1: Давай. А как?
3: Давай наденем простыни, незаметно подкрадемся и выскочим на нее, как будто мы привидения.
1: Точно.
4: Сейчас я построю хороший замок. Светлый, без привидений. Так что моей принцессе там будет жить хорошо, не страшно.
2: Василиса,
5: мы пришли за тобой.
6: Тебе пришел конец.
4: Максим, Ваня, зачем вы взяли мамины простыни? Она вас за это отругает.
5: Мы никакие не Максим и не Ваня. Мы привидения.
2: Привидения.
4: А я не Василиса, я охотник за привидениями.
2: Ты что, совсем не испугалась?
4: Вань, а чего мне вас бояться?

0: Мы накрылись простынями и голоса изменили.
1: А я ваши голоса все равно сразу узнала. Вы как их не меняете, все равно это ваши голоса.
0: Не, ну так неинтересно.
2: Иван, ты зачем чистые простыни взял? Я же их только что постирала.
1: Я же говорила, мама ругаться будет.
0: Мы их не испачкали, тетя Оля. Мы просто ими накрылись.
3: Мам, мы хотели в привидения поиграть.
2: Ой, взрослые мальчики, а занимаетесь ерундой. Вот что, повесьте простыни на место и идите все сюда. Продолжим читать Евангелие.
3: Ну, конечно, мам.
2: Ну что, вы готовы?
3: Да.
2: Помните, что мы читали в прошлый раз?
3: Да, мы читали про то, как Иисус исцелил сына царского слуги, даже не видя его.
0: И еще про то, что в Назарете, городе, где жил Иисус, ему никто не поверил. То, что все знали его с детства и думали, что он просто сын плотника Иосифа.
1: А еще они хотели схватить Иисуса и не смогли, хотя он был среди них.
2: Верно. А теперь слушайте дальше.
4: И пришел Господь в Капернаум, город Галилейский, и опять в субботу пришел в одну из синагог. И был там человек, имевший в себе нечистого духа, который вскричал громким голосом:
5: «Что тебе до нас, Иисус из Назарета? Ты пришел погубить нас? Знаю, что ты святой Божий!»
4: Но Христос строго сказал ему:
6: «Замолчи и выйди из человека».
4: Тогда, повергнув человека на землю, прямо посередине синагоги, бес вышел из него.
1: «Ой, мама, как страшно! Почему этот человек говорил не своим голосом?»
2: «Верно, Василиса. Этот человек говорил не своим голосом, потому что в нем поселился нечистый дух. Другими словами, бес. И это очень страшно».
0: «А кто такие бесы?»
2: «Это невидимые для человека существа. Злые и ненавидящие Бога и все его творения. Особенно человека. Собственно, это наши главные враги».
0: «А откуда они взялись, эти бесы?»
2: «Когда-то они были добрыми ангелами, но были соблазнены самым главным ангелом по имени Люцифер. Он возгордился и решил сам стать Богом. Эти ангелы восстали против Бога, но были сброшены с небес и превратились в злых нечистых духов, врагов Бога и человека».
1: «Ой, как страшно, мама!»
2: «Не бойся. Нас от них защищает Бог и его святые ангелы. И если мы не будем своими дурными поступками отдаляться от Бога, то нечистые духи не смогут причинить нам никакого вреда. Ведь они совершенно бессильны против Бога».
4: Когда все увидели, как Иисус одним словом выгнал беса из человека, между собой люди начали говорить:
7: «Что же это за слово, которым он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят?»
4: И молва об Иисусе, как о великом пророке, разошлась по всей Галилее. Выйдя же из синагоги, Господь пошел в дом Симона Петра. Там в сильной горячке лежала его теща.
8: «Господи, у тещи моей сильная горячка. Если хочешь, исцели ее».
6: «Где она?»
8: «Здесь, на постели, за занавесью».
4: Встав над ней, Христос запретил горячке, и болезнь тотчас же оставила ее, так что не осталось даже слабости, которая бывает у больных в течение нескольких дней.
2: «Что случилось? Почему я лежу?»
8: «Лежи, лежи. Ты еще слаба после болезни».
2: «Я была больна, а теперь я здорова. Этот человек исцелил меня».
4: После выздоровления женщина встала и в знак благодарности начала прислуживать за трапезой.
0: А что было дальше?
2: Слушайте и узнаете.
4: Однажды Иисус, находясь у Геннесарецкого озера, говорил народу поучение, и толпа теснила его. Тогда он вошел в лодку, стоявшую неподалеку, и попросил Симона Петра, которому лодка принадлежала, немного отплыть от берега. И когда отплыли, Иисус продолжил учить народ. Закончив же поучение, Господь сказал Симону и Андрею, который тоже находился с ними:
6: «Отплывите теперь на глубину и закиньте сети ваши для лова».
4: Симон ответил:
8: «Наставник, если за всю ночь мы ничего не смогли поймать, то тем более сейчас это делать бесполезно. Но по слову твоему закинем сети».
4: Сделав же это, Симон и Андрей поймали такое множество рыб, что сети их начали прорываться.
3: Ничего себе! Столько рыбы! Наверное, вся рыба этого моря к ним в сети попала.
9: Тише, слушайте дальше.
4: Тогда Симон и Андрей попросили знаками своих товарищей, Иакова и Иоанна, на другой лодке прийти к ним на помощь. Те подплыли и наполнили рыбой обе лодки. Но рыбы было так много, что лодки плыли, погружаясь в воду. Увидев это чудо и осознав могущество Иисуса, рыбаки пришли в трепет, а Симон Петр припал к коленям Христа и сказал:
8: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный».
6: «Не бойся, отныне ты будешь уловлять людей в сети божественного учения».
4: Тогда четверо рыбаков, вытащив на землю лодки, оставили все и последовали за Христом.
3: Мам, а почему Петр сказал Иисусу: «Отойди от меня»?
9: Потому что Петр, когда понял, что имеет дело с самим Богом, почувствовал себя недостойным общаться с Ним. Он почувствовал свою греховность при встрече с Иисусом. Но давайте слушать дальше.
4: Вскоре, когда Господь пришел с учениками в один из городов Галилеи, увидел его человек, который был весь в проказе. Он упал в ноги Иисусу и попросил:
10: «Господи, если ты хочешь, можешь меня очистить».
4: Сжалившись, Христос протянул к нему руку, коснулся головы больного и сказал:
6: «Хочу, очистись».
4: И тотчас проказа сошла с больного. И повелел ему Христос никому не говорить об этом исцелении, но только попросил:
6: «Пойди, покажись священнику, как повелевает это делать исцелившимся от проказы закон Моисеев, и принеси за свое очищение положенное жертвоприношение».
4: Благодаря этому случаю и подобным чудесам молва об Иисусе распространялась все больше и больше, и много народа сходилось слушать его и исцеляться от своих болезней.
1: «Я тоже бы хотела жить в то время и прийти к Иисусу».
3: «А тебе от чего исцеляться? У тебя же ничего не болит».
1: «Ну и что? Я бы хотела просто быть рядом с Ним и слушать Его».
3: «Я вообще-то тоже». «А что еще сотворил Иисус? Давайте почитаем».
9: «Обязательно почитаем. Только в следующий раз».

Я шел неровной дорогой к тому Голгофскому холму, где, ожидая встречи строгой, хотел забыть свою суму. Но встретил ты без обвинения и сыном грешника назвал. В тот день, зарею воскресенья, рассвет в душе моей вставал. В тот день, оставив все тревоги, забыв сомнения навек, я пел и радовался в Боге, как возрожденный человек. Я буду помнить неизменно до врат небесной стороны день дорогого искупления от неоплаченной вины. Хвала тебе, великий Боже, за свет, сияющий во мгле. Ты для меня всего дороже, что есть и будет на земле.

0: стоял дождливый июльский день. Я сидела в своей комнате на широком подоконнике, глядя на разыгравшуюся непогоду. Дождь лил, как из ведра. Деревья раскачивались из стороны в сторону. Иногда раздавался гром. Но мне в своей комнатке было очень уютно. Я закуталась в плед и пила какао, приготовленное бабушкой. Передо мной лежала раскрытая Библия, которую я с тех пор, как начала читать. По чуть-чуть, с самого начала. Меня поразило то, что, оказывается, мир появился совсем не так, как нас учили в школе, от мощного взрыва или чего-то такого. Нет. В Библии говорилось, что мир появился от Слова Бога. Я читала дальше, забывая обо всем на свете. О чудесном рае, созданном Богом. О первых людях, Адаме и Еве. Где, читая про них, я убедилась, что школьные учения о происхождении людей от обезьян – ложь. А поняла я это из слов Бога. «Сотворю людей по образу нашему и по подобию нашему», то есть похожими на Бога. И где тут об обезьянах говорится? Скажите, пожалуйста. А вот именно, нигде. Я читала дальше. О грехопадении Адама и Евы, об ужасном поступке Каина с Авелем, затем о Ное, поразившись историей с ковчегом, об Аврааме, Исааке, Исаве и Иакове, читая о том, как Иаков со своей семьей возвращается домой и встречает Исава, я так радовалась. А сегодня, спустя полторы недели после находки Библии, я уже начинала читать Новый Завет. Барабанил дождь, и вместе с его звуками в мое сердце проникали, как наяву, громкие слова Иоанна, стоящего у воды и говорящего народу. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». «Духом Святым и огнем», — мысленно повторила я, не совсем понимая, что бы это значило. Я продолжала читать. Я читала, читала и читала, не отрываясь. Никакая прежде книга не приковывала меня к себе, так как это. Библия была намного интереснее всех захватывающих историй, ранее мною прочитанных. И самое главное, это не выдумка, это правда. Меня вывели из увлеченного чтения шаги бабушки, которая поднималась по ступенькам и направлялась к моей комнате. «Микаэла!» Бабушка тихо вошла и, закрыв за собой дверь, подошла ко мне, погладив ласково по голове. «Извини, милая, что я так мало уделяю тебе времени. Уже возраст у меня такой, больше устаю. А если засну, барабан не разбудит». Она засмеялась. Я улыбнулась ей и ответила. «Ничего страшного, бабушка, я не против, мне не скучно».
1: «Ну а чем ты тут занимаешься? Читаешь?»
0: Бабушка с интересом взяла из моих рук Библию и взглянула на обложку, после чего улыбка сошла с ее лица, и она удивленно спросила.
1: «Микаэла, ты читаешь Библию? Библию?»
0: «Да, бабушка».
1: «И что, интересно?»
0: По лицу бабушки я не могла определить, недовольна она или просто удивлена, и я ответила спокойным голосом. «Да, это очень интересная книга. За неделю с половиной я прочитала весь Ветхий Завет и начала читать новый».
1: «Неужели?» – в изумлении воскликнула бабушка, не веря, глядя на меня.
0: «Ты правда за столь короткое время прочла весь Ветхий Завет?» «Да», – улыбнулась я и, взяв у нее Библию, аккуратно провела рукой по обложке. «Когда читаешь Библию, забываешь обо всем, в том числе о времени. Раньше я видела похожую в городе у священников, когда ходила с родителями в храм на Пасху. И всегда мне казалось, что эта книга никому не может нравиться. Но тут я ошиблась. А ты знала, бабушка, о том, что когда Моисей выводил народ израильский из Египта, Черное море раздвинулось перед ними, и народ смог пройти?»
1: «Нет, то есть да, знала, когда-то давно».
0: Я вопросительно взглянула на нее, но ничего не спросила. Но, заметив мой взгляд, бабушка тяжело вздохнула и присела рядом со мной в кресло.
1: Ну что ж, я тебе все расскажу. Как ты знаешь, я с твоим дедушкой с молодости много путешествовала. Мы были в Швейцарии, на Шри-Ланке, много раз посещали Испанию и Францию. Но наш родной дом был здесь, в Канаде. Тогда мы жили не в этом доме, возле леса. У нас был дом возле города, тоже большой и красивый. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Мы очень любили наш дом. У нас с дедушкой было двое детей. Старший сын, твой дядя Мэтью, и младший, твой отец Теодор. Их мы тоже часто брали с собой в различные путешествия и поездки. Как-то мы по делам дедушкиной работы ездили все вместе в Англию. Там, живя в гостинице, я часто гуляла с твоим папой и дядей по городу, пока дедушка был занят работой. Однажды мы попали на ярмарку. Везде пестрели яркие ленты, изделия из глины и дерева, книги. В середине площади, где проходила ярмарка, мы увидели толпу людей. Они столпились вокруг кого-то и оживленно слушали и наблюдали за происходящим. Мы тоже заинтересовались, что там происходит, и, протиснувшись сквозь толпу, увидели троих людей. Девушку, сидящую возле фортепиано, молодого человека с гитарой в руках и мужчину средних лет, стоящего с микрофоном в одной руке и с Библией в другой. Он как раз заканчивал читать оттуда, и я запомнила слова, им прочитанные. «Се я с вами во все дни до скончания века». Мне понравились эти слова, и я мысленно прокрутила их в памяти еще несколько раз. «Споем песню», — радостно объявил мужчина, и, кивнув молодому человеку и девушке, начал петь под аккомпанемент фортепиано и гитары. «Велики и чудны дела твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь Святый! Кто не убоится, не прославит тебя, ибо ты един, свят. Все народы поклонятся перед тобой, ибо ты един, свят». Все слушали песню, многие подпевали. Мне понравилась эта песня, и я ее тоже на всю жизнь запомнила. Бабушка остановилась на минутку и погладила меня снова по голове. «А что дальше было, бабушка?» – спросила я. Дальше все задавали интересующие их вопросы благовестникам. А тот молодой человек, который играл на гитаре, предлагал тем, кто хочет, взять на память небольшую христианскую брошюрку и Библию. И я тогда заинтересовалась всем этим и взяла обе книги. Через несколько дней мы уехали домой, в Канаду, но я часто вспоминала песню и тот стих из Библии. Через год, после встречи с благовестниками, я случайно нашла в своем городе церковь, и вся наша семья посещала ее на протяжении 5 лет. Твой дедушка покаялся и был настоящим христианином, также и дядя Мэтью. Но я хоть и читала Библию и ходила в церковь, все же не каялась, считая, что я и так хорошая и благочестивая. Как-то в одну из холодных ноябрьских ночей я проснулась от запаха дыма. Тогда болел Теодор, и я несколько ночей спала на втором этаже в комнате рядом с его комнатой. Я сразу же вскочила и побежала в спальню сына. Тот бедный тоже проснулся от дыма и задыхался, так как помимо запаха гари у него был грипп, и мальчик с трудом переводил дыхание. На тот момент Теодору было 9 лет, а Мэтью 14. Я быстро вывела Теодора из комнаты, в которую начинал заползать дым, и громко крикнула на первый этаж, желая разбудить Мэтью и твоего дедушку. Они не отозвались. Тогда мы с Теодором бросились по еще не горящим, но полностью в дыму ступенькам вниз и нашли там Мэтью, который сам, задыхаясь, пытался привести в чувство Альберта, твоего дедушку. Бабушка всхлипнула и продолжила. Дедушка был без сознания. Мэтью с чуть-чуть обгоревшими волосами, но невредим. Я тогда сразу же вызвала скорую и пожарных, и они помогли мне и всем нам выбраться из горящего дома. После этого пожара я с мальчиками жила в нашем дачном доме, вот где мы сейчас с тобой. А дедушка месяц пролежал в больнице, так как из-за того, что он много вдохнул дыма, у него был хронический бронхит. И как ни старались врачи, бабушка заплакала. Через месяц он умер. Я сочувственно положила бабушке руку на плечо. Я никогда не знала дедушку, но видела на фотографиях, и мне он очень нравился. После этого
0: продолжила говорить бабушка, когда успокоилась. «Я перестала ходить в церковь, перестала читать Библию, перестала молиться. Я была разочарована, расстроена, зла. Да, я была очень зла на тех людей, которые подожгли наш дом. Позже в суде мне рассказывали о подозреваемых, и я знала людей, поджегших не только наш дом, но и всю нашу жизнь. Я их ненавидела, придумывала планы мести, но так ничего и не сделала». Мэтью продолжал, как и раньше, читать Библию и молиться. Покаялся. Но я не хотела верить в Бога. К тому же я помню, как тогда, в то ужасное время, ко мне постоянно приходил на память стих «Се я с вами во все дни до скончания века». И я не понимала, к чему бы это. Шли годы, и я постепенно забывала о тех людях, которые устроили пожар, но о нашем старом доме и Альберте никогда. И когда через 8 лет я брала на руки своего первого внука, сына Мэтью, затем второго и третьего, когда я брала на руки тебя, маленькую Микаэлу, единственную дочку Теодора, я понимала, что все же на свете есть чудеса. Есть. Но сегодня, взяв в руки твою Библию, во мне что-то пробудилось. И я подумала, что все же начну читать ее снова. Потому что ты и твои двоюродные братья — это чудо, а чудо может сделать только один Бог. Я поняла это снова. Я улыбнулась бабушке и обняла ее. «Но откуда же у тебя Библия, деточка?» — спросила бабушка. «О!» — взволнованно начала я. «Это длинная история!» И я рассказала ей все. О том, как погналась за зверем и нашла поляну с заброшенным домом. О том, как много раз ходила туда. И если я оставляла еду, на следующий день ее там не было. О том, как приводила в порядок первый этаж. Затем о том, как, придя на второй этаж, я обнаружила семейство лисицы, как подружилась с ними. И в конце о случайно найденном погребе, где я и нашла Библию. Бабушка слушала с огромным вниманием и интересом. В конце моей истории она, задумчиво глядя на меня, сказала с улыбкой. «Ну и ну, Микаэла, у тебя история такая захватывающая. Почему же ты раньше не рассказала мне об этом?» «Ну, я замялась, но решила теперь говорить только правду, потому что думала, что ты можешь запретить ходить мне в тот дом и лес, и прости меня, бабушка, пожалуйста, за то, что я не договаривала тогда, в первый раз, когда рассказала о том, как гналась за зверем, но не рассказала о доме».
1: «Ты меня удивляешь», — проговорила бабушка, удивленная и в то же время довольна. «Вижу, Библия тебя меняет к лучшему».
0: Я улыбнулась и встала. «Могу и тебе дать почитать, бабушка?»
1: «О, да, я не против. Дай как-нибудь. А сейчас пойдем пить чай.
0: И еще, продолжай читать Библию, раз эта книга делает тебя такой. Читай ее обязательно». Было 8 утра, вторник. Я и бабушка пришли к общему решению, что если я нашла этот дом и уверена, что в нем никто не живет, и хочу привести его в порядок, то нам обеим нужно потрудиться, чтобы превратить это помещение в нормальный дом. Я шла впереди, с сумкой моющих средств и тряпок в одной руке и с банкой краски в другой. Сзади шла бабушка, неся веник с совком и стопку выглаженных занавесок на окна. Мы подошли к дому.
1: «Ой-ой-ой-ой!» – пробормотала бабушка. «Вот это находка!»
0: Я ухмыльнулась. Бабушка еще внутри не видела. Мы зашли, и бабушка воскликнула в удивлении.
1: «Ну и ну, Микаэла! Самой так привести в порядок дом! Молодец! Но кое-что мы поправим!»
0: И мы с бабушкой принялись за работу. Я красила стены краской бежевого цвета, бабушка вешала во всем доме занавески. Через 6 часов стены первого этажа были аккуратно выкрашены, а пол подметен и вымыт. Довольные, мы с бабушкой стояли на пороге, любуясь своей работой. Как вдруг сзади на нас прыгнули какие-то существа.
2: «Мэгги! Роб! Элвин!»
0: Радостно присела я на колени перед 3 лисятами, которые, собственно, уже стали почти взрослыми, размером со свою маму, которая рысцой подбежала ко мне и уткнулась своей длинной острой мордочкой мне в ладонь. Бабушка отпрянула, боясь, что животные могут запачкать ее платье. Но меня и лисят никто не мог остановить.
1: Они втроем повалили меня на траву на поляне, а затем скакали вокруг, игриво покусывая меня то за руку, то за кроссовок. Я смеялась и отмахивалась, но была бессильна против крепких, шустрых Мэгги, Роба и Элвина. Эти имена я дала им, когда во второй раз их увидела. Мэгги была маленькой, изящной копией своей мамы. У нее были тонкие черты мордочки, белая меховая грудка и карамельного цвета окрас. Мальчишки же, Роб и Элвин, были пухлыми, немного неуклюжими, но очень уж игривыми лисятами. Уши у них немного отличались от сестры тем, что слегка торчали в разные стороны, в то время как у Мэгги они стояли торчком. Бабушка некоторое время наблюдала за нами, а затем не выдержала и тоже стала гладить и ласкать лисят. Так мы сидели до тех пор, пока ненадолго убежавшая куда-то лиса не вернулась с огромной крысой в зубах и не напомнила нам, что время обеда. Я уже и сама не помню, когда точно это произошло, когда я приняла Иисуса в свое сердце. Но отчетливо помню только то, как на следующий день мне стало радостно и легко. У меня больше прежнего появилось желание прочитать Библию до конца, чтобы узнать, как же дальше сложилась судьба того, кто сделал меня такой счастливой. Когда я бабушке рассказала о том, что стала христианкой, та долго задумчиво смотрела на меня, а затем обняла меня и пошла к себе, только и сказав лишь: «Ты сделала правильный выбор, Мика». Наверное, такая реакция объяснялась тем ее старым сомнением в Боге из-за пожара и смерти дедушки. Но ведь он умер, примиренный с Богом, он сейчас на небе. Почему же бабушка до сих пор колеблется? Я открыла свою Библию, желая найти подкрепление, и прочитала: «Маловерный, почему ты усомнился?» Это было в Евангелии от Матфея, в главе 14. Там рассказывалось о том, как в шторм Иисус шел к своим ученикам, которые были в лодке, по воде. Петр решил пойти по воде к Иисусу навстречу и пошел, но, испугавшись затем, начал кричать и звать на помощь. Ему-то Иисус и сказал те слова, подавая руку: «Маловерный, почему ты усомнился?» Эти слова подходили прямо моей бабушке. Она была в сомнениях насчет Бога и не знала, какой шаг ей нужно сделать дальше. Я вздохнула. Мне уже хорошо. Я сделала свой важный шаг в жизни, но вот бабушка по сравнению со мной такая несчастная. Помоги бабушке, Иисус. Решительным моментом в жизни бабушки стал приезд моего папы в день ее рождения. Бабушка ничего не знала о приезде, и это был поистине прекрасный сюрприз, который мы с папой детально обговорили по телефону заранее. Но то, чего и я не знала заранее, папа рассказал мне и бабушке за чаем, когда мы ели пышный праздничный торт. Это случилось неделю назад. Я ехал домой в ужасном настроении. Начальник осуждал меня за поступок, который я не делал, и угрожал увольнением. Ехал я, погруженный в свои мрачные мысли. Вдруг ни с того ни с сего вижу, мчится впереди на меня огромный грузовик. За его рулем ехал пьяный водитель. От ужаса во мне все сжалось. Казалось, что время остановилось. Все было как бы на замедленной съемке. Перед моим внутренним взором мелькали разные кадры из жизни. Дом, жена, Мика, работа, друзья. Я внезапно вспомнил одного сотрудника на работе, Сашу, который пришел совсем недавно и, будучи христианином с юности, рассказывал нам о том, что для нас делал Христос, что нам нужно прийти к Нему, пока не поздно. Остальные еще смеялись над ним, называя фанатиком. И вдруг мне в ухо как будто кто-то громко спросил: «Жизнь или смерть? Рай или ад? Иисус или сатана?» Я испугался и закричал: «Жизнь! Рай! Спаси меня, Иисус!» И в это же мгновение моя нога резко со всей силой нажала на газ, и мой автомобиль рванул вперед в тот момент, когда грузовик оказался на том месте, где секунду назад был я. Моя машина просто летела безостановочно. Я даже не помню, останавливался ли я у светофора или в тот момент был зеленый свет. В тот же вечер, придя домой, я покаялся. Я понял, насколько любящий Бог, раз Он решил спасти от неминуемой гибели такого, как я. Теперь вся моя жизнь доверена в руки Христа. С ним я хочу идти по жизни, с ним и умереть. В столовой была тишина. Лишь тиканье часов да щебет птиц за окном нарушили молчание. Через минуту бабушка дрожащим голосом протянула свою руку, ложа ее поверх руки сына и говоря: «И ты тоже пошел за Христом? Он тебя спас, Теодор, во второй раз. Теперь я поняла, что Иисус и меня спас. Спас от неминуемого горя, сохранив тебе жизнь. А еще я поняла, пора и мне пойти за Иисусом прямо сейчас». Так пришла к Богу моя бабушка и мой отец, который, погостив несколько дней и увидев лисью семью и необитаемый дом, который к тому времени мы с бабушкой совершенно преобразили, засобирался домой, переживая, как там мама, и пообещав приехать за мной в конце августа. Прошел месяц. Мэгги, Роб и Элвин стали взрослыми и теперь жили в лесу и лишь изредка прибегали ко мне, игриво опрокидывая меня на траву. В доме, который я нашла в начале лета, все изменилось до неузнаваемости. Он был заново выкрашен, дыры в деревянном полу были заделаны, на окнах висели аккуратные шторы и занавески, на стенах картины. Все это было сделано не только благодаря мне, но и благодаря рукам бабушки, которая доставляла огромное удовольствие обставлять дом. Также нам помогал и тот старичок, лакей, который встретил меня в первый день, когда я приехала сюда, на вокзал. Он-то и помог перевести в лесной дом кое-что из мебели. На этом настояла бабушка. Она сказала, что раз взялись за работу, так надо и закончить ее до конца. Я была с ней абсолютно согласна. После того, как мы обе пришли к Богу, мы еще больше времени проводили вместе, читая Новый Завет или рассуждая о прочитанном. Так, в радостной, насыщенной счастьем и умиротворением атмосфере незаметно подошло к концу и это незабываемое лето. Я за эти 3 месяца очень загорела, окрепла из-за жизни почти в самом лесу и от купания в теплой полноводной реке. Я так привыкла к своим уже взрослым лисятам, что уже просто не представляла себе жизни без них, когда я уеду домой, в город. Прирученные, в свою очередь, животные так ко мне привязались, что напоминали послушных, игривых собачонок, хоть они и были лисами, родившимися в густой чаще леса. Наступило утро самого последнего дня летних каникул. Их рыжие, почти огненного цвета, как у восходящего солнца, мягкие спины слегка вздрагивали от бодрого ощущения свободы и прохладного ветерка, шелестевшего в ветвях деревьев, и сливаясь с доносящимися издалека журчанием реки. «Это лето было прекрасным!» — счастливо пробормотала я и опустила руку на голову Мэгги. Лиса посмотрела на меня благодарным, редко присущим обыкновенным лисам взглядом. Она как бы хотела поблагодарить меня за оказанную ей и всей их лисьей семье доброту. Да, я их выкормила, приручила, полюбила. Но намного больше, чем я полюбила этих лис, меня полюбил Создатель, который-то и создал этих красивых животных. Я была так благодарна Богу за его милость и любовь ко мне, что хотелось все время делать что-то такое, что очень обрадовало бы его. Итак, покидая поместье бабушки, мой исправленный, необитаемый дом и лисью семью, я везла с собой в город радостную весть спасения, секрет вечной радости и счастья. С тех пор прошло более 10 лет. В моей жизни происходило много таких событий, за которые я неустанно благодарила Создателя. После своей свадьбы я переехала в красивый дом, в лесу, недалеко от речки, в котором я живу и по сей день.
2: «Так, значит, мама, наш любимый домик – это и есть твой необитаемый, который ты нашла и отремонтировала?» – спросила маленькая 7-летняя Эмма после того, как мама закончила свой рассказ.
3: «Чудеса!» – восторженно вздохнул ее 8-летний братик Даниэль. «Какая захватывающая история!» – проговорил 9-летний Дональд.
1: Мама ласково улыбнулась и погладила детей по головкам. «Да, это чудесная история. И я вот уже спустя десятилетия ее так точно помню, будто это случилось только вчера. «И знаете, что самое интересное, дети?» — с улыбкой спросила мама.
3: Детишки вопросительно посмотрели на нее, а она сказала:
1: «То, что еще не зная Бога, мои родители, когда я родилась, назвали меня Микаэлой. И это значит «подобная Богу». А подобный Богу тот человек,
2: который не грешит и всех любит любовью Христа», — закончил за маму Дональд.
1: Да, мои дорогие, запомните, что бы у вас в жизни ни случалось, старайтесь всегда быть честными, добрыми, подобными Богу, как ваша мама.

колхозном амбаре завелись крысы. Все портят, грызут, никакого сладу нет. Попробовали колхозники запереть в амбар на ночь кошку. Приходят на утро, а она вся искусана, лапы и морда в крови, забилась в угол и вылезать боится. Значит, крысы даже на кошку напали, не побоялись. «Хотите, я вам свою кошечку дам?» — предложил школьный учитель Николай Иванович. «Оно у меня все равно без дела сидит. Только одно условие. Входите в амбар поосторожнее, не выпустите ее. Она хоть и ручная, а кто знает, может и улетит». «Как улетит?» — удивились колхозники. «Да разве кошки летают?» «Моя особенная», — ответил учитель. Он сходил в школу и принес оттуда большой ящик. «Ну давайте, выпущу, а вы дверь прикройте». Николай Иванович открыл дверцу, и из ящика, не торопясь, выбралась большая серая сова. «Гляди, ребята, ишь ты, как распушилась», — сказал кто-то. «Перья, видать, мягкие, словно пух. А глазища-то какие огромные, так и ворочает». «Совушка, совушка!» — позвал Николай Иванович. И вдруг сова, не двигаясь с места, повернула голову клювом назад, одну только голову. «Да как же она шею себе не свернет?» «Не свернет, не бойтесь», — улыбнулся Николай Иванович. «У совы уж так ловко шея устроена». Учитель погладил свою любимицу по круглой головке. «Лети».